цими горячими, тронут твой родник. Где ты, моя родина, грусть моя и свет? На чужбине, родина, мне и смерти.

0: часов бой погребальный.
1: Ты была Тереза, если ты была, почему свой образ ты отобрала?
0: В петлю не лезь, сгинешь за даром, псы уже здесь плакать гитаром.
1: Голос твой я слышу.

прочь, брось свою розу, взор твой умрет, верь своим братьям, руки в разлет, наземь распять.

поднебесье. Кровь не нужна бедной Тересе. В ночь под откос сколько пролили крови и слез!

0: Сколько листьев, чтобы выжить, платят зиме деревья.
1: Мне бы только, чтоб дети не погибали в чреве.
0: Стоит ли жить, когда что-то еще не родилось?

тишка печаль и грустен свет. Ни сна, ни покоя мне, бедный, нет. Могу я теперь распевать весь день, потому что каждый вечер ложусь спать с надеждой более не проснуться. А каждое утро мне напоминает вновь о вчерашнем горе. Я чувствую себя несчастнейшим, ничтожнейшим человеком на свете. Рука Шуберта быстро набрасывает эти строки письма к другу, а в ушах звучит печальная мелодия песни «Маргарита за прялкой». Первой его песни, которая открыла ему, 17-летнему помощнику школьного учителя, глаза на его истинный путь в жизни. Да, он нашел свой путь и твердо идет вперед. Но принесло ли это ему счастье? Чего он добился за прошедшие с тех пор 10 лет? Быть может, прав был его отец, когда так упорно противился тому, чтобы Франц стал композитором. В эти мартовские дни 1824 года, когда вся Вена, радуясь наступлению весны, танцевала и веселилась на улицах и площадях под звуки бесчисленных оркестров, Шуберт в одиночестве вспоминал прошлое. Вот он в родном доме, в предместье Вены, Лихтентале. Наступил вечер. Отец, вернувшийся из школы, и два старших брата предаются излюбленному занятию – совместному музицированию. Вскоре к домашнему ансамблю присоединяется и сам Франц. Он исполняет партию то скрипки, то клавесина –

Вот он вспоминает Венский конвикт, сокрытое учебное заведение, готовящее придворных певчих. Франц поет в хоре, играет в оркестре, а позже даже дирижирует своими соучениками. Но больше всего он сочиняет. Сочиняет в разных жанрах и с такой быстротой, что это кажется неправдоподобным. Ему вечно не хватает ни нотной бумаги, ни денег на покупку ее. С благодарностью вспоминает Франц своих друзей. Как тянулись к нему мальчики. С каким восторгом переписывали и распространяли рукописи его сочинений, исполняли их.

0: Еще одна картина возникает перед композитором. Шуберт уже не учится, он сам учит. Отец заставил сына окончить учительскую семинарию и помогать ему в школе. Франц ненавидит эту работу. Он объясняет азбуку, а в голове его теснятся мелодии новых песен. Едва он возьмется за нотную бумагу, как маленькие сорванцы принимаются за свои проказы, выводя близорукого и добродушного помощника учителя из терпения. Но ничто не может помешать его вдохновению. За один только 1815 год он написал более 140 песен. В них воскресают образы жуткой фантастики, то светлые картины природы. Среди них самому Шуберту особенно нравится баллада «Лесной царь» на вдохновенные стихи Гёте. Он уверен, что ему удалось найти в музыке полное соответствие ярким, контрастным образам текста. Таинственное фортепианное сопровождение передает мрачную, тревожную ночную скачку. Короткие, отрывистые вокальные фразы – мольбы испуганного задыхающегося ребенка. А как изменяется мелодия, когда она воплощает притворно ласковые речи лесного царя, пытающегося заманить мальчика в свое призрачное царство?
1: Кто скачет, кто мчится под хладной мглой, ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу весь издрогнув, малютка приник, обняв его держит и греет старик.

высоты, то ветер, проснувшись, колышет листы. Ко мне, мой младенец, дубраве моей, узнай прекрасных моих дочерей, при месяце будут играть и летать, летать.

0: его руках младенец был мертв.
1: В жизни школьного учителя мало светлых минут. И всегда они связаны с музыкой. Наступило воскресенье. Пришли друзья. Каждый из них пришел со своим инструментом. Музыкантов-любителей так много, что в комнатах становится тесно, и они переходят музицировать в специальный зал. Сегодня этот любительский оркестр играет одну из симфоний Шуберта. За 4 года он написал их 5.

А вот другое радостное событие. В Лихтентальской церкви исполняется месса Шуберта.

собиранием сердца прислушивается он к пению солистки Терезы Гроб. Как приятно слышать свою музыку из любимых уст –

счастлив тот, кто находит истинного друга. Еще счастливее тот, кто найдет его в своей жене. Почему бы Терезе не стать его женой? Ведь они так любят друг друга.

Но родители Терезы думают иначе. Как сумеет Шуберт обеспечить их дочь? Что ждет молодых в будущем? Несколько лет Тереза живет надеждой, что Франц найдет хорошую оплачиваемую работу и женится на ней. Но будущее Шуберта все так же неясно. Его музыкальные произведения не приносят доходов, а Тереза привыкла к обеспеченной жизни. И по настоянию матери она выходит замуж за преуспевающего кондитера.

оставалось всего 10 лет жизни. 10 лет нужды и болезней, когда он по многу дней вынужден был питаться одними сухарями с кофе. Не в состоянии купить приличный костюм, чтобы выйти на аплодисменты публики. Не может нанять себе квартиру. Но что ему до этого? Вокруг него друзья, у которых он поочередно живет. Ему всего 21 год, и ничто не мешает ему сочинять целыми днями. Друзья бегали по издателям, писали письма поэтам и музыкантам, стремясь заинтересовать их музыкой Шуберта. Песни, песни. Они теснятся в голове Шуберта, и едва он заканчивает одну, как на свет просится другая. Вот он зашел к приятелю и, ожидая, пока тот освободится, начал перелистывать первую попавшуюся под руку книгу. Имя автора, Вильгельм Мюллер, ничего не говорило Шуберту, но название привлекло его внимание. «Прекрасная мельничиха». Стихи, найденные в бумагах странствующего волторниста. Когда же он прочел несколько стихотворений, то забыл обо всем на свете и, сунув книгу в карман, бросился домой. Изумленный приятель не нашел у себя ни Шуберта, ни книги Мюллера.

0: Продолжение нашей передачи слушайте через 1-2 минуты.
1: Тем временем Шуберт, не отрываясь, писал песни о странствующем подмастерье, который однажды солнечным утром, полный радостных надежд, пустился в путь по берегу ручья. Ручей привел его к мельнице, где он влюбился в дочь мельника. Казалось, она отвечает юноше взаимностью. Но вот появился охотник, и прекрасная мельничиха отдала ему свое ветреное сердце.
2: Что ищет охотник над нашим ручьем? Эй, лучше останься в лесу ты своем. Здесь дичи на мельнице нет для тебя. Есть козочка, только она уж моя. И если ты хочешь увидеть ее, то дома оставь и собак, и ружье. Ненужный собак.

0: дать тебе, козочки той.
1: В энергичных ритмах фортепианного сопровождения можно услышать охотничий рог и конский топот, и они придают всей песне ощущение тревоги, горестных предчувствий.

0: Оставайся своих, тебя нам не нужно, не надо на их. Но если уж хочешь остаться ты здесь, у нас для тебя поручение есть. Кабан в огороде у милой моей испортился грядой, его ты убей. И логово в роще его ты открой, и бейся с ним волю, мой храбрый герой.
1: Ревность и гордость терзают покинутого юношу, и он изливает свои чувства единственному другу – ручью. Певучая грустная мелодия передает жалобы юноши, а в светлом спокойном сопровождении фортепиано слышится журчание ручья, пытающегося его утешить.

Пусть эти песни, воспевающие простого человека, войдут в его жизнь, сопровождают его в горе и радости. Пусть их сердечные и задушевные мелодии смешаются с народными и звучат повсюду, не только на многолюдных концертах, но и в тесном дружеском кругу, на скромных семейных вечеринках. Шуберту жаль расставаться с полюбившимся героем. Ведь это его чувства, его радости и горести, его разбитые мечты. И 4 года спустя, в 1827 году, он вновь обращается к стихам Мюллера и пишет цикл песен под названием «Зимний путь». Опять юноша отправляется в странствие, но теперь в его душе нет ни радости, ни надежды. Он одинок, девушка, которую он любит, богата и не станет его женой. Вся природа застыла в оцепенении, ручей скован льдом, дорога ведет только на кладбище. Воспоминание о светлых весенних днях только еще больше усиливает горечь настоящего. Друзья обеспокоены мрачным настроением композитора. Один из них вспоминал. Однажды он сказал мне: «Приходите сегодня, я вам спою несколько ужасных песен. Мне любопытно знать, что вы о них скажете. Они меня утомили сильнее, чем какие-либо другие песни». И он спел нам трогательным голосом весь зимний путь до конца.

Но, несмотря на мрачную безысходность жизни, природная жизнерадостность Шуберта нередко берет верх. И на еженедельных собраниях друзей, называемых шубертиадами, часто звучит его веселый смех. Он показывает друзьям свои последние произведения, а затем начинаются танцы. Шуберт садится за рояль, и под его пальцами рождаются все новые и новые мелодии. Сотни немецких танцев, лендлеров, экоссезов, галопов, вальсов, созданы им в то время, когда он без устали импровизировал, глядя на кружившиеся в упоении пары. Он записал всего лишь небольшую часть этих танцев, и все же их оказалось больше 300. В теплое время шубертиады происходят за городом, на берегу Дуная. Веселье начинается сразу же, как только компания усаживается в тележку, нагруженную припасами, и продолжается всю дорогу. Пикники, танцы, шарады, шуточные стихотворения сменяют друг друга. И во всех затеях Шуберт в центре внимания. Он – душа веселья.

Да, кружок близких друзей, их внимание и сочувствие поддерживали Шуберта на протяжении всего его композиторского пути. Однако даже у друзей, таких чутких к его песням и небольшим фортепианным пьесам, он не находит поддержки, когда обращается к крупным жанрам. «Братец, ничего в этом нет. Брось ты это и занимайся своими песнями». Эти слова одного из друзей-музыкантов до сих пор звучат в ушах Шуберта. Восхищенные прекрасной мельничихой, они даже не заметили написанной за год до того 8-й симфонии. Если бы они знали, что эта симфония, получившая впоследствии название «Неоконченный», станет одной из самых любимых и популярных симфоний в мире и утвердит славу Шуберта как основоположника романтического симфонизма.

Но пусть даже друзья не понимают его, он все равно будет писать симфонии. У него уже закончена 10-я, в которой он готов помериться с силами с самим великим венским классиком Бетховеном. Вторая и третья части этой симфонии совсем не похожи на бетховенскую музыку. В них слышатся простодушные, неприхотливые мелодии бытовых песен и танцев, господствует лирическое, песенное начало. Может быть, не зря в этой музыке звучат светлые надежды. Кажется, в жизни Шуберта наступает перелом. Друзьям удалось организовать в Вене большой концерт целиком из его произведений. Наконец-то с музыкой Шуберта познакомится широкая публика.

концерт имеет огромный успех. К тому же он приносит много денег. Как хочется надеяться, что за этим концертом последуют другие, в которых прозвучат симфонии, мессы, отрывки из многочисленных, нигде не поставленных опер Шуберта. Но смерть уже подстерегает композитора, хотя ему нет и 32 лет. Сколько неосуществленных замыслов, сколько утерянных рукописей. Один из друзей сочиняет горестную эпитафию на его могилу. Смерть похоронила здесь прекрасное сокровище, но еще более прекрасные надежды.

0: И вот он уже в самом разгаре. Большой общенародный разговор о будущем, о том, как станем жить мы и дети наши, и внуки. Разговор о том самом главном, что определяет судьбу и всего огромного, неохватного взглядом государства, и того гражданина, который еще не появился на свет, и седого ветерана Великой Отечественной, и парня, впервые вставшего к станку или вышедшего на дозорную тропу к самой границе. Все мы, такие разные летами и профессиями, наклонностями и характерами, все мы вдруг оказались как бы вместе в том необыкновенном, невиданном историческом явлении, имя которому советский народ. Пожалуй, прошло достаточно времени для того, чтобы спокойно, без естественной в подобном случае взволнованности первых дней знакомства с проектом новой Конституции СССР, по-хозяйски взвесить и обсудить ее каждое слово и каждую статью. Но это вовсе не значит, что волнение не в счет. Есть вещи, о которых просто нельзя говорить спокойно. Я не помню ту далекую уже пору, когда принималась наша нынешняя Конституция. Помню лишь праздник, зимний, снежный, и мы с прабабкой моей Натальей Евсеевной идем по улицам, и в руке у меня красный флажок. Годы спустя я подумал, зачем понадобилось 85-летней женщине идти в такой день на улицу. Да потому, что она знала иные времена, иной строй. Ей было 12, когда рухнуло крепостное право, и девочка перестала быть вещью, которую можно продать и купить, обменять или даже уничтожить за ненадобностью. Вот поэтому, наверное, не смогла она в свои 85 не порадоваться вместе со всеми такому празднику. Не будь советской власти, не будь тех прав, которые она с первого же своего дня дала народу, никогда бы не пошли от корня этой женщины, инженеры и театральные работники, писатели и полярные исследователи, врачи и юристы. Моим соседом по парте был эстонец. Сзади сидели татарка и еврейка. В классе были брат и сестра немцы. Уже тогда жила в нас Конституция, всей своей сущностью, всем своим духом отвергающая насилие, национализм, несправедливость. Интернационализм входил в нас, как воздух входит в легкие. Нас окрыляло величие времени, которому каждый был причастен хотя бы своим счастливым рождением именно на этой земле. Нам было дано все. Годы спустя мой школьный друг, а ныне поэт Владимир Торопыгин напишет: «Когда мы выросли, когда стало ясно, что кончилось детство, наши отцы горизонта ввели рукой, обратите внимание, сказали, какое мы вам вручаем наследство, лучшие фабрики, лучшую технику, лучший государственный строй». Многих моих друзей, которые были чуть старше, не стало. В тяжкие военные годы они отдали самое драгоценное – своей жизни, за то богатство, которым владели сообща и с малолетства, за свой пионерский дворец и свой класс, за свой дом и свой город, а дальше, дальше, за всю свою любовь, свою страну, свой лучший государственный строй. И если мы сегодня с удовольствием садимся с нашими ребятами к их пионерским кострам, это вовсе не от ностальгии, не от тоски по давно прошедшему детству. Мы видим в них не просто повторение самих себя, а то значительно большее, что было вложено в них по сравнению с нами. Именно для их счастья было все, и самое главное – штурм зимнего и суровый светлый день победы, а до этого были и холод, и тиф, и разруха, и интервенция, и первые пятилетки, дни прогресса, поднятая целина, магнитка и полет Чкаловской тройки через полюс, ЧТЗ и Паша Ангелина, фильм «Чапаев» и «Стахановское движение», ликвидация неграмотности – и бои на Хасане, годы бессмертной и беспримерной истории, в которых каждый день сам по себе равнялся году по стремительному движению только вперед. Для многих на Западе показалось чудом, что в этом движении родился совершенно новый нравственный тип человека с такими духовными ценностями, с такой щедростью сердца и такой самоотверженностью, какая немыслима в мире стяжательства и наживы. Там нелегко или вовсе невозможно понять, как это молодые парни и девушки срываются с обжитых мест и едут строить дорогу в тайге или завод, или в северный крутой мороз тянуть нитку газопровода через полярную тундру. А для нас все это естественно. Среди прочих наших прав есть еще одно, нигде и никем не записанное право на преемственность подвига. И это уже черта нашего характера. Духовные богатства передаются без завещаний, заверенных у нотариуса. И тем не менее, вряд ли существует богатство более драгоценное. На строительстве железной дороги Абакан-Тайшет я познакомился с укладчиком путей Колей Гавриловым. И поначалу наш разговор был обычным. Как сюда приехал, как начал работать, как до этого служилось в советской армии. Рослый парень усмехнулся с неожиданной грустью. Оказывается, в армию его не взяли. Медицинская комиссия зарубила его вчистую. И тогда вы, он кивнул. Ну да, добился комсомольской путевки и приехал сюда, да еще попросился, чтоб поставили где потрудней. Это от злости на комиссию, добавил он, уже улыбнувшись. А я глядел на него и с чувством восторга и того чудесного открытия настоящего человека, после которого все вокруг самому тебе кажется особенно светлым и праздничным. Конечно же, не со злости на врачей он поступил так. Просто не мог. Не имел права человек жить иначе. Вот и все. Потому что до него был Комсомольск на Амуре, а он его не строил, опоздал годами, и надо было наверстывать, чтобы духовно встать вровень с теми героями. Все, что было до нас, вошло в нас и возвращается нами. Вспоминаю, как несколько лет назад гостил я у одного удивительного человека, кадрового рабочего Григория Андреевича Гончарова. Живет он и работает в Ленинграде, на Ленинградском оптико-механическом объединении, работает давно и блокаду там пережил. Так вот, несколько лет кряду Григорий Андреевич провел в командировках за границей. Монтировал нашу киноаппаратуру и по дому тосковал, конечно, очень. Одна радость была – наловить рыбы да сварить уху по-русски, чтоб с дымком, с луковым духом, с обжигающим перцем. Но однажды, оглядев помещение, где он работал со своими помощниками-африканцами, Гончаров сказал: «Завтра устраиваем субботник». В словаре, при помощи которого Гончаров обычно разговаривал со своими помощниками, этого слова не было. «Субботник». Помощники долго не понимали, чего хочет от них этот русский. Но все-таки вышли на субботник, и Гончаров был счастлив. Значит, удалось вложить что-то свое в их души. Когда наши советские люди оказываются за рубежом, в капиталистических странах, и начинают рассказывать о том, что им привычно, о нашей жизни, они ловят недоверчивые взгляды. А ведь мы говорим то, что есть на самом деле, что стало нормой нашего бытия. Да, самая минимальная квартирная плата. Да, всеобщее среднее образование. Да, право на труд. О том, что такое безработица, не помнят даже пожилые люди. Да, бесплатное и широко разветвленное медицинское обслуживание. Да, нет страха перед старостью, перед возможностью оказаться на улице без крыши над головой, замерзнуть от топливного голода, остаться без кормильца. Простые житейские вещи. А ведь людям там они кажутся невероятными, порой даже фантастическими. В одном из моих зарубежных блокнотов сохранились колонки цифр, и понадобилось известное усилие, чтобы вспомнить, как они там оказались и что означают. Эта запись была сделана на частном предприятии, на судоверфи. Слева писал цифры я, справа мои собеседники, рабочие. Мы сопоставляли их, выводя формулы стоимости жизни. Потом рабочие долго расспрашивали о чем-то переводчика, и тот сказал мне со смущенной улыбкой: «Вам, как это сказать, не совсем верят. Если бы здесь была Библия, и вы смогли бы поклясться на ней, мне осталось только пошутить, что в данном случае было бы мне лучше иметь под рукой нашу Конституцию». И вот теперь прочитайте, вдумайтесь в слова проекта основного закона страны. Статья 39. Граждане Советского Союза обладают всей полнотой социально-экономических, политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией Советского Союза и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного развития. Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства, правам других граждан. Сколько понадобилось труда и борьбы, Какие неисчислимые, невосполнимые потери пришлось пережить нашему народу ради победы, какой ценой пришлось выстоять, создать чудо рождения новых городов, проложить трассы нефтепроводов и тысячи километров дорог, где каждый метр сбоя, сделать все это, вывести страну в сильнейшее мирное государство Земли, чтобы каждое слово здесь было бы обеспечено всем ходом нашей истории. И как хорошо, как твердо сказано об этом в проекте новой Конституции. Над моим столом висит детский рисунок. Ребенок раскрасил лист белой бумаги голубой краской и лишь внизу провел несколько ярко-зеленых полосок. Когда его спросили, что это означает, он ответил, не задумываясь: «Я нарисовал мир». Удивительное видение мира. Чистое небо и зелень травы. Два вечных символа жизни. А коль скоро так, то и мира, потому что эти понятия всегда были неразделимы в человеческом сознании. Войны разрушают созданное человеческим трудом и гением. Войны несут горе. Пожалуй, до сих пор в нашей огромной стране нет такой семьи, которую так или иначе не опалила бы война, хотя уже родилось и выросло не одно поколение, счастливо не знавшее войны. Ребенок рисует мир. Он делает это, быть может, пока еще от бессознательного восприятия наших взрослых тревог, забот и разговоров о мире. Когда он подрастет, то прочитает слова своей Конституции. Советское государство последовательно проводит ленинскую политику мира, выступает за упрочение безопасности народов и широкое международное сотрудничество. На уроке истории этот ребенок испытает не одну радость открытия. И главным открытием будет то, что его государство родилось со словами о мире, с ленинским декретом. И что все эти годы, десятилетия, день за днем наша партия, наше правительство вели титаническую битву за мир, разоружение, материальное воплощение разрядки, за вот это чистое небо и эту зеленую траву. Это было и есть и будет продолжением ленинской борьбы. Война вообще противна стремлениям партии коммунистов. Это ленинские слова. Но в неразрывном сочетании слов «мир» и «жизнь» есть еще третье – труд. Существует прямая зависимость наших дел и наших планов, намеченных 25-м съездом партии, с нашими мирными устремлениями. Да, мы сильны, потому что все, что создано советским народом, должно быть надежно защищено. Так сказал от имени народа, от имени партии Леонид Ильич Брежнев. Слишком много еще в мире людей, которые предпочитают военные марши, музыки Бетховена и Чайковского, запах пожарищ, запаху летнего луга, и снова наша партия, ведущая сила нашего общества, идет к столам переговоров, идет с великим терпением и мудростью, чтобы мирным был наш труд, чтобы цвели сады, чтобы в каждый дом широко и свободно входило изобилие, радость, счастье, чтобы рождались новые семьи, чтобы новые дороги прорезали тайгу, чтобы поднимались дома. Мир заложен в основе нашей. Советское государство последовательно проводит ленинскую политику мира, выступает за упрочение безопасности народов и широкое международное сотрудничество. Внешняя политика Советского Союза направлена на обеспечение благоприятных международных условий для построения коммунизма в Советском Союзе, на укрепление позиций мирового социализма, поддержку борьбы народов за национальное освобождение и социальный прогресс, на предотвращение агрессивных войн и последовательное осуществление принципа мирного сосуществования государств с различным социальным строем. Впервые в Конституции будет ясно сказано, что Советский Союз – составная часть мировой системы социализма, социалистического содружества. Так говорил на майском пленуме ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. И еще в те майские дни и в июне, когда был опубликован проект новой Конституции Советского Союза, можно было точно предсказать многое. Например, какую волну взволнованного и радостного отношения поднимет этот проект. Как будут советские люди тщательно и с сознанием собственной ответственности вчитываться в каждую статью. Сколько откликов породит проект, сколько добрых слов будет сказано в адрес нашей новой Конституции. Нет, мы не хвастаем тем, что у нас есть, чем мы богаты. Наша нынешняя радость соседствует с острой болью за судьбы тех, чей хлеб еще горек. Иначе нам не дано жить на этой огромной планете, разделенной на справедливой и несправедливой миры. Справедлив наш и тот документ, над которым сегодня думает каждый из нас, о котором мы говорим сегодня, проект новой Конституции Советского Союза, высшее выражение этой, завоеванной всеми нами, справедливости.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Фатима Салказанова. Программа «Вокруг света». Специальная серия «Урал-Сибирь. От Казани до Красноярска. Путевые заметки и встречи в пути». Сегодня третья передача из этой серии «Екатеринбург». Из Перми мы, съемочная группа французского телевидения и корреспондент «Радио Свобода», приехали в Екатеринбург 11 мая. Екатеринбург – третий этап нашей совместной командировки на Урал и в Сибирь. Но перед этим была дорога на машине, долгая и утомительная. Уж очень нам хотелось увидеть знаменитый указатель «Европа-Азия». И увидели. На нем высечена надпись. Географический знак «Европа-Азия» установлен в 1837 году. Уральский хребет – естественная граница между двумя частями света. На этой границе у меня была неожиданная встреча. Цзян Ваньчжу, заместитель генерального директора представительства в Харбине маньчжурской компании шэньчжанской внешней торговли, стоял одной ногой в Европе, другой в Азии. Как вы сюда попали? Зачем вы сюда приехали?
2: Мы сюда приехали сюда, чтобы посмотреть, что там, чем отличается именно Европа от Азии. Мы думаем, что Европа и Азия должны тесно дружить между собой. Поэтому мы как азиатские там, это регионы, мы считаем, это китайский народ, поэтому мы хотим посмотреть Европу и Азию.
1: Вы сказали, мы хотели посмотреть, чем отличается Европа от Азии. Вы поняли, чем?
2: Я пришел к выводу, что ничем не отличается, кроме просто природы.
1: Что вы делаете в этом районе?
2: Мы занимаемся бизнесом. Мы поставим сюда товары, в первую очередь, это продукты питания и товары народного потребления.
1: А что поставляют из Свердловской области в Китай в обмен?
2: В обмен нам поставляют в основу металл, который у нас идет в строительстве, и оно временно оборудованное техническое.
1: Вы и раньше приезжали в этот район?
2: Ну, после перестройки. В 1988 году тоже были здесь.
1: Большая разница между Свердловской областью сегодня и Свердловской областью в 1988 году?
2: Ну, конечно, есть и большая разница. Режим изменился. Нельзя сказать в лучшую сторону. Ну, я думаю, что с надеждой надеяться на то, что у вас еще изменится в лучшую сторону.
1: Как по-китайски? Я люблю Россию и особенно Свердловскую область.
2: О, сихуан Элосу. Тебе сихуан Свердловская джоу.
1: А потом мы въехали в Азию. Знакомство с Екатеринбургом началось с подземного перехода у вокзала.
3: Надо мои

0: Подайте ребенок, помогайте. Сынок, девочка, девочка, мальчик, помогайте, пожалуйста. Помогайте.
1: Я цыган, сибиряк.
2: Что здесь много очень цыган из Таджикистана.
1: И я сибиряк, Иркутская область. Алексей Черный.
2: Пишите стихи?
1: Да, давно, с детства.
2: Одно стихотворение, не очень длинное.
1: Хорошо. Я иду душа на растопашку, а глаза уперлись в небеса. С неба сдерну синюю рубашку и творить с ней буду чудеса. Я возьму ту синюю рубашку, брошу в воду, загрустит она. Я иду душа на растопашку, и ни при чем мне годы и беда.
2: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, на что вы живете здесь?
1: Я музыкант.
2: Где вы играете?
1: Играю, где можно, где возможно, где...
2: В переходах тоже?
1: Да.
2: На чем?
1: На гармонии. Люди добрые вокруг.
2: И сегодня стало легче жить или труднее?
1: Легче. Почему легче? Люди начинают привыкать к этой жизни. Начинают приспосабливаться, начинают как-то смотреть, кругозор расширять свой. И как-то проще стали, лучше люди, добрее стали, как-то терпимее друг к другу стали. И я рад, что вот в Свердлове люди такие добрые, принимают меня как музыканта очень хорошо принимают сибиряка Алексея Черного.
2: Алексей, а правда, что за место в переходе надо платить кому-то?
1: Да, баснословные суммы берут. Но меня миновала эта беда.
2: Вам повезло?
1: Мне повезло. Я сказал, сибиряк, издалека. И мне уральцы пошли навстречу.
2: Скажите, пожалуйста, вы дружите с цыганами из Таджикистана, которые здесь?
1: Они не цыганы. Они какие-то люди такие, не нашему уму понятные. Они не приспособлены ни к чему. Только дай, да дай. А, видимо, от труда убегают. А от труда нельзя и от себя убежать. Невозможно.
2: На каком языке они говорят?
1: Они говорят на другом, совершенно на другом. На своеобразном. То есть не на таджикском, не на цыганском. А вот как русский и мордва. То есть русский говорит на русском, на международном. А мордва говорит в своем наречии.
2: А вы говорите по-цыгански?
1: Да, очень хорошо.
2: Ну, скажите, например, что-нибудь вроде «Большой привет всем слушателям Радио Свобода».
1: Хорошо. Румалы, чавалы, желаю вам всем доброго здоровья. Желаю, чтобы радости побольше, теплоты, душевной доброты вам всем.
2: А по-цыгански вы можете это сказать?
1: А вы на бахтале, румалы, чавалы, а вы на бахтале, здорово, состы, а вы на... Бах тумэнге, удача тумэнге, а вы на состы.
2: Там же, в Екатеринбурге, на вокзальной площади, у меня был инцидент с местными хулиганами. Я увидела группу молодежи, подумала, что это студенты, подошла, чтобы взять у них интервью. Оказалось, что это молодые рэкетиры, охраняющие жуликов, которые обирают прохожих на игре в наперсток. Отобрали у меня магнитофон, вернули только после угроз и серьезных переговоров. Ну а со студентами я все же встретилась в архитектурном институте.
3: Шмидт Анна. Я учусь на факультете начальной подготовки, ну, специальности архитектура. Это сейчас так называется, первый курс. Стипендия была, в принципе, весь год 7400 или 8800, ну, последний раз нам 18800 дали. У нас стало сумасшедшие цены, а дотацию над нами издеваются, дают 300 рублей, это хватает на булочку и на чай.
2: Ну, вот здесь сейчас несколько девушек вокруг. Вас всех кормят родители?
4: Ну да, меня кормят родители.
5: Тоже, конечно.
6: Да, тоже. Тоже родители.
4: Тоже.
5: Родители.
4: Ну, если бы не родители, бы просто бы вообще бы не хватало бы на жизнь денег. Ну, что это вот за мизерная стипендия 18 тысяч? С такими ценами, которые сейчас в наше-то время. Недавно писали заявление, что стипендия маленькая, что нам должны вообще-то долг какой-то выплатить.
3: Писали в суд заявление, ну, вот этого района, что нам очень много задолжали и должны нам выплатить 35 тысяч. Ну, это же тоже, в принципе, мало, но, скорее всего, нам это не выплатят.
4: Ну, вообще у нас ходят такие разговоры, то что будут многих разгонять из института, что не хватает денег.
3: Ну, говорят, что будут закрывать институт, потому что, ну, вот как нам рассказывала преподавательница, наш институт довольно много должен городу. Сам он платить не может, и вроде как платят какие-то коммерческие структуры. И вот они будут вытеснять, и в принципе будет
4: платное обучение институт.
5: Меня зовут Сергей Скачков, я студент 4 курса архитектурного института. У меня есть город Первоальска, то есть это в принципе недалеко, я каждый день езжу. Хотя у меня есть общежитие здесь, конечно, но...
2: Расскажите, пожалуйста, о своей жизни.
5: Ну, жизнь как жизнь, мне кажется, простая студенческая. Ну, стипендия вот последний раз была 22 тысячи. Содержат в основном родители, конечно. Они меня кормят, в принципе.
2: Хорошо, но вот студенты, которых родители кормить не в состоянии, как живут они?
5: Ну, в основном подрабатывают. Вы, наверное, были у нас на плотинке, то есть видели, что как рисуют студенты. В основном же наши студенты рисуют, сидят. Но это, видите, тоже в летнее время, возможно. А зимой, конечно, сложно.
2: Ну, вы добиваетесь, чтобы вам повысили стипендию?
5: От екатеринбургских властей, мне кажется, это мало зависит, поскольку я как-то вращаюсь в таких кругах, поскольку я сам председатель молодежного движения «Свободная Россия», это партия Рудского. Мы принимали активное участие при разработке указа Ельцина о первоочередных мерах в области молодежной политики, но этот указ практически не выполняется. Понимаете, указы идут, но денег как таковых, образование, культура, она же не видит.
2: Вы сторонник Рудского. Много студентов сторонников Рудского? Скажем, какой процент за Рудского, какой за Ельцина, какой за Жириновского? Ну, приблизительно, конечно.
5: Я вам должен сказать, что молодежь, в частности студенчество, оно вообще не интересуется такими вещами, политикой. То есть кто за кого. Это практически, мне кажется, ну, 1% может наберется. Причем это гуманитарные, конечно, вузы. Это университет, ну, возможно, там, часть УПИ. А так, в основном, молодежь, особенно не студенческая, к политике не имеет никакого отношения.
2: Хорошо, поговорим о том 1% студенческой молодежи, которая интересуется политикой. В этом 1% какая раскладка, скажем?
5: Ну, мне кажется, в основном большую часть составляют люди радикально настроенные. То есть это, может быть, национал-патриоты, либо даже коммунисты молодые. То есть люди, которые недовольны просто жизнью. Те люди, которые довольны, они, мне кажется, тем более политикой интересоваться не будут.
2: Студент, чье интервью вы сейчас слышали, сторонник Рудского. Молодой екатеринбургский инженер, сторонник Ельцина.
7: Меня зовут Антонов Дмитрий Васильевич, мне 29 лет. По профессии я инженер, геофизик. Я живу в Екатеринбурге, в двухкомнатной хрущевке, вместе с женой, с ребенком и тещей. 30 квадратов на четверых.
2: Зарплата какая?
7: Ну, зарплата примерно 240 на четверых, 60 тысяч. Хватать хватает, с голоду не помираем, но и приходится, что называется, крутиться. Вы знаете, мое четкое определение такое. По мне, пусть будут прилавки заполнены, и будет при этом немножко не хватать денег. Я как-то всегда выкручусь, где-то найду, но чтобы я мог ребенку купить и бананы, и апельсины, и все, что я хочу. Я до сих пор стою за Ельцина, твердо убежден. Ну и надеюсь, что лучшие времена впереди.
2: Екатеринбург. Почти 1,5 миллиона жителей. Столица Свердловской области, где с 78 года по 85 первым секретарем обкома был Борис Ельцин. Его помнят, его любят или не любят, о нем много говорят. Говорили о нем и казаки. С одним из атаманов, Борисом Гуляевым, я познакомилась в Екатеринбурге, с тремя другими атаманами в станице Марково.
8: Гуляев Борис Васильевич, атаман особого екатеринбургского казачьего полка, Союза казачьих войск России и зарубежья, город Екатеринбург. Мне 50 лет.
2: С каких пор началось здесь возрождение казачества?
8: Мы начали его возрождать в 90-м году. Уже в 1991 году мы здесь основали землячество.
2: То есть вы, наверное, из тех казаков, которые очень благодарны перестройке, потому что до перестройки это было бы невозможно?
8: Так точно. Мы благодарны и Ельцину, мы благодарны Горбачеву. Дело в том, что, конечно, много ошибок, страна трудная. Люди у нас трудные, тяжелый народ мы, вот. И поэтому не все так получается, как хочется. В свое время 8 атаманов России, это в 91 году, 10 июня здесь, в киноконцертном зале «Космос», перед тем, как избраться президентом Борису Николаевичу, мы попросили его сказать что-то о казачестве. И он нам пообещал, что в 91 году он решит все вопросы по казачеству. Так вот, сейчас 94-й год.
2: И какие вопросы он должен был решить, Борис Ельцин, и какие он не решил, а какие решил?
8: Самый главный вопрос о государственной поддержке казачества, реабилитации казачества. есть законы, есть указы. Кстати, вот 341 указ президента о реабилитации казачества, который вышел 15 марта 1993 года, и потом был утвержден Конституционным судом, но по сей день он не работает. Вот главное, чтобы заработали вот эти указы. Я понимаю, что это зависит, может быть, в какой-то мере еще не от Бориса Николаевича, а от местных властей, но все-таки, наверное, такая мощная сила, как казачество, не должна пройти мимо президента.
2: Скажите несколько слов о сегодняшнем состоянии казачества в Екатеринбурге и в Свердловской области. Сколько у вас группировок, какие у них ориентации политические?
8: Так же, как все движения, это срез нашего общества. И понятно, что раскол, мы не едины. Нас объединяет церковь, вот в этом мы едины.
2: Только в вере?
8: Не только в вере, и в казачьем укладе, в казачьих традициях. Но отношение к земле, вот, допустим, у Союза казачьих войск России и зарубежья, это частная собственность, у Союза казаков это общественная собственность.
2: Так что, Союз казаков выступает за казачьи колхозы?
8: Так точно. Будем так говорить прямо. И сейчас вот эти вопросы трудно решаемы в верхушках казачества. Сейчас столько атаманов у нас. Ну, это понятно. Во времена смут всегда были казачьи атаманы, потому что, как Лев Николаевич Толстой говорил, что казак в душе всегда атаман.
2: Во времена смуты бывали и казачьи волнения?
8: Конечно. И вот, кстати, казачьи волнения и тоже были. И казаки были и по ту, и другую сторону. Всегда это было, потому что это воля, потому что это люди, которые не входят ни в какую партию. В принципе, это та же национальная гвардия. И они, в общем-то, не хотят власти. Они поддерживают власть, народную власть, избранную. Поэтому мы на сегодняшний день поддерживаем президента Ельцина, несмотря на то, что он слабо нас поддерживает. Но мы его поддерживаем, потому что он избран народом. Будет избран в 1996 году другой президент, будем поддерживать того президента. Будет Борис Николаевич, будем его поддерживать. Но мы всячески стараемся, конечно, ему о себе напомнить. Вот вы увидите наших казаков, вы увидите, что у любого очень высокое чувство достоинства, чувство любви к родине, чувство патриотизма.
2: Я действительно это увидела в станице Марково, где казаки очень гордятся двумя своими земляками. Это
9: герой Советского Союза, легендарный разведчик Николай Иванович Кузнецов, это у вас соседняя деревня, он оттуда родом. И Борис Николаевич Ельцин от нас, ну, с Будки, тоже наш район.
7: Борис Николаевич Ельцин из Будки родом, там учительница в этом доме жила, сейчас дом живой, я могу показать. И казачеству помощи никакой нет от него. То, что нам плохо живется, это он не казак, это однозначно, это я сказал, это Ман Быков.
10: Подполковник Ефимов, бытует мнение, что казачество заключается в том, что в бутафорских формах большие дяденьки играют в какую-то игру, это не так. Значит, я очень рад тому, что казачество именно как состояние души, как этнос, как образ жизни, все-таки, несмотря на все то, что вот произошло, все то, что сделали с нами, сохранено, существует. И есть ростки добрые, которые в дальнейшем могут развиться и действительно пользу отечеству дать.
2: Кто из атаманов может мне сказать, а как вы решаете, кто казак, а кто не казак?
7: Вступить в казаки можно двумя путями. Значит, первый путь генетический. У нас, значит, казацкая станица есть. И, допустим, если казак приходит и очень четко нам доказывает, что он казак генетический, мы обязаны его принять. И второй ход по духу. По духу. Ну, там уже сложнее заявление, испытательный срок и так далее, и так далее.
11: Я, например, казака в глаза вижу. И очень приятно, что вы казачка. Мы чувствуем казака на любом расстоянии.
2: У вас бывает случай, когда вы генетического казака исключаете из казачества?
10: Ну, мы никого не исключаем.
2: Я думала, что если принимают кого-то куда-то, то его можно исключить.
10: Можно, если не стоим вообще. Ну, чаще мы воспитываем.
2: Порка бывает?
10: Регулярно.
2: Последнее когда было?
10: Ну, недельки три назад.
2: У меня ощущение, что казаки всех политических взглядов, всех группировок, всех направлений почти единодушно осуждают распад СССР.
7: Лично я недоволен обстановкой в Казахстане и на Кавказе. Сейчас из Казахстана выгоняют просто. Просто выгоняют казаков, выгоняют простых, выгнали. И просто говорят в лицо, уходите отсюда. Их, значит, подняли, построили, значит, им там заводы все построили. Их сейчас выгоняют. Ну, я мог, конечно, сказать, но не по микрофону.
10: Казачество всегда за сильное государство, за сильное, мощное, унитарное государство, но не милитаристское. То есть казачество за сильное государство, за миролюбивое. Сейчас необходимо нашему правительству, президенту, дать определенные привилегии для казачества, чтобы оно могло развиваться единое, не раздробленное. В этом случае это будет всплеск экономики на окраинах и определенная выгода для, в целом для государства.
2: В казачьей станице Марково я поговорила и с детьми.
12: Меня зовут Таня, мне 7 лет, я учусь в Чупинской школе.
2: А ты тоже казачка?
12: Нет.
2: А Верочка рядом с тобой казачка?
12: Да.
2: А кто это знает, что ты не казачка, а она казачка?
12: Потому что у меня папа не казак.
2: А что такое казак?
12: Не знаю. И там маленький девочек, например, еще кого-нибудь, да.
2: Говорит радио «Свобода», у микрофона Фатима Салказанова. Программа «Вокруг света». Специальная серия «Урал-Сибирь. От Казани до Красноярска». Третья передача «Екатеринбург». Нищих и голодных, в том числе и детей, мы видели во время нашей поездки по Уралу и Сибири много. В Кунгурии, в Перми, в Омске, в Томске, в Красноярске. В Екатеринбурге их особенно много. Городской рынок, по сравнению с казанским или московским, выглядит просто нищенски. Я подхожу к старушкам, продающим кто бутылку пива, кто буханку хлеба, кто пластиковый мешочек. Вы часто тут торгуете?
13: Часто, очень часто, от хорошей жизни. То, что получки не хватает, вернее, не получки, пенсии не хватает. Поэтому от несчастья тут торчим. Жить надо. А кругом пойдешь в магазин, кругом все тысячи, тысячи, тысячи. Колбаса тысячи.
2: Какая у вас пенсия?
13: 50. Только лишь на один хлеб я сходила, 500 отдала. А если колбаски купить, а на колбаску-то я уже только лишь смотрю на ценник. Картошка 400 рублей килограмм. Ну что я куплю ее килограмм? Мне на раз сварить или на похлебку? Или... Ну на два раза разделю килограмм. Так это уму непостижимо.
2: Как вы думаете, почему так произошло?
13: Не знаю. Вот так вот зажимать, убирать их.

0: Ямки сейчас больше развернулось, чем нужно. А лучшего ничего не стало. А вы голосовали за Ельцина?
1: Я голосовала.
0: Вот я в Дом пионеров голосовала.
1: А как сегодня?
0: Если бы не дали ему развернуться, он может это сделать. А ему там не дают развернуться, это тоже.
1: А кто, по-вашему, ему мешает?
0: Ну, кто-то там, кто наверху сидит.
1: Ну, выше него никого нет. Как?
0: Ну, выше никого нету. Выше. А пониже-то кто-то есть, вот тот и мешает. И Ельцин бы сделал дело. Но только лишь ему мешают. Мешают.
2: На рынке в Екатеринбурге произошел неприятный инцидент. В мой разговор с торгующими пенсионерками вмешался мужчина средних лет, довольно интеллигентной внешности. «Возьмите интервью у меня», — говорил он. «Эти бабы ничего не понимают в политике. И вообще, кто вы такая?» Я показала ему свои документы, но брать у него интервью отказалась.
3: Покажите, покажите, что вы хотите.
0: Я уже
3: покажу. Еще раз покажите.
0: Еще раз покажите.
3: И задавайте вопрос, я буду отвечать.
0: Нет, я сама выбираю, кому задавать вопросы. Я хочу с ними поговорить.
3: Да. Ну, Фатима Толказанова, если это вы на самом деле.
0: Фатима?
3: То... О, боже ты мой. Вопросы давайте. Безобразие. Фатима Толказанова, вы подорвали авторитет Радио Свободы. Я напишу Радио Свободы. Тем, что вот так вот себя ведете. Ну, не свободно. Как-то закомплексовано.
0: В чем это проявилось?
3: Проявилось в том, что, во-первых, я настаивал брать у меня интервью.
0: Так берите у себя интервью.
3: Задавайте вопросы. Задавайте вопросы.
0: У меня нет к вам вопросов. У вас ко мне есть претензии. Объясните свои претензии.
3: Фатима Толказанова, вы не захотели у меня брать интервью. Я интеллигент. Я не понимаю, почему я интеллигент считаюсь... в ваших глазах недостойным, чтобы мне взять интервью.
0: Потому что у интеллигенции Радио Свобода берет интервью 40 лет своего существования. А встреч с рядовыми гражданами России у нас очень мало. И потому что до интеллигенции мы можем дозвониться по телефону. А для того, чтобы встретить вот этих женщин на базаре, мне пришлось сюда лететь из Мюнхена. Или не только лететь, трактором добираться, когда застревали, и ночами не спать.
3: Фатима Толказанова, почему вы разделяете интеллигенцию и простой народ? Мы считаем, что мы все народ. И интеллигенция, и простой народ. Я 20 лет слушаю Радио Свободы и на нем воспитан. Фатима Толказанова, считаю, в моем лице, ну, все же подорвало несколько авторитет Радио Свободы, если передо мной на самом деле стоит Фатима Толказанова. Но то, что я услышал сейчас, я не считаю, что передо мной стоит Фатима Толказанова. Я вас обожал.
2: Мы расстались с екатеринбургским интеллигентом, разочарованные друг в друге. А потом состоялась наша встреча с екатеринбургской милицией. Журналисты французского телевидения хотели снимать ночное патрулирование и посетить колонию. Я хотела побывать в екатеринбургском следственном изоляторе номер один, о котором мне рассказали в городе, что камеры переполнены, подследственные содержатся в невыносимых условиях, болеют, голодают, дохнут, как мухи, в тюрьме вот-вот произойдет кровопролитное восстание. Через 2 недели после моего возвращения в Мюнхен, 8 июня, в екатеринбургском следственном изоляторе действительно произошли волнения. Группа подследственных захватила 17 заложников. Тюрьму посетить нам не разрешили, а в колонию мои французские коллеги пошли без меня. У меня не было никакого желания знакомиться с этой образцово-показательной колонией. А потом мы вместе, журналисты французского телевидения и корреспондент Радио Свобода, побывали в Орджоникидзевском районном управлении внутренних дел и 8 часов сопровождали екатеринбургский ночной милицейский патруль.
4: Кто пустил? Какой адрес? Хорошо, дети, подъедем. Так, имя как у них? Настя? Хорошо, подъедем. 168-162.
5: Значит, дежурная часть районного управления внутренних дел. Значит, куда собирается вся информация, стекается. Из этого района информация о преступлениях и правонарушениях. Отсюда идет руководство нарядами, руководство казахстанских преступлений, связь с управлением города, районным внутренних дел города.
2: До знакомства с милицейскими чинами я уже кое-что слышала о преступности в Екатеринбурге. Мне рассказали, например, что в городе действуют 4 прекрасно вооруженные банды. Рассказали про Малафеева, который контролировал шарташский рынок и был убит конкурентами 1-1.5 года назад. Другой свердловский бандит, Николай Широков, был убит аж в Венгрии. Рассказали про знаменитого

0: У бандита Вагина, которого соперничающая банда застрелила вместе с его шофером и телохранителями. Несколько месяцев назад был застрелен другой бандит, Кучин. И Вагин, и Кучин контролировали огромное число коммерческих предприятий, в том числе и государственных. Цыганов, руководитель уралмаршевской бандитской группировки, был арестован, сидел в Перми, вышел на свободу, говорят, за 150 миллионов рублей. Рассказали мне и о том, какие шикарные похороны устраивают банды своим погибшим главарям на Широкореченском кладбище, где, как на Новодевичьем в Москве, хоронят только знаменитостей. Много говорят в Екатеринбурге и о тоннах драгоценных камней, которые текут не в государственную казну, а в карманы бандитов и некоторых высоких должностных лиц. Говорили, что в городе действует более 100 сутенерских служб, организовывающих встречи клиентов с проститутками. Не знаю, что в этих рассказах правда, а что нет. Проверить эти сведения мне не удалось, не успела. В милиции нас уверяли, что преступность в городе не только не растет, но даже идет на убыль. Уверяли, что в Екатеринбурге нет никаких мафиозных групп, хотя мы приехали в город всего через 2 дня после схватки нескольких группировок, воюющих за контроль над рынком.
1: У нас самый крупный район в городе Екатеринбурге, около 100 тысяч населения. Значит, население в основном представители рабочего класса. Здесь сосредоточены более 15 предприятий. Крупнейшее предприятие — Уралмашзавод, турбомоторный завод, Уралтрансмаш, соответствующие цеха. У нас еще Уралэлектротехмаш, крупнейшее предприятие электропромышленности. И, соответственно, обстановка оперативная довольно-таки тяжелая в настоящее время. Есть проблемы по охране общественного порядка, по раскрытию преступлений.
0: В среднем в месяц происходит сколько преступлений?
1: Если считать, что у нас за прошлый год где-то было около 6 тысяч преступлений, то в среднем в месяц, исходя, вот, разделить на 12 месяцев, то вот соответствующая статистика получается.
0: И самое большое число преступлений какого типа?
1: Самое большое количество преступлений — квартирные кражи, грабежи в зимний период времени, рывки шапок у граждан, деньги отбирают. Вот такого типа.
0: Мафиозные группировки у вас есть на вашей территории?
1: Значит, я бы затруднился сказать мафиозные группировки. Есть определенные преступные группировки. Назвать их мафиозными группировками я не могу просто-напросто.
0: А бандитские группировки есть?
1: Бандитские тоже не могу сказать, что есть. Бандитские группировки, я сразу же могу вам разъяснить, это подразумевается, когда вооруженные до зубов группировки, которые, как говорится, могут противостоять органам внутренних дел. Пока что таких группировок не наблюдаю в районе.
0: Я спросила в милиции, как, по-вашему, знаменитый в Екатеринбурге Цыганов, бандит или нет? Если да, почему он на свободе?
1: Ну, он был задержан по основаниям, так как занимались они вопросами вымогательства с определенных коммерческих структур. С государственных предприятий, видимо, тоже было что-то, потому что там соответствующая статья ему вменена была предварительно в обвинении, как я, насколько я располагаю данными. А так он как официально, вот он у нас здесь представляется как лицо, занимающееся бизнесом. У нас в законе так. Пока нет решения суда, нет приговора суда, значит, я не могу сказать, что он лидер преступной группировки, что он преступник. Да, есть основания. Было содержать его под стражей, обоснованно содержали. Несколько раз суды отказывали в освобождении. Но по предварительной следствии содержит человека под стражей, чтобы его изолировать на период следствия. И поэтому, видимо, суд был вынужден выпустить в том плане, что следствие закончилось. С юридической точки зрения, естественно, законодательство, которое сейчас существует, меня не устраивает. Вот когда я слушаю дискуссии о том, что, допустим, отменить смертную казнь и так далее, ради Бога, но, естественно, соответственно, за убийство человека должна быть соответствующая мера наказания.
0: Во время поездки с ночным патрулем мы, слава Богу, не присутствовали при перестрелках, не видели крови, не видели трупов, а видели проститутку, угонщиков автомобилей, нарушителей правил уличного движения, юного наркомана. Мальчик, за что тебя арестовали?
2: За траву.
0: Давно куришь траву?
2: Нет, недели 4.
0: Сколько тебе лет?
2: 14.
0: Где ты траву достаешь?
2: На 7 ключей, на визе, на сортировке.
0: А у кого ты ее покупаешь?
2: А я не покупал, парень купил. Я ему деньги давал, чтобы он купил.
0: Сколько ты ему дал?
2: 10 тысяч.
0: Откуда у тебя 10 тысяч?
2: Я ему мальчик дал. Мы в клинику зашли и захотели, нам парень дал. Но он так видел, что мы не хотим дать.
0: Ну смотри, Денис, вот сейчас ты плачешь, но ты же знал, что делаешь?
2: Да. Не знаю.
0: Ты же понимаешь, что из-за этой травы себе жизнь ты можешь сейчас испортить?
2: Да.
0: Ты когда-нибудь слышал о колониях?
2: Да. Да. На экскурсии туда везде.
0: Тебе там понравилось?
2: Нет.
0: А зачем же ты теперь делаешь вещи, за которые тебя могут послать в колонию?
2: Я не знал, что за это можно в колонии. Арестовать-то могут, там колония, не знал.
0: Тебя первый раз поймали?
2: Да.
0: Кто у тебя родители, Денис?
2: Папа военный, мама в магазине работает.
0: А нарушитель правил уличного движения, который, посмеиваясь, заплатил милиции крошечный денежный штраф, оказался бизнесменом.
3: Я бизнесмен, коммерсант.
0: А чем вы торгуете?
3: А все, чем приходится?
0: Ну, например?
3: Продукты питания, одежда, обувь.
0: В этих киосках, вот то, что мы видим в киосках, да?
3: Да, в киосках, в магазинах.
0: То есть у вас свои киоски?
3: Да.
0: Сколько, много?
3: Да, штук 10, наверное.
0: Так говорят, у киосков большие проблемы с рэкетом.
3: Да я бы не сказал, нет вроде проблем таких. Больше проблем с государством.
0: А почему же тогда вокруг киоска, вот мы видели, стоят телохранители?
3: Нет, это ерунда.
0: У вас охрана?
3: Нет, нет.
0: Свободная торговля?
3: Конечно. Мы живем в свободной стране.
0: Никаких проблем. Только проблемы с милицией иногда.
3: Нет, с милицией я не сказал проблем. Больше проблем с налоговой, с администрацией, с санэпидемстанцией. Ну, так будем говорить, с нашим бюрократическим аппаратом.
0: И если у вас хватает денег на такую шикарную машину, то, наверное, и на налоги хватает?
3: Конечно, хватает. Ну, так они тоже кислород перекрывают. Вот я считаю, не рэкет душит, а государственный рэкет душит.
0: А люди говорят, что рэкет душит, потому что во всех киосках одни и те же цены. При свободном рынке в свободной стране есть конкуренция. В одной лавке чуть подешевле, в другой чуть подороже, чтобы люди могли выбрать. У вас везде одни и те же цены. Чем это объяснить?
3: Ну, наверное, каждый хочет получить определенную прибыль.
0: И нет, такое впечатление, что все киоски контролируют одни и те же люди и устанавливают одни и те же цены.
3: Я не знаю, нас никто не контролирует.
0: И если вы хотите завтра Мальборо продать побольше, вы можете продать Мальборо, скажем, за 1200?
3: Я не знаю, как вам сказать. Ну, когда могу, когда нет.
0: Если вы это сделаете, что будет?
3: Ну, я считаю, это не торговля.
0: Наоборот, вы продадите больше, чем остальные?
3: Ну, да ко мне ведь почему-то его надо и закупить.
0: Почему вы их покупаете, Мальборо?
3: Ну, я не знаю, у меня есть определенные люди, которые занимаются этим. Я не могу вам сказать, почему они покупают.
0: И вы их не контролируете? Вы не знаете, сколько...
3: Ну, контролируем, для этого есть бухгалтерия. Если не контролируют их.
0: Вы считаете, что совершенно честно зарабатываете на жизнь?
3: Да, конечно, честно. Для этого я и тружусь. Время... Извините меня. Время 10 часов, я еще не дома.
0: Часы у вас шикарные.
3: Да.
0: Люди сидят.
3: Ну, конечно. Для чего я работаю?
0: Заплатив штраф и дав радио «Свобода» интервью, бизнесмен укатил на своей новенькой иномарке. Говорит радио «Свобода», у микрофона Фатима Салказанова. Программа «Вокруг света». Специальная серия «Урал, Сибирь. От Казани до Красноярска». Сегодня Екатеринбург. Екатеринбургский контрольно-диспетчерский пункт на железнодорожном пути в нескольких сотнях метров от вокзала. Это этап. Сюда после окончания следствия и вынесения приговора на воронках привозят заключенных из следственного изолятора номер один, о котором мы уже упомянули в этой передаче. А потом везут их в места заключения, кого в московские тюрьмы, кого в пермские лагеря. Ежемесячно через этот этап проходит около 13 тысяч заключенных. Мы приехали туда с екатеринбургским корреспондентом «Радио Свобода» Сергеем Кузнецовым, который в 89-м году сам прошел через этот этап, был одним из последних советских политических заключенных. А с разрешения капитана Давыдова нам удалось сделать интервью с женщинами-заключенными. Сколько вам лет?
4: Мне 41.
0: Сколько вам дали?
4: 2,5.
0: За что?
4: 146-я вторая.
0: За что?
4: За драку, за что?
0: Кого вы избили?
4: Ну, за кадр чужого.
0: Ну, можно сильно избили?
4: Да, на почки избиты. Почки избиты.
0: Чего мне?
4: Чем попало?
0: А вы за что?
5: Ой, я не люблю откровения.
0: Я по 8 троих убила. За что?
5: Ну, я все хорошее.
0: Не люблю, кто меня трогает. Кто трогает меня? Ну, как троих в один раз? Чем? Угу. Стресс, у меня был стресс. И сколько вам дали?
5: Извините.
6: строгого. А вам сколько дали?
2: 4 строгого.
6: Тоже убили?
2: Нет, я не убийца.
6: Вы не первый раз?
2: Нет, 6-й.
6: А вы какой?
2: 3-й.
6: Первые 2 раза тоже уже убийца?
2: Нет.
7: Я по 145-й.
6: Это за что?
7: Это грабеж. Мужика одного уронила, куртка вылетела с него, и все. 5 лет дали. Безобразие. Безобразие полнейшее. Адвокат хороший был? У меня не было его. Почему? Денег нету. А когда мне нет адвоката? Нету, конечно, естественно. Скажите, это ваш первый этап? У меня 9-й этап. 9 раз уже сидел? Да. И каждый раз куртка падала? Нет, там всякое было. Понятно. А кошку вам разрешили с собой взять?
8: Естественно.
7: Животных жалеть надо. Мы животных любим.
6: Спасибо. Мышь убили кто? Мышь не убили?
2: Нет, нечаянно получилось.
6: Кого?
2: Мужа.
6: Собственного?
2: Да.
6: За что?
2: Ну, он на меня с топором пошел. Вот меня после фактически самозащита. И смогла защититься на себя.
6: Сколько вам дали?
2: 6.
6: Первая судимость?
2: 3-я, но 2 судимости уже погашены, и этот уже считается первой судимкой.
0: На этапе в Екатеринбурге молодой замкомандира батальона капитан Сергей Давыдов дал радио «Свобода» интервью. Сколько лет вы здесь служите и откуда вы родом?
9: Значит, я из Липецка. Значит, в этом году 10 лет с училищем. Ну, 6 лет здесь, как офицер уже. В одном подразделении, здесь же вот я служу в Свердловске. Значит, и 4 года вот в училище в Саратовском я учился.
0: В каком возрасте вы станете генералом?
9: Не знаю, я вот, если честно, в последнее время сомневаюсь, что стоит ли становиться генералом.
0: Хотите остаться капитаном?
9: Нет, ну капитаном тоже, конечно, понимаете. Я буду служить до тех пор, пока меня будут считать, что я нужен.
0: Судьба Рыцкова не привлекает?
9: Нет, судьбу Рыцкова я, во-первых, не разделяю. Это... Ну, человек прошел Афганистан, надломленная психика. Любое боевое действие, вот даже наше подразделение, тоже милицейский полк, который выезжает, например, в Карабах или еще куда-то, люди приезжают совсем с другой психикой. С ними очень тяжело общаться, с ними очень тяжело говорить. Они воюют, понимаете? У меня есть друзья, вот, которые вот тут, Совет ветеранов Афганистана, и ежедневно у них идет война. Я, с одной стороны, мысленно понимаю, а с другой стороны, не хочу этого понять. Это никогда не кончится у них. Это очень тяжело, но... Вот, например, в городе, по-моему, каждый день это идет война.
0: Вас не смущает то, что вы даете интервью «Радио Свобода»?
9: Ну, нисколько не смущает. Не было ни разу достаточно правдивого репортажа вот о нашей службе. А вот о наших, о внутренних войсках. Как правило, снимают, что там всех этих, ну, грубо говоря, там лагерных, как у нас называют, колонистов. А вот к нам-то никто никогда, в честь никто не приходит, вот чтобы посмотреть, как мы, например, недостаточно, конечно, благоустроенно живем, как солдатам приходится там, ну, определенные неудобства пережить. И какова все-таки сложная и, ну, неблагодарная, надо сказать, наша служба. В том же вагоне, например.
0: Ну, что значит вагон?
9: В 88-м.
0: Когда вы потом попали в караул во дворец, вы заметили какую-то существенную разницу между тем, как возили по этапу политические зэков, и как возят теперь уголовников?
9: Да, Солженицын, и вот то, что он описывает, и то, что на сегодняшний момент, там, конечно, очень много расхождений.
0: В чем, например?
9: Ну, во-первых, в отношениях. Вот он описывает то, что, например, вот женщины содержались вместе с мужчинами, некоторые там невинные девушки были в этот момент, там, ну, происходили неприятные такие ощущения. Значит, вот этот вопрос на сегодняшний день у нас не существует, понимаете? Мы все передвижения, все перемещения, перевозки осуществляем, ну, чисто раздельно. Ну, те же осужденные, они наверняка могут там сопоставление определенное сами провести, а мы, ну, в другом направлении проводим, понимаете? Есть и различия, и кое-что, да, конечно.
0: И сколько тоже
9: есть? Конечно, в какой-то мере есть.
0: Действительно, ваше сравнение техническое, это вещи, которых я могу не заметить.
9: Понимаете, чисто технические различия очень-очень большие. Ну, во-первых, оборудование. Теплушка посередине, справа камера, слева камера. Нет сейчас такого. Сейчас отдельно у нас караул находится, у него там кухня, проводник гражданский человек едет вместе с ними. Значит, и вот там по камерам они сидят. Все отдельно, понимаете, какие еще различия. Во-первых, изменился контингент тех осужденных и заключенных, которые были тогда и которые сейчас.
0: Поэтов, писателей больше нет?
9: Единственное, очень редко встречается.
0: В момент переправки зэков по этапу у вас здесь, например, были попытки побега?
9: Да, в прошлом году. Ну, молодой парень, там, 71-го, по-моему, года, подследственный, не знаю, что его побудило. Ну, смысл такой, что он пытался здесь бежать. Ну, без выстрелов, без всего мы взяли вот так, нормально. Могло бы быть и хуже.
0: Но могло быть хуже только для него, не для вас, потому что он, конечно, не был вооружен.
9: Никто не застрахован, то, что, значит, в свое время, когда еще был там на грунт, начиналось это дело. Значит, были такие попытки нашим военнослужащим, даже вот у нас там, ну, существует вот там вывод в туалет, мы в туалет выводим, значит, какие-то конфликты определенные, значит, солдатам просто-напросто, ну, лица резали, там, понимаете, там такие порезы были, и достаточно серьезные травмы наносили, представляете? Ну, эта травма тоже на всю жизнь, не только такая, например, физическая, но и душевная тоже, в любом случае. Я наверняка понял, что вас интересует вопрос, будем ли мы стрелять, если они побегут. Ну, это естественно, понимаете? Здесь проблема-то еще и в другом, то, что если вот он убежит, его будут искать, задерживать, там еще кто-то. Люди не будут спать ночами, будут дежурить на вокзалах, обходить их там. Ну, все будет, конечно, зависеть от того, как они будут выполнять свои обязанности. А если они их будут выполнять плохо, значит, его долго не поймают. Если будет хорошо, значит, поймают его быстро. Ну, это очень большие затраты и лишние головные боли. Это столько бумаги, писанины, там все. Ой, это вы просто представить не можете.
0: Могу представить себе. Сергей, если не секрет, сколько вы получаете?
9: Значит, с продовольственным пайком, который у нас выдается, значит, в денежной форме, значит, порядка 320 тысяч.
0: Это ваша жена и ребенок?
9: У меня жена работает. Мы стараемся. Стараемся, конечно, родителям еще помочь.
0: Сергей, нам не разрешили посетить вашу тюрьму, а мы уже о ней наслышали здесь очень много в Екатеринбурге. А в лагерь, то есть в колонию, разрешили поехать. Почему нас не пустили в тюрьму?
9: Понимаете, специфика колонии, специфика следственного изолятора, она очень различна. И смысл такой, что, я думаю, и мне точно такое же будет начальника следственного изолятора. Я думаю, я нисколько вам другого не скажу, то, что средств не хватает на содержание. Просто-напросто следственный изолятор переполнен в два раза. Понимаете, даже, наверное, уже больше. Вот сейчас пытаются его разгрузить, там еще один следственный изолятор, где одни женщины у нас содержатся на Елизавете. Такое движение осужденных ежедневное, понимаете? Вот из-за этого все идет, понимаете, вся ненависть из-за того, что наши, ну, бытоустройства никакого.
0: Чем объясняется эта неустроенность? Тем, что стало больше зэков или тем, что стало меньше денег на их содержание?
9: У нас средств не хватает вот даже, чтобы там, например, армию содержать, а тут еще и тюрьма. И даже тот же начальник следственного изолятора, он не всесилен и не всемогущ, чтобы как-то поправить дело.
0: Ну вот вы бывали в этом следственном изоляторе, да?
9: Конечно, конечно.
0: А сколько там человек сидят в камерах?
9: Много. Они переполнены.
0: Нам говорили, что в камерах, предназначенных на 14, на 16, на 17 человек, иногда сидят до 70.
9: Вот это я не знаю. Я просто видел, ну, то, что в два раза, по крайней мере.
0: В вашем следственном изоляторе, который в городе называют тюрьмой, сидят малолетние преступники тоже?
9: Да, конечно. Есть они.
0: В каких условиях их содержат?
9: Ну, недостаточно, конечно, прямо надо сказать. Может, от этого как раз и является вот то, что сейчас у нас такой рост малолетних преступников. Только из-за того, что, ну, по идее, они все это видят, и, понимаете, они находятся в таких условиях и заставляют жизнь быть в таких условиях.
0: Говорят, что они там покрыты лишаем, чесотка у них.
9: Ну, в любом случае, значит, при таком скоплении народа, даже опыт войны показал то, что педикулез, он неизбежен. Они сидят отдельно, но лимит наполнения тех камер, в которых они сидят, конечно, превышен. Взаимоотношения в коллективе малолетних преступников достаточно сложны. Понимаете, у них вот эти воровские принципы намного острее стоят. Ну, у них очень страшные наказания только чисто в своей среде. И, например, если где-то там что-то не то сделал, например, даже в раковине для умывания он решил помыть ноги, то его только за это могут, ну, как у них там называется, опустить или унизить, понимаете, только за это. Обиженные, опущенные, понимаете, она все эти категории идут.
0: Сергей, у меня к вам вопрос почти личного характера. Вы интеллигентный молодой человек. Как вы решили и почему вы решили стать офицером караула? И тюремщиком, короче.
9: Вас интересует вопрос, это для вас или вот чисто вас как, для чего?
0: Чисто по-человечески, как журналист, меня интересует, как человек выбирает профессию.
9: Я думаю, вы мне поверите, если вам откровенно скажу, то я выбрал совершенно случайно.
0: Конечно, поверю. Ну как?
9: Совершенно случайно. Ну, я, понимаете, не то что... Ну, поначалу мы учимся, там, в тепличных условиях находимся в определенных. Нам дают все так, как положено, понимаете, все это. И вот когда я пришел сюда, конечно, было очень много душевных переживаний. Любого человека, у нормального человека, он равнодушным к этому делу не останется. Я не вижу в этом ничего плохого вот на сегодняшний момент, потому что своими действиями или своими поступками я не сделал ни одному, например, там, осужденному там, или просто любому человеку. там ни боли не принес, ни какой-то этой досады. Мне, конечно, досадно смотреть вот на то, что происходит вот это. Но коль действительно существует, значит, она есть. Я не скажу, что я тот человек, который должен, вот мы там разделяемся там, на чистильщиков, там, на каких-то высоких людей, там, отбросы нашего общества. Ну, просто я стараюсь добросовестно выполнять свои обязанности по-человечески. Ну, по крайней мере, не считаю это зазорным.
0: У вас есть дети?
9: Да, есть у меня дочь, 4 года ей.
0: Вот дочка подрастет и будет говорить «папа Теремчик»?
9: Нет, она не скажет так «папа Теремчик». Я думаю, что она так не скажет. Вот стоит нам с вами пообщаться, например, в течение даже, ну, нескольких дней, вы поймете, что вопрос «тюремщик», я как офицер, это две разных вещи, понимаете?
0: Сергей, вы уже дослужились до капитана, вы никогда не жалели о том, что вы не пошли в артиллерийское училище, в пехотное, в кавалерийское?
9: Вот я даже не знаю. По крайней мере, всю свою жизнь я мечтал быть моряком. А что получилось на самом деле? Ну, я считаю, по крайней мере, я на 100% добросовестно выполняю свои обязанности.
0: В последний день пребывания в Екатеринбурге я встретилась в гостинице со старой женщиной, фронтовичкой, бывшей разведчицей.
8: А почему вы хотите, чтобы русский человек сказал, хочешь поклевать? На.
0: Семечки дала.
8: И дай бог, любите нашу Русь. На мне крест русский. Я православной церкви. Чьей нации?
0: Осетинка. Но я уже 30 лет живу за границей.
8: Молоток. Так я 19 медалей имею.
0: За что?
8: За отвагу. Я на Руси живу. Вот ты и осетинка. Мы общий язык нашли.
0: Спасибо женщине в Екатеринбурге, чье имя я не успела узнать, за то, что мы нашли общий язык. Спасибо ей за ее 19 медалей, за победу и за добрые слова. Ну а то, что фронтовики 12 мая все еще праздновали День Победы, кто их в этом и упрекнет? Главное, что победили.

0: Я скоро к вам опять приеду.
1: Программа «Вокруг света». Специальная серия передач «Урал-Сибирь. От Казани до Красноярска». Передача закончена. Ее подготовила и вела Фатима Сулказанова, звукорежиссер Александр Хома. На будущей неделе четвертая передача из этой серии «Тюмень. Омск». Программа «Вокруг света» в эфире в воскресенье в 2:10, в 10:10 и в 18:10, и в понедельник в 6:10 и в 14:10 по московскому времени. Напоминаю адрес нашего московского карпункта 103-006, Москва, улица Медведева, дом 13, радио «Свобода», программа «Вокруг света». Повторяю, 103-006, Москва, улица Медведева, дом 13, радио «Свобода». Спасибо за внимание.

0: край. К вам небо благосклонно было, победой вам главу оно венчало, что божество возвысившее вас. Но будьте же и вы великодушны, да не лежу покрытая стыдом. Прострите мне державную десницу, глубоко капцы, помогите встать. Непостоянные жизненные блага, есть несчастье гордыни божество. Его теперь меня повергшего пред вами, страшитесь-ка и для себя самой, для чуждости свидетелей почтите. Не оскорбляйте кровь Федора, кровь текущую в моих и ваших жилах. О, Боже, нет, не стойте предо мною сурово, неприступно, как скала, в которой честно простирает руки волна сердитых гибнущих планет. Судьба моя и жизнь от вас зависит, от силы слез. Так облегчите сердце мое, чтоб ваша умилила я. Когда встречаю ледяной ваш взор, радея вдруг во мне не имеет сердца, источник слез готов иссякнуть. Ужас мертвит в груди молящие слова.
1: Предлагаем вашему вниманию рассказ Сергея Залыгина «Кто тут?» Читает Екатерина Райкина.
2: Уже после обеда, после часа дня, собираясь на работу, мама говорила: «Катюха, ты, пожалуйста, кому попало, двери не открывай. А придет Дед Мороз, посмотри хорошенько в глазок и открой. Он не злой и не страшный, он хороший и добрый, он тебе подарок принесет». «Смешно бояться Деда Мороза», — подумала Катюша. «Разве Дед Мороз может быть злым?» У мамы она спросила: «А когда он придет? В какое время?» «Как ему удобнее. Как у него получится, так и придет. Он один, а вас сколько, девчонок и мальчишек, в нашем микро? За день всех и не обслужишь. Их много нынче будет ходить по домам, Дедов Морозов. Целая бригада». Мама надела коричневую шляпу, которую она надевала очень редко, повертелась около зеркала, чмокнула Катюшу в лобик, надела сапожки, пальто и ушла. На прощание и еще сказала: «Будь здорова, умница. И не забудь, Деда Мороза зовут Николаем Федоровичем Португаловым. Дядя Коля Португалов. Порешала бы ты задачки и вообще уроки». «А, — подумала Катюша, — а вот возьму да и порешаю. И решу все до одной. И слова напишу все до одного. И все рисование нарисую. А придет Дед Мороз, все рисование ему покажу. И подарю ему какую-нибудь картинку, ту, которая ему больше всех понравится. Правда, — и еще подумала Катюша несколько позже, уже сидя за столом и решая сложение вычитания, — правда, нет такого права задавать малышам уроки на каникулы. Нет и нет, уж это точно». А нужно сказать, что Катюша понимала толк в своих правах. Сложение вычитания решалось так себе, ни хорошо, ни плохо. Когда решалось плохо, Катюша отзывалась об этом так: «Вот нахальство», — говорила она тихо, про себя, но иногда и вслух. Катюша внимательно следила за стрелкой будильника, который она поставила перед собой на стол. Она решила, что в 3:00 включит радио. Она включила радио даже позже, в 3+2 минуты, и услышала такую песню. «Здравствуй, здравствуй, здравствуй, здравствуй, мой небесный друг! Мы встречались там с тобою, где сияет солнце круг». Катюше было непонятно, где же все-таки произошла встреча? И кто такой небесный друг? А еще почему так много повторяется слово «здравствуй»? «Ага», – сообразила Катюша, – «чтобы получилось стихотворение или песня, нужно много раз повторять одно и то же слово». «Ясно». А вообще-то песня, конечно, о космонавтах, которые день и ночь летают вокруг Земли, а заодно и вокруг Солнца. И все так далеко от Земли, что даже и не очень-то интересно. Катюшу больше интересует все то, что происходит и должно произойти в скором времени здесь, на Земле, и еще ближе, в микрорайоне Б. Например, вот-вот должен наступить Новый год. А что это такое? Вернее всего, это день рождения для всех. У каждого есть свой собственный день рождения, а когда все сложат свои дни рождения в один день, этот день и станет Новым годом. Не совсем ясно, зато понятно. Ну и еще, всегда хорошо знаешь, как нужно сделать, чтобы сделать хорошо. Но все равно делаешь не так, а по-другому. И получается плохо. Почему бы это? Ведь ни для кого в этом пользы нет. Удовольствия тоже нет. Между прочим, Новый год еще, наверное, и для взрослых тоже хорош, потому что в Новом году они собираются делать все на свете хорошо, без плохих отметок. Деда Мороза для взрослых, правда, не бывает, но наверняка бывает что-нибудь другое Дед Морозовское. Бывает, бывает. Чего-нибудь приятного взрослые ждут ничуть не меньше, чем дети. Тем более, что взрослые всегда пугают себя чем-нибудь страшным. Для того и пугают, чтобы больше радоваться приятному. Вот мама уже сколько дней говорит, что в Новом году она окончательно замотается. Ну, разве можно этому поверить? Сколько помнит себя Катюша, ни с ней самой, ни с мамой никогда и ничего не происходило окончательно. Значит, это слово следует понимать как «не обязательно», как «может быть», «дай бог ничего не случится», еще как-нибудь. А Лида, старшая Катюшина сестра, очень сильно старшая, на 10 лет, говорит, что ждет от Нового года отличных отметок. А чего, спрашивается, их ждать, если они у нее и всегда отличные? Другое дело, что в Новом году Лида хочет сделать маникюр. Но вряд ли ей это удастся. Мама не велит. Вот еще, говорит мама, сперва поступи на исторический факультет, а то маникюр сделаешь, а по конкурсу не пройдешь. Вот еще, говорит Лида, когда она сердится, а сердится она то и дело, потому что не отрывается от учебников. Вот еще. Уж если я со своими отметками не пройду, тогда кто ж пройдет? Вот еще, отвечает мама Лиди, ты, наверное, одна будешь учиться. Кроме тебя никто на исторический не пройдет. А что касается папы, дело обстоит посложнее, и не сразу поймешь, что к чему. Во всяком случае, Катюша не понимает папу, когда он говорит, что в Новом году его начальник обязательно отдаст Богу душу. И это загадка, вроде того сияющего круга солнца, в котором хотят встретиться небесные друзья, но не встречаются, а только приветствуют друг друга. Здравствуй, здравствуй, здравствуй, здравствуй. Или нам любовь, любовь нужна и ничего другого. Тут дело еще в чем? Тут дело еще в том, что у папы очень нервная работа. И он работает за двоих, за себя и за того человека, который собирается отдать Богу душу. Он собирается отдать что-то еще папе, но до сих пор пока не отдает. «Сложная штука жизнь», — говорит папа. «И как с ним не согласиться?» «С ним не согласиться нельзя, тем более, что с ним, когда он что-нибудь объясняет, обязательно соглашается мама. И Лида тоже. Такие дела». Катюша не завидует взрослым, нет, не завидует и не торопится расти. Как ей растется, так пусть и растется. Быстрее не надо. А если помедленнее, она согласна. В том, что она маленькая, она чувствует что-то большое-большое, даже огромное. Какую-то радость она чувствует, какое-то особое положение в мире. Ну вот, например, все маленькие – это почти что друзья. Стоит спросить малыша, как тебя зовут? Он ответит, назовется, и все, и встреча друзей состоялась. А котенка или щенка даже и спрашивать ни о чем не надо. Сама дашь ему такое имя, которое тебе нравится, которое, на твой взгляд, ему подходит, и все, и готовенькие друзья. И ведь если поразмыслить, без этого жизнь была бы невероятно скучной и неправильной. В общем-то, Катюша почти ничего не могла сказать о детстве, хотя и очень хорошо знала, что это такое. Знала детство, любила его, ощущала его в каждой своей клеточке и всю себя в его объятиях. И не чувствовала никакой обиды ни на себя, ни на него за то, что не находила слов, чтобы как-то и кому-то сказать о своих ощущениях, о своей любви к детству, взаимной и потому счастливой. Она ведь другой любви, невзаимной, и представить себе не могла. Она была убеждена в том, что если любит она, значит, любит и ее. Уж это непременно. И наоборот, если любит ее, значит, любит и она. И это тоже непременно. Если бы кто-то сказал Катюше, что бывает и не так, она очень удивилась бы. Если не так, тогда как же на свете жить? Спросила бы она. Вот уж вырастет, тогда и научится словам. Взрослые ведь умеют говорить обо всем на свете, хотя и не знают, хорошо это или плохо. Кроме того, Катюша заметила, что все то, что загадывают маленькие, сбывается гораздо чаще, чем загадывание взрослых. Что Катюша загадала на сегодня? Что как только стемнеет, раздастся звонок, она откроет дверь, и в прихожую войдет Дед Мороз с красным носом, с большой бородой, с мешком за плечами, в белой шапке и в красной шубе, и с мешком за плечами. А вдруг он что-нибудь забудет? Бороду, нос или мешок? Забоялась Катюша. Но нет, этого не может быть. И сомнений не может быть никаких. Как загадано, так обязательно и будет. Единственное, что для этого надо, надо подождать. Но с наступлением темноты уже не было никаких сил ждать. Катюша и на лестничную площадку выскакивала. Нет, не помогала. Не приходил Дед Мороз. И все-таки он пришел. Сбылось. Как должен был позвонить, так и позвонил. Как должен был широко распахнуть дверь, так и распахнул. Был он в красной шубе, в белой шапке, с бородой и с мешком за плечами. Совсем настоящий Дед Мороз. Катюша имела странную привычку, о которой мама говорила, что это очень дурная привычка, Папа говорил, дурной недостаток. А сестра Лида говорила, что это просто дурость. Дело же заключалось в том, что, едва заслышав чей-то звонок, Катюша, громко крича «Здравствуйте!», бежала и распахивала дверь. Мама, папа и Лида говорили, что прежде чем открыть дверь, обязательно нужно спросить, кто тут. А потом, если звонит знакомый человек, открывать ему. Если же незнакомый, не открывать. И мама, и папа, и Лида объясняли Катюше, подробно объясняли, почему так нельзя делать. Они приводили множество убедительных примеров, из которых следовало, что делать так нельзя, но привычка никуда не девалась. Мама еще и так придумала. Двумя булавками она приколола к дверной обшивке листочек, на котором крупными печатными буквами было написано «Кто тут?». И все равно и после этого у Катюши не получалось так, как по маминой мысли обязательно должно было получиться. Она бежала на звонок, потому что ее несли туда собственные ноги. Открывала дверь, говорила «Здравствуйте!», а когда человек входил в прихожую, спрашивала у него «Кто тут?», даже если это был знакомый человек. Несколько раз она и сестру Лиду тоже спрашивала «Кто тут?». И Лида заливалась хохотом и говорила, вот подрастешь еще немного, и я куплю тебе, Катюха, попугая, чтобы он учил тебя русскому языку. А Катюша не обижалась. Она совершенно ничего не имела против попугая. Скорее наоборот, гораздо скорее. Лида так и называла иногда Катюшу «Кто тут?». Дед Мороз звонил громко. Изо всей силы, конечно, никто другой звонить так же не мог. Катюша распахнула дверь, и он еще долго звонил, глядя на нее, выставив вперед уж очень большой, уж очень красный нос. «Кто тут?» – спросила Катюша и громко засмеялась сама над собой. Дед Мороз сбросил мешок в прихожей и спросил: «А Капитолина где?» Катюша растерялась. Она ждала совсем другого вопроса. Вопроса о том, как ее зовут, или о том, давно ли она ждет Дед Мороза. «Кто?» – не поняла Катюша. Она не поняла, что Дед Мороз спрашивает маму.
3: «Ну как это кто? Капитолина Яковлевна?» – тоже удивился Дед Мороз. «Ты что, с ней незнакомая, что ли?»
2: «Она на работе. Она сегодня поздно ушла, значит, поздно придет. А зачем она вам? Она же взрослая».
3: «Вот так раз!» – удивился Дед Мороз. «Вот так раз! Да она же кто, твоя мама?» «Кто мне, товарищ Бодрова, Капитолина Яковлевна? Она же мне начальник. Вот кто! Руководитель, старший, уважаемый, можно сказать, начальник. Вот ты мне ответь, сколько у твоей мамы детей?» «Ты – раз. А два кто?»
2: «Два, Лида».
3: «А три?»
2: «Три? Никто».
3: «Итого двое. Раз, два, и все тут. А Дедов Морозов у нее, у твоей мамы, сегодня находится 17 человек. Вот и сравни. 2 и 17». «Грамотная? Считать умеешь?»
2: «Это не сосчитывается».
3: «Для сравнения можно».
2: «Это не сравнивается. Нет».
3: «Ну, нет так нет. Ну, значит, Капитолина задерживается». «Ну, значит, плохо. Придется, значит, ждать». «Куда, дочка, пройти?»
2: «Из прихожей можно было пройти на кухню и в большую комнату». Обеими руками Катюша показала в обе стороны. «Сюда и сюда».
3: Сбросив мешок в прихожей, Дед Мороз прошел в кухню. Там он сел за стол, положил на стол свою белую шапку и постучал пальцем по фарфоровому чайнику. С заваркой потом заглянул в чайник. «Придется подождать товарища маму Бодрову. Когда дело есть, неизбежно приходится ждать. Это закон. А кипяточек тоже есть. Впустую дочка ждать время очень долгим кажется. Кипяточек разогреть умеешь? Катюша умела. Дед Мороз внимательно смотрел, как она умеет, как доливает большой металлический чайник, как разжигает плиту, ставит чайник на конфорку, как из кулечка в вазочку перекладывает сухарики. «Большая уже», — сказал Дед Мороз, глядя на Катюшу. «Можно сказать, совсем взрослая. В котором классе?»
2: «В подготовительном, для шестилеток. А в новом году буду в первом».
3: «Будешь-то будешь», — вздохнул Дед Мороз. «Но только дел народного образования у нас слишком худо поставлено. Слишком».
2: Катюша промолчала. Ей над этими словами надо было подумать. Но Дед Мороз подумать не дал.
3: Глаза бы не смотрели, ей-богу, на нынешнее образование. На девчонок, на пацанов-школьников, да и на ихних учителей глаза бы не глядели. Дисциплины никакой. А в результате и знаний тоже никаких. Какие без дисциплины могут быть знания? Одно баловство и только.
2: И знаешь, что я тебе скажу? Нет, не знаю.
3: Ну, конечно, не знаешь. Где тебе знать? А я скажу. Доведись до меня, я бы как решил. Опять не знаешь. А вот, я бы бил на сознательность. Демократическим путем на нее. Другого выхода у нас никогда не было. И тоже нет по сю пору.
2: Дед Мороз привстал со стула и пощупал чайник на плите.
3: Холодно еще покуда.
2: Посидели, помолчали. Катюше захотелось плакать. Но она подумала, при гостях очень, очень неприлично. И стала думать, почему ей так хочется плакать, прямо хоть плачь. Уж не потому ли, что Дед Мороз оставил свой большой мешок в прихожей? Оставил и ничего из мешка не вынимает. Ну, а если так, если именно из-за этого хочется плакать, то и совсем стыдно, глупо и позорно. И не дай бог, если кто-нибудь об этом догадается, хотя бы и Дед Мороз. Подумаешь, подарок Деда Мороза, какой-нибудь кулечек с конфетками и с пряниками, какой-нибудь карточный календарчик, какая-нибудь бумажная игрушка и все. Дед Мороз снова пощупал чайник и снова остался недоволен.
3: Да это что же, зажигалка в конце концов, или это все-таки газ-плита? Вот у меня в квартире домна находится, металл способна плавить. Сунул чайник на конфорку и тут же гляди, чтобы не разорвало его паром на куски. Ну, опять же, беда. Ни чайников, ни электроутюгов нынче в природе нету. В Ригу заказывал утюг и чайник – нету. В Киев заказывал – и там нету. В Новосибирск? Так там и сроду-то ничего не бывало. У тебя, дочка, подружки имеются? На площадке, либо в подъезде?
2: Этому вопросу Катюша даже обрадовалась. Настоящий вопрос. У меня имеется Ася Мухамедова, девочка с третьего этажа. Катюша еще хотела что-нибудь рассказать Деду Морозу об Асе, но тот ее перебил.
3: Мухамедова? Значит, нацвопрос. Ох, запутанный вопрос. Ох, на весь союз запутанный. Но я опять и опять говорю, надо бить на сознательность. Демократическим путем. Больше не на что бить, уж это точно. Хотя, где ее взять-то, настоящую сознательность? При хозяине было, она от хозяина шла. Ну, вполне понятно.
2: Дед Мороз быстро обернулся к плите,
3: Снова пощупал чайник и сказал: «О, теперь готовенький. Сейчас, гляди, пар пустит». Чайник тут же всхлипнул и пустил пар. А Дед Мороз снял его с плиты, поставил на стол и сказал:
4: «А что же это я с носом-то до сих пор, а? С красным-то? Смешно до сих пор с ним».
3: И он сдернул с затылка веревочку, на которой туда-сюда стал раскачиваться большой красный нос картошкой. Он его еще туда-сюда покачал и положил на стол рядом с белой шапкой.
4: «Ну вот, давно бы так», — сказал он все еще фыркающему чайнику.
3: Без шапки, тем более без большого красного носа, Дед Мороз потерял всякое сходство с самим собою. Теперь это был не тот совсем рыжий, а только слегка рыжеватый и встрепанный человек, почти без бровей и с носиком-кнопочкой. Без носа у него и голос стал потоньше, почти что женский, и неожиданность этого портрета удивила Катюшу. Она долго и молча разглядывала его. Бывший Дед Мороз тоже не без удивления взглянул на Катюшу, как будто спрашивая: «А она-то зачем здесь?» Примирившись с ее присутствием, он продолжил разговор.
4: «Взять продовольственную проблему. Ведь это куда годится, а? Сколько годов, сколько периодов ее решаем? А воз, я тебе скажу, дочка, и ныне там. Абсолютно там же. И двух мнений тут даже и не может быть. Ну, теперь пошел в ход семейный подряд. Арендаторство и хозрасчет. Но если снова не ударить на сознательность, хотя бы и демократическим путем, обратно ничего не выйдет. Обратно ноль».
3: «Дядя Коля», — спросила Катюша, «Николай Федорович», — вспомнила она, что мама именно так называла его, этого человека, «а вы ведь вовсе не настоящий Дед Мороз, а?»
4: «Господи, помилуй!» — хлопнул себя по коленке дядя Коля. «Помилуй, Господи, о чем спрашиваешь, дочка? Да разве они бывают настоящие-то? Сроду нет. Ведь уже большенькая, какие ставишь детские вопросы? Ровно какой-нибудь младенец. Тебя мать с отцом не в кроватке или качалке пусть упору баюкают. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю, тихо смотрит месяц ясный. Ну, а Капитолина Яковлевна? Она сознательная женщина, куда смотрит? У нее так поставлено семейное воспитание в колыбель твою».
3: И Катюша уже не могла не заплакать. И заплакала бы обязательно. Но тут пришла мама. Мама сразу же обратила внимание на Дед Морозовский мешок в прихожей. «Это что такое? Почему здесь? Откуда?» И заглянула на кухню. «А, ты здесь, Португалов! Почему ты здесь? Почему разоблачился-то весь? Как так?» Португалов вскочил со стула и торопливо стал натягивать на себя Дед Морозовский нос, нахлобучивать шапку.
4: «А и ничего особенного, Капитолина Яковлевна, совершенно ничего. И понятно, не обождавший дела не сделаешь. Вот мы и беседуем с вашей доченькой. Умная девочка, и, скажу вам, понятливая, и уже большенькая, и развитая».
3: Мама, не слушая Португалова, скинула пальто и принялась было снимать перед зеркалом меховую шляпу, но решила по-другому. Опершись о дверной косяк, стала трясти сперва одной, потом другой ногой, стряхивать сапожки. Оставшись в чулках, она снова шагнула к зеркалу и посмотрела на себя в шляпе. Потом со шляпой в руке, потом вообще без шляпы. Очень осторожно она поправила свою каштановую, уже новогоднюю прическу, сунула ноги в шлепанцы и вошла в кухню. «В чем, я спрашиваю, дело, Португалов? Мешок у тебя полный, подарки ты не разнес, график ты не выполнил, а сидишь в чужой квартире и рассиживаешься. Капитолина Яковлевна!
4: торжественно и уже совсем женским голосом заговорил Португалов.
2: «Вы сначала выслушайте человека, а потом уж и говорите.
4: А я что делаю? Я не слушаю тебя, что ли? Говори, пожалуйста. Не стесняйся, не рыдай. Рыдать все вы мастера».
2: «Я же серьезно, Капитолина Яковлевна, я серьезно. А вы, не выслушав человека, уже и уже...»
4: Мама была рассержена, но сдерживала себя. Дед Мороз Португалов был испуган, растерян, нос у него был на правой щеке, а шапка нахлобучена на левое ухо. Обеими руками он почему-то ощупывал себя, настоящий он или не настоящий. Убедившись, что он – это он, Португалов заговорил снова.
2: «Капитолина Яковлевна, ко мне свояк приехал. На первое, на второе и как бы даже и на третье число.
4: Дальше?
2: Дальше свояк приехал. С дочкой, с моей, с зятем моим, а главное, сам по себе.
4: Дальше?
2: Ну, куда ж дальше-то? Свояк майор в отставке, внутренние войска, нынче пенсионер, подарки привез. А я где? Меня и дома нету.
4: Дальше. Свояк-то приехал к кому? К кому, я спрашиваю? К тебе или ко мне? Майор, к тебе или ко мне?
2: Капитолина Яковлевна.

обстоятельствах. Я вам еще скажу, Капитолина Яковлевна, скажу как на духу. Это все самые разные интриги. А если бы не они, так мой свояк-то, он бы полковником был обязательно. Ну, ежели на самый, на крайний случай, подполковником. Он голова. Не имеет значения, как отрезала мама. Нашел тоже, чем воздействовать чинами и званиями. Не тот период. Я тебя спрашиваю, а кто будет разносить подарки? График выполнять кто? Дед Мороз Португалов подскочил и радостно взмахнул руками. Ну вот, Капитолина Яковлевна, дорогая вы наша! Да если бы у меня не было сменщика, да разве бы я насмелился сказать и намекнуть? Да никогда! Но я вам скажу, Капитолина Яковлевна, я младшего своего парня пошлю. Он мигом весь детский контингент во всех трех башнях обслужит. Мигом справится. А у него первый разряд по классической борьбе. Голос. Что голос? Голос все-таки должен быть взрослый. Если уж не совсем стариковский, то хотя бы взрослый. Ну, это обеспечено. Голос у него у младшего погуще моего. Он и службу сержантом отслужил. Умеет команду подать. Мама присела на кухонную скамеечку, подумала и сказала: «И что мне со всеми вами делать? Ну что? Сегодня уже третий отказ. Два уже было на работе. Ну, думала, все. Прихожу домой, та же картина. Капитолина Яковлевна, да если б я алкаш какой-нибудь был, если бы пошел на несознательность, захотел бы обмануть, я что, не нашел бы выхода из положения? Я в поликлинику в ту же минуту подался бы. И кто, спрошу я вас, какой бы здравомыслящий доктор отказал бы мне в больничном на праздничные дни? А если честно, у меня же пол поликлиники знакомые. Когда не больше, чем пол. Ну, смотри, вздохнула мама. Смотри, если этот твой классический борец не выполнит графика, если от клиентуры поступит хоть одна жалоба. Дед Мороз Португалов подхватил в прихожей мешок, закинул его за спину, еще поприветствовал маму и, хлопнув дверью, ушел. А мама как сидела на кухонной табуретке, так и осталась сидеть. И только устав от своей неподвижности, она глубоко вздохнула, положила руки сначала на стол, потом на колени и сказала: «А ведь я не была, Катюша, такой. Я другой была и так не разговаривала. Другие у меня были слова, честное слово. Это потом уже. Это с разными Дедами Морозами я образовалась. Ну да ладно уж, какая стала, какая есть, такая и есть. Что тебе Дед Мороз Португалов подарил-то? Я точно знаю, что он должен подарить. А в действительности?» И тут выяснилось, что Дед Мороз Португалов не подарил Катюше ничего. Забыл. Забыл за разговорами. «Вот прохиндей!» – возмутилась мама от всей души. «Я ему навстречу, а он не постеснялся ребенка обидеть, прохиндей. Но он у меня достукается. Достукался уже!» А Катюша не могла больше сдерживать слезы. Их было так много, и она заплакала в голос, словно с нею случилось что-нибудь самое страшное, словно умирает, словно умер уже кто-то в доме. Мама стала ее уговаривать, ничего не помогало. Мама посадила ее к себе на колени, стала гладить, стала целовать, не помогало ничего. Катюша почему-то показалась себе самой-самой маленькой, которой она когда-то была. Крохотный жалобный комочек чуть-чуть живой жизни. Даже меньше она была тех кулечков, в которых настоящие Деды Морозы разносят детям подарки. Будто в таком вот целлофановом кулечке ее бросили в темный мешок, из которого обязательно забудут вынуть, забудут –

0: подарить кому-нибудь. И вот она плакала громко-громко, чтобы ее услышали, чтобы не забыли. Но надежды на спасение было мало, совсем не было. Катюша и сама ужас как боялась своего плача. Ей показалось, будто она плачет за всех на свете людей, которые не могут в эту минуту не плакать. До сих пор она ведь никогда не думала, ничего не чувствовала и ничего не знала за кого-нибудь, только за себя, за маленькую девочку, которая не догадывалась, что она человек, которая думала, что она маленькая девочка, а больше никто. Но в эту минуту узнала.
1: Ну что ты, разве так можно? Спрашивала Катюшу мама. И сама тоже всхлипывала. Не надо так, не надо. Послезавтра я тебе принесу и два, и три Дед Морозовских подарка. Не надо, не надо.
2: Рассказ Сергея Залыгина «Кто тут?» читала Екатерина Райкина.

0: Перед рассветом по широкому суходолу хлынул с юга густой и теплый весенний ветер. На дорогах отпотели скованные ночным заморозком лужи талой воды. С хрустом стал оседать во врагах подмерзший за ночь последний ноздреватый снег. Кренясь под ветром и низко пластаясь над землей, поплыли в черном небе, гонимые на север, черные паруса туч, и, опережая их медлительные величавые движения, со свистом, с тугим звоном, рассекая крыльями повлажневший воздух, наполняя его сдержанно радостным гомоном, устремились к местам вечных гнездовий, заждавшиеся на полдороге тепла, бесчисленные стаи уток, казарок, гусей. Задолго до восхода солнца старший агроном Черноярской МТС Николай Стрельцов проснулся. Стрельцов долго лежал на спине, закинув руки за голову, бездумно глядя в сумеречную синеву, вслушиваясь то в порывистые всплески ветра, бившегося о стену дома, то в ровное, по-детски тихое дыхание, спавшей рядом жены. Сон не приходил. Стрельцов поднялся, тихо ступая босыми ногами по скрипящим половицам, прошел к столу, зажег лампу, присел выкурить папиросу. Из щелей между небрежно подогнанными половицами тянуло острым холодком. Стрельцов неловко поджал голенастые ноги, потом устроился поудобнее, прислушался.
1: Ах, хорошо-то как. Еще прибавит влаги. Надо сейчас же поехать в поле, посмотреть озимый колхоза «Путь к коммунизму». Да, кстати, заглянуть и на зябь.
0: Докурив папиросу, он оделся, обул короткие резиновые сапоги, накинул брезентовый плащ, но шапку никак не мог найти. Долго искал ее под вешалкой в полуосвещенной передней, за шкафом, под столом. В спальне, тихонько проходя мимо кровати, на минуту остановился. Ольга спала, повернувшись лицом к стене. На подушке беспорядочно разметались белокурые с чуть приметной рыжинкой волосы. Ослепительно белые плечико ночной рубашки, почти касаясь коричневой круглой родинки, глубоко врезалось в полное смугловатое плечо. Стрельцов с любовью и ненавистью глядит на затененный профиль жены.
1: Не слышит ни дождя, ни ветра. Спит так, как будто совесть у нее чище чистого.
0: Он постоял еще немного возле кровати, закрыв глаза, с глухой болью в сердце воскрешая в памяти несвязные и, быть может, не самые яркие воспоминания о недавнем счастливом прошлом, и всем существом своим чувствуя, как медленно и неудержимо покидает его тихая радость, навеянная вот этим предрассветным дождем, бурным ветром, ломающим зимний застой, преддверием трудной и сладостной работы на колхозных полях. Без шапки вышел Стрельцов на крыльцо. Но не так, как в былые годы, воспринял он теперь свист утиных крыльев в аспидном небе и уже не с прежней силой охотничьей страсти взволновал его стонущий и влекущий в неведомую даль переклик гусиных стай. Что-то было отравлено в его сознании за тот короткий миг, когда смотрел в родное и в то же время отчужденное лицо жены. Иначе выглядело сейчас все, что окружало Стрельцова. Иным казался ему и весь необъятный, Весь безбрежный мир, проснувшийся к новым свершениям жизни. Дождь все усиливался. Косой, мелкой, спорой, он по-летнему щедро поил землю. Подставив открытую голову дождю и ветру, Стрельцов жадно шевелил ноздрями в тщетной надежде уловить пресный запах оттаявшего чернозема. Нахолодавшая земля была бездыханна. И даже первый после зимы дождь, бездумный и бесцветный в предутренних сумерках, был лишен того еле приметного аромата, который так присущ весенним дождям. По крайней мере, так казалось ему. Он накинул на голову капюшон плаща, пошел к конюшне, чтобы подложить коню сено. В конюшне было тепло и сухо. Пахло далеким летом, степным улежавшимся сеном, конским потом. Стрельцов зажег фонарь, положил в ясли сено, сбросил с головы капюшон. Коню было скучно одному в темной конюшне. Он нехоть понюхал сено, всхрапнул и потянулся к хозяину, осторожно прихватывая шелковистыми губами кожу на его щеке. Но, наткнувшись нежным храпом на жесткую щетину хозяйских усов, недовольно фыркнул, жарко дохнул в лицо опережеванным сеном и, балуясь, стал жевать рукав плаща. Будучи в добром духе, Стрельцов всегда разговаривал с конем и охотно принимал его ласки. Но сейчас не то у него было настроение. Он грубо оттолкнул коня и пошел к выходу. Еще не убедившись окончательно в дурном расположении хозяина, воронок игриво повернулся, загородил крупом проход из станка. Неожиданно для самого себя Стрельцов силой ударил кулаком по конской спине.
2: Дура, закрался, черт бы тебя!
0: Воронок вздрогнул всем телом, попятился, часто переступая ногами, пугливо прижался боком к стене. Чувство стыда за свою неоправданную несдержанность шевельнулось в душе Стрельцова. Он снял висевший на гвозде фонарь, но не погасил его, а зачем-то поставил на пол. Присел на лежавшее возле двери седло, закурил.
1: Ну, извини, брат, мало ли чего не бывает в жизни.
0: Воронок круто изогнул шею, вывернул фиолетово поблескивающее глазное яблоко, посмотрел на понуро сидящего хозяина. Грустно пахло на конюшне увядшими степными травами. По-осеннему шепелявил, падая на камышовую крышу, частый дождь. Брезжил мутный серый рассвет. Стрельцов долго сидел, уронив голову, тяжело опираясь локтями о колени. Ему не хотелось идти в дом, где спит жена. Не хотелось видеть ее рассыпанные по подушке, белокурые, слегка подвитые волосы и эту страшно знакомую круглую родинку на смуглом плече. Здесь, на конюшне, ему было, пожалуй, лучше, покойнее. Он распахнул дверь, когда почти совсем уже рассвело. Грязные клочья тумана висели над обнаженными тополями. В мутно-сизой мгле тонули постройки МТС и еле видневшийся вдали хутор. Зябко вздрагивали под ветром, опаленные морозами, беспомощно тонкие веточки белой акации. И вдруг в предрассветной тишине, исполненная нездешней печали, долетела из вышней заоблачной синевы и коснулась земли журавлиное курлыканье. У Стрельцова больно защемило сердце. Он проворно встал и, долго напрягая слух, прислушивался к замирающим голосам журавлиной стаи.
3: Нет, больше не могу. Надо с Ольгой выяснить до конца. Больше не могу я. Нет моих сил больше.
0: Так безрадостно начался первый по-настоящему весенний день у раздавленного горем и ревностью Николая Стрельцова. А в этот же день, поутру, когда взошло солнце, на суглинистом пригорке неподалеку от дома, где жил Стрельцов, выбилось из земли первое перышко первой травинки. Острое, бледно-зеленое жальце ее пронизало сопревшую ткань невесть откуда занесенного осенью кленового листа и тотчас поникло под непомерной тяжестью свалившейся на него дождевой капли. Но вскоре южный ветер прошелся низом, влажным прахом рассыпался отживший свое кленовый лист, дрогнув, скатилась на землю капля, и тотчас вся затрепетав, поднялась, выпрямилась травинка одинокая, жалкая, неприметная на огромной земле, но упорно и жадно тянущаяся к вечному источнику жизни, к солнцу. Около скирды соломы, где почва еще не отошла от морозов, трактор ЧТЗ круто развернулся и, выбрасывая траками левой гусеницы ледяную стружку, перемешанную с жидкой грязью и соломой, ходко пошел к загону. Но в самом начале загона резко осел назад и с каждым рывком, все глубже погружаясь в черную засасывающую жижу, стал. Синий дым окутал корпус трактора, витым полотнищем разостлался по бурой стерне. Мотор заработал на малых оборотах и заглох. Тракторист шел к вагончику тракторной бригады, с трудом вытаскивая ноги из грязи, на ходу вытирая руки паклей. Стрельцов, пощипывая черные усики, с нескрываемой досадой глядит на красное, налитое лицо директора МТС. Директор только крякнул от огорчения, но ничего не ответил. Уже подходя к вагончику, он сбоку добродушно покосился на Стрельцова.
2: Я говорил тебе, Иван Степанович, что сегодня начинать не надо. Во, засадили трактор. Черт его теперь вызволит. Будут копаться до вечера.
4: Да ты не расстраивайся. Нечего расстраиваться по пустякам.
2: Ну что ты...
4: Но не утопнет твой трактор. И никакого лешего с ним не случится. Вытянут его к вечеру, ребята. Ну, а через денек опять будем пробовать.
2: Нет.
4: Но спыток не убыток. Когда-нибудь надо начинать? И что ж, будем пыли дожидаться? Ты вот мне скажи, на зимку-то был?
5: Был дней 5 назад.
4: Ну и как?
5: Ничего, перезимовали. Внизу около голого лога частица замокла.
4: Эх ты, много?
5: Да нет, чепуха, так поменьше 2 гектаров. Но подсевать придется. Сейчас опять проеду туда, посмотрю.
4: Так, так.
5: А через день пробовать пахать ты не думай, Иван Степанович. Знаю, ты человек упрямый, но от этого качества почва скорее не просыхает. Я на твоем месте перебросил бы 2 гусеничных в колхоз «Большевик». Сам знаешь, почва там серо-песчаная, пахать смело можно.
4: Да ты что? Что ты говоришь-то? А перегон? А пережог горючего? Нет, нет, ты мне лучше об этом не говори. Да шутку ли дело, за каких там 2 дней гнать трактора за 12 километров? А ты знаешь, меня на бюро райком это живьем скушают? Да-да, скажут, вот не сумел вовремя расставить силы, не доучел, да мало чего там наговорят на мою голову. Нет-нет, а переброски я и слушать не хочу.
2: Значит, по-твоему, пусть лучше тут трактора простаивают. Ну чего ж ты молчишь-то? Молчание не аргумент в твою пользу.
4: Ну вот что, все сказано, и давай в бригаде без диспутов.
5: Хорошо.
2: Перенесем диспут, как ты говоришь, в другое место.
4: А то куда же, например?
2: Хотя бы в райком.
4: Ух ты, и горяч же ты, агроном Микола. А на горячке знаешь, куда ездит?
2: Да ну...
4: Вот, а ты оно, да-да. А ты попробуй, стукни-ка в райком. Так тебе же там первым так холку намыли. Да я еще нажалуюсь, что ты подменяешь меня и вмешиваешься в мои административные функции. Каково?
2: А? Я не вмешиваюсь. А советую.
4: Вот-вот, а главное-то дело, не волнуйся. При твоей тощей комплекции для тебя волноваться-то вредно.
2: Ну ладно.
4: Да-да. Вообще-то, черт я знаю. Может, ты и прав? Ты знаешь, я подумаю. Подумаю, потолкую с бригадиром. Если уж так, если на то дело пошло, то в ночь, пожалуй, перекинем трактора в большевик. Ну, там, безусловно, можно приступать к пахоте. Но мне думалось, что Романенко там сам управится. Вот что надо ему звякнуть. Узнать, приступил он там к пахоте или все еще раскачивается.
2: А вот тракторист идет.
4: Эх, Федор, как же ты, милок, ухитрился засадить трактор?
2: Вот те раз.
4: Еще тоже в танкистах служил, отличником в боевой подготовке, понимаешь, был.
2: Так по твоей же милости засадил, Иван
4: Степанович. Как это так?
2: Конечно. Говорили тебе, все мы говорили. Бригадир говорил, вот, агроном тоже говорил. Я, все трактористы говорили, что не пойдет трактор, не пойдет. Так что раз тебя переспоришь, в одну душу пробуй и все. А вот теперь любуйся на него, да помогай выручать. Силенки у тебя не хватит. Хоть с виду ты сам как ЧТЗ откормился за зиму.
4: Заплакал, слезу пустил.
2: Так, Иван,
4: ну чего, а девчат тебя считают героем?
2: Да.
4: Ха, напрасно считают, я так думаю. Ну ладно, пойдем-ка. Пойдем глянем, как ты его загнал.
2: Пойдем.
4: Пошли.
2: Пойдем.
0: Они вдвоем направились к трактору. Туда же шел и бригадир, еще с двумя трактористами. Стрельцов нехотя зашагал к вагончику, у которого был привязан воронок. Ему не хотелось уезжать из бригады, где было свободнее дышать. На людях и в работе он легче переносил свалившееся на него горе. Но посмотреть на Азима и в окрестных колхозах было необходимо. И он медленно шагал по примятой жухлой траве, глядя себе под ноги и тщетно стараясь прогнать вновь вернувшиеся мысли о жене, о ее отношениях с учителем Овражним, обо всем том, что последнее время лежало у него на сердце, как постыдная и горькая тяжесть. Ни днем, ни ночью не шло с ума и мешало по-настоящему жить и работать.
6: Оставайтесь завтракать с нами, товарищ Стрельцов. Такой кулеш сготовила, какого вам в жизни не доводилось кушать.
7: Налей, что ли, Марфуш, а то до вечера домой не попаду.
6: Пожалуйста, товарищ агроном, с прибольшим удовольствием.
7: Спасибо.
6: Такого кулеша по всей степи поищешь не найдешь. Кушайте на здоровечко.
0: Стрельцов присел на нижнюю ступеньку вагончика, принял из рук бригадной стрепухи горячую миску с кашей и только тут вспомнил, что не ел с вчерашнего утра. Но, отхлебнув несколько ложек вкусной, слегка попахивающей дымком жидкой каши, поставил на землю миску. И в которой уже раз за это утро снова достал из старенького кожаного портсигара помятую папироску.

0: На синем, ослепительно синем небе полыхающее огнем июльское солнце, да редкие, раскиданные ветром, неправдоподобной белизны облака. На дороге широкие следы танковых гусениц, четко отпечатанные в серой пыли и перечеркнутые следами автомашин. А по сторонам, словно вымершая от зноя степь, устало полегшие травы, тускло безжизненно блистающие солончаки, голубое и трепетное марево над дальними курганами и такое безмолвие вокруг, что издалека слышен посвист суслика и долго дрожит в горячем воздухе сухой шорох красных крылышек перелетающего кузнечика. Николай Стрельцов шел в первых рядах. На гребне высоты он оглянулся и одним взглядом охватил всех уцелевших после боя за хутор Сухой Ильмень. 117 бойцов и командиров, остатки жестоко потрепанного в последних боях полка, шли с сомкнутой колонной, устало переставляя ноги, глотая клубившуюся над дорогой горькую степную пыль. Также слегка прихрамывая шагал по обочине дороги контуженный командир 2-го батальона, принявший на себя после смерти майора командование полком. Также покачивалась на широком плече сержанта Любченко древко завернутого в полинявший чехол полкового знамени, только перед отступлением добытого и привезенного в полк откуда-то из недр 2-го эшелона. И все так же, не отставая, шли в рядах легко раненые бойцы в грязных от пыли повязках. Было что-то величественное и трогательное в медленном движении разбитого полка, в мерной поступи людей, измученных боями, жарой, бессонными ночами и долгими переходами, но готовыми снова в любую минуту развернуться и снова принять бой. Стрельцов сорвал на краю поля, уцелевший от пожара, колос. Поднес его к глазам. Это был колос пшеницы мелянопус, граненый и плотный, распираемый изнутри тяжелым зерном. Черные усики его обгорели. Рубашка на зерне полопалась под горячим дыханием пламени, и весь он, обезображенный огнем и жалкой, насквозь пропитался острым запахом дыма.
1: Милый ты мой, да чего ж ты прокоптился? Дымом-то от тебя воняет, как от цыгана. Вот что с тобой проклятый немец окостенело его душа сделал. Ах ты, немец, паразит несчастный. Привык ты, вредный гад, на чужой земле топтаться и нахальничать. А вот как на твою землю перейдем с войной, тогда что? Тут ты у нас развязно себя держишь. Очень даже развязно. И мирных баб с мирными детишками сничтожаешь. И вот, изволь видеть, какую махину хлеба спалил. И деревню нашу рушишь с легким сердцем. Ну а что с тобой будет, когда война на твою землю перекинется? Тогда ты запоешь, окостенелая твоя душа на другой лад.
0: Николай бегло оглядел знакомые, осунувшиеся и почерневшие лица. Сколько потерял полк за эти проклятые 5 дней? Почувствовав, как дрогнули его растрескавшиеся от жары губы, Николай поспешно отвернулся. Внезапно подступившее короткое рыдание спазмой сдавило его горло. Он наклонил голову и надвинул на глаза раскаленную каску, чтобы товарищи не увидели его слез.
1: Развинтился я, совсем раскис. Все это жара и усталость делают.
0: Стрельцов с трудом передвигал натруженные, будто свинцом налитые ноги, изо всех сил стараясь не укорачивать шага. Теперь он шел, не оглядываясь, тупо смотрел себе под ноги, но перед глазами его опять, как в навязчивом сне, вставали разрозненные и удивительно ярко запечатлевшиеся в памяти картины недавнего боя, положившего начало этому большому отступлению. Опять он видел и стремительно ползущую по склону горы, грохочущую лавину немецких танков и окутанных пылью перебегающих автоматчиков, и черные всплески разрывов, и рассеянных по полю, по нескошенной пшенице, в беспорядке отходящих бойцов соседнего батальона. А потом бой с мотопехотой противника, выход из полуокружения, губительный огонь с флангов, срезанные осколками подсолнухи, пулемет, зарывшийся рубчатым носом в неглубокую воронку, и убитый пулеметчик, откинутый взрывом, лежащий навзничь и весь усеянный золотистыми лепестками подсолнуха, причудливо и странно окропленными кровью. Четыре раза немецкие бомбардировщики отрабатывали передний край на участке полка в тот день. Четыре танковых атаки противника были отбиты.
1: Хорошо дрались, они устояли.
0: На минуту он закрыл глаза и снова увидел цветущие подсолнухи, между строгими рядами их стелющиеся по рыхлой земле повитель убитого пулеметчика. Он стал несвязно думать о том, что подсолнух не пропололи, наверное, потому что в колхозе не хватило рабочих рук, что во многих колхозах вот так же стоит сейчас ни разу не прополотый с весны заросший сорняками подсолнух, и что пулеметчик был, как видно, настоящий парень. Иначе почему же солдатская смерть смилостивилась, не изуродовала его? И он лежал, картинно раскинув руки, весь целенький и словно звездным флагом покрытый золотыми лепестками подсолнуха. А потом Николай подумал, что это чепуха, что много пришлось ему видеть настоящих парней, изорванных в клочья осколками снарядов, жестоко и мерзко обезображенных, и что с пулеметчиком это просто дело случая. Тряхнуло взрывной волной, и посыпался вокруг, мягко слетел на убитого парня молодой подсолнуховый цвет, коснулся его лица, как последняя земная ласка. Может быть, это было красиво, но на войне внешняя красота выглядит кощунственно. Оттого так надолго и запомнился ему этот пулеметчик в белесой выгоревшей гимнастерке, раскидавший по горячей земле сильные руки и незряче уставившийся прямо на солнце голубыми, потускневшими глазами. Усилием воли Николай отогнал ненужные воспоминания. Он решил, что лучше всего, пожалуй, ни о чем сейчас не думать, ничего не вспоминать, а вот так идти с закрытыми глазами, ловя слухом тяжелый ритм шага, стараясь по возможности забывать про тупую боль в спине и отекших ногах. Ему захотелось пить. Он знал, что воды нет, ни глотка, но все же потянулся рукой, поболтал пустую фляжку и с трудом проглотил набежавшую в рот густую и клейкую слюну. На склоне высоты ветер вылизал дорогу, начисто смел и унес пыль. Неожиданно гулко звучали по оголенной почве, до этого почти неслышные в пыли шаги. Николай открыл глаза. Внизу уже виднелся хутор с полсотни белых казачьих хат, окруженных садами, и широкий плес запруженной степной речки. Отсюда с высоты ярко белевшие домики казались беспорядочно рассыпанной по траве речной галькой.
2: Должен был бы привал тот быть.
3: Ну, а как же иначе? Махали с утра километров 30.
2: Эй, друг, нечего походный порядок ломать.
3: Что-то вроде я задремал.
2: Не задремал, а уснул, как старый мерин в упряжке.
3: Верно, не поддержит меня сейчас. Я бы на бровях прошелся. Если усну опять, ты стукни меня в спину, да покрепче, а то не услышу.
2: Ладно, валяй.
4: Родниковый бы, а, ледяной водицы, по пол-литра на брата.
0: Миновав неподвижно распростершую крылья ветряную мельницу, вошли в хутор. Рыжие пятнистые телята лениво щипали выгоревшую траву возле плетней. Где-то надсадно кудахтала курица. За палисадниками сонно склонили головки ярко-красные мальвы. Чуть приметно шевелилась белая занавеска в распахнутом окне. И таким миром пахнуло вдруг на Николая, что он широко открыл глаза и затаил вздох, словно боясь что-то знакомое. И когда-то давным-давно виденная картина мирной жизни вдруг исчезнет, растворится, как мираж в знойном воздухе. Война докатилась и до этого затерянного в беспредельной донской степи хуторка. Во дворах, притирку к стенам сараев, стояли машины медсанбата, по улицам ходили красноармейцы саперной части, доверху нагруженные трехтонки везли по направлению к речке свежераспиленные вербовые доски, в саду неподалеку от площади расположилась зенитная батарея. Орудия стояли возле деревьев, искусно замаскированные зеленью. На отвалах недавно вырытых окопов лежала увядшая трава, а грозно вздыбленный ствол крайнего к переулку орудия доверчиво обнимала широкая ветка яблони, густо увешанная бледно-зелеными, недоспелыми антоновками. Звягинцев толкнул Николая локтем.
5: А ведь это наша кухня, Микола. Подымай нос выше, и привал у нас будет, и речка с водой, и Петька Лисиченко с кухней. Какого ж тебе еще хрена надо?
0: Полк разместился у самого берега речки в большом запущенном саду. Холодную, чуть солоноватую воду Николай пил маленькими глотками, часто отрываясь и снова жадно припадая к краю ведра.
5: Вот так вот ты, Микола, и письма от сына читаешь. Письмо прочтешь немного, оторвешься и опять за него. А я не люблю тянуть, я на это нетерпеливый. Ну, давай ведро, а то опухнешь.
0: Звягинцев взял из рук Стрельцова ведро и, запрокинув голову, долго, не переводя дыхания, пил большими, звучными, как у лошади, глотками. Заросший рыжей щетиной кадык его судорожно двигался, серые выпуклые глаза были блаженно прищурены.
5: Вода-то не очень хороша. Только в ней и доброго, что холодная да мокрая. А соли бы можно бы и поубавить. Еще пить будешь?
3: Нет,

0: Тебе все больше сынок письма шлет, Микола. А от жены писем что-то я не примечал у тебя. Ты не вдовый?
1: Нет у меня жены. Разошлись.
0: Давно?
1: В прошлом году.
0: Вот как. А дети с кем же? У тебя их никак двое?
1: Двое. Они с моей матерью живут.
0: Ты бросил жену, Микола?
1: Нет. Она меня. Понимаешь, в первый день войны приезжаю из командировки, а ее нет. Ушла. Оставила записку и ушла.

0: Николай говорил охотно, а потом как-то сразу осекся и замолчал. Нахмурившись и плотно сжав губы, он сел в тени под яблоней и все так же молча стал разуваться. В душе он уже сожалел о сказанном. Надо же было целый год носить на сердце немую невысказанную боль, чтобы сейчас вот так, ни с того ни с сего, разоткровенничаться перед первым попавшимся человеком, в голосе которого послышались ему сочувственные нотки. И чего ради он разболтался? Какое дело Звягинцеву до его переживаний? Звягинцев не видел низкосклоненного, помрачневшего лица Николая.
1: Да. Что же она, стерва, другого сыскала?
2: Не знаю.
1: Значит, нашла. Вот ведь какой народ эти бабы, а? Парень-то из себя видный, получал, конечно, хорошее жалование, но какого же черта ей надо было, а? Об детях-то она, сука, подумала?
0: Взглянув внимательно на затемненное каской лицо Николая, Звягинцев понял, что дальше вести этот разговор не следует. С тактом, присущим простым и добрым людям, он помолчал, вздыхая и неловко переминаясь с ноги на ногу. А потом ему стало жаль этого большого и сильного человека, товарища, рядом с которым вот уже 2 месяца он воюет и делит горькую солдатскую нужду. Захотелось его утешить и рассказать о себе. И он присел рядом.

0: А ты брось, Микола, горевать о ней. Отвоюем, тогда видно будет. Главное, дети у тебя есть. Дети, брат, это сейчас главная штука. В них самый корень жизни, я так понимаю, а? Им придется налаживать порушенную жизнь. Война-то разыгралась нешуточная. А женщины, скажу я тебе откровенно, это самый невероятный народ. Иная в три узла завяжется, а своего достигнет. Ужасно ушлое животное эта женщина. Я, брат, их знаю.
1: О, видишь, рубец у меня на верхней губе. О.
0: Тоже прошлого года случай. На 1 мая я и другие мои товарищи-комбайнеры затеялись выпить. Собрались семейно, с женами, гуляем, гармошка нашлась, но подпили несколько. Ну, и я, конечно, подпил, и жена тоже. А жена у меня, Микола, это как бы тебе сказать, это вроде немецкого автоматчика. Если что зарядит, не кончит, пока всю обойму не перестреляет. И тоже норовит прямо нахрапом брать. Да. И была на этой вечеринке одна барышня. Очень хорошо она цыганочку танцевала. Так вот, смотрю я на нее, любуюсь, и никакой у меня насчет ее ни задней, ни передней мысли нет. А жена подходит это ко мне, щиплет за руку и шипит мне в ухо: «Не смотри». Я думаю, вот новое дело. Что ж мне теперь на вечере, за жмурки сидеть? Опять смотрю. Она подходит и щипает за ногу, и с вывертом, знаешь, так до глубокой боли. «Не смотри». Но я отвернулся, думаю, черт с тобой, не буду смотреть, лишусь такого удовольствия. После танцев садимся мы за стол. Жена против меня садится. И глаза у нее, ну, как у кошки. Круглые и искру мечет. А у меня синяки на руке и на ноге ноют. И вот, забывшись, гляжу я на эту несчастную барышню с неудовольствием и думаю. Думаю, вот через тебя, чертовка, приходится незаслуженно терпеть. Ты ногами вертела, а мне теперь расплачиваться. И только я это думаю, а жена хватает со стола оловянную тарелку и со всего это размаху в меня. Ну, мишень у меня, конечно, подходящая. Морда у меня была тогда толстая. Ну вот, не поверишь, тарелка согнулась пополам, а у меня из носа и из губы кровь, как при серьезном ранении. Барышня, конечно, охает, ужасается, а гармонист, сукин сын, упал на диван. Ноги задрал выше головы, смеется и орет дурным голосом. «Бей его, — говорит, — самоваром, у него вывеска выдержит». Но, Микола, света я не взвидел. Встаю и пускаю ее жену, то есть это по матушке. «Что ж ты, — говорю, — зверская женщина, делаешь, а? Так твою и розеток». А она мне на это спокойным голосом отвечает. «Не пяль глаза на нее, рыжий черт, я тебя, — говорит, — предупреждала». Тут я успокоился несколько, сел и обращаюсь к ней вежливо на «вы». «Так-то, — говорю, — вы, Настасья Филипповна, показываете свою культурность. Очень даже неприлично это с вашей стороны тарелками при людях кидаться. Имейте это в виду. И дома, — говорю, — мы с вами поговорим по душам». Ну, ясное дело, сорвала она весь мой праздник. Губа рассечена надвое, один зуб качается, белая вышитая рубашка в крови, и нос распух, и даже покосился куда-то в сторону. Пришлось уходить из компании. Встали мы, попрощались, извинились перед хозяевами, все как полагается, пошли домой. Она идет впереди, я как виноватый сзади. Дорогой шла она проклятая, как живая. А вот только порог переступила, и хлоп в обморок. Лежит, не дышит, и морда у нее красная, как свекла, и левый глаз сделает щелкой. Нет-нет, да и посмотрит на меня. Ну, думаю, тут уж ни дорога, ни, кабы чего плохого не случилось с бабой, кое-как отлил ее водой, отпечалывал от смерти. Немного погодя, она опять в обморок. На этот раз и глазом не смотрит. Опять ведро воды на нее вылил, она и отошла. Отошла и крик подняла. В слезы пустилась, ногами брыкает. Ты, говорит, такой-сякой новую шелковую кофточку мне загубил, а, Микола? Всю, говорит, водою залил, теперь не отстирается. Ну, изменник, на всякую девку глаза лупишь, жить не могу с тобой извергом и все такое прочее. Но я думаю, раз ногами брыкаешь и про кофточку вспомнила, значит, оживела, значит, перезимуешь, милая. Присел к столу, курю. Гляжу, любезная моя встала, полезла в сундук, имущество свое в узелок собирает. Собрала узелок, дошла с ним это до двери и говорит: ухожу от тебя, у сестры жить буду. Я, конечно, вижу, что на ней сатана верхом поехал, и что поперек ей сейчас говорить ничего нельзя, потому и согласился. Иди, говорю, иди, там тебе лучше будет. Ах, вот как, говорит, такая, значит, твоя ко мне любовь, что ты и не удерживаешь меня? Так никуда ж я не пойду, а возьму сейчас и повешусь, чтоб тебя, сукиного сына, всю жизнь совесть мучила.
2: Оживленный воспоминаниями, Звягинцев достал кисет и, улыбаясь, покачивая головой, стал сворачивать папироску. Николай держал в руках влажные, горячие от пота портянки и тоже улыбался, но сонно и вяло. Надо бы дойти до колодца и постирать портянки, но ему не хотелось прерывать увлекшегося своим рассказом Звягинцева, да и сил не было, чтобы подняться и идти по солнцепеку. Закурив, Звягинцев продолжал.
0: Подумал я и говорю: а что ж, говорю, Настасья Филипповна, вешайся. Веревка, говорю, за сундуком лежит. Кинула она этот свой узел, схватила веревку и в горницу. Стол придвинула, привязала один конец к крюку, на каком когда-то люльку детскую вешали, а на другом петлю сделала и надела себе на шею. Со стола не прыгает, а подогнула колени, подбородком в петлю упирается и хрипит. Хрипит, будто и на самом деле душится. А я сижу возле стола, дверь-то в горницу чуть приоткрыта, и мне всю эту картину очень даже видно. Подождал я немного, а потом громко так говорю. Эх, говорю, ну, слава богу, кажись, повесилась. Отмучился я. Эх, как она даст прыжка со стола. Да ко мне, да с кулаками. Так ты рад был бы, если б я повесилась. Такой-то ты любящий муж. Ну, Микола, на силу ее утихобирил. Хмель с меня как рукой сняло. Даром, что на вечер почти литр водки выпил. Сижу после этого сражения и думаю: о, люди в народный дом пошли, спектакль смотреть, у меня дома свое представление, бесплатное. И смех меня разбирает, и на душе как-то невесело. Да, вот на какие штуки женщины, это чертово семя способны. Да ведь это хорошо, что детишек дома в ту ночь не было. Забрала их к себе родительница моя погостить. А то ведь могли их перепугать до смерти.
1: Да.
0: Ты не думай, Микола, что мы всю жизнь с женой так жили. Это вот только последние 2 года испортилась она у меня. А испортилась она, я тебе прямо скажу, через художественную литературу. Да. 8 лет жили как люди. Работала она прицепщиком на тракторе и никаких этих фокусов не выкидывала, ни в обмороки не падала, ничего. А потом вот повадилась она художественную литературу читать. Вот с этого вот все и началось. Ну, такой мудрости набралась, ну, слова попросту не скажет. А все это с заковыкой.
2: Звягинцев посмотрел на товарища и огорченно крякнул. Николай, запрокинувшись на спину, крепко спал. Под черными, опущенными к низу усами его белели неровные зубы, а в приподнятых уголках рта так и остались морщинки, тени, не успевшие сбежать с губ, улыбки.

0: Николай вскоре проснулся. Легкий ветер шевелил листья яблони. По траве скользили причудливые меняющиеся светлые блики. Где-то неподалеку ворковала горлинка. И, заглушая ее, работал с перебоями, с выхлопами мотор трактора. В переулке послышались голоса, смех. В саду пахло вянущей травой, дымом и пригорелой кашей. Около полевой кухни, широко расставив кривые ноги, стоял приятель Николая, бронебойщик Петр Лопахин. Он курил и лениво переругивался с поваром Лисиченко.
1: Опять кашу наварил, гнедой Мерин.
2: Опять? А ты не ругайся.
1: Вот она, где твоя каша сидит, понятно?
2: А мне наплевать, где она у тебя сидит.
1: Ты не повар, так черт знает что. Никакой выдумки не имеешь. Ни одной хорошей идеи у тебя в голове нет. У тебя голова как пустой котел, один звон в ней. Неужели ты не мог в этом хуторе овсу или чушку выпросить так, чтобы хозяин не видал? Чей бы хорошка сварил, второй изготовил.
2: Ну, отчаливай, отчаливай. Слыхали мы таких?
1: 3 недели кроме пшеной каши ничего от тебя не получаем.
2: А тебе что?
1: Так делают порядочные повара, да? А-а-а. Сапожник ты, а не повар, вот.
2: Да, тебе антрикот захотелось, может тебе свиную отбивную.
1: Из тебя бы отбивную сделать. Больно уж материал подходящий. Разъелся, как интендант второго ранга.
2: Ты поосторожней, Петька, у меня ведь кипяток под рукой. Ты в медсамбат ходил?
1: Ходил.
2: Ну и что?
1: Ну ничего.
2: Ну а чего ж ты ходил?
1: Да так, просто ходил, знакомых искал.
2: А, там одна была славненькая. Не клюнула?
1: Я и не старался, чтобы клюнула.
2: А, ты это брось, Петь. Я видел, как ты сегодня сапоги травой начищал и медаль свою тряпочкой надраивал. А. Не помогла, стал быть, и медаль. Да и как она тебе поможет? Ну, будь, допустим, у тебя орден. Ну, тогда другое дело. А то, подумаешь, невидаль, медаль за отвагу. Там, браток, не с такими орденами попадаются.

0: Второй номер расчета был убит, Лопахин задержался с выстрелом, и третий танк, ведя сходу огонь, перевалил через окоп бронебойщиков и на полной скорости устремился к огневым позициям батареи. Николай, стоя на коленях, набивал дрожащими руками диск автомата. Он видел, как из-под гусениц танка хлынула в окоп Лопахина желтая глинистая земля, и подумал, что бронебойщики погибли. Но спустя несколько секунд из полузаваленного окопа, из облака желтой, не успевшей осесть пыли, высунулся длинный ствол ружья, повернутый в сторону прорвавшегося танка, хлопнул выстрел, и по темной броне остановившегося вдруг танка ящерицей скользнуло пламя, а потом повалил густой черный дым.
1: Эй, ты, брунец с усами, живой?
2: Живой!
0: Николай приподнял голову и увидел багровое, злое, измазанное глиной лицо Лопахина.
1: Что же ты не стреляешь в гроб твою душу? Не видишь, что она не лезет, ползком вдоль межи! Эй, брунец, смотри, умыли мы их, а? Сходу хотели взять нахрапом, а мы их умыли. Пусть опять слезут, а мы их опять умоем.
0: Вечером после боя Стрельцов и Лопахин сидели возле землянки и курили.
3: А ловко ты последний танк подбил. Я думал, что вас обоих завалило землей. Смотрю, высовывается ружье.
4: Вот-вот. Этого я только ждал. Моей работы, значит, восхищаешься. А почему сам не стрелял, когда по моему окопу танк топтался? Почему не стрелял по автоматикам до тех пор, пока я тебя не выругал? Мне твои восхищения нужны, как мертвому горчичнику, понятно? Мне дело нужно, а не восхищение.
3: Заминка произошла. Опорожнил все диски.
4: В бой собрался, потом оказалось, что ты к бою-то не подготовлен. В наших отношениях с тобой одного только не хватает. Ты бы, как наши союзнички, совесть в карман положивший, мне бы только патрончики подбрасывал, да подхваливал меня, а я бы за тебя воевал. Так что ли? На красоту были бы отношения.
0: Видишь, Николай хмурится, Лопахин протянул ему куцую сильную руку.
4: Ну, ладно, ладно, ты не обижайся. На правду разве можно обижаться? Раз уж нужда нас сосватала, воевать вместе будем. Давай познакомимся, мы с тобой, кажется, земляки. Ты ростовский?
3: Да.
4: Ну вот, а я из города Шахты. Будем друзьями.
0: С того дня они и на самом деле подружились. Простой и крепкой солдатской дружбой. У речки певуче звенели пила саперов, слышался плеск воды и довольный гогот купающихся красноармейцев. Лопахин и Николай молча шли рядом по траве.
4: О, давай за мост пойдем, там поглубже будет.
0: Он первый согнул через поваленный плетень, кивком головы указал на стоявший на дороге тягач. Двое трактористов в замасленных комбинезонах возились около мотора, им помогал голый до пояса Звягинцев. Широченная спина его и бугроватые мускулистые руки были густо измазаны отработанным маслом, черная полоса наискось тянулась через все лицо. Он предусмотрительно снял гимнастерку и, довольный представившимся случаем побыть возле машины, ловко, любовно и бережно орудовал ключом.
4: Эй, ты, щеголь, возьми у ребят песчанки, пойдем с нами купаться. Уж как-нибудь ототрем тебя.
0: Звягинцев глянул в сторону Лопахина и, увидев Николая, широко улыбнулся.
5: О, Микола, а? Тихач так тихач. Сила в нем невыносимая. Видел, какой он игрушку возит? Подержался я за него и вроде как дома в своей МТС побыл. Этот мотор смело 3 сцепа комбайнов попрет, даю честное слово.
0: Таким бесхитростным счастьем сияло лоснящееся потное лицо Звягинцева, что Николай невольно позавидовал ему в душе. Желтые кувшинки плавали в стоячей воде.

0: пахло тиной и речной сыростью. Раздевшись, Николай выстирал гимнастерку и портянки, сел на песок, обнял руками колени. Лопахин прилег рядом.
1: Мрачноват ты нынче, Николай.
2: А чему же радоваться? Не вижу оснований.
1: Ну, какие тебе еще основания? Живой, живой, ну и радуйся. Смотри, денек-то какой выдался. Солнце, речка, кувшинки вон плавают. Эх, красота, да и только. Удивляйся тебе, старый, ты солдат, почти год воюешь, а всяких переживаний у тебя, как у допризывника. Ты что думаешь, если дали нам духа, так это уже все? Конец света, войне конец.
2: При чем тут конец войны? Вовсе этого не думаю, но относиться легкомысленно к тому, что произошло, я не могу. А ты именно так и относишься, и делаешь вид, будто ничего особенного не случилось. Для меня ясно, что произошла катастрофа. Размеров этой катастрофы мы с тобой не знаем. Но кое о чем можно догадаться. Идем мы пятый день, скоро уже Дон, а потом Сталинград, Волга. Разбили наш полк вдребезги. А что с остальными? С армией? Ясное дело, что фронт наш прорван на широком участке. Немцы висят на хвосте. Только вчера оторвались от них. И все топаем. А когда упремся, неизвестно. Ведь это же тоска. Вот так идти и не знать ничего. А какими глазами провожают нас жители, с ума сойти можно. От всего этого душа с телом расстается, а ты проповедуешь. Живой, мол, ну и радуйся, солнце, кувшинки плавают. Иди ты к черту со своими кувшинками. Мне на них смотреть тошно. Ты вроде того дешевого бодрячка из плохой пьески. Ты даже ухитрился вон в медсамбат сходить.
1: Ой, жалко, что ты со мной не пошел. Там, Коля, есть одна такая докторша третьего ранга, что посмотришь на нее и хоть сразу в бой, чтобы немедленно ранили. Не докторша, а восклицательный знак, ей-богу. При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас. Не докторша, а шестиствольный миномет. Даже опаснее для нашего брата-солдата, не говоря уже про командиров.
2: Иди ты к черту.
1: А я не вижу оснований, чтобы мне по собачьему обычаю хвост между ног зажимать. Понятно тебе? Бьют нас? Значит, по делам бьют. Воюйте лучше, сукины сыны. Цепляйтесь за каждую кочку на своей земле. Учитесь врага бить так, чтобы заикал он смертные коты. А если не умеете, не обижайте, что вам морду в кровь бьют. И что жители на вас не ласково смотрят. А чего ради они будут нас хлебом солью встречать? Говори спасибо, что хоть в глаза не плюют, и то хорошо. Вот ты, не бодрячок, объясни мне, почему немец сядет в какой-нибудь деревушке, и деревушка-то щири величиной, а выковыриваешь его оттуда с великим трудом, а мы иной раз города почти без боя сдаем, мелкой рысью уходим. Брать-то их нам же придется, или дядя за нас их возьмет? А происходит это потому, что воевать мы с тобой, мистер, как следует, еще не научились, и злости настоящей в нас маловато. А вот когда научимся, да когда в бой будем идти так, чтобы от ярости пена на губах кипела, тогда и повернется немец задом на восток, понятно? Я, например, уже дошел до такого градуса злости, что плюнь на меня, шипеть слюна будет. Потому и бодрый я, потому и хвост держу трубой. Что злой ужасно? А ты хвост поджал и слезой облился. Ах, полк наш разбили, ах, армию разбили, ах, прорвались немцы. Да прах его возьми, этого проклятого немца. Прорваться он прорвался, но кто его отсюда выводить будет, когда мы соберемся силами да ударим? Если уже сейчас отступаем и бьем, то при наступлении в 10 раз больше бить будем. Худо ли, хорошо ли, но мы отступаем, а им отступать не придется, не на чем будет. Как только повернуться задом на восток, ноги сучьим детям повыдергиваем из того места, откуда они растут, чтобы больше по нашей земле не ходили. Я так думаю, а тебе вот что скажу. При мне ты, пожалуйста, не плачь, все равно слез твоих утирать не буду. У меня руки за войну стали жесткие, не ровен час, еще поцарапаю тебя.
2: Я в утешениях не нуждаюсь, дурень. И ты красноречие своего понапрасну не трать. А лучше скажи, когда же, по-твоему, научимся мы воевать? Когда в Сибири будем?
1: В Сибири? Нет, дорогой мистер, в эту школу далеко нам ходить учиться. Вот тут научимся, вот в этих самых степях, понятно? Сибирь давай временно вычеркнем из географии. Вчера мне Сашка, мой второй номер, говорит, Дойдем до Урала, а там в горах мы с немцем скоро управимся. А я ему говорю, если ты, земляная жаба, еще раз мне про Урал скажешь, бронебойного патрона не пожалею. Сыму сейчас свой мушкет и прямой наводкой глупую твою башку так и собью с плеч. Он назад, говорит, пошутил. Ну, отвечаю ему, что я, мол, тоже пошутил. Разве по таким дуракам бронебойными патронами стреляют, да еще из хорошего противотанкового ружья? Ну, на том приятный разговор и покончили.
0: Лопахин ползком передвинулся поближе к воде и долго тер влажным зернистым песком огрубелые подошвы ног, потом повернулся лицом к Стрельцову.
3: Вспомнились мне, Коля, слова покойного политрука Рузаева. Эти слова будто один известный генерал сказал. Если бы каждый красноармеец убил одного немца, война бы давно кончилась. Значит, мало мы их гадов убьем, так что ли?
4: Арифметика довольно примитивная. Если бы каждый наш генерал выиграл по одному сражению, война закончилась бы еще скорее. А?
3: Как же это генералы без нас могут сражение выиграть, чудак? А потом попробуй выиграть сражение с такими бойцами, как мой Сашка. Он еще до Дона не дошел, а на Урал уже оглядывается. Генерал без войска или с плохим войском, по-моему, то же самое, что жених без мужского отростка. Вот. А мы без генерала, что свадьба без жениха. Есть, конечно, генералы, похожие на Сашку. Какого-нибудь беднягу немцы как начали клевать от самой границы, так до сих пор и клюют. Но он и уморился, духом упал, и уже думает не о том, как бы немца побить, а о том, как бы его самого лишний раз не побили. Но таких мало, и не они будут погоду делать. А у нас повелось так. Чуть где неустойка на фронте вышла, шепотом генералов ругают. И такие они сякие, и воевать-то не умеют. И все лихо через них идет. А если разобраться по справедливости, то не всегда они виноваты. Да ругать бы-то их надо помягче, потому что генералы – это самые несчастные люди на войне. Ну что ты уставился на меня, как баран в новые ворота? Вот именно так и есть, как я говорю. Раньше, бывало, поглубже, я сам завидовал генеральскому званию. Эх, думаю, да чего же чистая жизнь? Ходит нарядный фазан фазаном, окопов ему не рыть, на животе по грязи не ползать. А потом, когда поразмыслил, сразу разочаровался. Был я тогда еще стрелком, а не бронебойщиком. И вот как-то подымают роту в атаку. Ну, что-то замешкался я. По совести говоря... Огонь был очень сильный. Не хотелось от земли отрываться. А командир взвода подбегает, наганом грозит и орёт. Вставай! И матом меня, понятно? Ну, сходили мы в атаку, после этого я и думаю. Ну, хорошо, я рядовой и получил за свою неисправность один матюжок. Я отвечаю только за одного себя. А командир дивизии отвечает за тысячи людей. И в случае неисправности с его стороны, сколько же он получает матюков? А командующий армией? Начал Коля подсчитывать, и даже страшно мне стало от этой арифметики. Нет, думаю, извиняюсь, предпочитаю быть рядовым. Нет, представь себе, Николай, такую картину. Ночи напролет просиживает генерал со своим начальником штаба. Готовит наступление, не ест, не спит, все об одном думает. Под глазами у него мешки от тяжелых размышлений. Голова раскалывается от разных предположений. Все же ему надо предусмотреть, все предугадать. Ну и вот двигает он полки в наступление. А наступление-то и проваливается с треском. Почему? Да мало ли почему. Он, допустим, надеялся на Петьку Лопахина, как на родного отца. А Петька сдрефил и побежал. А за ним Колька Стрельцова. А за Стрельцом и другие такие же хлысты. Вот те и кончен бал. Те, которые оказались убитыми, те, конечно, генералы претензий не имеют. А те, которые благополучно отдышались после бегства, ругают генерала, на чем свет стоит. И ругают потому, что искренне думают, будто один генерал во всем виноват. Они вовсе тут, значит, ни при чем. Ну, каждый, конечно, согласно уставу про себя ругает, но генералу от этого уже не легче. И вот он сидит в своей землянке, держится за голову руками, а вокруг него невидимые матюки.
5: Тысячи матюков, как бабочки вокруг лампы порхают.
3: А тут еще звонок по телефону. Вызывает бедного генерала по прямому проводу из Москвы. Волосы поднимают на голове генерала красивую его фуражку. Берет он трубку, а сам думает: несчастная моя мамаша, и зачем ты меня генералом родила? По телефону его матерно не ругает, в Москве вежливые люди живут.
5: Да.
3: Говорят ему, допустим, так: что же это вы, Иван Иванович, так бездарно воюете? Деньги государственные на вас тратили, учили, обували, одевали, поили, кормили, а вы такие номера откалываете. Грудному ребенку простительно пеленки пачкать, на то он и есть грудной ребенок. А вы не ребенок и испачкали не пеленки, а наступательную операцию. Как же это так у вас получилось? Потрудитесь объяснить. Тихий такой голос говорит, вежливый. А у генерала от этого голоса одышка начинается, и пот по спине бежит три ручья. Нет, Коля, нет, ты как хочешь, а я генералом не желаю быть. При всем моем честолюбии не желаю, и баста.
6: Если бы меня вдруг вызвали в Кремль и сказали: берите, товарищ Лопахин, на себя командование Энской дивизией, я бы побледнел с ног до головы и категорически отказался. А если бы там стали настаивать, то вышел бы я, поднялся на Кремлевскую стену и оттуда в Москва-реку вот так!
7: Скорее кунайся, а то утоплю!
8: Ты у меня сейчас помиряешься, кривоногий дьявол!
0: Стрельцов уже готовился схватить Лопахина, но тот, скорчив испуганно глупую рожу, снова нырнул, мелькнув на секунду смуглыми блестящими ягодицами, бешено работая под водою ногами. Купание освежило Николая. Исчезла головная боль и усталость, и посветлевшими глазами он уже по-иному взглянул на окружающий его мир, залитый потоками ослепительного полуденного солнца.
9: А, здорово-то как, а? Будто заново на свет народился.
3: После такого купания по стопке бы выпить, да хороших домашних щей навернуть.
9: Да.
3: А этот проклятый богом Лисиченко опять наварил каши, чтобы он подавился ею.
0: Лопахин неуклюже запрыгал на одной ноге, стараясь другой попасть в растопыренную штанину.
3: Коль, а пойдем разве попросим щей у какой-нибудь старушки, а?
9: Ну, неудобно.
3: Что, думаешь, не даст?
9: Да, может, и даст, но черт, как-то неудобно.
3: И черт, а если б кухни не было? Да какое там неудобство? Пойдем. В своей родной области, да чтобы щей не выпросить, пойдем.
9: Ну, мы ведь не странники, не нищие.
0: Лопахин уверенно, будто у себя дома, распахнул покосившуюся калитку, вошел во двор, непролазно заросший бурьяном и крапивой. Полуразрушенные дворовые постройки, повисшие на одной петле ставня, прогнившие ступеньки крыльца, все говорило о том, что в доме нет мужских рук.
3: Так, хозяин, наверное, на фронте, значит, дело будет.
0: Около сарая небольшая, сердитая на вид старуха в поношенной синей юбке и грязной кофточке складывала кизяки. Заслышав скрип калитки, она с трудом расправила спину и, приложив к глазам сморщенную коричневую ладонь, молча смотрела на незнакомого красноармейца.
10: День добрый! А что, мамаша, не добудем ли мы у вас ведро и немного соли? Раков наловили, сварить хотим.
11: Соли вам? Мне вам кизяка вот этого поганого жалко дать. Не то, что соли.
3: За что же такая немилость к нам?
11: А ты не знаешь, за что? Бесстыжие твои глаза. Куды идете? За Дон поспешаете? А воевать кто за вас будет? Может, нам, старушкам, прикажете ружье брать, да оборонять вас от немцев? Третьи сутки через хутор войско идет. Нагляделись на вас, волюшку. А народ на кого бросаете? Ни стыда у вас, ни совести у проклятых нету. Когда я-то бывало, чтоб супротивник до наших мест доходил, сроду не было, сколько на свете живу, а не помню. По утрам слышно, как на заходней стороне пушки ревут. Соли вам захотелось, чтоб вас на том свете солили, да не пересаливали. Не дам, ступает Седова.
1: Ну и люта же ты, мамаша.
11: Не стоишь ты того, чтоб к тебе добрый быть. Уж не за то ли мне тебя жаловать, что ты исхитрился раков наловить. Медаль-то на тебя навесили, небось, не за раков.
1: Ты мою медаль не трогай, мамаша. Не трогай. Она тебя не касается.
11: На. Посуду тогда принеси.
1: Ну что ж, мы люди не гордые. Можно взять. Спасибо, мамаша. Спасибо.
0: И почему-то вдруг низко поклонился. А небольшая старушка, усталая, согнутая трудом и годами, прошла мимо с такой суровой величавостью, что Лопахину показалось, будто она и ростом чуть ли не вдвое выше его, и что глянула она на него как бы сверху вниз, презрительно и сожалеюще. Николай и двое красноармейцев наловили раков, ждали его возле двери. Они сидели под плетнем, курили. В свернутой узлом мокрой рубахе со скрежетом шевелились раки. Высокий красноармеец посмотрел на солнце.
12: Что долго не идет наш бронебойщик-то? Видно, никак ведра не выпрост. Не успеем раков сварить?
13: Успеем. Капитан Сумсков с батальонным комиссаром только недавно пошли к Зиничке на телефон.
14: Хлеба хороши в этом году.
13: Да, лобогрейками трудно будет косить такую густую полегшую пшеницу.
12: Остались одни женщины.
13: Да.
12: Тяжело им будет управляться уборкой.
14: А немцу, пожалуй, много достанется добра, а? Если отступление не приостановится.
13: Ну.
14: Как думаешь?
12: Ты прав.
0: Они толковали о хозяйственных делах вдумчиво, обстоятельно, как это обычно делают крестьяне, сидя в праздничный день на заваленке. Николай прислушивался к их грубым голосам, думал с удовлетворением.
15: Только вчера эти люди участвовали в бою, а сегодня уже войны для них словно не существует. Немного отдохнули, искупались, и вот уже говорят об урожае. Звягинцев возится с трактором, Лопахин хлопочет, как бы сварить раков. Все для них ясно, все просто. Об отступлении, как и о смерти, почти не говорят. Да, война – это вроде подъема на крутую гору. Победа там, на вершине. Вот и идут, не рассуждая по-пустому о неизбежных трудностях пути, не мудрствуя лукаво. Собственные переживания у них на заднем плане. Главное – добраться до вершины. Добраться во что бы то ни стало. Скользят, обрываются, падают, но снова поднимаются и идут. Какой дьявол сможет остановить их? Ногти оборвут, кровью будут истекать, а подъем все равно возьмут, хоть на четвереньках, а долезут.
0: Николаю было тепло и радостно думать о людях, с которыми связала его боевая дружба. Но вскоре размышление его прервал Лопахин. Потный и красный, он подошел торопливыми шагами, тяжело отдуваясь.
10: Ну и жарища. Прямо адово пекло.
16: Насчет щей не интересовался?
10: Да какие там щи, если раков будем варить?
16: Что ж ты там долго так пробовал?
10: Да старушка такая веселая, разговорщик попалась. Просто никак не уйдешь. Все ее интересует. И кто мы, и откуда, да куда идем. Прямо прелесть, а не старушка. Сыны у нее тоже в армии, но она увидела военного
3: И, конечно, растаяла, угощать затеяла, сметаны предлагала.
16: И ты отказался?
3: Да что я, странник или нищий какой, чтобы у бедной старушки последнюю сметану сожрать?
9: Напрасно отказался. За сметану можно было ей заплатить.
3: Так я же не знал, что ты такой любитель сметаны, а то бы, конечно, взял. Ну да, это дело поправимое, и обратно ведра я не понесу, хватит с меня это удовольствие. Вот ты понесешь обратно, ну и, кстати, сметаны попросишь. Старушка такая добрая, что и копейки себя не возьмет. Только ты не вздумай предлагать ей денег, а то обидишь ее. Она мне так и сказала. До того, говорит, жалко отступающих бойцов, до того жалко, говорит, что готова все им отдать. Ну ладно, пошли, а то раки подохнут, все.
0: Николай доел кашу, вымыл и насухо вытер котелок. Лопахин не стал есть свою порцию. Он на корточках сидел около костра, мешал палкой в ведре и с вожделением смотрел на раков, вытянувших неподвижные клешни и закутанной паром воды.
3: Ну, просто совсем как на Садовой в Ростове, в гостинице «Интурист». А, укропчиком пахнет. Ой, свежими раками. Эх, полдюжины вы пива сюда ледяного, трехгорного, и больше ничего не надо. Ой, держите меня, товарищи, от этих ароматов я в огонь могу свалиться.
9: Лопахин, ты?
3: Я, товарищ старшина.
9: Пошли отроем капитану последний окопчик.
16: Капитану?
9: Да. Не донесли. Умер капитан.
0: Лопахин и Стрельцов сняли каски. Они стояли молча. Прямо в лицо им дул теплый, дышащий пресной влагой ветер. Им вспомнилось, как в последнем бою выполз из разрушенного снарядом окопа капитан Сумсков. Опираясь на левую руку, капитан полз вниз с высоты следом за своими бойцами. Правая рука его, оторванная осколками у самого предплечья, тяжело и страшно волочилась за ним, поддерживаемая мокрым от крови лоскутом гимнастерки. Иногда капитан ложился на левое плечо, потом опять полз. Ни кровинки не было в его известково-белом лице, но он все же двигался вперед, и, запрокидывая голову, кричал ребяческим, тонким, срывающимся голосом: «Орлики! Родные мои! Вперед! Дайте им жизни!»
3: Пошли, Николай. Надо похоронить, как полагается.
9: Товарищи, бойцы, сынки мои, солдаты, вот мы хороним нашего капитана. Последнего офицера, какой оставался у нас в полку, он был тоже с Украины, только область он был. Соседний со мной, Днепропетровский. У него там, на Украине, мать-старуха осталась, жинка и трое мелких детишек. Это я уж точно знаю. Вот он был хороший командир и товарищ, вы сами знаете. И я не об этом хочу сейчас сказать. Вот я хочу сказать возле этой дорогой могилы, я хочу сказать: глядите, сыны, какой великий туман кругом. Видите? Вот таким же туманом черное горе висит над народом, какой там на Украине нашей и в других местах под немцем остался.
17: Это горе люди и ночью спят, не заспят. И днем через это горе белого света не видят. А вот мы об этом должны помнить всегда. И вот сейчас, когда товарища хороним, и когда, может быть, гармошка где-нибудь на привале будет возле нас играть. И мы всегда помним. Вот мы на восток шли, а глаза наши на запад глядели. Так давайте же будем глядеть до тех пор, пока последний враг от наших рук не ляжет на нашей земле. Мы, сынки, отступали, но бились, как полагается. Вон, глядите, сколько нас осталось. Раз, два и обчелся. И нам не стыдно добрым людям в глаза глядеть. Не стыдно, а только и радость, что не стыдно, но и нелегко. От земли в гору нам глаза подымать пока рано, рано подымать. А я вот так хочу, вот чтобы нам не стыдно было поглядеть в глаза сиротам нашего убитого товарища, капитана, чтобы не стыдно было поглядеть в глаза его матери и жене, и чтоб могли мы им, когда свидимся, сказать честным голосом, мы идем кончать то, что начали вместе с вашим сыном отцом, за что он, ваш дорогой человек, жизнь свою на Донщине отдал. Врага идем кончать, пока он подохнет. Вот нас потрепали, тут уж ничего не скажешь, потрепали-таки добре. Вот я старый среди вас человек, и солдат старый, слава богу, четвертую войну ломаю, и я знаю, что живая кость мясом всегда обрастет. Обрастем и мы, вот пополнится наш полк людьми, и в скорости опять пойдем мы хоженой дорогой назад, на заход солнца тяжелыми шагами пойдем, такими тяжелыми, что у немца под ногами земля затряслась. И вот, может быть, и товарищ капитан еще услышит нашу походку. Может, и до вашей могилки долетит ветер.

0: Моя мама была комсомолочкой в красной косынке и кожаной куртке. Но есть на кожанке дырка, похожая на пулевую, отвинченного когда-то и вывинченного затем значка, на котором горели 4 буковки МОПР. Я принадлежу к поколению, которое еще помнит, что это обозначает. МОПР – Международная организация помощи борцам революции. Что было на этом значке? Я, кажется, помню. Решетка тюремная, руки, вцепившиеся в нее. Руки, ломающие решетку, или решетка, ломающая руки? Моей маме, Зинаиде Ермолаевне Евтушенко, 72 года. Мама вышла на пенсию, но продолжает работать, и только поэтому не умирает. Мама продает газеты в киоске у Рижского вокзала. Недавно в итальянском городке Перуджа, находясь в муниципальной галерее, я подошел поближе к окну. Люди гуляли, пили кофе, видимость мышления создавая при помощи медленного поднимания чашечки белой над белым блюдцем и многозначительно выпускали ничего не значащий дым сигарет. Это был хаос, притворявшийся полным порядком, ибо отсутствие мысли в порядке есть хаос. Площадь была похожа на эту поэму, или поэма стала похожей на площадь. Все вместе не складывалось, не рифмовалось, не находило общего ритма, все разваливалось, не было клея соединительного. И вдруг на площади появились 2 худеньких, быстрых и четких подростка, один из которых за липкую дужку нес покачивающееся ведерко с маленьким озером клея, откуда торчала малярная кисть, как весло. Подростки были в форменных комбинезонах конфетной фабрики Перуджина, и шоколадные жирные пятна клеймами въелись в их рукава. Но было у этих рабочих подростков что-то такое несладкое в лицах, как будто мерцали у них под бровями забытые мопровские значки. Кисть выпрыгнула из ведра и стала частью руки одного из подростков. И закричали сквозь венские вальсы, как на перу Валтасара, буквы «Остановите нейтронную бомбу и прочие бомбы!» 2 подростка в толпе исчезли, используя эту простую возможность исчезнуть в толпе, пока не исчезла толпа. И один Казанова, провинциальный, рванувшись за тоненькой таиландкой, вляпался джинсовым мокасином с белой веревочной подошвой в лужицу клея и дергал ногою, не в силах ее отодрать от земли. Вот это был клей! Как он склеил кусочки и площади этой, и этой эпохи, казалось, расколотой навсегда, и меня самого расколотого эпохой. И я сквозь приторный запах фабрик, делающих шоколад и бомбы, сквозь попурри всех запахов смерти, почувствовал запах той старой кожанки, как будто бы 2 итальянских подростка, морщины разглаживая на плакатах, морщины разгладили и на ней. Мама, я читаю сегодняшние газеты сквозь прозрачных от голода детей Ленинграда, пришедших на всемирную елку погибших детей. Пискаревские высохшие ручонки тянутся к желтым фонарикам елочных мандаринов, а когда срывают, не знают, что с ними делать. Дети Освенцима с перекошенными синими личиками, захлебываясь газом, просят у Деда Мороза с елки стеклянный шарик, внутри которого хотя бы немножечко кислорода. Сальвадорские дети, раздавленные карательным танком, в ужасе отшатываются от игрушечного. Бесконечен хоровод погибших детей вокруг их всемирной елки. А если взорвется нейтронная бомба, тогда вообще не будет детей. Спасибо, Сэмюэл Коэн и прочие гуманисты, за вашу новую американскую игрушку. Не ту, которую играют дети, а ту, которая играет с детьми, пока не останется ни одного ребенка, за исчезновение очереди в детском мире, за кукол, которым не угрожает жестокое отрывание косичек, за окна, которые не разобьются от невежливого меча, за карусельных, навеки свободных лошадок, поскрипывающих в мировой пустоте.
1: Детей не будет, взрослых не будет.
0: Но что останется, если людей не осталось? Поднявший атомный меч от него и погибнет.
1: 132 яйца, проколотых личной иголочкой дучи и выпитых им для смазки голосовых связок, в маленькой тратории сохраняются религиозно, как самое белоснежное, оставленное фашизмом. Каменный профиль дучи рядом высечен в скалах. Какая проклятая глупость в любви к фальшивым великим! Великих диктаторов нет. Зачем на их профиле тратить скалы? А я называю великой мою белорусскую бабку Ганну, которая была диктатором только гусей и куриц. Это летит не ангел над шоссе Перуджа-Асизи. Это летит, облака загребая рукавами, старенькая кожанка мамы с кусочком утреннего солнца в дырке от мопровского значка. А на руках участников марша мира качается не деревянная богоматерь, а бабка Ганна из партизанского Полесья с мопровскими значками ожогов на высохшей желтой груди. А у поворота шоссе Перуджа-Асизи стоит газетный киоск с Рижского вокзала, где мама продает послезавтрашние газеты, в которых напечатано, что отныне и навсегда отменяется война.
2: Концерт популярной зарубежной классической музыки. Бизе. Увертюра к опере «Кармен». Исполняет оркестр Государственного Большого Театра Союза СССР, дирижер Небольсин.

Circa i piedi su di giù, rispetto a te.

Сен-Санс, «Лебедь». Исполняет ансамбль скрипачей Большого театра Союза СССР под руководством Юлия Ринтовича.

che avrai, quel pennacchino, quel cappello, quella

0: Предлагаем вашему вниманию страницы книги Франца Таурина «Повесть о рабочем человеке». Читает заслуженный артист РСФСР Василий Бочкарев.
1: В тот день, когда весь город готовился к встрече с первенцем большого автомобильного, Рамазан и Сергей заканчивали изготовление шестого блока. Самим не верилось, что уже 6 блоков сработаны их руками, еще 4 руками Василия Петреску и Сени Дракохруста. Все лучшие токари цеха нестандартного оборудования, почти вся первая станочная линия переключилась на изготовление деталей мотора. Также день и ночь трудились наладчики автоматических линий и главного конвейера. Лучшим из лучших доверена была сборка первого автомобиля. Наконец, свершилось. Главный конструктор поднялся в кабину, уселся на место водителя и сам вывел первую машину из ворот цеха сборки. Рамазан и Сергей стояли в толпе, обступившей автомобиль, и с волнением прислушивались, как работает изготовленное их руками сердце мотора. «Мое громче стучит», — сказал Рамазан. «Оба хорошо стучат», — сказал Сергей. Начались муки новорожденного. Государственные испытания, испытания предельно обстоятельные, можно сказать, дотошно придирчивые. Машину гоняли взад и вперед по обширному заводскому двору, и на самом тихом, и на самом полном ходу, и порожняком, и тяжело груженную, и по ровным бетонным плитам, и по ухабам, специально оборудованным для такого случая. Машина металась из конца в конец обширного заводского двора, и казалось, что она дышит тяжело, как загнанная лошадь, и по блестящим свежей краской бокам кабины стекают крупные капли трудового пота. Потом, по знаку главного конструктора, машина остановилась. К ней подходили, осматривали, прослушивали, простукивали ее, а затем вся процедура начиналась сначала, и так несколько раз. Тысячи людей, рабочие и их начальники с нетерпением ждали, когда же финал. Генерального директора торопило министерство. Генеральный директор торопил главного инженера. Главный инженер отбивался как мог, но все же и сам поторапливал главного конструктора. Главный конструктор был неумолим. И всем отвечал одно и то же. Пока не буду уверен в машине, как в самом себе, акта не подпишу. У него, кроме твердой убежденности в своей правоте, была крепкая опора. Секретарь горкома Кашав Гальмзянович Ахунов безоговорочно поддерживал его. «Тебе доверено, ты в ответе. Никого не слушайся, кроме головы и своей совести», — усмехнулся и добавил. «Меня тоже торопит, хотя от меня в данном случае уж вовсе ничего не зависит. Но, как известно, все имеющее начало имеет также и конец. Завершился, исчерпав себя и цикл испытаний первого большегрузного автомобиля. Когда главный конструктор доложил генеральному директору, что испытания первой машины закончены, Добрынин спросил его с усмешкой. «Вы, Александр Степанович, каждый автомобиль собираетесь так испытывать?» «Никак нет», — вполне серьезно ответил главный конструктор. «Такая программа испытаний предусмотрена только для первого автомобиля». И только тут позволил себе улыбнуться, после чего добавил. «Сами знаете, первому всегда и везде труднее». Митинг по поводу выпуска первого автомобиля состоялся на главной площади нового города. Так решено было на совместном заседании бюро горкома и исполкома городского совета. Многие настаивали на том, чтобы провести митинг на привычном месте, на площади перед кинотеатром в поселке строителей. Но Кашав Галимзянович отстоял свою точку зрения. У него сыскался очень веский довод. Посмотреть на первую машину придут все. И старый, и малый. И кто сам работает, и кто дома сидит. Так пусть все они придут в новый город и увидят его своими глазами. А то многие все еще цепляются за свои старые хатки. И это серьезная помеха строительству. Поэтому проведем митинг на главной площади нового города. «Да ее еще и нет», — воскликнул кто-то. «Сейчас это только место для площади. Вы или давно не были там, или у вас со зрением неблагополучно», — довольно резко возразил Кашав Галимзянович. «Площадь спланирована, покрыта асфальтом, заасфальтированы все подходы к ней. Есть площадь. Не со всех сторон застроено, правда, но и сейчас уже есть на что посмотреть, тем более, что в новом городе не одна эта площадь, и надо, чтобы уже построенное увидели все. Бюро согласилось с мнением первого секретаря. Тут же был утвержден и распорядок митинга. День выдался ясный и теплый, впору хоть для середины мая. На обширной главной площади нового города, напротив недостроенного еще здания Дома Советов, соорудили временную дощатую трибуну. Достаточно вместительную, потому что Кашав Галимзянович распорядился пригласить на праздничную трибуну всех до единого рабочих и инженеров, принимавших непосредственное участие в проектировании и изготовлении первой машины большого автомобильного. К 6 часам, митинг проводили сразу после окончания первой смены, площадь заполнилась народом. Кашав Галимзянович оказался прав. Пришли, если и не все жители Высокого берега, то, во всяком случае, многие-многие из тех, кто на митинге обычно не ходит. Многотысячная толпа была по-праздничному нарядна. Едва ли не половину ее составляли женщины и дети. Разноцветные весенние одежды, которых живописно выделялись среди темных спецовок заводских рабочих и серых брезентовых комбинезонов строителей и монтажников. За украшенные лозунгами трибуны, которые сейчас обращены были все взоры, просматривались первые этажи недостроенного еще здания, где предстояло разместиться всем городским, советским и партийным организациям. Над рваной линией незавершенных этажей вздымались ажурные башни подъемных кранов. У здания не предвиделось традиционных классических колонн, еще совсем недавно бывших непременной принадлежностью всякого административного здания, но и без них оно выглядело достаточно внушительно. Ярко-красная трибуна была двухъярусной, в форме усеченной пирамиды. На верхнем ярусе, увенчанном трехцилиндровым микрофоном, собрались руководители города, завода и строительства. На нижнем разместились приглашенные, среди них Рамазан, Сергей и остальные токари Риза. Митинг открыл председатель городского совета, плечистый пожилой человек. Первые его слова были едва слышны, потом в микрофоне что-то щелкнуло, и басовитый голос оратора прорвался на полную мощность, посвященный выпуску первого нашего большегрузного автомобиля, объявляется открытым. Самодеятельный духовой оркестр Дома культуры строителей исполнил гимн. Все стоящие на трибуне на площади подтянулись, и только малолетки продолжали неугомонно шнырять вокруг старших. Первым оратором был генеральный директор большого автомобильного. У Добрынина был редкостный дар – быстро, почти мгновенно овладевать любой аудиторией. О чем бы он ни рассказывал, слушать его было интересно, потому что даже самый известный всем вопрос он умел повернуть новой гранью, в каждом всем известном факте обнаружить новые, никем до того не замеченные подробности и особенности. И все-таки слушали директора почти зачарованно, потому что, рассказывая об известном и знакомом, он умел зацепить в душе каждого такую струну, звук которой не мог оставить безучастным. Он вспомнил первые труднейшие дни строительства, когда квалифицированным машиностроителям приходилось становиться землекопами и грузчиками. Вспомнил о переживаниях старожилов, которым под неумолимым напором стройки приходилось оставлять насиженные гнезда и перебираться в бараки-времянки. Вспомнил, как пускали первую станочную линию в цехе без стен и крыши, и как в этом цехе гуляла злая январская метель. Потом он рассказывал о прекрасном социалистическом новом городе, который украсит Камские берега и займет свое почетное место в ряду великих советских городов-новостроек. О новом городе, облик которого уже просматривается в возведенных кварталах, масштабы и размах которого угадывается уже по этой еще недостроенной центральной площади города. И заканчивая свою речь, Добрынин снова вернулся к тому главному, с чего начинал, о первой машине большого автомобильного. Он рассказал, какая это замечательная, уникальная машина, таких еще нет в нашей стране, которая очень нужна нашей родине с ее огромными просторами. Заглядывая в будущий день, рассказал о том, как с каждым годом все больше и больше могучих, большегрузных машин выйдут на автомагистрали страны, и не будет такого уголка, даже самого отдаленного, где не знали бы машину с маркой большого автомобильного. Так будет, товарищи, — воскликнул оратор. «И порукой этому первый созданный вашими руками автомобиль. Вот он». И тут откуда-то из-за трибуны выехала на площадь новенькая, лоснящаяся свежей краской, сверкающая всеми металлическими деталями машина с ритмично позвякивающим металлическим прицепом. И, выбрасывая ровные колечки дыма из короткой трубы, чуть возвышающейся над крышей кабины водителя, медленно поехала по узкой полосе асфальта между трибуной и первыми рядами собравшихся на митинг. Ликующий клич вырвался у сотен, у тысяч людей. В воздух полетели кепки и береты. Стоящие в первом ряду успевали коснуться бортов автомобиля или прицепа. Виновник торжества величаво пересек площадь, на ближайшем перекрестке развернулся и умчался в сторону возвышающихся над горизонтом заводских корпусов. Митинг продолжался. С деталями для автомобильного мотора было окончено. Теперь их изготовляли на пущенных в действие автоматических линиях. Но работа в цехе нестандартного оборудования не стала менее сложной или менее интересной. Сегодня утром Рамазан получил от сменного инженера чертеж деталей весьма замысловатой конфигурации. Поинтересовался, что это такое, и получил ответ. Матрица для штамповки деталей 62/3. Пришлось задать вопрос, что это за деталь 62/3 и от какого механизма? Инженер разъяснил, что это деталь новой модернизированной модели большегрузного автомобиля. «Только начали машину выпускать и уже новую модель готовим», – удивился Рамазан. «А как же иначе? Техника не может и не должна застаиваться на месте», – и добавил несколько высокопарно. «Непрерывный технический прогресс – знамя научно-технической революции». «Это понятно», – возразил Рамазан. «И я не против. Только еще выпуск действующей модели не налажен как следует, а уже занялись новой». Вместо ответа инженер сам задал вопрос. «Скажите мне, сколько вам времени потребуется, чтобы изготовить эту матрицу?» «Деталь нестандартная. Сначала придется оснастку готовить», — ответил Рамазан. «А конкретно?» «Не могу точно сказать», — признался Рамазан. «Может быть, в 2 недели уложусь». «Вот видите», — сказал инженер. «Одну матрицу, одну деталь, 2 недели. А их потребуется сотни. И еще более сложных конфигураций. Теперь вам понятно, почему уже сегодня начинается разработка новой модели?» «Понятно», — ответил Рамазан. «Но если стало понятно, почему надо изготавливать эту замысловатую матрицу, то это вовсе не означало, что понятно, как ее изготовить. Было над чем поломать голову». Мимо застывшего над чертежом Рамазана прошел начальник цеха. Остановился, но не стал отвлекать его расспросами, сказал только: «После работы зайдешь ко мне». Хотел было обратиться к начальнику цеха за советом по поводу этой несуразной матрицы, но сдержался. «Сначала надо самому раскинуть мозгами. А уж если своих окажется маловато, тогда только идти за чужими». И правильно сделал, что не потянулся за готовеньким, за разжеванным. Правда, 3 часа, если не больше, ушло, пока сообразил, с какого боку подобраться к этой будущей матрице, отливку которой должен он получить уже завтра. 3 часа – это, считай, полсмены. Но не напрасно же они ушли. После работы, как сказано было, Рамазан зашел в цеховую конторку. Она теперь помещалась не в зеленом вагончике у ворот Риза, а в самом корпусе завода, занимая несколько комнат на антресолях. У подкорытого теперь был отдельный кабинет, у дверей которого в проходной комнате сидела, как положено, секретарь-машинистка. В полном соответствии с переменой декорации изменился и облик действующих лиц. Секретарь-машинистка была уже не в стеганом ватнике и шапке с длинными висячими ушами, а в нарядной кофточке и брючках, и сразу видно было, какая она симпатичная девушка. «Вам назначено?» — спросила девушка у Рамазана, остановившегося в дверях приемной. «Велел зайти после работы. Тогда проходите», и показала на полированную дверь с табличкой «Начальник цеха». Подкорытов пригласил Рамазана садиться и без предисловий перешел к делу. «У нас не хватает станочников. Нам прислали из Казани 20 выпускников ПТУ. Как быстрее поставить ребят к станку? Вот, решил посоветоваться с тобой». «Почему с тобой? Ты сам пришел на производство из ПТУ и стал мастером своего дела. Как добиться, чтобы эти ребята стали такими же мастерами? Жду совета». «Из ПТУ тоже не все одинаковые приходят», — подумав, сказал Рамазан. «Согласен с тобой. И способности, и старания не у всех одинаковы». «Я не про то», — сказал Рамазан. «Учителя не одинаковые. У меня был очень хороший учитель». «Где обучался в ПТУ?» «Далеко, в Сибири, в Иркутске». «Уверен, что и в Казани учителя хорошие. Таких, как Николай Николаевич Колосов, нет больше на свете», с предельной убежденностью произнес Рамазан. «Нет, я совершенно серьезно», сказал он, заметив улыбку на лице Подкорытова. «Это такой был человек совсем особенный. Он, можно сказать, жил только для нас. Не только мастерству, всему хорошему учил». Подкорытов как-то особенно пристально посмотрел на своего собеседника. Рамазан Ахметшин открылся ему какой-то новой гранью. Нет, не зря ему с первого взгляда пришелся по душе этот паренек. «Это очень хорошо, что ты помнишь и ценишь своего учителя. Но у нас Николая Николаевича Колосова нет, а есть мы с тобой. Улавливаешь мысль?»
2: «Не улавливаю», — честно сознался Рамазан.
1: Подкорытов еще раз окинул его взглядом. «Ты очень хорошо сказал о Николае Николаевиче. Вот если бы и ты так для этих ребят...»
2: «Да что вы, Валентин Александрович», — упрекнул Рамазан. «Какой из меня учитель? Тебя учили, а других не обязательно?»
1: «Ну, зачем вы так, Валентин Александрович?» – упрекнул Рамазан. «Разве дело в том, что я не хочу? Я так понимаю, если берешься, должен выполнять, а не можешь выполнить, все равно берись».
2: «Как же быть?» – спросил Подкорытов. «Если тебе не по зубам, тогда кому в нашем цехе?» Рамазан насупился, напряженно размышляя. Думал долго, наконец произнес: «Всем».
1: «Хм. Теперь я не улавливаю», — сказал Подкорытов.
2: «Вы про меня сказали мастер».
1: «Спасибо.
2: Только таких мастеров у нас много, а я один. Все мастера. Все будут учителя».
1: «Все равно не понял».
2: «Каждому ученика», — пояснил Рамазан. «Одного научить можно, научить своим примером. И присмотреть, если за одним, тоже можно».
1: Подкорытов задумался, покусал нижнюю губу, вздохнул, произнес как бы про себя: «Заманчиво очень даже», и поднял глаза на Рамазана. «Мне ведь тоже нелегко лучшего токаря лишиться. Зато, с другой стороны, не один, а целых 20 токарей снизит выработку. То же самое в конечном счете и получится, если только не хуже».
2: «Почему снизит?» – вскинулся Рамазан. «Никак нельзя снижать. Наоборот, больше должны давать. Помощник под руками. Ну, может быть, – подумав, согласился он, – несколько первых дней. Придется после смены прихватить час-другой, а потом все наладится».
1: «Думаешь, согласятся?» – спросил Подкорытов все еще с сомнением в голосе.
2: «Конечно, согласятся», – заверил Рамазан. «Я согласен. Сергей будет согласен. Василий будет согласен. Семен будет согласен. И остальные тоже будут согласны. А если кому и не захочется, если найдется такой, все равно стыдно будет от всех отставать».
1: Как не уверен был Рамазан в том, что все токари охотно последуют его примеру и возьмут под свое крыло новичков-ПТУшников, все же решил проверить, насколько обоснована его уверенность, и начал проверку, не выходя из дома. Вечером после обеда Полина еще не устроилась на работу и по-прежнему, к немалому их удовольствию, кормила их домашними обедами. Рамазан рассказал Сергею о своем разговоре с начальником цеха. Из первых слов понял, что сомнения Подкорытого были далеко не беспочвенными. Сергей прямо ничего не возразил, но сказал с усмешкой, что нынешняя молодежь, хоть бы и те же ПТУшники, совсем на других дрожжах замешаны. И когда заметил, что Рамазану такая аттестация не понравилась, обосновал свою точку зрения. «Мы с тобой еще войну помним. Хоть сами не нюхали, а все-таки понимаем, потому что помним».

0: транзисторы, магнитофончики, волосы до плеч. Не поймешь, парень или девка. В голосе Сергея прозвучало такое необычное для него раздражение, почти ожесточение, что Рамазан не сразу нашел слова, чтобы возразить ему. Но он же должен переубедить его. Уж если с Сергеем не найдут они общего языка, как же тогда с остальными? «Ну, при чем тут волосы?» — сказал он. «Как можно мягче и спокойнее. В деревне раньше про женщин так говорили. Волос долгий, ум короткий. Нехорошо говорили, неправильно. А теперь ты-то то же самое про ребят говоришь. Ребят хорошие. В училище пошли, ремесло обучились, рабочими хотят быть, а ты говоришь волосы. Ну, мне самому не нравится. Ну, если мода нынче такая, может, придет время под машинку стричься будут или вовсе бритами ходить.
1: Ладно, хватит агитировать, сказал Сергей, улыбаясь. Не наводи тень на ясный день. Говори прямо, чего от меня требуется.
0: Совсем немного, сказал Рамазан. Возьмешь, как и я, одного парня под свою команду и подпишешь со мной договор на соревнование.
1: О чем?
0: А чей ученик волосы длиннее отрастит?
1: Давай не трави. Без слов понятно. Чей ученик быстрее науки пройдет и раньше к станку станет. «Принимается?»
0: Сергей только махнул рукой. «С тобой поспоришь». На другой день с утра такую же беседу Рамазан провел с Василием Петреску и Сеней Дракохрустом. С обоими сразу. Долго уговаривать не пришлось. Василий только посетовал на мягкость характера. «Не станет слушаться. Что я с ним буду делать?»
1: «О чем звук?» – удивился Сеня Дракохруст. «Рецепт предков. Раз сказал, два сказал, третий раз по затылку».
0: Каждый из выпускников ПТУ получил опытного наставника. Уверенность Рамазана оправдалась, а опасения Подкорытова не подтвердились. Никто из станочников не отказался принять подшефного, так же, как и никто не снизил выработку, не ухудшил показателей своей работы. Пришло время... И Рамазан доложил начальнику цеха, что его ученик вполне готов к самостоятельной работе.
1: «Дадим остальным еще неделю. Еще 10 дней сроку и...» Подкорытов заглянул в перекидной календарь. «И 15-го проведем квалификационную комиссию. Нет возражений? Так и запишем». И сделал пометку в календаре.
0: «А вы сомневались?» «Валентин Александрович», — сказал Рамазан начальнику цеха, после того, как заседание комиссии закончилось результатами вполне удовлетворительными. «Опасались. А разве я один смог бы за такой короткий срок обучить 20 человек?»
1: «Все относительно и все условно», — возразил Подкорытов. «Сроки хороши, но это еще не станочники».
0: «Не согласен с вашими словами», – запротестовал Рамазан. «Все умеют работать, все будут работать». Подкорытов усмехнулся.
1: «Будь по-твоему. Но что ты скажешь, если я заберу из твоей бригады Ветлугина и остальных, а тебе в бригаду дам новичков? Согласишься?»
2: «А Ветлугина и остальных куда?»
1: «Ветлугин будет бригадиром вместо тебя. Но ты еще не ответил, согласен или нет?»
2: «Согласен», — сказал Рамазан. «Только у меня будет предложение». Он тоже усмехнулся. «Можно сказать, рационализаторское. В моей бригаде сейчас самые опытные. Давайте всех сделаем бригадирами».
0: Подкорытов глядел на него с прищуром.
1: «Широко замахиваешься».
2: «По цеху и замах», — отшутился Рамазан и продолжил уже совершенно серьезно. «Я много думал. Пусть будут в цехе 4 молодежные бригады».
1: «Подумаю», — сказал Подкорытов. Долго раздумывать было некогда. Само дело поторапливало. Снова

0: В месяце молодежные бригады были организованы. С рабочей силой в цехе стало полегче. Когда Кашафу Галимзяновичу стало известно, каким образом появились молодежные бригады в цехе нестандартного оборудования, Подкорытов не делал из этого секрета и нисколько не умалил роли в этом деле токаря Ахметшина. Он снова вернулся к той же мысли, которая уже им ранее вынашивалась. Этого парня не надо упускать из виду. Кашав Галимзянович велел принести личное дело кандидата в члены партии Ахметшина Рамазана Абдуловича и очень внимательно перечел его. Родился в год Победы и совсем недалеко от Высокого берега. Отец и мать рабочие, коммунисты. Очень хорошо и объясняет многое. Окончил 8 классов средней школы, затем ПТУ, работал. Успел во многих местах поработать. На большом автомобильном 3-й год. Здесь принят в кандидаты. Награжден орденом. Хорошая биография. Строительство первой очереди завода завершалось. Близилась торжественная дата официального пуска большого автомобильного. Все, каждый по-своему, в зависимости от места, занимаемого им в бригаде, цехе, на заводе, участке, в стройуправлении, готовились к предстоящему торжеству. Пуск предприятия такого масштаба и такого экономического потенциала, представлявшего новое слово в отечественной и мировой технике, выходил за рамки города и республики, становился событием всесоюзного значения. Ожидалось праздничное правительственное приветствие и награждение передовиков орденами и медалями. Администрации и общественные организации строительства и завода произвели нелегкий отбор и представили свои соображения в соответствующее министерство. Полина воскликнула: «Вот уж теперь тебе, Рамазан, квартиру дадут вне всякой очереди». Рамазан вскинул голову и как будто хотел что-то возразить, но промолчал. Не потому промолчал, что нелепо делить шкуру с еще живого медведя, он просто не слышал, точнее сказать, не дошло до его понимания, произнесенное Полиной. Он сам был потрясен больше всех. Это не шло ни в какое сравнение с той отрапью, которую ему пришлось испытать почти год назад, когда, стоя на почетной трибуне, услышал свою фамилию в числе награжденных орденами. В том списке он был не один, с ним рядом, сразу следом за ним, а в газете строка к строке стоял Сергей, несколько поодаль другие его товарищи. Сейчас же из заводских он один, если не считать генерального директора, но это особая статья, один из десятков тысяч рабочих был удостоен. Нет, это даже и осмыслить было трудно. Откровенно обрадован и в то же время искренне изумлен был Сергей. Проще всех отнеслась к событию Полина. Она всегда с большим уважением относилась к Рамазану. От Сергея не раз слышала восторженные отзывы о золотых руках и светлой голове Рамазана. Словом, считала его хорошим человеком и замечательным мастером своего дела. Кого же и награждать, если не такого человека? И совершенно естественно было, что такому человеку должны оказать внимание и пойти навстречу, хотя бы и насчет квартиры. Так что в высказанном Полиной предположении не было никакой подоплеки, тем более иронического смысла. Сказала, потому что так считала правильным и справедливым. И поэтому, если бы и дошло до Рамазана, то не было у него никаких сколько-нибудь уважительных причин, чтобы ей возражать или на нее обижаться. Он начал приходить в себя. Не то чтобы он стал воспринимать свое геройство как должное, он просто смирился, вынужден был смириться с тем, что оказался в таком положении. И если и был озабочен, то только тем, чтобы суметь вести себя соответственно новому своему положению, не потерять своего лица, качнувшись в ту или иную сторону. Словом, надо было остаться самим собой. Но ведь именно это куда как непросто. Даже в цехе, среди вовсе своих, и то было непросто. По-разному встретили. Кто-то был от души рад, что вот стоящему с ним рядом, такому же, как он, рабочему человеку, столь высокая почесть. Рад прежде всего потому, что понимал, награда не только тому, на чьей груди она будет красоваться, но и всему цеху. Из худого цеха не отберут герои. Таких было большинство, и с такими по-прежнему было легко и просто. Не обошлось, как почти всегда бывает в жизни, и без комического. Молодые питомцы рамазановской бригады стали задирать нос перед своими сверстниками из других бригад. Наша бригада геройская, да столь вызывающе, что пришлось бригадиру вразумить их. Не так уж много времени минуло, еще и месяца не прошло. А предположение Полины подтвердилось. Как-то в конце смены подошел к Рамазану председатель цехового комитета, подождал, пока он выключит станок, и, поглаживая светлые рассыпчатые усы, что всегда свидетельствовало о добром расположении духа, сообщил, что вчера на заседании цехового комитета решили трехкомнатную квартиру в новом доме на проспекте Революции отдать ему, Рамазану Ахметшину. «Почему мне?» – спросил Рамазан почти машинально. «Ты же давно подавал заявление, просил улучшить жилищные условия», – с некоторым даже недоумением ответил председатель цехкома. «Все подавали», – сказал Рамазан. «Отдали тебе». Все куда как резонно, но Рамазану все-таки счел необходимым уточнить. «Я слышал, что квартиру эту обещали Матвею Кузьмичу, он второй год впятером в одной комнатке бьется». «Обещали». Неохотно подтвердил председатель цехкома и даже дернул себя за кончик уса. «Обещали, а теперь перерешили. Не ему, чтобы дать, а тебе». «Почему?» Председатель цехового комитета усмехнулся. «Непонятно. Кто герой, он или ты?» «Неправильно перерешили, товарищ председатель цехового комитета», стараясь говорить как можно спокойнее, заявил Рамазан. «Во-первых, у Матвея Кузьмича семья 5 человек. У меня всего 3. Во-вторых, я в благоустроенном доме живу. Водопровод, газ и прочее. А он, можно сказать, в бараке». «Это все на цехкоме учитывали, когда выносили решение», перебил его председатель. И тогда, видя, что доводы его отскакивают от собеседника, Рамазан ударил из главного калибра. «А учитывали на цехкоме, что из этого получается? Я герой, у своего товарища кусок из горла вырвал. Такую репутацию герою создать хотите?» Подействовало. «Как знаешь», — сказал председатель цехкома и ушел, не добавив ни слова.
1: Вы слушали страницы книги Франца Таурина «Повесть о рабочем человеке». Читал заслуженный артист РСФСР Василий Бочкарев.

0: Простите, ваши самые любимые стихи.
1: У меня нет самого любимого стихотворения. У меня самое любимое то, которое я напишу завтра.
0: Простите, то, что вы напишете завтра?
1: Ну, его же еще нет, оно еще не написано. А мне всегда кажется, что завтра я напишу самое хорошее стихотворение.
0: Ну, тогда прочитайте то, что уже написано.
1: Я прочту для маленьких и для тех, кто старше. А вы, мои дорогие читатели, если знаете эти стихи, пожалуйста, помогайте мне читать, читайте вместе со мной. Я, правда, вас не услышу, но почувствую, что вы вместе со мной читаете. Я расту, а я не знал, что я расту все время, каждый час. Я сел на стул, но я расту. Расту, шагая в класс. Расту, когда гляжу в окно. Расту, когда сижу в кино. Когда светло, когда темно, расту. Расту я все равно. Идет борьба за чистоту. Я подметаю и расту. Сажусь я с книжкой на тахту. Читаю книжку и расту. Стоим мы с папой на мосту. Он не растет, а я расту. Отметку ставит мне не ту. Я чуть не плачу, но расту. Расту и в дождик, и в мороз. Уже я маму перерос. Мама или я? Непонятно, кто из нас поступает в первый класс. Мама или я? Новиков Илья. Наш букет уже готов. Кто не спит из-за цветов? Кто глядит чуть свет? Не завял букет мама, а не я, Новиков Илья. Рассказала всем чужим, скоро в школу побежим, мама, а не я, Новиков Илья. Перед первым сентябрем мама сбилась с ног. Ну-ка книжки соберем, что на завтрак мы берем? Не проспи, сынок. Непонятно, кто из нас поступает в первый класс, мама или я, Новиков Илья. Прочту вам стихотворение, которое называется «Так на так». Но раньше оно называлось по-другому – «Два Ивана». А потом мне ребята написали письмо, что пусть это стихотворение лучше называется «Так на так». Оно теперь так и называется. Решили два Ивана меняться без обмана. А что менять, не в этом суть. Хоть что-нибудь на что-нибудь. Игрушечного зайку на гвоздики и гайку, а гвоздики и гайку потом опять на зайку. Друзья не ищут выгод, им пошуметь, попрыгать, кричать, меняю кошку на сломанную брошку, а сломанную брошку потом опять на кошку. Решили два Ивана меняться без обмана. А что менять, не в этом суть, хоть что-нибудь на что-нибудь. Так целый день менялись и при своем остались. Прочту вам стихи, которые называются «В пустой квартире». Это немножко грустное стихотворение. Ну, в общем, вы сами решите, веселое оно или грустное. В пустой квартире я дверь открыл своим ключом. Стою в пустой квартире. Нет, я ничуть не огорчен, что я в пустой квартире. Спасибо этому ключу. Могу я делать, что хочу, ведь я один в квартире, один в пустой квартире. Спасибо этому ключу. Сейчас я радио включу, я всех певцов перекричу. Могу свистеть, стучать дверьми. Никто не скажет, не шуми, никто не скажет, не свисти. Все на работе до пяти. Спасибо этому ключу. Ну почему-то я молчу, и ничего я не хочу. Один в пустой квартире. Лето на весах. Есть в нашем лагере весы. Не просто так, не для красы. Мы проверяем по утрам, кто пополнел, на сколько грамм. Нет, мы не ходим в дальний лес, а вдруг в походе сбавим вес. Нам не до птичьих голосов, проводим утро у весов. Нельзя бродить нам по лесам, все по часам да по весам. А в дождь мы сразу под навес. Ребята, ценится навес. И сколько здесь бывает драм. Сережа сбавил килограмм и долго ахал и стонал весь медицинский персонал. Вдруг изменился наш режим. С утра на речку мы бежим. Мы обнимаемся, визжим, ура, не вешайте носы, у нас испортились весы. Стихотворение недавно написанное, прочту вам. Думают ли звери? Я думаю о том, умеют думать звери? Вот, шевельнув хвостом, котенок входит в двери. Он думает о том, что будет с ним потом. Есть мысли у телят. Я видел, как телята хвостами шевелят и вдаль глядят куда-то. Бывают у собак нерадостные мысли. Задумается пес, и уши вниз повисли. Я думаю о том, должны подумать птицы, куда им полететь и где им приютиться. Должны, в конце концов, подумать про птенцов. Я бабушку спросил, умеют думать звери? Она сказала, нет, но я еще проверю. Ну и еще одно стихотворение, оно называется «Голос Артека». На юге в республике горной с утра распевают горластые горны. На каждую гору на берег скалистый выходят горнисты, горнисты, горнисты. На каждую гору, на каждый пригорок выходят горнисты не 30, не 40, а 200 и 300. А 200 и 300 выходят горнисты, горнисты, горнисты. У этих горнистов особые горны. Они запевают над морем, над черным, ведут перекличку, несут эстафету от черного моря по белому свету.

0: Лесная застава, приземистый дом, высокие сосны за темным окном. В тот дом ненадолго спускаются сны, в том доме винтовки стоят у стены. Здесь рядом граница, чужая земля, здесь рядом не наши леса и поля.
1: Но кто там стучит? Кто ломится в дом? У двери мальчишка, он дышит с трудом. Он громко кричит: «Пропусти, часовой! Мне нужен начальник, впустите, я свой!» Я видел собаку, исчезла в лесу. Откуда-то издали свистнули псу. При отблеске молнии я видел вблизи прижатые уши, вся морда в грязи, ошейник плетеный на шее надет. Собака не наша, такой у нас нет. И вот уж начальник вскочил на коня. «Товарищ начальник, возьмите меня! Я метко стреляю, без промаха бью. Мне брат доверяет винтовку свою».
0: Но молча начальник пригнулся в седле, и конь поскакал по размытой земле. Хлещет все яростный дождь проливной, сквозь заросли мчится вперед вороной. Но лес не пускает, встречает в штыки, колючих кустов выставляет полки. Но к лесу ночному начальник привык. Он знает участок, он мчит напрямик.
2: С ним рядом собака по кличке Пират. Не раз посылали пирата в наряд. Он след находил на земле, на снегу. Он в правую руку впивался врагу. Вздрогнули ноздри. Волнуется пес. Метнулся к оврагу, сбежал под откос, к земле припадая шарахнулся в бок и вдруг как струну натянул поводок. И видит начальник вдали за сосной чужая собака с лохматой спиной. По лужам, по выступам скользких корней пират, задыхаясь, несется за ней. Хрипит он и рвется вперед с поводка. Но сосны редеют, граница близка. Сбежать на пригорок лохматому псу. Но выстрел короткий раздался в лесу. У самой границы, на тропке лесной, упала собака с лохматой спиной.
1: Собака не наша, такой у нас нет. Ошейник плетеный на шее надет. Зашита в ошейнике пачка бумаг. Собаку послал с донесением враг.
0: Тревога, тревога! Из разных концов стекаются к лесу отряды бойцов. Кольцом окружить, перерезать пути, живым на заставу врага привести.
2: Лес будет прочесан и выверен весь. Но враг не уйдет, он останется здесь. Он выбрал ненастье, дождливую ночь. Он думал, что дождь ему сможет помочь.
0: Он крался вперед, раздвигая кусты, но скрыты за соснами наши посты. И в зарослях частых залег часовой. Не видно бойца за высокой травой.
1: Вот начало небо светлеть наконец. С заставы к начальнику скачет гонец. На лошади мальчик сидит с верховым. Товарищ начальник, он пойман живым. Он там, на заставе. Скачите за мной. А где же собака с лохматой спиной?
2: Собака уже не послужит врагу. А я тебя, парень, поздравить могу. Ты завтра в подарок получишь щенка. Ты сам его будешь спускать с поводка.
0: Лесная застава, приземистый дом. Высокие сосны за темным окном. В тот дом ненадолго спускаются сны. В том доме винтовки стоят у стены. Здесь рядом граница, чужая земля. Здесь рядом не наши леса и поля.

0: Почему телефон занят?
1: Почему телефон занят?
2: Почему телефон занят?
3: Почему телефон занят?
4: По телефону деньги сколь? Нельзя к нам дозвониться.
1: Живет народ у нас такой. Ответственные лица. Живут у нас три школьника, да первоклассник Коленька.
5: Придут домой ученики, и начинаются звонки. Звонки без передышки. А кто звонит? Ученики. Такие же мальчишки.
1: Андрей, что задано, скажи. Ах, повторяем падежи, и все снова по порядку. Ну ладно, трубку подержи, я поищу тетрадку.
6: Сережа, вот какой вопрос. Кто полушарие унес? Я в парте шарил, нет карты полушарий.
3: Не замолкают голоса, взывает в трубке кто-то. А по ботанике леса, луга или болото?
0: Звонят ученики. Зачем писать им в дневники, какой урок им задан? Ведь телефон-то рядом. Звони друг другу на дом.
3: Звонят ученики. У них пустые дневники, у нас звонки.
2: А первоклассник Колечка звонит Смирновой Галочке. Сказать, что пишет палочки и не устал нисколечко.
6: Почему телефон занят?
4: Почему телефон занят?

0: заранее-заранее все было решено. У школьников собрание, потом у них кино. Придет из школы старший брат, он мне расскажет все подряд. Он объяснит мне, что к чему, а я большая, я пойму. И вот он начал свой рассказ.
1: Они ползут, а он им раз, а тут как раз она ползла. А он как дат ему со зла. Они ей раз, она им раз. Ой. Но тут как раз ее он спас. Он был с ней заодно. Ух, сильное кино.
0: Нет, видно, я еще мала. Я ничего не поняла.

0: войско решилось идти прямо на город Дубно, где носили слухи, было много казны и богатых обывателей. В полтора дня поход был сделан, и запорожцы показались перед городом. Жители решили защищаться до последних сил и крайности и лучше хотели умереть на площадях и улицах перед своими порогами, чем пустить неприятеля в домы. Высокий земляной вал окружал город. Где вал был ниже, там высовывались каменная стена или дом, служивший батареей, или, наконец, дубовый частокол. Гарнизон был силен и чувствовал важность своего дела. Запорожцы жарко было полезли на вал, но были встречены сильную картечью. Мещане и городские обыватели, как видно, тоже не хотели быть праздными и стояли кучею на городском валу. В глазах их можно было читать отчаянное сопротивление. Женщины тоже решились участвовать, и на головы запорожцам полетели камни, бочки, горшки, горячий вар и, наконец, мешки песку, слепившего и мочи. Запорожцы не любили иметь дело с крепостями. Вести осады была не их часть. Кошевой повелел отступить и сказал: «Ничего, паны, братья, мы отступим. Но будь я поганый татарин, а не христианин, если мы выпустим их хоть одного из города, пусть их все передохнут собаки с голоду». Войско, отступив, облегло весь город и от нечего делать занялось опустошением окрестностей, выжигая окружные деревни, скирды неубранного хлеба и напуская табуны коней на нивы, еще не тронутые серпом, где как нарочно колебались тучные колосья, плод необыкновенного урожая, наградившего в ту пору щедро всех земледельцев. Но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездействием и продолжительную трезвостью, не сопряженную ни с каким делом. Кошевой велел удвоить даже порцию вина, что иногда водилось в войске, если не было трудных подвигов и движений. Молодым, и особенно сынам Тараса Бульбы, не нравилась такая жизнь. Андрей заметно скучал. «Неразумная голова», — говорил ему Тарас. «Терпи, козак, атаман будешь. Не тот еще добрый воин, кто не потерял духа в важном деле, а тот добрый воин, кто и на безделье не соскучит, кто все вытерпит. И хоть ты ему что хочешь, а он все-таки поставит на своем». Но не сойтись пылкому юноше старцам. Другая натура обоих, и другими очами глядят они на то же дело. А между тем подоспел Тарасов полк, приведенный Товкачом. С ним было еще два Исаула, писарь и другие полковые чины. Всех казаков набралось больше 4000. Было между ними немало эхочи комонных, которые сами поднялись своей волею, без всякого призыва, как только услышали, в чем дело. Исаулы привезли сыновьям Тараса благословение от старухи-матери и каждому по кипарисному образу из Межигорского Киевского монастыря. Надели на себя святые образа оба брата и невольно задумались, припомнив старую мать. Что-то пророчит им и говорит это благословение. Благословение ли на победу над врагом и потом веселый возврат на отчизну с добычей и славой, на вечной песне бандуристам, или же... Но неизвестно будущее, И стоит оно пред человеком, подобно осеннему туману, поднявшемуся из болот. Безумно летают в нем вверх и вниз, черкая крыльями птицы, не распознавая в очи друг друга, голубка, не видя ястреба, ястреб, не видя голубки, и никто не знает, как далеко летает он от своей погибели. Остап уже занялся своим делом и давно отошел к куреням. Андрей же, сам не зная отчего, чувствовал какую-то духоту на сердце. Уже казаки окончили свою вечерю, вечер давно потухнул, июльская чудная ночь обняла воздух, но он не отходил к куреням, не ложился спать и глядел невольно на всю бывшую перед ним картину. Возле телег, под телегами и подали от телег везде были видны разметавшиеся на траве запорожцы. Все они спали в картинных положениях, кто подмастив себе под голову куль или шапку, или употребивший просто бок своего товарища. Андрей обошел казацкие ряды. Костры, у которых сидели сторожа, готовились ежеминутно погаснуть. И самые сторожа спали, перекусивши саламаты и галушек во весь казацкий аппетит. Он подивился немного такой беспечности, подумавши: «Хорошо, что нет близко никакого сильного неприятеля и некого опасаться». Временами Андрей как будто позабывался, и какой-то легкий туман дремоты заслонял на миг пред ним небо, и потом оно опять очищалось и вновь становилось видно. В это время показалось ему, мелькнул пред ним какой-то странный образ человеческого лица. Думая, что это было простое обаяние сна, который сейчас же рассеется, он открыл большие глаза свои и увидел, что к нему точно наклонилось какое-то изможденное, высохшее лицо и смотрело прямо ему в очи. Длинные, черные, как уголь, волосы неприбранные, растрепанные, лезли из-под темного, наброшенного на голову покрывала. И странный блеск взгляда, и мертвенная смуглота лица, выступавшего резкими чертами, заставили бы скорее подумать, что это был призрак. Он схватился невольно рукою за пищаль и произнес почти судорожно: «Кто ты? Коли дух нечистый, сгинь с глаз! Коли живой человек не в пору завел шутку, убью с одного прицела!» В ответ на это привидение приставило палец к губам и, казалось, молило о молчании. Он опустил руку и стал вглядываться в него внимательней. По длинным волосам, шее и полуобнаженной смуглой груди распознал он женщину, но она была не здешняя уроженка. Все лицо было ее смугло, изнурено недугом. Широкие скулы выступали сильно над опавшими под ними щеками. Узкие очи подымались дугообразным разрезом кверху. И чем более он всматривался в черты ее, тем более находил в них что-то знакомое. Наконец он не вытерпел, чтобы не спросить: «Скажи, кто ты? Мне кажется, как будто я знал тебя или видел где-нибудь 2 года назад, тому в Киеве».
1: 2 года назад? В Киеве? — повторил Андрей, стараясь перебрать все, что уцелело в его памяти от прежней бурсацкой жизни. Он посмотрел еще раз на нее пристально и вдруг вскрикнул во весь голос: «Ты! Татарка! служанка панночки, воеводиной дочки. Чш! Произнесла татарка, сложив с умоляющим видом руки, дрожа всем телом и оборотя в то же время голову назад, чтобы видеть, не проснулся ли кто-нибудь от такого сильного вскрика, произведенного Андреем.
2: «Скажи, скажи, от чего? Как ты здесь?»
1: — говорил Андрей, почти задыхаясь, шепотом, прерывавшимся всякую минуту от внутреннего волнения.
2: «Где панночка? Жива ли еще она?»
3: «Она тут, в городе».
2: «В городе?» — произнес он, едва опять не вскрикнувший, и почувствовал, что вся кровь вдруг прихлынула к сердцу. «Отчего же она в городе?»
3: «От того, что сам старый пан в городе. Он уже полтора года как сидит воеводы в Дубне».
2: «Что ж она, замужем?»
3: «Да говори же, какая ты странная! Что она теперь?» «Она другой день ничего не ела».
2: «Как?»
3: «Ни у кого из городских жителей нет уже давно куска хлеба. Все давно едят одну землю».
1: Андрей остолбенел.
3: «Панночка видала тебя с городского валу вместе с запорожцами. Она сказала мне: ступай, скажи рыцарю, если он помнит меня, чтобы пришел ко мне, а не помнит, чтобы дал тебе кусок хлеба для старухи моей матери, потому что я не хочу видеть, как при мне умрет мать. Пусть лучше я прежде, а она после меня».
1: «Проси, хватай его за колени и ноги, у него также есть старая мать, чтоб ради ее дал хлеба». Много всяких чувств пробудилось и вспыхнуло в молодой груди казака.
2: «Но как же ты здесь? Как ты пришла?»
3: «Подземным ходом».
2: «Разве есть подземный ход?»
3: «Есть».
2: «Где?»
3: «Ты не выдашь, рыцарь.
2: Клянусь крестом святым».
3: «Спустясь в яр и перейдя проток, там, где тростник».
2: «И выходит в самый город?»
3: «Прямо к городскому монастырю».
2: «Идем. Идем сейчас».
3: «Но ради Христа и Святой Марии кусок хлеба».
2: «Хорошо. Будет. Стой здесь, возле воза. Или лучше ложись на него. Тебя никто не увидит, все спят. Я сейчас ворочусь».
1: И он отошел к возам, где хранились запасы, принадлежавшие их куреню. Сердце его билось. Все минувшее, все, что было заглушено нынешними казацкими биваками, суровой бранной жизнью, все всплыло разом на поверхность, потопивши в свою очередь настоящее. Опять вынырнуло перед ним, как из темной морской пучины, гордая женщина. Вновь сверкнули в его памяти прекрасные руки, очи, смеющиеся уста, густые темно-ореховые волосы, курчаво распавшиеся по грудям, и все упругие в согласном сочетании созданные члены девического стана. Он шел, а биение сердца становилось сильнее и сильнее при одной мысли, что увидит ее опять, и дрожали молодые колени. Пришедший к вазам, он совершенно позабыл, зачем пришел. Поднес руку ко лбу и долго тер его, стараясь припомнить, что ему нужно делать. Наконец вздрогнул. Весь исполнился испуга. Ему вдруг пришло на мысль, что она умирает от голода. Он бросился к возу и схватил несколько больших черных хлебов себе под руку, но подумал тут же, Не будет ли эта пища, годная для дюжего неприхотливого запорожца, груба и неприлична ее нежному сложению? Что делать?
2: Был, однако же, где-то, кажется, на вазу отцовского полка мешок с белым хлебом, который нашли ограбивши монастырскую пекарню. Он прямо подошел к отцовскому возу, но на вазу уже его не было. Остап взял его себе под головы и, растянувшись возле на земле, храпел на все поле. Андрей схватил мешок одной рукой и дернул его так, что голова Остапа упала на землю, а он сам вскочил в просонках и, сидя с закрытыми глазами, закричал, что было мочи: «Держите! Держите чертова ляха! Да ловите коня! Коня ловите!»
1: «Замолчи! Я тебя убью!» — закричал в испуге Андрей, замахнувшись на него мешком. Но Остап и без того уже не продолжал речи, присмирел и пустил такой храп, что от дыхания шевелилась трава, на которой он лежал.
0: Андрей робко оглянулся на все стороны, чтобы узнать, не пробудил ли кого-нибудь из казаков сонный бред Остапа. Одна чубатая голова точно приподнялась в ближнем курене и, поведя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждав минуты две, он, наконец, отправился с своей ношею. Татарка лежала, едва дыша. «Вставай, идем. Все спят, не бойся. Подымешь ли ты хоть один из этих хлебов, если мне будет несподручно захватить все?» Сказав это, он взвалил себе на спину мешки, стащил, проходя мимо одного воза, еще один мешок с просом, взял даже в руки те хлебы, которые хотел было отдать нести татарке, и, несколько понагнувшись под тяжестью, шел отважно между рядами спавших запорожцев.
2: «Андрей! — сказал старый Бульба в то время, когда он проходил мимо его. Сердце его замерло. Он остановился и, весь дрожа, тихо произнес: «А что?»
0: «С тобою баба! Ей отдеру тебя, вставши на все бока! Не доведут тебя бабы к добру!» Сказавши это, он оперся головою на локоть и стал пристально рассматривать закутанную в покрывало татарку. Андрей стоял ни жив, ни мертв, не имея духа взглянуть в лицо отцу. И потом, когда поднял глаза и посмотрел на него, увидел, что уже старый Бульба спал, положив голову на ладонь. Он перекрестился. Вдруг отхлынул от сердца испуг еще скорее, чем прихлынул. Когда же поворотился он, чтобы взглянуть на татарку, она стояла перед ним подобно темной гранитной статуе, вся закутанная в покрывало, и отблеск отдаленного зарева, вспыхнув, озарил только одни ее очи, помутившиеся, как у мертвеца. Он дернул за рукав ее, и оба пошли вместе, беспрестанно оглядываясь назад, и, наконец, опустились отлогостью в низменную лощину, почти яр, называемый в некоторых местах балками, по дну которой лениво присмыкался проток, поросший осокой и усеянный кочками. Пробираясь меж тростником, остановились они перед наваленным хворостом и фашинником. Отклонив хворост, нашли они рот земляного свода, отверстие, мало чем большее отверстие бывшего в хлебной печи. Татарка, наклонив голову, вошла первая. Вслед за нею Андрей, нагнувшись сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться со своими мешками, и скоро очутились оба в совершенной темноте. Андрей едва двигался в темном и узком земляном коридоре, следуя за татаркой и таща на себе мешки хлеба.
1: «Скоро нам будет видно, — сказала проводница. — Мы подходим к месту, где поставила я светильник». И точно, темные земляные стены начали понемногу озаряться. Они достигли небольшой площадки, где, казалось, была часовня. По крайней мере, к стене был приставлен узенький столик в виде алтарного престола, и над ним виден был почти совершенно изгладившийся, полинявший,
3: образ католической Мадонны. Небольшая серебряная лампадка перед ним, висевшая чуть-чуть, озаряла его. Наконец, перед ними показалась маленькая железная дверь.
1: «Ну, слава Богу, мы пришли», —
3: сказала слабым голосом татарка, приподняла руку, чтобы постучать, и не имела сил. Андрей ударил вместо нее сильно в дверь, раздался гул, показавший, что за дверью был большой простор. Гул этот изменился, встретив, как казалось, высокие своды. Через минуты две загремели ключи, и кто-то, казалось, сходил по лестнице. Наконец дверь отперлась. Их встретил монах, стоявший на узенькой лестнице с ключами и свечой в руках. Он посветил им, запер за ними дверь, ввел их по лестнице вверх, и они очутились под высокими темными сводами монастырской церкви. У одного из алтарей, уставленного высокими подсвечниками и свечами, стоял на коленях священник и тихо молился. Они перешли через церковь, незамеченные никем, и вышли потом на площадь, бывшую перед нею. Заря уже давно румянилась на небе, все возвещало восхождение солнца.
1: «Все переели», — сказала татарка. «Всю скотину, ни коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всем городе. У нас в городе никогда не водилось никаких запасов. Все привозилось из деревень».
2: «Но как же вы, умирая такой лютой смертью, все еще думаете оборонить город?»
1: «Да, может быть, воевода и сдал бы. Но вчера утром полковник, который в Буджаках, пустил в город ястреба с запиской, чтобы не отдавали города, что он идет на выручку с полком, дожидает только другого полковника, чтобы идти обои вместе, и теперь всякую минуту ждут их. Ну вот мы пришли к дому».
3: Андрей уже издали видел дом, не похожий на другие, и, как казалось, строенный каким-нибудь архитектором итальянским. Он был сложен из красивых тонких кирпичей в два этажа. Андрей уже было хотел идти прямо в широкую дубовую дверь, украшенную гербом и множеством резных украшений, но татарка дернула его за рукав и указала маленькую дверь в боковой стене. Этою вышли они в коридор и потом в комнату, которую он начал внимательно рассматривать. Свет, проходивший сквозь щель ставня, тронул кое-что. Малиновый занавес, позолоченный карниз и живопись на стене. Здесь татарка указала Андрею остаться, отворила дверь в другую комнату, из которой блеснул свет огня. Он услышал шепот и тихий голос, от которого все потряслось у него. Он видел сквозь растворившуюся дверь, как мелькнула быстро стройная женская фигура с длинную роскошную косою, упадавшую на поднятую кверху руку. Татарка возвратилась и сказала, чтобы он взошел. Он не помнил, как взошел и как затворилась за ним дверь. Он повернулся в другую сторону и увидел женщину, казалось, застывшую и окаменевшую в каком-то быстром движении. Казалось, как будто вся фигура ее хотела броситься к нему и вдруг остановилась. И он остался также изумленным перед нею. Не такую воображал он ее видеть. Это была не она, не та, которую он знал прежде. Ничего не было в ней похожего на ту. Но вдвое прекраснее и чудеснее была она теперь, чем прежде. Тогда было в ней что-то неоконченное, недовершенное. Теперь это было произведение, которому художник дал последний удар кисти. Та была прелестной, ветреной девушка. Это была красавица, женщина во всей развившейся красе своей. Полные чувства выражалось в ее поднятых глазах, ни отрывки, ни намеки на чувства, но все чувства. Еще слезы не успели в них высохнуть и облекли их блистающую влагою, проходившую душу. Грудь, шея и плечи заключились в те прекрасные границы, которые назначены вполне развившейся красоте. Волосы, которые прежде разносились легкими кудрями по лицу ее, теперь обратились в густую, роскошную косу, часть которой была подобрана, а часть разбросалась по всей длине руки и тонкими, длинными, прекрасно согнутыми волосами упадала на грудь. Казалось, все до одной изменились черты ее. Напрасно силился он в них отыскать хоть одну из тех, которые носились в его памяти. Ни одной! Как невелика была ее бледность, но она не помрачала чудесной красы ее. Напротив, казалось, как будто придала ей что-то стремительное, неотразимо победоносное. И ощутил Андрей в своей душе благоговейную боязнь и стал неподвижен перед нею. Она, казалось, также была поражена видом казака, представшего во всей красе и силе юношеского мужества, который, казалось, и в самой неподвижности своих членов уже обличал развязную вольность движений, ясную твердостью сверкал глаз его, смелою дугою выгнулась бархатная бровь, загорелые щеки блистали всей яркостью девственного огня, и как шелк лоснился молодой черный ус. «Нет, я не в силах ничем возблагодарить тебя, великодушный рыцарь!» — сказала она, и весь колебался серебряный звук ее голоса. «Один Бог может возблагодарить тебя, не мне, слабой женщине!» Ничего не умел сказать на это Андрей. Он хотел бы выговорить все, что не есть на душе, выговорить его так же горячо, как оно было на душе, и не мог. Почувствовал он что-то, загородившее ему уста. Звук отнялся у слова. Почувствовал он, что не ему, воспитанному в бурсе и в бранной кочевой жизни, отвечать на такие речи, и вознегодовал на свою казацкую натуру. В это время вошла в комнату татарка. Она уже успела нарезать ломтями принесенный рыцарем хлеб, несла его на золотом блюде и поставила перед своей панною. Красавица взглянула на нее, на хлеб, и возвела очи на Андрия, и много было в очах тех. Сей умиленный взор, выказавший изнеможение и бессилие выразить обнявшие ее чувства, был более доступен Андрию, чем все речи. Его душе вдруг стало легко. Казалось, все развязалось у него. Душевные движения и чувства, которые дотоле, как будто кто-то удерживал тяжкой уздою, теперь почувствовали себя освобожденными, на воле, и уже хотели излиться в неукротимые потоки слов, как вдруг красавица, обратясь к татарке, беспокойно спросила: «А мать, ты отнесла ей?» «Она спит». «А отцу?» «Отнесла. Он сказал, что придет сам благодарить рыцаря». Она взяла хлеб и поднесла его ко рту. С неизъяснимым наслаждением глядел Андрей, как она ломала его блистающими пальцами своими и ела. «Царица!» — вскрикнул Андрей, полный и сердечных, и душевных, и всяких избытков. «Что тебе нужно? Чего ты хочешь? Прикажи мне. Задай мне службу самую невозможную, какая только есть на свете. Я побегу исполнять ее. Скажи мне сделать то, чего не в силах сделать ни один человек. Я сделаю! Я погублю себя. Погублю, погублю. И погубить себя для тебя, клянусь святым крестом, мне так сладко. Но не в силах сказать того. У меня 3 хутора, половина табунов отцовских, мои. Все, что принесла отцу мать моя, что даже от него скрывает она, все мое. Такого ни у кого нет теперь у казаков наших оружия, как у меня. За 1 рукоять моей сабли дают мне лучший табун и 3000

0: рыцарстве, вижу, что ты иное творение Бога, нежели все мы. И далеки пред тобою все другие боярские жены и дочери девы. Мы не годимся быть твоими рабами, только небесные ангелы могут служить тебе. С возрастающим изумлением, вся превратившись в слух, не проронив ни одного слова, слушала дева открытую сердечную речь, в которой, как в зеркале, отражалась молодая, полная сил душа. И каждое простое слово сей речи, выговоренное голосом, летевшим прямо из сердечного дна, было облечено в силу. «Скажи мне одно слово!» — сказал Андрей и взял ее за атласную руку. Сверкающий огонь пробежал по жилам его от сего прикосновения, и жал он руку, лежавшую бесчувственно в руке его. «Не обманывай, рыцари, себя и меня», — говорила она, качая тихо прекрасной головою своей. «Знаю, и к великому моему горю, знаю слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня. И знаю я, какой долг и завет твой. Тебя зовут отец, товарищи, отчизна, а мы — враги тебе».
1: «А что мне отец, товарищи и отчизна?» — сказал Андрей, встряхнув быстро головою и выпрямив весь прямой, как надречная сокорь, стан свой. «Так если ж так, так вот что! Нет у меня никого! Никого! Никого!» Повторил он тем же голосом и, сопроводив его тем же движением руки, с каким упругий, несокрушимый казак выражает решимость на дело, неслыханное и невозможное для другого. «Кто сказал, что моя отчизна Украина? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя, ты, вот моя отчизна. И понесу я отчизну сию в сердце моем, понесу ее, пока станет моего веку, и посмотрю, пусть кто-нибудь из казаков вырвет ее оттуда. И все, что не есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну».

На миг остолбенев, как прекрасная статуя, смотрела она в очи ему и вдруг зарыдала. И с чудной женской стремительностью, на какую бывает только способна одна безрасчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движение, кинулась она к нему на шею, обхватив его снегоподобными чудными руками, и зарыдала. В это время раздались на улице неясные крики, сопровожденные трубным и литаврным звуком. Но он не слышал их. Он слышал только, как чудные уста обдавали его благовонной теплотой своего дыхания, как слезы ее текли ручьями к нему на лицо, и спустившиеся все с головы пахучие ее волосы опутали его всего своим темным и блистающим шелком.

В это время бежала к ним с радостным криком татарка. «Спасены! Спасены!» — кричала она, не помня себя. «Наш!

0: Мы вошли в город, привезли хлеба, пшена, муки и связанных запорожцев.
1: Но не слышал никто из них, какие наши вошли в город, что привезли с собою и каких связали запорожцев. Полный, не на земле вкушаемых чувств, Андрей поцеловал все благовонные уста, прильнувшие к щеке его, и не безответны были благовонные уста, они отозвались тем же. И всем, обоюдно слиянным поцелуя, ощутилось то, что один только раз в жизни дается чувствовать человеку. И погиб казак. Пропал для всего казацкого рыцарства. Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовских хуторов своих, ни церкви Божьей. Украине не видать тоже храбрейшего из своих детей, взявшихся защищать ее. Вырвет старый Тарас седой клок волос из своей чуприны и проклянет и день, и час, в который породил на позор себе такого сына.

0: В городе не узнал никто, что половина запорожцев выступила в погоню за татарами. С магистратской башни приметили только часовые, что потянулась часть вазов за лес, но подумали, что казаки готовились сделать засаду. Тоже думал и французский инженер. А между тем, слова Кошевого не прошли даром, и в городе оказался недостаток в съестных припасах. По обычаю прошедших веков, войска не разочли, сколько им было нужно. Попробовали сделать вылазку, но половина смельчаков тут же была перебита казаками, а половина прогнана в город ни с чем. Жиды, однако же, воспользовались вылазкой и пронюхали все, куда и зачем отправились запорожцы, и с какими военачальниками, и какие именно курени, и сколько их числом, и сколько было оставшихся на месте, и что они думают делать. Словом, через несколько уже минут в городе все узнали. Полковники ободрились и готовились дать сражение. Тарас уже видел то по движению и шуму в городе и расторопно хлопотал, строил, раздавал приказы и наказы, уставил в три табора курени, обнесшие их вазами в виде крепостей, род битвы, в которой бывали непобедимы запорожцы. Двум куреням повелел забраться в засаду, убил часть поля острыми кольями, изломанным оружием, обломками копьев, чтобы при случае нагнать туда неприятельскую конницу. И когда все было сделано, как нужно, сказал речь казакам. Не для того, чтобы ободрить и освежить их, знал, что и без того крепки они духом, а просто самому хотелось высказать все, что было на сердце.
1: Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество.
2: Вы слышали от отцов и дедов, в какой части у всех была земля наша, и грекам дала знать себя, из Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало. Только остались мы сирые, да как вдовица после крепкого мужа, сирые так же, как и мы, земля наша. Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство. Вот на чем стоит наше товарищество.
1: Нету святее товарищества. Отец любит свое дитя. Мать любит свое дитя. Дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы. Любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине. Видишь, и там люди, так же Божий человек, и разговоришься с ним, как с своим. А как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово, видишь, нет, умные люди, да не те, такие же люди, да не те. Нет, братцы, так любить, как русская душа, любить не то, чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что не есть в тебе. А, сказал Тарас и махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал:
2: «Дед, так любить никто не может. Знаю, подло завелось теперь на земле нашей. Думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды, да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают черт знает какие бусурманские обычаи, гнушаются языком своим, свой, своим, не хочет говорить, свой, своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чоботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он горемычный об пола руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в русской земле товарищество. Уж если на то пошло, чтобы умирать, так никому же из них не доведется так умирать. Никому, никому не хватит у них на то мышиной натуры их.
1: Так говорил атаман, и когда кончил речь, все еще потрясал посеребрившуюся в казацких делах головою. Всех, кто не стоял, разобрала сильно такая речь, дошед далеко, до самого сердца. Самые старейшие в рядах стали неподвижны, потупив седые головы в землю. Слеза тихо накатывалась в старых очах, медленно отирали они ее рукавом. И потом все, как будто сговорившись, махнули в одно время рукою и потрясли бывалыми головами. Знать, видно, много напомнил им старый Тарас знакомого и лучшего, что бывает на сердце у человека, умудренного горем, трудом, удалью и всяким невзгодьем жизни, или хотя и не познавшего их, но много почуявшего молодою, жемчужную душою на вечную радость старцам-родителям, родившим их. А из города уже выступало неприятельское войско, гремя в литавры и трубы, и, подбоченившись, выезжали паны, окруженные несметными слугами. Толстый полковник отдавал приказы. И стали наступать они тесно на казацкие таборы, грозя, нацеливаясь пищалями, сверкая очами и блеща медными доспехами. Как только увидели казаки, что подошли они на ружейный выстрел, все разом грянули в семипядные пищали, и, не прерывая, все палили они из пищалей. Уже не видно было за великим дымом, обнявшим то и другое воинство, не видно было, как то одного, то другого не вставало в рядах. но чувствовали ляхи, что густо летели пули, и жарко становилось дело. И когда попятились назад, чтобы посторониться от дыма и оглядеться, то многих не досчитались в рядах своих. А у казаков, может быть, другой, третий был убит на всю сотню. И все продолжали палить казаки и спищали, ни на минуту не давая промежутка. Сам иноземный инженер подивился такой никогда им не виданной тактике, сказавши тут же при всех: «Вот, бравые молодцы запорожцы! Вот как нужно биться и другим в других землях!» И дал совет поворотить тут же на табор пушки. Тяжело ревнули широкими горлами чугунные пушки, но нацелившие взяли слишком высоко, раскаленные ядра выгнули слишком высокую дугу. Страшно завизжав по воздуху, перелетели они через голову всего табора и углубились далеко в землю, взорвав и взметнув высоко на воздух черную землю. Ухватил себя за волосы французский инженер при виде такого неискусства и сам принялся наводить пушки, не глядя на то, что жарили, сыпали пулями беспрерывно казаки. Тарас видел еще издали, что беда будет всему незамайковскому и стебликовскому куреню, и вскрикнул зычно: «Выбирайтесь скорее из-за вазов и садись всякой на коня!» Но не посмели бы сделать то и другое казаки, если бы Остап не ударил в самую середину, выбил фитилю шести пушкарей, у четырех только не мог выбить, отогнали его назад ляхи. А тем временем иноземный капитан сам взял в руку фитиль, чтобы выпалить из величайшей пушки, какой никто из казаков не видывал дотоле. Страшно глядела она широкую пастью, и тысяча смертей глядела оттуда. И как грянула она, за нею следом три другие, четырекратно потрясши глухо ответную землю, много нанесли они горя. Ни по одному казаку взрыдает старая мать, ударяя себя костистыми руками в дряхлые перси. Ни одна останется вдова в Глухове, Немирове, Чернигове и других городах. Будет сердешная выбегать всякий день на базар, хватаясь за всех проходящих, распознавая каждого из них в очи, нет ли между их одного, милейшего всех. Но много пройдет через город всякого войска, и вечно не будет между ними одного, милейшего всех. Так как будто и не бывало половины незамайковского куреня. Как градом выбивает вдруг всю ниву, где что полновесный червонец красовался всякий колос, так и их выбило и положило. Как же вскинулись казаки! Как схватились все! Как закипел куренной атаман Кукубенко, увидевши, что лучшей половины куреня его нет. Разом вбился он с остальными своими незамайковцами в самую середину. Двух уже шляхтичей поднял на копье Дегтяренко, да напал, наконец, на неподатливого третьего. Увертлив и крепок был лях, пышной сбруей украшен, и 51 слуг привел с собою. Погнул он крепко Дегтяренко, сбил его на землю и уже, замахнувшись на него саблей, кричал: «Нет из вас, собак казаков, ни одного, кто бы посмел противостать мне!»
2: «А вот и есть же!» сказал и выступил вперед Мосий Шило. Сильный был он казак, не раз атаманствовал на море и много натерпелся всяких бед. «Так есть же такие, которые бьют вас, собак!» сказал он, кинувшись на него.
1: И уж так-то рубились они, и наплечники, и зерцало погнулись у обоих от ударов. Разрубил на нем вражий ляг железную рубашку, достав лезвием самого тела. Зачервонила казацкая рубашка. Но не поглядел на то шило, а замахнулся всей жилистой рукою. Тяжела была коренастая рука, и оглушил его внезапно по голове. Разлетелась медная шапка, зашатался, грянул ляг, а шило принялся рубить и крестить оглушенного. «Не добивай, казак, врага, лучше поворотись назад!» Не поворотился казак назад, и тут же один из слуг убитого хватил его ножом в шею. Поворотился шило и уж достал было смельчака, но он пропал в пороховом дыме. Со всех сторон поднялось хлопанье из самопалов. Пошатнулся шило и почуял, что рана была смертельна. Упал он, наложил руку на свою рану и сказал, обратившись к товарищам: «Прощайте, паны, братья, товарищи, пусть же стоит на вечные времена православная русская земля, и будет ей вечная честь!» И зажмурил ослабевший свои очи, и вынеслась казацкая душа из сурового тела. А там уже выезжал задорожний с своими, ломил ряды куренной вертыхвист и выступал балабан.
2: «А что, паны?» — сказал Тарас, перекликнувшись с куренными. «Есть еще порох в пороховницах? Не ослабела ли казацкая сила? Не гнутся ли казаки?» «Есть еще, батька, порох в пороховницах! Не ослабела еще казацкая сила, еще не гнутся казаки!»
1: И наперлись сильно казаки, совсем смешали все ряды. Низкорослый полковник ударил сбор и велел выкинуть 8 малеванных знамен, чтобы собрать своих, рассыпавшихся далеко по всему полю. Все бежали ляхи к знаменам, но не успели они еще выстроиться, как уже куренной атаман Кукубенко ударил вновь со своими незамайковцами в середину и напал прямо на толстопузого полковника. Не выдержал полковник и, поворотив коня, пустился вскачь, а Кукубенко далеко гнал его через все поле, не дав ему соединиться с полком. Завидев то, с бокового кореня Степан Гуско пустился ему навперемы с арканом в руке. Все пригнувши голову к лошадиной шее и улучивши время, с одного раза накинул аркан ему на шею. Весь побагровел полковник, ухватясь за веревку обеими руками и силясь разорвать ее, но уже дюжий размах вогнал ему в самый живот гибельную пику. Там и остался он, пригвожденный к земле. Но не сдобровать и Гуски. Не успели оглянуться казаки, как уже увидели Степана Гуску, поднятого на 4 копья. Только и успел сказать бедняк: «Пусть же пропадут все враги и ликует вечные веки русская земля!» И там же испустил дух свой. Оглянулись казаки, а уж там сбоку казак метелица угощает ляхов в шаломе того и другого, а уж там с другого напираясь своими атаман невеличкий, а у вазов ворочает врага и бьется за крутые губа, а у дальних вазов третий Писаренко отогнал уже целую ватагу, а уж там у других вазов схватились и бьются на самых вазах.
2: «Что, паны?» — перекликнулся атаман Тарас, проехавший впереди всех. «Есть ли еще порох в пороховницах? Крепка ли еще казацкая сила? Не гнутся ли еще казаки?» «Есть еще, батька, порох в пороховницах, еще крепка казацкая сила, еще не гнутся казаки!»
1: А уж упал с воза Бавдюк. Прямо под самое сердце пришлась ему пуля, но собрал старый весь дух свой и сказал: «Не жаль расстаться с светом. Дай Бог и всякому такой кончины. Пусть же славится до конца века русская земля, И понеслась к вышинам Бавдюгова душа рассказать давно отшедшим старцам, как умеют биться на русской земле, и еще лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру. Балабан, куренной атаман, скоро после него грянулся также на землю. Три смертельные раны достались ему от копья, от пули и от тяжелого палаша. А был один из доблестнейших казаков. Поникнул он теперь головою, почуяв предсмертные муки, и тихо сказал: «А сдается мне, паны, браты, умираю хорошую смертью. Семерых изрубил, девятерых копьем исколол, истоптал конем вдоволь, а уж не припомню, скольких достал пулью. Пусть же цветет вечно русская земля!» И отлетела его душа. Казаки, казаки, не выдавайте лучшего цвета вашего войска! Уже обступили Кукубенко. Уже 7 человек только осталось из-за всего незамайковского куреня. Уже и те отбиваются через силу. Уже окровавилась на нем одежда. Сам Тарас, увидя беду его, поспешил на выручку. Но поздно подоспели казаки. Уже успело ему углубиться под сердце копье, прежде чем были отогнаны обступившие его враги. Повел Кукубенко вокруг себя очами и проговорил: «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищей. Пусть же после нас живут еще лучше, чем мы, и красуется вечно любимая Христом русская земля». И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему там. «Садись, Кукубенко, одесную меня», скажет ему Христос. «Ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь». Всех опечалила смерть Кукубенко. Уже редели сильно казацкие ряды. Многих, многих храбрых уже не досчитывались, но стояли и держались еще казаки. «А что, паны?» — перекликнулся Тарас с оставшимися куренями. «Есть ли еще порох в пороховницах? Не иступились ли сабли? Не утомилась ли казацкая сила? Не погнулись ли казаки?» «Достанет еще, батько, пороху, годятся еще сабли. Не утомилась казацкая сила, не погнулись еще казаки!» И рванулись снова казаки так, как бы и потерь никаких не потерпели. Уже 3 только куренных атамана остались в живых. Червонили уже всюду красные реки, высоко гатились мосты из казацких и вражьих тел. Взглянул Тарас на небо, а уж по небу потянулась вереница кречетов. Но будет кому-то поживо, а уж там подняли на копье метелицу. Уже голова другого Писаренко, завертевшись, захлопала очами. Уже подломился и бухнулся о землю начетверо изрубленный Ахрим Гуска. «Ну!» — сказал Тарас и махнул платком. Понял тот знак Остап
3: и ударил, сильно вырвавшись из засады в конницу. Не выдержали сильного напора ляхи, а он их гнал и нагнал прямо на место, где были убиты в землю колья и обломки копьев. Пошли спотыкаться и падать кони и лететь через их головы ляхи.
1: А в это время корсунцы, стоявшие последние за вазами, увидевши, что уже достанет ружейная пуля, грянули вдруг из самопалов. Все сбились и растерялись ляхи, и приободрились казаки.
2: «Вот и наша победа!»
1: Раздались со всех сторон запорожские голоса, затрубили в трубы и выкинули победную хоругвь. Везде бежали и крылись разбитые ляхи.
0: «Ну, нет, еще не совсем победа», — сказал Тарас, глядя на городские ворота,
1: и сказал он правду.
0: Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский полк, краса всех конных полков. Под всеми всадниками были все как один бурые аргамаки. Впереди других понесся витязь, всех бойчее, всех красивее. Так и летели черные волосы из-под медной его шапки, вился завязанный на руке дорогой шарф, сшитый руками первой красавицы.
2: Так и оторопел Тарас, когда увидел, что это был Андрей.
1: А он, между тем, объятый пылом и жаром битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарок, понесся, как молодой борзой пес, красивейший, быстрейший и молодший всех в стае. Оттукнул на него опытный охотник, и он понесся, пустив прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись на бок всем телом, взрывая снег и 10 раз выпереживая самого зайца в жару своего бега. Остановился старый Тарас и глядел на то, как он чистил перед собой дорогу, разгонял, рубил и сыпал удары направо и налево. Не вытерпел Тарас и закричал:
2: «Как? Своих? Своих, чертов сын! Своих бьешь?»
0: Но Андрей не различал, кто перед ним был, свои или другие какие.
1: Ничего не видел он. Кудри, кудри он видел, длинные, длинные кудри и подобную речному лебедю грудь и снежную шею и плечи и все, что создано для безумных поцелуев.
2: «Эй, хлопята! Заманите мне только его к лесу! Заманите мне только его!» — кричал Тарас.
1: И вызвалось тот же час 30 быстрейших казаков заманить его. И, поправив на себе высокие шапки, тут же пустились на конях прямо на перерез гусарам, ударили сбоку на передних, сбили их, отделили от задних, дали по гостинцу тому и другому, а Голокопытенко хватил плашмя по спине Андрия, и в тот же час пустились бежать от них, сколько доставало казацкой мочи. Как вскинулся Андрей! Как забунтовала по всем жилам молодая кровь! Ударив острыми шпорами коня, во весь дух полетел он за казаками. Не глядя назад, не видя, что позади всего только 20 человек успело поспевать за ним, а казаки летели во всю прыть на конях и прямо поворотили к лесу. Разогнался на коне Андрей и чуть было уже не настигнул Голокопытенко, как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрей. Пред ним Тарас.
2: Затрясся он всем телом
0: и вдруг стал бледен.
4: «Ну, что же теперь мы будем делать?»
1: — сказал Тарас, смотря прямо ему в очи.
4: но ничего не знал на то сказать Андрей и стоял, утупивши в землю очи.
5: Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?
4: Андрей был безответен.
5: Так, продать веру, продать своих. Стой же, слезай с коня.
4: Покорно, как ребенок, слез он с коня и остановился ни жив, ни мертв перед Тарасом.
5: Стой и не шевелись. Я тебя породил, я тебя и убью,
4: сказал Тарас и, отступивший шаг назад, снял с плеча ружье. Бледен, как полотно, был Андрей. Видно было, как тихо шевелились уста его и как он произносил чье-то имя. Но это не было имя отчизны или матери, или братьев. Это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил.

как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

0: остановился сына-убийца и глядел долго на бездыханный труп. Он был и мертвый, прекрасен, мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для жен очарования, все еще выражало чудную красоту. Черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты. «Чем бы не козак был, — сказал Тарас, — и станом высокой, и чернобровый, и лицо, как у дворянина, и рука была крепка в бою, пропал бесславно, как подлая собака. Батько, что ты сделал? Это ты убил его?» — сказал подъехавший в это время Остап. Тарас кивнул головою. Пристально поглядел мертвому в очи Остап. Жалко ему стало брата, и проговорил он тут же: «Предадим же, батька, его честно земле, чтобы не поругались над ним враги и не растаскали бы его тело хищные птицы. Погребут его и без нас, — сказал Тарас. — Будут у него плакальщики, утешницы». И минуты две думал он, кинуть ли его на расхищение волкам с Арамахом или пощадить в нем рыцарскую доблесть, которую храбрый должен уважать в ком бы то ни было. Как видит, скачет к нему на коне Голокопытенко.
1: «Беда, атаман! Окрепли ляхи! Прибыла на подмогу свежая сила!»
0: Не успел сказать Голокопытенко, скачет Вовтузенко.
1: «Беда, атаман! Новой валит еще сила!»
0: Не успел сказать Вовтузенко. Писаренко бежит бегом, уже без коня.
1: «Где ты, батьку? Ищут тебя козаки. Уже убит куренной атаман Невеличкий, Задорожний убит, Черевиченко убит. Но стоят козаки, не хотят умирать, не увидев тебя в очи. Хотят, чтобы взглянул ты на них перед смертным часом».
0: «На коня, Остап! — сказал Тарас и спешил, чтобы застать еще казаков, чтобы поглядеть еще на них, и чтобы они взглянули перед смертью на своего атамана. Но не выехали они еще из лесу, а уж неприятельская сила окружила со всех сторон лес, и меж деревьями везде показались всадники с саблями и копьями.
1: «Остап! Остап! Не поддавайся!» — кричал Тарас, а сам, схвативши саблю наголо, начал честить первых попавшихся на все боки. А на Остапа уже наскочило вдруг шестеро. Но не в добрый час, видно, наскочило. С одного полетела голова, другой перевернулся, отступивши, угодило копьем в ребро третьего. Четвертый был поотважнее, уклонился головой от пули, и попала в конскую грудь горячая пуля. Вздыбился бешеный конь, грянулся о землю и задавил под собою всадника.
0: «Добре, сынку, добре, Остап! — кричал Тарас. —
1: Вот я следом за тобою!» А сам все отбивался от наступавших. Рубится и бьется Тарас, сыплет гостинцы тому и другому на голову, а сам глядит все вперед на Остапа и видит, что уже вновь схватилось со Остапом мало не восьмеро разом.
0: «Остап! Остап! Не поддавайся!»
1: Ну уж одолевают Остапа. Уж один накинул ему на шею аркан. Уже вяжут, уже берут Остапа.
0: «Эх, Остап! Остап!» — кричал Тарас, пробиваясь к нему, рубя в капусту встречных и поперечных.
1: «Эх, Остап! Остап!
0: Но как тяжелым камнем хватило его самого в ту же минуту.

все закружилось и перевернулось в глазах его. На миг смешанно сверкнули пред ним головы, копья, дым, блески огня, сучья с древесными листьями, мелькнувшие ему в самые очи. И грохнулся он, как подрубленный дуб, на землю, и туман покрыл его очи.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать. Народ валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый век это составляло одно из занимательнейших зрелищ не только для черни, но и для высших классов. Множество старух, самых набожных, множество молодых девушек и женщин, самых трусливых, которым после всю ночь грезились окровавленные трупы, не пропускали, однако же, случая полюбопытствовать. «Ах, какое мучение!» — кричали из них многие с истерическую лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь, однако же простаивали иногда довольное время. Иной и рот разинув, и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Из толпы узких, небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером, которого называл кумом, потому что в праздничный день напивался с ним в одном шинке. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари, но большая часть была таких, которые на весь мир и на все, что не случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в своем носу. На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городовую гвардию, стоял молодой шляхтич, или казавшийся шляхтичем в военном костюме, который надел на себя решительно все, что у него ни было, так что на его квартире оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Две цепочки, одна сверх другой, висели у него на шее с каким-то дукатом. Он стоял с каханкою своею юзысию и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не заморал ее шелкового платья. Он ей растолковал совершенно все, так что уже решительно не можно было ничего прибавить. «Вот это, душечка юзыся», — говорил он, — «весь народ, что вы видите, пришел за тем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступников. А вот тот, душечка, что вы видите, держит в руках секиру и другие инструменты, то палач, и он будет казнить. И как начнет колесовать и другие делать муки, то преступник еще будет жив. А как отрубит голову, то он, душечка, тотчас и умрет. Прежде будет кричать и двигаться, но как только отрубит голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, ни пить от того, что у него, душечка, уже больше не будет головы». И юзыся все это слушала со страхом и любопытством. Крыши домов были усеяны народом, из слуховых окон выглядывали пристранные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики. На балконах под балдахином сидело аристократство. Хорошенькая ручка, смеющаяся, блистающая, как белый сахар панны, держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядели с важным видом. Холоп в блестящем убранстве с откидными назад рукавами разносил тут же разные напитки и съестное. Часто шалунья с черными глазами, схвативши светлую ручку своей пирожной и плоды, кидала в народ. Толпа голодных рыцарей подставляла на подхват свои шатки, и какой-нибудь высокий шляхтич, высунувшийся из толпы своею головою в полинялом красном кунтуше с почерневшими золотыми шнурками, хватал первый с помощью длинных рук, целовал полученную добычу, прижимал ее к сердцу и потом клал в рот. Сокол, висевший в золотой клетке под балконом, был также зрителем. Перегнувший на бок нос и поднявший лапу, он с своей стороны рассматривал также внимательно народ. Но толпа вдруг зашумела, со всех сторон раздались голоса. «Ведут! Ведут! Казаки!»

Они шли с открытыми головами, с длинными чубами, бороды у них были отпущены. Они шли не боязливо, не угрюмо, но с какой-то тихою горделивостью. Их платья из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лоскутьями. Они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап. Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел на него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко: «Дай же, Боже, чтобы все, какие тут не стоят еретики, не услышали, нечестивые, как мучится христианин, чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова». После этого он приблизился к эшафоту. «Добре, сынку, добре», — сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову. Палач сдернул с него ветхие лохмотья, ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки и... Не будем смущать читателей картиной адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волоса. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою, не чуя человечества. Напрасно некоторые, немногие, бывшие исключениями из века, являлись противниками сих ужасных мер. Напрасно короли и многие рыцари, просветленные умом и душой, представляли, что подобная жестокость наказания может только разжечь мщение казацкой нации. Но власть короля и умных мнений была ничто перед беспорядком и дерзкой волей государственных магнатов, которые своей необдуманностью, непостижимым отсутствием всякой дальновидности, детским самолюбием и ничтожную гордостью превратили сейм в сатиру направления. Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стону не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда понянки отворотили глаза свои. Ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его, не дрогнулось лицо его. Тарас стоял в толпе, потупив голову и в то же время гордо приподняв очи, и одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре». Но когда подвели его к последним смертным мукам, казалось, как будто стала подаваться его сила, и повел он очами вокруг себя: «Боже, все неведомые, все чужие лица! Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти».
Он не хотел бы слышать рыданий и сокрушений слабой матери или безумных воплей супруги, исторгающие волосы и бьющие себя в белой груди. Хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине. И упал он силою и воскликнул в душевной немощи: «Батька, где ты? Слышишь ли ты?» «Слышу!» — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул. Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа. Янкель побледнел, как смерть, и когда они немного отдалились от него, он со страхом обратился назад, чтобы взглянуть на Тараса, но Тараса уже возле него не было, его и след простыл. Отыскался след Тарасов. 120 тысяч казацкого войска показалось на границах Украины. Это уже не была какая-нибудь малая часть или отряд, выступивший на добычу или на угон за татарами. Нет, поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа. Поднялась отомстить за посмеяние прав своих, за позорное унижение своих нравов, за оскорбление веры, предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинство чужеземных панов, за угнетение, за унию, за позорное владычество жидовства на христианской земле, за все, что копило и сугубило с давних времен суровую ненависть казаков. Молодой, но сильный духом гетьман Остраница предводил всею несметную казацкую силою. Возле был виден престарелый, опытный товарищ его и советник Гуня. 8 полковников вели 12-тысячные полки. 2 генеральные Ясаулы и генеральный Бунчужный ехали вслед за гетьманом. Генеральный Харунжий предводил главное знамя. Много других хоругвий и знамен.

без счету коней, чтобы честь воздать. И присудили с гетьманского разрешения сжечь его живого в виду всех. Тут же стояло ногое дерево, вершину которого разбило громом. Притянули его железными цепями к древесному стволу, гвоздем прибили ему руки и, приподняв его повыше, чтобы отовсюду был виден казак, принялись тут же раскладывать под деревом костер. Но не на костер глядел Тарас, не об огне он думал, которым собирались сжечь его. Глядел он сердешный в ту сторону, где отстреливались казаки. Ему с высоты все было видно, как на ладони. «Занимайте, хлопцы, занимайте скорее!» — кричал он. «Горку, что за лесом? Туда не подступят они!» Но ветер не донес его слов. «Вот пропадут, пропадут ни за что!» — говорил он отчаянно и взглянул вниз, где сверкал Днестр. Радость блеснула в очах его. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника четыре кормы, собрал всю силу голоса и язычно закричал: «К берегу! К берегу, хлопцы! Спускайтесь под горной дорожкой, что налево! У берега стоят челны! Все забирайте, чтобы не было погони!» На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны казаками. Но за такой совет достался ему тут же удар обухом по голове, который переворотил все в глазах его. Пустились казаки во всю прыть под горной дорожкой, а уж погоня за плечами, видит, путается, загибается дорожкой, много дает в сторону извивов. «А, товарищи, никуда и пошло!» — сказали все, остановились на миг, подняли свои нагайки, свистнули, и татарские их кони, отделившись от земли, распластавшись в воздухе, как змеи, перелетели через пропасть и бултыхнули прямо в Днестр. Двое только не достали до реки, грянули с вышины об каменья, пропали там навеки с конями, даже не успевшие издать крика. А казаки уже плыли с конями в реке и отвязывали челны. Остановились ляхи над пропастью, дивясь неслыханному казацкому делу и думая, прыгать ли им или нет. Один молодой полковник, живая, горячая кровь, родной брат прекрасной полячки, обворожившей Андрея, не подумал долго и бросился со всех сил с конем за казаками. Перевернулся три раза в воздухе с конем своим и прямо грянулся на острые утесы. В куски изорвали его острые камни, пропавшего среди пропасти, и мозг его, смешавшись с кровью, обрызгал росшие по неровным стенам провала кусты. Когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул на Днестр, уже казаки были на челнах и гребли веслами. Пули сыпались на них сверху, но не доставали. И вспыхнули радостные очи у старого атамана. «Прощайте, товарищи!» — кричал он им сверху. «Вспоминайте меня, и будущей же весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте! Что, взяли чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся козак? Постойте же! Придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера. Уже и теперь чуют дальние и близкие народы, подымается из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему». А уже огонь подымался над костром,

захватывал его ноги и разослался пламенем по дереву. Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу?

немалая река Днестр, и много на ней заводи, речных густых камышей, отмели и глубоководных мест. Блестит речное зеркало, оглашенное звонким яченьем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем, и много куликов, краснозубых курухтанов и всяких иных птиц в тростниках и на прибрежьях.

Казаки живо плыли на узких двухрульных челнах, дружно гребли веслами, осторожно минали отмели, всполашивая подымавшихся птиц, и говорили про своего атамана.

0: Собачий нюх. У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу. Взвыл купец Еремей Бабкин. Жалко ему, видите ли, шубы. Шуба-то, говорит, больно хороша, граждане. Жалко. Денег не пожалею, а уж найду преступника. Плюну ему в морду. И вот вызвал Еремей Бабкин уголовную собаку-ищейку. Является эдакий человек в кепочке, в обмотках, а при нем собака. Этакое даже собачище, коричневая, морда острая и несимпатичная. Ткнул этот человек собачку свою в следы возле двери, сказал «пссс» и отошел. Понюхала собака воздух, повела по толпе глазом. Народ, конечно, собрался. И вдруг к бабке Фёкле с пятого номера подходит и нюхает ей подол. Бабка за толпу, собака за юбку. Бабка в сторону, и собака за ней. Ухватила бабку за юбку и не пущает. Рухнула бабка на колени перед агентом. «Да!» — говорит. «Попалась! Не отпираюсь!» И говорит, 5 ведер закваски — это так. И аппарат — это действительно верно. «Все, — говорит, — находится в ванной комнате. Ведите меня в милицию!» Ну, народ, конечно, ахнул. «А шуба?» — спрашивают. «Про шубу, — говорит, — ничего не знаю, ведать не ведаю, а остальное — это так, ведите меня, казните!» Ну, увели бабку. Снова взял агент собачищу свою, снова ткнул ее носом в следы, сказал «псс» и отошел. Повела собачище глазом, понюхала пустой воздух, и вдруг гражданину управдому подходит. Побелел управдом, упал навзничь. «Вяжите, — говорит, — меня люди добрые, сознательные граждане. Я, — говорит, — за воду деньги собрал, а те деньги на прихоти свои истратил». Ну, конечно, жильцы навалились на управдома, стали вязать. А собачище тем временем подходит гражданину из 7-го номера и теребит его за штаны. Побледнел гражданин. Свалился перед народом. «Виноват, — говорит, — виноват. Я, — говорит, — это верно. В трудовой книжке год подчистил. Мне бы, — говорит, — жеребцу в армии служить, защищать отечество, а я живу в 7-м номере и пользуюсь электрической энергией и другими коммунальными услугами. Хватайте меня!» Растерялся народ. Что думает за такая поразительная собака? А купец Еремей Бабкин заморгал очами, глянул вокруг, вынул деньги и подает их агенту. «Уводи, — говорит, — свою собачищу к свиньям собачьим. Пущай, — говорит, — пропадает енотовая шуба, пес с ней. А собачища уж тут стоит перед купцом и хвостом вертит». Растерялся купец Еремей Бабкин, отошел в сторону, а собака за ним подходит к нему и его калоши нюхает. Заблекотал купец, побледнел. «Ну, — говорит, — Бог правду видит, если так. Я, — говорит, — есть сукин кот и мазурик. И шуба-то, — говорит, — братцы, не моя. Шубу-то, — говорит, — я у брата своего зажилил, плачу и рыдаю». Бросился тут народ в рассыпную. А собачище и воздух некогда нюхать. Схватила она 2 или 3. Кто подвернулся и держит? Покаялись эти. Один казенные денежки в карты пропер, другой супругу свою утюгом тюкнул, третий такое сказал, что и передать неловко. Разбежался народ. Опустел двор. Остались только собака да агент. И вот подходит вдруг собака к агенту и хвостом виляет. Побледнел агент, упал перед собакой. «Кусайте, — говорит меня, — гражданка. Я, — говорит, — на ваш собачий харч 3 червонца получаю, а 2 себе беру». Чего было дальше, неизвестно. Я от греха поскорей смылся.
1: Воспоминания. Дини. Дни вдруг стали туманными, тусклыми, будто и не светает совсем. Дороги сделались скользкими и мокрыми. По ним трудно ходить, трудно спускаться с горы. Не различая ни дня, ни вечера, кричали петухи, заходясь в хриплом клёкоте. Пахло сырым теплым снегом. А на небольшом колченогом столе, в простой банке, верба. Ветка в прозрачных желтых комочках. Хозяйка ругалась. К добру бы только это, а то всяко. А она смеялась. Пила ледяное молоко, зубы были крепкие, белые. Говорила, задыхаясь, зима кончилась, лето сразу. Стояла перед зеркальцем, расчесывалась гребнем. И сама как ветка. А за окном был декабрь. За окном лежала деревня в голубых тающих снегах. За окном простирался мир с половодьем заледенелых полей. Изба маленькая, горбатая, русская печь, загородка, за нею топчан и не повернуться. На столе сиял медный начищенный самовар, пыхтел, поплевывал паром. «Сейчас, сейчас!» Склонясь над тазом, умывалась, вскрикивала от холода, потом полотенцем до красна и плечи, и шею, и ноги. И не боишься холода? Ничего. А чего бояться? Пусть он боится. Потом сидели локоть о локоть, хлебали вчерашний суп, долго пили чай. Губы у нее были красные, сладкие от варенья. Она дула на блюдечко, жмурилась, дышала часто. Старуха снова ворчала. «Дрова надо пилить, из школы домой беги». Все распилим, все. Поднялась уже тихо, с линцой, потянулась, потом накинула быстро пальто, покрутилась снова перед зеркалом. Школа в бывшей мечети, в голых стволах берез. До нее близко, только скатиться с горы, перейти замерзшую речку. Узкие стрельчатые окна, башенка минарета, а у входа надпись «Добро пожаловать» красными буквами на белом. По-русски и по-татарски. Мальчишки, девчонки, все в валенках, красные от ветра, шум, крики. Она прошла мимо них тихо, степенно. Не кто-нибудь, учительница. Я сидел один в комнате и фантазировал. Плыл, возносился к потолку сигаретный дымок. Я возлежал в стареньком креслице, и мне ничего не хотелось делать. «Динка», — думал я. Я думал о ней, и мне становилось хорошо, словно она, сейчас даже не она, а только мысли о ней, возвращали меня к ощущениям жизни, к простым и незамысловатым радостям. И я смотрел сквозь пелену сигаретного дыма, сквозь стекло, залитое ночной мглой. «Динка», — думал я. Тоненькие тетрадки, то буквы, как невесты на смотринах, то валятся кособоко, но в каждой тетрадке одно и то же. В Индии в одной семье жила слониха. Эта огромная няня очень хорошо ухаживала за ребенком. Случалось, ребенок уползал за ворота, слониха нежно брала его хоботом и переносила к крыльцу. Ошибки, обмолвки. Сидит одна в пустой учительской. Размашисто гуляет по страницам красное перо в руке. 2, 3, 5. И каждый раз эта огромная няня очень хорошо ухаживала за ребенком. Потом снова урок. Она ходит по рядам в темном строгом платьице, произносит строго. «Наши деды сражались На баррикадах. На баррикадах. Над белыми тетрадками склоненные головы. Она останавливается у первой парты, заглядывает сверху, говорит сердито. Ну вот опять. Смотрите хоть в рот мне, когда я слова выговариваю. Опять двоек нахватаете. На лбу острая морщинка, голос требовательный, громкий. С каким-то удовольствием, выделяя каждое слово, она повторяет. Наши деды сражались на баррикадах. Там они изучали грамматику боя. И все смотрят ей в рот, а ей вдруг становится смешно. Она задумывается, слушает себя, смотрит невидящими радостными глазами на ребят. Неужели правда? Неужели все, что во мне, правда? Голоса. А дальше что? Диктуйте, Дина Каримовна. Дальше давайте. Дальше? А что дальше? Она смеется, читает, снова забывается, снова смеется. А ночью письма. Каждую ночь письма. Хозяйка посапывает на печи, на окнах колышутся белые занавески, на столе керосиновая лампа. Тихо, только ветер. Она сидит, накинув на голову платок, и пишет. И у ее писем нет ни конца, ни начала. Из других деревень приходят многие мои ребята и девочки, читал я. Я всегда думаю, как они идут каждое утро в такую мглу. Иногда они мне так близки, и я тогда с ними разговариваю, как с младшими братишками. А часто бывает плохо, и они как чужие. Хочется кричать на них, драть за уши. На горе подле дома поселился самый сильный из ветров. По ночам он бродит по улице мимо окошек. Что он шепчет сквозь щели и стены? Какие слова? Чьи? Иногда я слышу в этом шепоте твой голос. А однажды я сидела в учительской, занималась с двоечниками-пятиклашками. Было страшно зла на них, ругала, и вдруг принесли письмо. Я сначала положила его перед собой и хотела дождаться, когда уйдут мальчишки, а потом не вытерпела, прочла. Они увидели, как я улыбаюсь, и спрашивают, «Вы хорошее что-нибудь получили, да?» Потом мы вместе вышли из школы. Было уже темно, я простилась с ребятишками и стала подниматься в гору. Все небо в облаках, не видно ничего, мрак, туман. Вдруг девчонка догнала меня, говорит, «Дайте руку, так лучше идти». И мы так и шли, держась за руки. Она писала еще о том, как шумят деревья, что тепло сейчас, как весной, о том, что очень много дел, больше всего в школе, потом в агитпункте и в клубе. Писала о том, что жизнь – это радость, что она должна быть радостью. Иногда я думаю, неужели все это правда? Неужели ты правда? Ведь не было прежде ничего, а теперь даже дышать трудно, и непонятно, что происходит. Будто в душе рождается какая-то прекрасная мелодия, и я чувствую ее рождение. Тихо в избе, чуть колышутся занавески на окнах. Она засыпает, уронив голову на письмо. На столе, на стертой зеленой клеенке, тонкие руки. Рядом банка с водой, в ней тонкие ветви, как руки. Во сне она видит старого слона и девочку. Девочка сидит посреди дворика на песке и что-то говорит, задирая вверх голову, и вокруг никого. Одни стоят странные, совсем не зимние. С крыш свисают сосульки, и на дорогах гололедица. В валенках нельзя ходить, мокро. Ночи же удивительно темные. Протянешь руку и не видишь ее. Ничего не видно, только желтые окна в избах мерцают, как звезды в небе, только голоса где-то. Выбегу, оглянусь, может, весна уже, может, и на самом деле случилось что-нибудь необыкновенное, читал я. Может, кусочек солнца упал где-нибудь. Я, наверное, сумасшедшая просто, или очень счастливая. Добираться из города до деревни, где она учительствовала, надо было сначала поездом, а потом больше 10 километров по степи мимо одиноких ометов соломы, сторожащих голые, задутые снегом поля. Лишь низкое темное ночное небо висит над головой, да разъезженная санями дорога ползет куда-то к еле угадываемой глазами черте горизонта. Был 11-й час, когда я рванулся на вокзал. Был 1-й час ночи, когда я вышел со станции, и редкие ее огни остались за спиной. И безмолвие голых снежных полей окружило и поглотило меня. Летел легкий снег, и чернел лес, надвигавшийся справа, и слабо мерцала дорога. Однажды осенью я тоже брел так ночью по бездорожью, по жирной чавкающей земле. Я ввалился тогда к ней в избенку уже за полночь, насквозь мокрый, залепленный ошметьями грязи. Тикали ходики на стене. Потрескивал где-то за громадной теплой печью сверчок, и мы лежали на полу и ели виноград, который я привез с собой, раздавливая его на губах друг у друга. «Динка», — думал я, — «виноградные твои губы». Я заметил ее у околицы деревни, во враге, там, где через замерзшую речку переброшен настил моста. Я не видел, что это она, но я знал, что это она. И, побежав навстречу друг другу и столкнувшись, мы смеялись, хохотали, мы перебивали друг друга. «Почему ты здесь? А я вышла встречать. А как ты узнала, что я приду? А вот так узнала, проснулась и почувствовала. А я устал без тебя, — говорил я, — и захотел к тебе. Я захотел к тебе и поехал. А у меня верба в банке». «Верба?» — радостно пугался я. «И в таких прозрачных желтых комочках?» «Да, и вы сегодня писали диктант про удвоенные согласные. Наши деды сражались на баррикадах». «Да? Откуда ты знаешь?» – испуганно удивлялась она. «Знаю, знаю». Было ли все это? Было ли? Было ли? Да, было. Было, есть. «Ты что-то шепчешь? С кем ты разговариваешь?» «С тобой. С тобой. Помнишь?» «Помню. Деревню, да?» «Да-да. Да».
2: Письма из 19 века. В тот день я написал ей первое письмо. «Милостивая государыня, давно я желаю сказать вам, как страстно люблю вас, но из боязни получить отрицательный ответ я до сих пор медлил со своим изъяснением. Да, я люблю вас, и единственное мое желание сделаться достойным, сложить у ног ваших мою почтительную привязанность». Ее лицо с русой прядкой волос на лбу, с прекрасными лучистыми глазами. Ее полуоткрытые губы, словно она хотела что-то сказать или выдохнуть, испуг, страх, радость, и не могла сказать, не могла выдохнуть. А может, я в ту минуту уже действительно любил ее. Впервые я увидел ее в теплый майский день в троллейбусе. Она была уже в летнем платьице, зеленые елочки, желтый фон и с голыми гибкими руками. Она ехала куда-то с подружкой, длинной и неуклюжей девчонкой, и чему-то счастливо смеялась и что-то шептала ей на ухо. Выражение лица ее постоянно менялось, лучистые глаза сияли. И вся эта непроизвольная игра, движение лица, глаз, всего ее гибкого тела, которому, видно, не сиделось на месте и которое куда-то рвалось и тянулось, чему она сама, наверное, не отдавала отчета, была так хороша, и так хорошо было слышать ее теплый, взволнованный какими-то детскими пустяками и счастливый голос, что я сошел тогда вслед за ней с троллейбуса и незаметно проводил до дома. Номер ее квартиры я узнал, поднявшись вслед за ней по лестнице. Имя услышал еще в троллейбусе. Фамилия же была выведена на табличке, висевшей у входа в подъезд. У меня дома валялся письмовник-самоучитель за 1909 год, который я купил как-то у одного букиниста. Образцы различного рода прошений, деловые письма по поводу наследства, письмо к даме, потерявшей мужа, и письмо любящего сына к отцу, и так далее, и так далее. И, конечно, около десятка вариантов письменных признаний в любви. Я раздобыл пожелтевшую от старости мелованную бумагу, сделал гусиное перо, купил в магазине флакончик туши. Письма, естественно, получались изысканно классические и страстные, хотя страсть была, разумеется, в рамках приличия и даже с оттенком строгой и добродетельной печали. Многочисленные яти, пожелтевшая старая бумага, лирическая взволнованность странного письма. Я не слепо копировал письмовник, а брал оттуда лишь стиль, и некоторые особо понравившиеся выражения должны были говорить, что письма писаны из XIX века. О том же свидетельствовали и самые лучшие розы по пятницам, раз в неделю, в точно до минуты определенное время приносил в ее дом соседский мальчишка, которому я строго-настрого запретил говорить обо мне, как бы его ни выпытывали и не просили. Это была прекрасная игра. Веселой игрой показались письма сначала и ей. Но лето шло, давно отцвели розы, а каждую пятницу утром в 8 часов в дверь стучались и молча протягивали письмо в пакете, заделанном сургучом, и букет свежих, кажется, только что срезанных цветов. Иногда, не выдержав ожидания, стремясь понять и узнать причину всего этого, она спускалась на улицу, ждала посланца там, но выследить его ей никогда не удавалось. Она боялась уходить в это время из дома, боялась уехать на каникулы из города. Письма и цветы все равно бы приходили. О них бы узнали соседи, отец, с которым она жила, весь дом. Свадьба была тоже в пятницу. Какой славный тогда получился букет цветов, и сколько радости было на лице. Передо мной на письменном столе лежит старый письмовник. На дворе вновь поздний май, солнце. Снова цветут розы, говорю я себе. Потом достаю лист пожелтевшей бумаги, открываю флакончик с тушью и пишу письмо. «Милостивая государыня», каллиграфически вывожу я пером. Но дальше перо не идет. Я встаю из-за стола и зачем-то останавливаюсь перед зеркалом. С каждой весной человек, смотрящий на меня из этого зеркала, все меньше нравится мне. Он становится для меня все более незнакомым, но я еще узнаю его. «Опять цветут розы». «Прекрасная игра», — говорю я этому человеку, и эта игра, оказывается, не кончается. Губы человека тоже что-то шепчут в ответ, но у меня уже нет времени общаться с ним. Все дело в том, что не все проходит. Кое-что и вечно, — говорю я ему и выхожу из дома. Сначала я иду на рынок. Кое-кто из женщин, продающих цветы, меня знает, и мой букет роз уже стоит в маленьком ведерке с водой. Потом я долго еду на трамвай. На окраине города, где начинается большая роща, я выхожу. Весна здесь чувствуется еще сильнее. Деревья уже выбросили крупные листы и как-то особенно полны жизни. Я миную ограду и все более тороплюсь. Я знаю, Меня ждут.
3: Через 20 лет ворохи бурых листьев шелестели под ногами, в лицо дул сухой ветер, сквозь листву древних тополей пробивался, мерцая, жидкий свет луны. Маленький приземистый, словно зарывшийся в землю домишко, горбился невдалеке, а там еще, еще. Это был старый город с тихими уютными двориками, стройными минаретами полуразрушенных мечетей, старухами, медленно доживающими свой век на заваленках и лавочках. Он чиркнул спичкой. Крохотное пламя, как обезьянка, запрыгало в ладонях. «Уже пришли?» — спросила она. Они вошли в калитку. Тропинка была узкая, заросшая травой. «У меня паёк с собой. Поедим?» — сказал он. Обитая войлоком дверь, маленькая комната. Где-то у вешалки он нашарил рукой выключатель, зажег свет. Притянул ее к себе, целуя, стал сушить губами слезы. «Только возвращайся», — шептала она через 2 часа на перроне. «Хоть какой, но только живой, слышишь? Ты знаешь, ты как будто что-то невозможно хрупкое и нежное, что нужно очень беречь». Она тихонько погладила его руку. «Я буду ждать тебя, сколько бы ни длилась эта война». Часто, слишком часто в его память входила та последняя мирная ночь, и она, девочка, угловатая, вся будто из тугих пружин, из острых углов, с короткими толстыми косичками за спиной, со счастливыми глазами на узком припухшем от слез лице. Все это и многое другое в мелких, казалось, совсем неважных подробностях припоминалось ему сейчас. Он сидел за пустым столиком и вглядывался в лицо женщины, сидевшей в другом зале вагона ресторана за стеклянной переборкой. Женщина, задумавшись, глядела в черное ночное окно, что она пыталась увидеть в нем. Огоньки деревенек, проносившихся мимо, себя, исчезла. Ушла с ее лица детская расплывчатость. Резче, определеннее и значительнее стали черты. Он долго смотрел на нее, на ее полные руки, на еще стройную фигуру, затянутую в строгий черный костюм. Он помнил ее худенькой, порывистой, и теперь, глядя на женщину, давно уже забывшую в себе девочку, которую он знал когда-то, с трудом верил памяти. А поезд гремел. За окном, налившимся мраком, плыла ночь. Сколько прошло с тех пор лет? Ахунов привстал и, решившись, шагнул, прихрамывая, к ее столику. «Здесь свободно у вас? Простите, можно?»
4: «Пожалуйста», — отозвалась женщина мельком и безразлично взглянув на него. О чем-то говорили люди, перекрывая шум, жестко гремело радио. Улыбаясь бессмысленно и ненужно, Ахунов неловко ткнулся локтем в окно, уселся грузно, с трудом размещая свое тело в узком пространстве между столиком и креслицем, вытащил пачку сигарет, щелкнул зажигалкой. Она или не она? Не узнала даже. Или не захотела узнать? Растерявшись, не зная, что делать, размышлял он. А может, мало ли? Нет. Конечно, она. На мгновение представил себя нынешнего. Может, совсем и не надо было подходить. Так хоть была память о чем-то прекрасном, несбывшемся, о чем-то невозможном.
3: А может быть, все-таки не она? Нет, она. Она.
4: А ведь это я, Надя, сказал он вдруг хрипло. Это я. Давай выпьем за встречу. Медленно повернувшись на голос, женщина сначала с легким, затем уже с каким-то мучительным недоумением глядела на него в мгновение, другое, прежде чем поняла, узнала в человеке, севшем напротив его обожженном, сильно изменившемся лице, его и свое прошлое. Глаза, в которых сквозил сначала холод, блеснули вдруг светом тихой, нестремительной, но глубокой радости. Постарел. Да? Постарел я. Но и эти его слова не нарушили сковавшего ее молчания. И только спустя некоторое время, словно окончательно очнувшись, женщина заговорила поспешно и бессвязно, уже прямо глядела на Ахунова. Ты? Ты. Напугать ведь можно. И правда. Ты. Я ничего не понимаю. Ничего. Ты? Ахунов придвинул к ней ближе рюмку. Что ж, выпьем. А у меня ведь дочь родилась. Твоя дочь. Дочь?
5: Да, уже взрослая совсем. И на тебя похоже. Сейчас сюда должен прийти муж. Он доигрывает в шахматы. Я есть захотел. Так рада тебя видеть. Правда. Но что-то уже вдруг погасло в ее голосе. Наверное, вас надо познакомить. Человек он порядочный, растерянно продолжала она. Ахунов посмотрел на нее. Мне удалиться прикажешь? Не знаю. Женщина робко взглянула на него. Не знаю. Ее глаза вдруг наполнились слезами. Ты жив. Главное, ты жив.
4: Я тебя искал после войны. Вернее, не после войны, а после того, как вышел из госпиталя. Оказывается, дочь. Я тоже искал.
5: Да, жизнь прожита.
4: Он на минуту задумался, словно впервые понял все в себе. Я сейчас там же, на заводе, в том же городе. Вот, выжил несколько лет после войны в госпиталях. Выжил все-таки. Ты посидел? Может быть. Да, конечно. У каждого теперь своя партия. Да играть. Она с тревогой следила за его глазами. Как ты живешь? Ничего, Надя. Он выдавил улыбку. Ничего. Была первая группа инвалидности. 2 года, как уже дали вторую. Чувствую себя получше. Все хорошо. Зрение вернулось. Коньяк вот. Все хорошо. Из санатория сейчас. Все наладилось, можно сказать.
5: Взгляд женщины вдруг переместился куда-то вверх, дальше через него. Ахунов оглянулся, за спиной стоял высокий человек в распахнутом офицерском кителе. У висков блестели острые залысины, крупное, еще сравнительно молодое лицо несло резкую усталую складку у рта. Из тонких жилистых пальцев велся дымок сигареты. Мельком покосясь на Ахунова, он посмотрел на жену, полусказал, полуспросил недовольно. «Ты заказал уже что-нибудь?»
3: «Нет, еще нет».
5: Человек полуобернулся к Ахунову. «Свободные места есть и за другими столиками». Застывший на губах улыбкой Ахунов приподнялся, стараясь высвободить свое тело из хрупкого креслица. «Почему бы, майор, словно с большим трудом, выговорил он, почему бы тебе не сесть за другой столик самому? А?» Человек оглядел его еще раз, словно подержал в глазах и оценил, попросил тихим твердым голосом. «Ладно, друг, иди. Выпил и ступай. Спи». Ахунов бросил взгляд на Надю. По лицу ее текли слезы. Он медленно вытащил из кармана деньги, положил их на стол, припечатав графинчиком. «Ну что ж, будь счастлив, майор», уже не глядя ни на кого, сказал он. «Будь счастлив и извини». Он рванулся с места и стал поспешно выбираться в проход между столиками. В вагоне внезапно стало тихо. В папиросный чат, в угар шумных разговоров ворвалась тишина. Лишь только грохот колес, ночь, плывущая за окном, и плачущая молча женщина. Майор был по-прежнему холоден и сдержан. «Пойдем в купе», —

прервал его долгими разговорами о своей жизни, о сыне, который затерялся где-то и вот забыл, не пишет ему. И вся эта жизнь, которую узнал Ахунов, была такой же нелегкой, непростой, как всякая человеческая жизнь. И она была, эта жизнь, жила на свете свой срок и что-то говорила с собой миру, наверное, то же, что говорила его ахуновская собственная жизнь. Он вытер платком мокнущие глаза, придвинулся вплотную к окошку и уткнулся в черное стекло, не различая ничего, кроме своего лица. Поезд гремел. Иногда во тьме мелькали редкие огоньки, меркли, и опять наплывал лишь едва угадываемый глазами голый простор полей. Соседи легли. Густав схрапывал наверху, белобрысый парень. Рукав его гимнастерки, свешиваясь, болтался перед лицом Ахунова. Во мгле белела рука старика, а он сидел в темноте и при синем свете ночника снова и снова вспоминал свою молодость, девочку, любившую его. Косы за спиной, светлое лицо. Поезд мчался и мчался сквозь пространство ночи. И ему вдруг захотелось бесконечно продолжать этот стремительный бег, этот полет, чтобы не было никогда впереди остановки, чтобы не нужно было нигде сходить. В пустом черном окне сидел кривой осколок луны. Старик, свесив голову и сонно позевывая, спросил: «Чего не спишь? Задумчивый ты вольно. Спи давай». «Да-да, да, надо», — неуверенно сказал он. «Я сейчас только схожу покурить». Он осторожно встал. Шаркнув протезом, прихрамывая, вышел из купе в коридор, в тамбур, и медленно, как лунатик, открыл дверь. В лицо хлестнуло грохотом и плотным ветром. Сверкающий, пронзительно ровный, манящий своей бесконечностью, переливался внизу целик рельса. Короткое мгновение Ахунов стоял, судорожно вцепившись пальцами в скользкие поручни, потом резко откинулся назад. Утром в умывальнике он долго обливался холодной водой, тщательно и сильно соскребал с подбородка бритвой выступившую за ночь щетину. «Ничего», — шептал он, — «ничего. Ничего». Через неделю Ахунову позвонили из отдела кадров и попросили выйти к заводской проходной. Ничего не подозревая, шел он по огромному заводскому двору, по пролетам корпусов. Ни о чем постороннем, шли дни последней декады месяца, не думал ему и тогда, когда он вышел из проходной. Не заметил Ахунов сначала и женщины, ожидавшей его. «Салих», — позвала она его тихо. Он медленно обернулся и долго, сначала с недоумением, не веря глазам, потом с какой-то жалкой, неуверенной улыбкой смотрел на нее. Что-то оборвалось в нем, упало. Он словно забыл себя, забыл, каким был только что, о чем думал, куда шел. «Ты? Разве это может быть?» — бормотал он. «Ты?» Он отпустил меня. Он понял и отпустил. И я вот...

такое не может быть. Не может быть, повторял Ахунов. Слезы, смех, радость, отчаяние все вместе звучали в его голосе. Ворохи бурых листьев под ногами. В лицо дул сухой ветер. Они пришли на окраинную улочку города, идущую вдоль реки. Сквозь листву древних тополей пробивался, мерцая вечный свет солнца.

Но два танца не устаревают: вальс и танго. О вальсе мы знаем много. Родом он из Вены. Начало его популярности положил Штраус. Но что мы знаем о танго?

Знаем, что мелодии танго подарила миру Аргентина. Знаем, что расцвет танго связан с именем человека, голос которого вы слышите. Он погиб 30 лет тому назад, но до сих пор в Буэнос-Айресе каждый день чьи-то руки кладут цветы у бронзового бюста с надписью на постаменте «Карлос Гардель». Старые пластинки сохранили для нас его голос –

сыну бедной прачки, уроженцу Арабалей, окраин Буэнос-Айреса, Карлосу Горделю, успех пришел неожиданно. Июльской ночью 1920 года певец, ранее выступавший лишь в захудалых кабачках, чудом попадает в один из театров столицы. Вместо традиционных вальсов «Милонгас» и «Камперос» он запевает танго, сентиментальную песню городских предместий, песню, которую элегантная публика столицы Аргентины считает неприличной и слишком простонародной.

0: Silencio en la noche, silencio en las almas.
1: С этой июльской ночи и начинается слава Карлоса Горделя. Многие потом задавали себе вопрос, почему так получилось? Видимо, танго рано или поздно должно было завоевать сердца, но для этого ему был необходим Гордель. И наоборот, Гордель рано или поздно должен был получить призвание, но именно как исполнитель мелодий аргентинской бедноты. Мир охватывает безумие танго. За 3 месяца в Париже распродали 70 тысяч пластинок Горделя, рекорд для того времени. На экранах появляются фильмы «Огни Буэнос-Айреса», «Мелодии Арабали», «Танго-бар», «Под откос». Участие в них аргентинского певца помогает звуковому кино побеждать своего немого соперника.

голос Горделя звучит на всех широтах. Он поет не только танго. Сменив обязательный для концертов черный костюм на расшитый блестящими монетами наряд гаучо аргентинского пастуха, он несет в мир народные ритмы.

Самые влиятельные импресарио, самые могущественные кинофирмы стремятся заполучить знаменитого певца. В 1935 году Карлос Гардель, отвергнув очередной контракт фирмы Paramount, объявляет, что решил создать национальную аргентинскую кинопромышленность. «Где вы достанете деньги?» — иронически спрашивают журналисты. «Я начинаю самостоятельное турне по Латинской Америке», — отвечает он. «Публика меня поддержит». 24 июня 1935 года на аэродроме в Медельине его провожают более 10 тысяч восторженных почитателей. Самолет выруливает на взлетную полосу. Мотор барахлит. Самолет начинает разбег, затем теряет управление и врезается в другую машину. Столб пламени взмывает к небу. Пассажиры, и среди них Карлос Гардель, погибли. В день грандиозных похорон над Буэнос-Айресом вместо траурных маршей плывут звуки пламени.

0: quise abrigar la firma pudo la muerte, como me duele.
1: С тех пор прошло 30 лет, но каждый день у бюста певца в Буэнос-Айресе появляются живые цветы, а его песни звучат по всей Латинской Америке.

0: В одном из своих писем Алексей Максимович Горький писал: «Мне кажется, что литература всего легче и лучше знакомит народ с народом. Это не есть суждение профессионала, влюбленного в свое дело. Это вывод из многих наблюдений за 40 лет сознательной жизни моей. Вывод этот подтверждается тем, что нигде в западноевропейских странах не переводится так много книг с чужих языков, как в Союзе Советских Республик». Относящиеся к 1929 году, слова эти справедливы и сегодня. Мы переводим и издаем больше, чем какая бы то ни была страна в мире. Может быть, ни в чем так не сказывается подлинный интернационализм советской культуры, как в искусстве художественного перевода. В чем сущность этого искусства? В том, чтобы воспроизвести в формах своего языка произведение иностранного прозаика, поэта или драматурга, не утратив его национального своеобразия, не лишив его присущих ему особенностей, и в то же время сделать доступным для своих читателей ту художественную непосредственность и красоту, которой произведение обладает в оригинале. Переводчик-писатель не может допускать и мысли о превосходстве своего языка над иными языками. Непременные условия его полноценного творчества – глубокое знание форм мышления, своеобразие нравов, быта, словесного искусства народов, книги которых он переводит. Если он относится с пренебрежением к другим культурам, он неизменно обесцвечивает оригинал, превращает иноземных писателей и их героев в своих земляков, заставляет их говорить, как свойственно говорить людям его собственного национального окружения. Если же он глубоко изучает иноземные нравы и характеры, то способен понять строй сознания даже и таких людей, которые от него далеки и которых без серьезного усилия постигнуть невозможно. Тогда он творит на своем языке такие художественные формы, которые, казалось бы, этому языку чужды. Подлинный писатель-переводчик приживляет их к своему языку, к своей поэзии, и они приобретают в литературе переводчика права гражданства, оставаясь иностранными и в то же время переставая быть иностранными. «Чужое, но свое» – так назвал свою книгу об искусстве перевода, готовящуюся сейчас к изданию в Ленинграде, известный переводчик-поэт и исследователь Владимир Шор. «Чужое» – да, конечно, чужое, но ставшее фактом собственной литературы. Свое, да, но в то же время сохранившее все свойства и особенности чужой иностранной литературы. Как бы свободно, естественно, живо, весело, лихо, непосредственно не звучали стихи Байрона со сцены Ленинградского театра комедии в переводе Татьяны Гнедич, поэма Байрона «Дон Жуан» остается английской поэмой, а Байрон – английским поэтом. Татьяна Гнедич перевела октавы Байрона блистательными, искрометными, остроумными русскими стихами, а все же в этих русских октавах звучат английский юмор, английские намеки, английские поэтические интонации. Есть в этой поэме эпизод, когда ее герой Дон Жуан попадает в Россию, ко двору императрицы Екатерины II, и зрители театра комедии вынуждены взглянуть на русскую жизнь той эпохи глазами англичанина, который называет Петербург столицей ярко блещущих снегов. Причем дело тут не только в характерном для англичанина восприятии снега и морозов, как чего-то совсем необычного и экзотического, а именно в особенном и только англичанину свойственном строе мысли и стиха. Интернационализм, изначально присущий советской культуре, блистательно проявился в переводческом искусстве. За 50 лет наши писатели нашли пути для воссоздания в русском языке тех произведений иностранных литератур, которые долгое время казались полноценно непереводимыми, и которые, если и воспроизводились, то с огромными, недопустимыми потерями. Мы имеем в виду творения таких иностранных авторов, которые теснейше связаны с фольклором своих народов. Шотландского певца Роберта Бернса, немецкого лирика Генриха Гейне, французского писателя эпохи Возрождения Франсуа Рабле, да и просто народно-поэтических произведений, вроде, скажем, немецких и английских баллад или песен разных народов. В этой связи нельзя не назвать прежде всего классика нашего переводческого искусства Самуила Яковлевича Маршака. Переводя Роберта Бернса, Маршак сумел сделать его песни настолько близкими русскому читателю, что теперь трудно найти школьника, который не знал бы их наизусть. В то же время эти песни остались шотландскими, и с русскими их спутать невозможно, как, например, в этой маленькой балладе, представляющей собой бесхитростное повторение все тех же самых простейших простодушных слов. «Ты меня оставил, Джемми, ты меня оставил, навсегда оставил, Джемми, навсегда оставил. Ты шутил со мною, милый, ты со мной лукавил, клялся помнить до могилы, а потом оставил, Джемми, а потом оставил. Нам не быть с тобою, Джемми, нам не быть с тобою. Никогда на свете, Джемми, нам не быть с тобою. Пусть скорее настанет время вечного покоя. Я глаза свои закрою, навсегда закрою, Джемми, навсегда закрою». Дело здесь совсем не только в том, что девушка называет покинувшего ее возлюбленного чуждым именем Джемми. Нельзя, конечно, при переводе заменить это нашим распространенным именем Ваня. Но и в том, что весь строй песни, такой естественный, живой, поэтичный, глубоко песенный, все же в чем-то и глубоко нерусский. Нерусские и эти настойчивые, намеренно упрямые повторения, и место в строфе, где стоит имя юноши, и даже обороты вроде «время вечного покоя». Чужое, но свое. Свое, но чужое. Такое же удивительное сочетание мы найдем и в немецких народных балладах, переведенных Львом Гинзбургом. Шлараффия – это страна лентяев, но не каких-нибудь лентяев вообще, а именно немецких лентяев. «Кого в конец заела лень, кто спит в постели круглый день, часов 12 кряду, тому вручает магистрат почетную награду. Но если ты трудолюбив, прилежен, бодрый, не ленив, тогда, согласно правил, тотчас потребуют, чтоб ты шлараффию оставил». И даже путаница, в которой, кажется, и вовсе нет немецких национальных примет, это тоже совсем не русская путаница. «Жил в мужике богатый дом, пил хлеб, закусывал вином, стриг ножницы овечкой, доской рубанок он строгал, в коня повозку запрягал, топил поленья печкой. Он просыпался к вечерку, стегал кобылой вожжи, из пирога он пек муку, из пива делал дрожжи, сажал он в репе огород, воров поставил у ворот, чтоб под покровом мрака не влезла в дом собака». Напомним, что в прошлом веке преобладала противоположная тенденция – превращать иностранные фольклорные стихи в русские. Так Осип Синьковский знаменитого Джона Барлейкорна или Джона «Ячменное зерно» Роберта Бернса превратил в Ивана Ерофеевича «Хлебное зернышко», а гениальный Василий Курочкин, переводя французского песенника Беранже, приписывал ему такие строки. «Жил на свете царь Дадон, об нем уж слух пропал. О славе, брат, не думал он, зато, брат, крепко спал. Ему короной, братец мой, колпак был связанный женой ночной. Так вот, брат, встарь, какой был царь, какой, брат, славный царь». От Франции, как видим, и помину никакого не осталось. Царь Дадон, где уж тут Франция? Курочкин так переделывал Беранже, впрочем, не потому, что презирал французскую культуру. Нет, он просто использовал песни Беранже для своей революционной борьбы против русского самодержавия. Так или иначе, сегодня подобный метод перевода невозможен. В наших изданиях Беранже нет царя Дадона, а есть беранжеровский «Король и Вето». Иначе мы не представляем себе в наши дни художественно-полноценного поэтического перевода. Именно перевода, а не переделки, подражания и так далее. Лучшие работы современных мастеров переводческого искусства воссоздают чужой национальный характер в особых, свойственных оригиналу словесных формах. Это можно сказать и о произведениях прозаических, таких как книга Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» в переводе Николая Любимова или в его же переводе «Легенда об Уллиншпигеле» Шарля де Костера. Это можно сказать и о шванках Ганса Сакса, средневекового немецкого поэта в переводах Сергея Петрова и Юрия Левина, и о поэме «Германия. Зимняя сказка» Генриха Гейне в переводе Юрия Тынянова и о множестве других произведений. Это один из общих законов, принятых советской школой перевода. Школа эта, впрочем, далеко не однородна. Ее объединяют лишь самые общие принципы. В остальном же в ней существуют различнейшие индивидуальности со своими пристрастиями, творческими установками, поэтическими почерками. Одним из основоположников нашего переводческого искусства был Михаил Лозинский, который считал необходимым сочетать в переводе объективный научный анализ текста с очень близким к оригиналу художественным воссозданием его. Лозинский утверждал, что хороший переводчик подобен чистому, ничем не замутненному стеклу, сквозь которое виден подлинник. Были переводчики, такие как, скажем, Борис Пастернак или Николай Заболоцкий, которым теория чистого стекла была чужда. Они считали, что современный поэт должен быть преломляющей призмой, которая по-своему, по-современному преобразует оригинал. Например, Николай Заболоцкий сохраняет обычно верность собственной поэтической системе, и стихи его, кого бы он ни переводил, отличаются скульптурной пластичностью, отточенностью, выверенностью слова, логической структурой образа. Недавно издательство «Прогресс» стало выпускать серию «Мастера поэтического перевода», в которой уже вышло около десятка сборников лучших наших поэтов-переводчиков. Из них каждый отличается своеобразием творческой манеры и яркой индивидуальностью. Бурная динамичность Антокольского и сдержанная, мужественная страстность Мартынова, яркая образность и философическая глубина Самойлова определяют совершенно разные творческие манеры этих мастеров, каждый из которых замечателен по-своему, в своих пределах, в своей области. Но все они вместе образуют современный облик искусства художественного перевода, искусство, которое в нашей стране поднялось на небывалую прежде высоту. Одно из направлений в этой школе принадлежит ленинградским мастерам. Большинство из них в той или иной степени связано с традициями Лозинского. Они придают особое значение высокой филологической культуре переводчика. Они ставят на первое место, возможно, более верное воспроизведение стилистической системы переводимого ими автора. Это можно сказать и о Тамаре Сильман, переводчице лирических стихотворений Гейне и Рильке, и о Юрии Корнееве, который воссоздал многие пьесы Марлоу, Шекспира, Лопе де Вега, Кальдерона, и о Михаиле Донском, авторе переводов из Мольера, Реньяра, Тирсо де Молина, Шекспире, и о Надежде Рыковой, переводившей трагедии Корнеля, Расина, Клейста, и о замечательной переводчице французской лирической поэзии Эльге Линецкой. Особо следует отметить выдающееся творчество недавно скончавшегося Александра Гитовича, обогатившего русскую поэзию блестящими переводами из древних китайских классиков. Гитович много размышлял об искусстве перевода, много писал о нем, причем писал не просто в рассудительной прозе, но и в проникновенных лирических стихах, которые отлично формулируют отношение наших современных литераторов к переводческому труду. Одним из стихотворений Александра Гитовича, посвященных переводу, я и закончу эту беседу. «Уж если говорить о переводах, которым отдал я немало лет, то этот труд, как всякий труд, не отдых. Но я о нем не сожалею, нет. Он был моей свободою и волей, моею добровольною тюрьмой, моим блаженством и моею болью, сердечной болью, а не головной. Пытаясь современными словами перевести восточный старый стих, я как бы видел древними глазами тревогу современников своих. И так я сжился с опытом столетий, что, глядя на почтенных стариков, невольно думалось, ведь это дети, я старше их на столько-то веков.
1: В путь. Вокзал, прощанье миг священный, лицо к лицу, рука в руке. Итак, я переброшен в Энный, звонок и еду налегке. Прощай, знакомая каморка, мне нечего тебя жалеть. Везде есть свойская махорка, везде я буду песни петь. Ну, коммунисты, публика, все мыслит об одном. Жила бы софреспублика, а мы-то проживем. Имея волю молодую, любую вынесем беду. Куда теперь не попаду я, в семью родную попаду. Ах, комсомолия, мы почки твоих раскидистых ветвей. Люблю, люблю я уголочки любой провинции твоей. Мы, октября, стальные дети, растем в тебе, чтоб вновь расти, чтоб в большевистском партбилете мандат на стройку дней найти. Из нас бы каждый сердце вынул или с радостью хоть где корпел, чтоб только быть достойным сыном и знаменосцем РКП. Мы вырастем, мы будем, будем расти опять и вновь расти, чтоб солнце потерявшим людям быть вправе указать пути. И смерть ведь не поставит точки делам сегодняшних людей. Ах, комсомолия, мы почки твоих раскидистых ветвей. Так совершай свой путь, о солнце, плывите через нас года. Я буду сед, но комсомольцем останусь юный навсегда. Завод — отец, ячейка — дом, семья — учеба, труд, ребята. Мы в комсомоле живем, стране великой и богатой. Мне солнце — брат, а радость — тезка. Вот ковка дней, я кузнецом, и вот вам, вот мое лицо, лицо рабочего подростка.
2: Московское время 11:30. Это время передачи из газетных и журнальных публикаций. И я передаю слово Александру Андрианову. Пожалуйста.
3: Спасибо, Майя. Здравствуйте, друзья. Представьте себе ситуацию. Глядя на сверкающий никелем фонендоскоп, висящий на шее педиатра, ребенок всенепременно старается завладеть этой красивой, как он думает, игрушкой. Если это происходит, он начинает искать применение сему предмету, проявляя чудеса изобретательности, и находит, но примерно такое, как мартышка очкам. Прибор, в конце концов, от неумелого обращения выходит из строя. Создается впечатление, что республики Российской Федерации и бывшего Союза, получив, наконец-то, вожделенную свободу, действуют по образу и подобию этого дитяти. «Стоит ли рваться в суверены?» задает вопрос Юрий Калитаев, преподаватель Уфимского авиационного института. Его письмо помещено в российской газете от 21 июля, то есть в сегодняшней. российской газете в сегодняшнем номере. Он пишет: «Мы должны учиться быть реалистами и, прежде всего, учитывать сложившуюся структуру общественного производства России, которую невозможно отменить никакими декретами. Речь идет об общем для всей России природном комплексе сверхспециализации различных регионов и соответствующем размещении промышленных предприятий, усиливающейся по мере роста безработицы и ухудшения жизни людей, социальной напряженности. Единый российский организм не способен существовать без взаимосвязи всех частей, без общей экономической и экологической политики». Одним из важнейших аргументов в защиту идеи государственного суверенитета, как правило, становится мысль о невозможности без него осуществить суверенитет экономический. Возникает вопрос: а можно ли реализовать государственный суверенитет без соответствующего экономического обеспечения, то есть того же экономического суверенитета, который, как известно, политическими средствами не создается, а лишь закрепляется? Если и можно, то лишь превратив республику в военный лагерь и вступив в конфронтацию с остальными. Такое решение для народов России вряд ли приемлемо. Ситуация, которую мы сегодня переживаем, уникальна тем, что между федерацией и ее субъектами образовалось некое политическое равновесие. Они уже не едины, и ни одна сторона не в состоянии навязать что-либо другой стороне силой. Выход один – договариваться. Но надо ли для этого становиться союзной республикой, рваться к одинаковому политико-правовому статусу? Полагаю, продолжает автор, что будущее бывшего СССР в конфедеративной форме государственного объединения. Россия останется федерацией, но с новым составом, добровольно объединившимися республиками, с равным статусом политически самоуправляемых территорий. Часть их может быть образована на базе вчерашних автономий. Другие, очевидно, появятся на территориях, относительно обособленных и составляющих экономическую целостность регионов. Это Дальний Восток, Камчатка, Калининградская область, Северный Кавказ и другие. Их отношение можно представить как деполитизацию внешнего суверенитета республики и деэкономизацию внутреннего суверенитета федерации. При таком построении республики станут экономически самостоятельными, отказавшись от притязаний на статус суверенного государства, а Российская Федерация может сложиться в сильное, независимое государство, передав полномочия по осуществлению экономического суверенитета своим республикам, считает преподаватель Уфимского авиационного института Юрий Калитаев. В общем-то, это, наверное, единственно верный путь и, думается, наиболее рациональный выход из сложившейся ситуации – договариваться и, простите за банальность, вместе работать. Конечно, нам далеко еще до экономического чуда, но в нем, я думаю, наше спасение, и приближать его необходимо. К тому же оно, есть тому такие примеры, вполне, если договоримся, реально. Ведь в конце концов есть же тайваньское чудо. В экс-СССР, более 30 лет назад обрубившим контакты с Тайванем, долгое время даже упоминание о нем в положительном смысле, да и в отрицательном тоже, было запрещено. Когда времена изменились, и мы открыли для себя это островное государство, то с удивлением обнаружили, что его валовой национальный продукт страны, где проживают 20 миллионов человек, составляет ныне 1/3 от валового национального продукта, более чем миллиардный по населению Китайской Народной Республики. Или что доход на душу населения в Республике Китай, официальное название Тайваня, совершил скачок с отметки в $137 в 1951 году до сегодняшних 8000. В чем же секрет тайваньского чуда? На этот и ряд других вопросов ответил российской газете посетивший нашу страну президент Тайваньской ассоциации по связям с общественностью господин Юн Чан. Беседа с ним называется «Мелкий бизнес породил тайваньское чудо». Это российская газета от 23 июня. Республика Китай образовалась после прихода лидеров Гоминьдана на Тайвань с материка, где в 1949 году победили коммунисты. Они сразу же пошли по пути рыночной экономики. На первом этапе упор был сделан на поддержку мелких предприятий, которые и сейчас составляют костяк тайваньского бизнеса. Только за последние десятилетия их число увеличилось более чем в 10 раз. Именно мелкое предпринимательство дает тайваньским товарам шанс в острой конкурентной борьбе. Стартовали с экспорта текстиля. Теперь на Тайване также развита электроника, машиностроение, нефтехимия. Второй этап подъема начался в 1986 году. Демократизация внутренней жизни дала новый импульс развитию экономики, ее успешной интеграции в мировое хозяйство. Так, 2 года назад парламент принял 6-летний план, в котором акцент был сделан на расширение производства новейших технологий и полупроводников. При этом правительство не давит на частный сектор, а с помощью кредитов и гибких налоговых ставок стимулирует его. Сейчас Тайвань поддерживает полные дипломатические отношения с 29 государствами и имеет 79 представительств в 51 стране. Что касается состояния отношений Тайваня с Китайской Народной Республикой нынче, правительство национального единства, сформированное на Тайване после прошедших с 89 года свободных выборов, ответило Пекину 3 «нет». Никаких контактов, компромиссов и переговоров. Однако непрямая пока торговля между Китайской Народной Республикой и Тайванем достигла уже более 4 миллиардов долларов. Тайваньские инвестиции на материке превысили 2 миллиарда. Наметились контакты между неправительственными организациями обеих стран. Господин Юн Чан считает возможным в перспективе российско-тайваньские связи. Пока в России, считает он, полулегально действует около 20 тайваньских фирм с годовым оборотом приблизительно в 100 миллионов долларов. Он предлагает начать с дающего быструю отдачу производства текстильных товаров и открытие маленьких ресторанчиков с богатой китайской кухней. Очень перспективным ему видится участие тайваньского капитала в конверсии российских оборонных заводов и организации на них выпуска высокоточной продукции различного назначения. Но прежде, говорит господин Юн Чан, нам хотелось бы четко знать условия, которые выдвигает Россия перед иностранными инвесторами. А чтобы дело сдвинулось с мертвой точки не только в бизнесе, необходимо открыть официальные представительства Тайваня в Москве и России в Тайбэе. Так считает президент Тайваньской ассоциации по связям с общественностью господин Юн Чан. То есть, опять же, он советует договориться. Наверное, это вполне возможно. Живем-то на одной планете, а не на разных. Другие планеты. Зачастую мы даже не представляем себе, насколько они к нам близки, гораздо ближе, чем принято считать. По-разному смотрим мы, например, на Луну. Астрономы сверяют по ней календари, астрологи пытаются угадать ее влияние на судьбу человека, люди связывают с Луной, ее фазами, свое самочувствие и некоторые геологические процессы на Земле. Луна много столетий тревожит воображение поэтов. Но вот появляется гипотеза, опубликованная, опять же, в российской газете от 27 июня под названием «Еще один взгляд на Луну». Неожиданным показался автору материала Светлане Амельченко «Взгляд на Луну» Владислава Владимировича Шевченко, доктора наук, заведующего отделом исследования Луны и планет Московского государственного университета. Владислав Владимирович повел речь о внеземных природных ресурсах. Обратить свой взгляд в сторону других планет ученых заставило то обстоятельство, что наши традиционные земные источники на исходе. Мы уже страдаем от перенасыщения атмосферы вредными отходами и избыточным теплом. Неизбежный результат постоянного использования угля, нефти, газа, в какой-то мере и ядерной энергии. оказывается, не так уж мало известно специалистам о других небесных телах Солнечной системы. По самым приблизительным подсчетам, с участка лунной поверхности 100 на 100 и глубиной 10 метров можно взять 40 тысяч тонн кремния, необходимого для сооружения солнечных батарей, 25 тысяч тонн железа, 30 тысяч тонн алюминия, 9 тысяч тонн титана. А добывая из лунного грунта кислород и водород, можно решить проблему заправки космических ракет топливом, доставки полезных ископаемых на Землю. Владислав Владимирович, продолжает Светлана Амельченко, кстати, она космонавт-исследователь, готовится к полету по программе «Космос детям». Владислав Владимирович знакомит нас с проектами лунных баз, существующих пока в макетах, и рассказывает, что впервые идею их сооружения предложил космический центр Джонсона. Лунные базы – это небольшие модульные сооружения, внутри которых размещены и лаборатории, и цехи, и жилые помещения. Первые конструкции предполагается доставить шаттлом на орбитальную станцию Freedom, а оттуда лунными кораблями и на Луну, где они будут развернуты автоматически. Необходимую энергию вначале можно получать от небольшого ядерного источника, а в перспективе от солнечных батарей. Приоритет, который мы пока удерживаем в области космических исследований, дается большим напряжением сил, говорит Владислав Владимирович. Это ли нереальная возможность получить так много, сулящую практическую отдачу? В объединении усилий ученых и специалистов космических держав ключ к скорейшему решению проблемы использования внеземных ресурсов. Ведь их истощение на Земле не может не волновать все человечество. Источником полезных ископаемых могут стать и астероиды, продолжает Владислав Владимирович. Еще несколько лет назад предполагалось, что орбиты их пролегают где-то на далеких окраинах Солнечной системы. Однако систематические наблюдения с помощью сети телескопов, в том числе и недавно введенные высокочувствительным объектом, обнаружили несколько небесных тел, достигающих до 1,5 километров в поперечнике, чуть ли не в опасной близости между Луной и Землей. Доставка астероидов на околоземную орбиту и последующая разработка – дело не такого уж далекого будущего. Возможно, для этой цели подойдут аппараты, движущиеся от солнечного ветра. Не исключено также, что возникнет вдруг необходимость не только схватить какой-то астероид, но и предотвратить его непрошенное вторжение. И в заключение Владислав Владимирович задает вопрос. Как будем решать эту проблему? Каждая страна поодиночке или всеобщими усилиями? Вопрос вполне закономерный, учитывая чисто экономические трудности. Не поднять этого в одиночку. К экономическим добавляются и трудности пресловутого парада суверенитетов. Этой проблемы касается в независимой газете от 24 июня Владимир Ивицкий. Его статья называется «Космические глаза и уши выходят из зоны видимости» и небольшой подзаголовочек «И могут уйти насовсем». В чем же дело? Космические части, пишет автор, существуют не только в американских фантастических боевиках. Мы придумали их гораздо раньше, и весь наш космос сделан именно ими. В то время подразделение Министерства обороны СССР. Строили космодромы, готовили к полету и запускали корабли. Они же занимались обеспечением связи с кораблями и спутниками 18 часов в сутки. Остальные 6 часов достать космический корабль с Земли невозможно никакими средствами. И вот, чтобы заткнуть информационную дыру, строились океанские корабли связи. Флот небольшой, независимой республики. Сегодня стоимость эксплуатации судов возросла настолько, что им приходится оставаться в портах. Космонавты, лишенные столь необходимой связи, летают на грани фола. Что же ждет суда с их уникальной аппаратурой, которая стоит куда больше, чем их корпуса, которые, кстати, есть предложение пустить на металл? Гагарин и Королёв, к тому же, отошли к Украине, которая не имеет ни средств, ни специалистов, чтобы использовать их по назначению. Да и ни одному государству, Содружеству независимых государств, в отдельности их эксплуатацию просто сегодня не потянуть. Протянули бы руку военные, но они сами в цейтноте и готовы передать свои космические объекты гражданским организациям, да никто не берет. Созданное указом президента Российское космическое агентство, которое будет определять политику в области ракетной техники и космонавтики наподобие американского НАСА, разворачивается пока со скоростью далекой от космической. А тут еще международные неувязки, как поделить космодром Байконур или как продать ракету «Зенит», которую хоть сейчас готова закупить Австралия, в силу того, что она экологически самая чистая. Когда 70% комплектующих производится в России, а сборка за границей в Днепропетровске. Что же дальше? Ждать, когда все окончательно развалится, утешая себя тем, что космос требует огромных средств, которых у нас все равно нет, и, следовательно, не судьба нам быть космической державой. В этом случае распадутся уникальные предприятия, утратятся технологии, конструкторские школы, традиции. Подготовка квалифицированного специалиста в этой сложной отрасли длится около 15 лет. По мнению компетентных лиц, надежда пока еще не потеряна. Если ускорить создание Российского космического агентства, если валютные поступления, оплату за полеты иностранных космонавтов и запуски возвращать в космическую отрасль, пока они бесследно проваливаются в черную дыру госпиталя. Если интенсивно использовать возможности совместных разработок с привлечением иностранного капитала, и, наконец, если находить нетрадиционные решения по поддержке выживаемости различных структур огромного космического хозяйства, считает Владимир Ивицкий. Вот таковы его соображения, воплощение которых, возможно, избавит нас от сдачи отечественной космонавтики со всеми ее атрибутами в архив, что было бы, мягко говоря, обидно. Кстати, архивы сегодня в центре внимания. Их открыли, их делят и даже торгуют ими за СКВ, обеспечивая таким образом им неплохое будущее. Но повезло не всем, а лишь самым модным архивам КГБ, Цыковскому. Другие продолжают томиться в безвестности, кое-как перебиваясь на скудно отпущенные средства, а иным и вовсе угрожает перспектива кануть в небытие, исчезнуть или просто утонуть. Да-да, под угрозой затопления находится архив бывшего Министерства культуры СССР. Рассказывает Татьяна Андреасова в 29-м номере «Московских новостей». Почему? Дело в том, что в подвалах, где он хранится, новые хозяева предполагают открыть сауну. Когда стало известно, что внушительное здание бывшего министерства на Старом Арбате достанется погорельцам-актерам, туда немедленно прибыли посланцы Российского культурного ведомства, правопреемника союзного, к которому и должен перейти архив. Из помещений они вывезли холодильник и столы, но самим архивом не поинтересовались, а жаль. Ведь многочисленные тома чиновничьих отчетов, справок, переписки содержат немало любопытного и даже поучительного, хотя бы с точки зрения, как не вредить культуре. Вот, например, папка с материалом о наследстве, оставленном скончавшейся в 1970 году в Италии балериной Ильей Русской Евгении Борисенко. Эмигрировав из России, она основала Итальянскую академию танца. Балерина завещала Академии и Московскому Большому театру 128 миллионов лир для строительства на принадлежавшей ей земле виллы Каникола, где отдыхали бы престарелые и начинающие артисты балета. На возведение виллы отводилось 10 лет, но прошло уже 20 с лишним, а в Большом практически и не слышали об этом желании покойной. Министерских чиновников идея виллы не увлекла, зато их занимало другое. Сколько энергии было затрачено, правда, тоже впустую, чтобы в связи со столетием Ленина навязать в дар Национальной галереи в Оттаве копию картины Серова «Ходоки у Ленина», да еще и требовать ее постоянной экспозиции. Канадским галерейщикам пришлось не раз заседать по этому поводу, но они оказались не в состоянии принять положительное решение. Конечно, Министерский архив не только собрание анекдотических историй или многословных донесений об успехах или провалах советских концертных программ. Архив – это и несметное количество личных дел. Это документы о приобретенных произведениях искусства, их местонахождении. Только благодаря архивным данным удалось обнаружить, в каких музеях лежат графические работы художника Юрия Аненкова, привезенные из Парижа 20 лет назад тогдашним директором Русского музея Василием Пушкаревым. Архивные справки недавно подсказали, где искать считающуюся пропавшей уникальную коллекцию народной игрушки, собранную в 30-е годы актером и режиссером Николаем Церетели. В свое время ее приобрел Георгий Костаки, который перед отъездом в Грецию предназначил коллекцию в дар создававшемуся тогда Музею прикладного искусства народов СССР. Кстати, об этом музее у него тоже другое название, но до сих пор нет выставочного помещения, ничего о коллекции не знают. К материалам архива прибегают и следователи, занимающиеся делом о таинственном исчезновении 2 года назад французского коллекционера Басмаджана. Но участь самого архива пока весьма туманна. Территория его в нынешнем доме актера сжимается, как шагреневая кожа. Столь дорогие нынче квадратные метры выгоднее отдать в аренду богатым коммерсантам, чем под пыльные бумаги. Не сегодня-завтра он рискует оказаться на улице, заключает Татьяна Андреасова. Но в каком положении у нас культура, ни для кого не секрет. В самом центре Москвы, в Старосадском переулке, расположена единственная в Москве и Московской области лютеранская церковь. При ней функционирует лютеранская община, официально зарегистрированная в июне прошлого года. Когда-то земли, прилегающие к переулку, принадлежали семейству Лопухиных, родственникам первой жены Петра I Евдокии. Позже этот земельный участок приобрел немецкий император. Тогда и возникла в бывшей вотчине московских бояр лютеранская церковь и община при ней. Помимо культовых построек, на территории общины располагались школа для девочек Анна Шули и школа для мальчиков Петер Шули. Об этом пишет в российской газете от 19 июня Ольга Кондратьева. Ее материал называется «Не пора ли вернуть часы Кирхе?». Простите, я отвлекусь. Я вспомнил старый анекдот, когда человек без конца звонит в КГБ и спрашивает, сколько времени. Там, естественно, возмущаются, но надоел. Когда он прекратит это занятие? Когда часики отдадите? Так вот, пишет Ольга Кондратьева, в годы войны немцев выселили из Москвы в Казахстан. Лютеранская церковь оказалась под запретом еще раньше. А старинные настенные часы, установленные над входом в кирху, позаимствовала КГБ. До сих пор они украшают одно из зданий на Лубянке. И в наши дни лютеранская община объединяет не только российских немцев. В нее входят финны, латыши, русские, представители самых разных национальностей. Так вот, какие же все-таки она сейчас переживает трудности? Недавно Моссовет принял решение о передаче общине часовни, где размещалась студия «Диафильм». Студия занимает еще и кирху, но по передаче кирхи решение до сих пор нет. Вторая проблема – у общины нет пастора. Воскресные богослужения проводят приезжие пастыри из Прибалтики или Германии. В 30-е годы пастыры были репрессированы, физически уничтожены. И только недавно на территории бывшего Союза, в Риге, начал действовать теологический семинар, готовящий богослужителей для евангелической лютеранской церкви стран СНГ. В будущем, говорит председатель церковной общины. Хотим открыть воскресную школу, где дети изучали бы немецкий язык, культуру Германии. Вообще, наша община – это большая семья. У нас много одиноких людей. Для них это второй дом, а может и первый. Мы помогаем бедным, больным, поддерживаем их материально и морально. Финансами нам помогают Единая Евангелическая Лютеранская Церковь Германии, орган их подарок, и лютеране из Америки. К слову сказать, по своему вероисповеданию, российские немцы делятся на лютеран, католиков и меннонитов. Последние потомки немцев, пришедших в Россию через Голландию. Религия меннонитов близка лютеранству, но вместе с тем имеет свои особенности. Независимо от вероисповедания, российские немцы внесли весомый вклад в историю, культуру, экономику огромной, пугающей европейца своими пространствами страны и заслуживают искреннего уважения к своим духовным потребностям. Так не пора ли вообще-то, чтобы бесконечно не спрашивали, сколько времени, вернуть кирхи часы о нашей культуре, дать вместо рубища, пусть скромные, но достойные существования одежды? На этом позвольте мне с вами попрощаться. Всего вам доброго, Александр Андрианов.
4: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую, не прочите мне в адовом огне гореть за то, что я не вас целую, что имя нежное мое, мой нежный, не упоминаете ни днем, ни ночью в суе, что никогда в церковной тишине не пропоют над нами аллилуйя. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите, за мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наше негуляние под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы,

Вдаль загудел, задела ветку птица, подойник звякнул, вжикнула коса, рассветные роятся голоса, день предстоящий, чистая страница. В судьбе не обозначено пока движением чувства, помыслом и словом, дел и поступков каждая строка, как облако, стремление к формам новым. Пока душа и ум во всем согласны, по силам и надеяться, и сметь. Ни зло, ни подлость, ни болезнь, ни смерть над правотой и совестью не властны. Еще наш выбор волен, свет или тень, полет орлиный, либо норы лисьи. Все впереди. С чего начнется день? Чем завершится, лишь от нас зависит. Проснуться в 6, умчаться на завод, а вечером зачеты в институте, и завертело колесо забот, успеть бы все. Учет любой минуте, а в промежутках, время торопя, дежурный пирожок с буфетным чаем. Не успеваем осознать себя, а города почти не замечаем, пересекая на перекладных автобусом, троллейбусом, трамваем. Конспекты, книги, взгляд не отрываем, не видя улиц с детства нам родных. Как будто перфолента ЧПУ заложим ритм и не остановиться. Привет с скороговоркой набегу, и некогда вглядеться встречным в лица. И срочных дел, и дум сверх головы день прожит напряженно и серьезно. Передохнуть на берегу Невы, глядь, на метро пора, закроют поздно. И с планами на завтра не впопад шаги от стен, отброшенные гулко, ночная беспричинная прогулка в совсем не летний нынче летний сад. Но уходить, пожалуй, не спеши. Когда еще сюда ты будешь званным? Прислушайся, вглядись и подыши речным простором, ветром и туманом. Свежо и влажно, дождь и листопад. Кружится фонарей летучих стая. Начнем с любой страницы, наугад поэмы улиц и оград листая. Мосты расправят над Невой крыла, и невесомость обретают здания, парят в пространстве шпили, купола, как облака, меняя очертания. И особняк, что был на взгляд дневной хрестоматийно строгое строение, окажется теперь совсем иной, и облик не узнать, и настроение. Так человек, когда среди чужих душевные порывы глубже прячет, стесняясь проявления чувств живых, на самом деле проще он и мягче. Не сразу, но понятной стала мне та сдержанность, досадная вначале, лишь близким говорят наедине все то, о чем до времени молчали. А память благодарно сохранит поверенная другом без утайки. Теплее, ближе сумрачный гранит, роднее чутко дремлющие чайки. Пересчитать шагами острова, ночь напролет бродить, не насмотреться, артериальной кровью через сердце струит свое течение Нева. Казалось бы, и город, и река прочитаны, осмыслены до слова, но поворот, и старая строка опять звучит пронзительно и ново. В болотах, в буреломах не однажды я безнадежно нить тропы терял, и жизнь очами голода и жажды на пройденные метры измерял. Порой и сил уже не оставалось, и воли, чтоб противиться беде, но страх превозмогая и усталость, чутьем звериным выходил к воде.
и плод, связав на

0: кромки побережья отчаливал. И знал наверняка, меня поддержит, вынесет на стрежень, к жилью из дебрей выведет река. Опора и порука для меня таежная наука. Как и прежде, за временную слабость не казня, ведет от малодушия к надежде. Шаг по земле, еще одна строка, в работе сердца, значит, живы будем. Там впереди любви моей река. Найти ее, найти дорогу к людям. Тем и прекрасен, что не повторится, пронзительный, как высверг сварки миг. Он высветил твое лицо, ресницы, дождинку, заблудившуюся в них. Будь счастлива, далекая моя, звезда моя, не ставшая судьбою. Печаль свою благословляю я за крылья, что дарованы тобою, за то, что голос твой и жест любой не покривили даже в малой малости, не оскорбили, как подачкой, жалостью мою неразделенную любовь. Мне было суждено в ее огне страдания переплавить в озаренье, в ту музыку души, что как спасенье в мой самый горький час пришла ко мне. Еще волнуют молодые сны, под силу кроз бежать с юнцами рядом, девчонки 19-й весны еще при встрече провожают взглядом. В работе споры легок на подъем, еще не в тягость, не урядец бремя. Но все неудержимей с каждым днем, все быстротечней взвихренное время. И вроде бы лететь за ним нужней. А я гляжу в былое, словно в заметь, пронзительней, тревожней и больней, не потому ли и дороже память. Она в крови моей растворена, надежды, обретения и утраты. Она душой открытая страна, где я самим собою стал когда-то. И все, что было мной любимо там, еще не проросло травой забвенья. Я возвращаюсь по своим следам, в мгновение ступая из мгновенья. Живу заботой, только бы успеть запомнить голоса, вглядеться в лица, чтоб в слове навсегда запечатлеть все, что в другой судьбе не повторится. Перетекает прошлое в меня поступками, листками давних писем, входя в пространство завтрашнего дня, любой из нас от прошлого зависим. Необратим забвение распад, но негасимы сквозь века и дали, в сердца очами памяти глядят земные звезды счастья и печали.
1: Наталья Гуревич. Обещание дня. Поздний вечер, день ушел дразня тем, что мне не удалось исполнить. Поздний вечер, обещание дня, чтобы все исправить и восполнить. Стихла пескотня и беготня в комнате моей. Уснули дети, сын и дочка. Обещание дня, люди 21-го столетия. Ради них готовится броня и солдаты на посту суровом. Родина, ты обещание дня завтрашнего мира голубого. На туристской базе в Дилижане, хоть на то причин особых нет, прежде незнакомые волжане подарили нам кулек конфет. Мы, конечно, стали удивляться, услыхав в ответ на наш вопрос: вы народ особый, ленинградцы, город ваш блокаду перенес. Мы смутились, говорим: не надо, среди нас ведь тех героев нет. 40 лет назад снята блокада, ну а нам всего по 20 лет. А они, что все равно, мол, рады, были ленинградцев повстречать. Как теперь нам жить достойно надо, чтобы это звание оправдать? В 20 лет мы взрослые вполне. Мы давно обходимся без мамы. Мы их современней и умней, а они отсталы и упрямы. Тянут на круги своих забот, не пускают далеко от дома. Но когда за 30 перейдет, начинаем думать по-другому. Мне уже не так понятна жизнь. Хочется опеки и совета. И без мамы мне не обойтись. Но она уже не верит в это. Я спрошу, она отводит взгляд. Так она боится лишним словом в жизнь мою вмешаться не впопад. Ах, как слушать я теперь готова. Есть возраст пустышек и первых шагов. Есть возраст прочтения первых слогов. Разные возрасты есть у людей, разные возрасты есть у семей. 5 лет переходным считается год, пророчит, что в дружбу любовь перейдет и в ненависть может. О, пусть не про нас молва переносит подобный рассказ. Ты мелкие ссоры бедой не зови, ломается голос у нашей любви. Теперь она той достигает поры, как буйная речка, скатившись с горы. Течет по долине настолько равна, что даже не видно, течет ли она. Всегда пусть будет хоть одна душа, с кем прожитые годы вороша. Смогу сказать одно лишь слово. Помнишь, возникнут вновь то полдень, или полночь, душа родная мне ответит «Да», и прошлое не минет без следа.

0: Ох, и надоело мне эта гамма.
1: Сколько мне еще заниматься-то осталось? Ого, целых полчаса.
0: Ребята-то вон в футбол играют, а я...

0: слушала всю эту музыку. Ой, кто это?
1: Но как же можно ненавидеть то, чего совсем не знаешь, а, Витя?
0: Кто там?
1: Закрой глаза и открой уши. Открыл?
0: Открыл.
1: Сначала ты меня услышишь.

0: Вот и я, волшебник Полифон.
1: Волшебник? Заправдышный?
0: Не веришь? Где же это мой диплом об окончании Академии чародейства и волшебства?
1: А что это у тебя из кармана торчит?
0: Дудочка. Да, но не простая, а волшебная. Совсем как волшебная палочка в сказке. Я могу сыграть на ней волшебную мелодию, и мы окажемся там, где ты сможешь узнать о музыке все-все. Вот тогда и скажешь, любишь ты ее или ненавидишь.
1: Так это мы, наверное, в музыкальную школу отправимся, да?
0: Нет, мы перенесемся в волшебную страну музыки. Хочешь?
1: Волшебную страну? Да это я хоть сейчас готов. Да я волшебство люблю больше всего на свете. Знаешь, волшебник...
0: Волшебник Полифон.
1: Знаешь, волшебник Полифон, я сам давно хочу стать волшебником, а меня заставляют музыкой заниматься. Несправедливо, правда?
0: В нашей стране все волшебники – музыканты. А все музыканты – немножко волшебники.
1: Как это?
0: Узнаешь, увидишь, услышишь.

0: для счастья нужна. Такая уж эта страна.
1: Здорово! Ну, Полифон, играй поскорее свою волшебную мелодию.
2: Но я должен предупредить тебя, Витя. В моей стране могут встретиться опасности. Ты подумай об этом.
1: Играй! Я не боюсь опасностей. Ой, где вы? Полифон! Какой красивый город! Сколько цветов! А домики, посмотри, Полифон, какие красивые! Вон, видишь, синие, желтые, зеленые, голубые!
2: Это город колокольчиков. Здесь сегодня должно состояться музыкальное состязание в честь принцессы.
1: Правда?
2: Да, правда. Она выберет самого искусного во всем городе музыканта. Подожди-ка. Подожди-ка, тише. Ты слышишь? Кто-то плачет.
1: Да, слышу.
2: А ну-ка, подойдем. Поближе.
1: Пойдем.
2: О, да это же Альнис, лучший скрипач в городе. Альнис, Альнис, что случилось?
3: Это ты, волшебник Полифон. Все пропало. Сегодня последний тур состязания, а я не смог выполнить задание принцесс.
2: Альнис. Альнис, ну что бы ни случилось, только не отчаиваться. Мы постараемся помочь тебе. Правда, Витя?
1: Конечно, мы поможем.
2: Альнис, это Витя, он мой друг.
1: Да.
2: Альнис, ну расскажи нам, какое задание дала принцесса?
3: Мы все трое, кто вышел в финал,
2: так.
3: Трубач, гитарист и я, мы должны услышать, какая музыка звучит в душе у принцессы, и сыграть ее. И вот я никак не могу ее услышать и сыграть. Стараюсь изо всех сил, а у меня выходит только вот что.

0: это вместо прекрасной мелодии.
1: Друг Полифон, помоги ему скорее, ведь ты же волшебник.
2: Сейчас, Витя, произойдут чудеса, о которых я тебе сказал.
1: Да?
2: Да. Твоя скрипка, Альнис, снова запоет и зазвучит, как ты захочешь.
1: Вот здорово! Неужели это в самом деле возможно?
2: Ну, конечно. Сейчас, Альнис, мы с тобой сыграем вместе.
1: Постойте, как же вы сумеете вместе сыграть одну мелодию? И потом, откуда ты знаешь, Полифон, какая музыка звучит в душе у принцессы?
2: Ну вот для этого мы и будем искать, настраиваться, репетировать. И это непросто, но в Академии чародейства и волшебства нас еще и не тому учили.
3: Ну, попробуй.
0: Нет, я почему-то никак не могу начать.
2: Ну, почувствуй настроение этой музыки, ну.
0: Я чувствую, она звучит где-то во мне, но я никак не могу вступить.
2: Ну, смелей. Ну, неужели эта музыка тебе ничего не подсказывает?
0: Не знаю. Я не знаю.
2: Ну, начинай.

Ну вот. Ну вот. Молодец. Молодец. Продолжай. Смелей. Хорошо. Хорошо. Мне кажется, у тебя получается. Очень хорошо. Да ты просто молодец. Молодец.

0: Молодец, молодец.
1: Ты обязательно победишь.
2: Смотрите, смотрите, друзья, все бегут на площадь. Сейчас начнется состязание. Вон, видите? Видите, шестерка белых коней везет золотую карету принцессы. Пойдем, пойдем скорее, пойдем, полегом.
3: Да-да, а ты ведь оставайся здесь и наблюдай за нами.
1: Согласен. Желаю удачи.

Внимание, внимание! Начинаем последние состязания в честь принцессы. 300 смельчаков пришли попытать счастье, и вот к финалу их осталось трое. Сейчас каждый из них исполнит мелодию, которая, по его мнению, звучит в душе у принцессы. Первым выступает трубач со своим оркестром.

0: Без паники, дорогие слушатели, без паники. Ничего страшного не случилось. Просто трубачи так старательно дули в трубы, что поднялся небольшой ураганчик и унес корону с головки нашей любимой принцессы. О, вот ее уже принесли. Дорогая принцесса, вам слово. Угадал ли трубач музыку вашего сердца?
1: Под такую музыку только ходить на военные парады. Ать-два, ать-два. Я назначаю трубача главным дирижером военных оркестров. А музыку моего сердца он не угадал.
0: Итак, первого участника постигла неудача. Теперь послушаем, что преподнесет нам гитарист со своим прославленным ансамблем «Золотая гитара». Может быть, он угадает мелодию принцессы. Смотрите-ка! Вся площадь начинает танцевать. Ноги сами в пляс идут. Даже принцесса смеется и танцует. Несомненно, победа у золотой гитары. Ну, принцесса, что вы скажете?
1: Чудесная музыка. Я натанцевалась на целую неделю. Отныне гитарист будет главным дирижером моего танцевального зала. Но его веселый танец не мелодия моего сердца. Он не угадал.
0: Угадает ли последний участник соревнования заветную мелодию? Сейчас услышим. Выступает скрипач Альнис. Интересно, сможет ли его скрипочка своим тоненьким голоском рассказать о чувствах принцессы?

0: Все вытирают глаза.
1: Ой, у меня самого наворачиваются слезы.
0: Принцесса плачет. Это недопустимо.
1: Как вы посмели, молодой человек, на наших радостных состязаниях вызвать слезы у принцессы? Под стражу его!
2: Не троньте его! Это слезы радости. Ведь Альнис угадал мелодию моего сердца.
1: Не троньте его! Он угадал мелодию сердца принцессы.
3: Дорогая принцесса, я должен тебе признаться, твоя мелодия все время звучала во мне, но сыграть ее мне помог

0: он! Это ты, мой добрый учитель! О, как я...
1: Не благодари меня, принцесса. На то я и добрый волшебник, чтобы делать только добро.

научился разным чудесам. Прочитал я не один учебник, и теперь я помогаю вам. Потому что добрый я волшебник, потому что добрый я волшебник, потому что добрый я волшебник. Если кто-нибудь попал в беду и обижен понапрасну кто-то, сразу к вам на помощь я приду. Уж такая у меня работа, уж такая у меня работа, уж такая у меня работа. Чудесам не зря учился я в музыкальной и волшебной школе. Помогают мне мои друзья. Ноты и диезы и бемоли, ноты и диезы и бемоли, ноты и диезы и бемоли.

0: Принцесса, разреши тебя познакомить. Мой новый приятель Витя.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Сегодня он, кажется, кое-чему научился, и скоро мы отправимся с ним в Танцград.
1: Куда-куда?
0: В город танцев.
2: А Витя знает пароль. Я помню, как меня 3 часа не пропускали в ворота Танцграда, пока я не вспомнила пароль.
0: Витя выучит пароль. У него будет время на размышления. До свидания, друзья мои.
1: Полифон, а про какой такой пароль говорила принцесса?
0: Ну, через ворота Танцграда проходит только тот, кто знает название хотя бы 5 танцев. Можно и больше.
1: А я знаю только вальс, польку и твист. А это только 3.
0: А ты почитай о танцах, послушай радио, спроси у товарищей, у мамы. Я даю тебе время на размышления. А сейчас ты будешь дома.
1: Уже? Ой, так скоро.
0: Ничего не поделаешь. Время нашей встречи кончается. Но я приду к тебе очень скоро, и мы опять отправимся в страну музыкальных волшебников.
1: Только обязательно приходи, Полифон, ладно?
0: Слово волшебника. До встречи, Витя.
1: До свидания. Ой, я опять дома. Чудеса какие! Интересно, придет Полифон? Или мне все это приснилось? Только вот танцы! Но откуда же мне узнать еще, какие бывают танцы, а? Ребята, помогите мне, пожалуйста! Напишите, какие вы знаете танцы!
3: Я буду очень ждать ваших писем.

0: Музыкальное письмо Станиславскому от Сергея Рахманинова.
1: Следующую страницу нашего журнала мы посвящаем памяти Константина Сергеевича Станиславского. В этом месяце исполнилось 20 лет со дня смерти этого замечательного деятеля русской национальной культуры. Один из основателей Московского художественного театра, Станиславский, был выдающимся актером и режиссером. Его система актерского творчества стала основой для развития всего советского театра. Далеко за рубежами нашей страны имя Станиславского произносится как имя великого учителя сценической правды. Широкие многообразные творческие связи Станиславского. Чехов и Горький, Рахманинов и Глазунов, Шаляпин и Комиссаржевская, Репин, Левитан, Бенуа, Головин. Да, собственно, вся плеяда великих деятелей русской культуры предреволюционной поры по праву может быть названа друзьями Станиславского. В короткой страничке радиожурнала трудно даже перечислить то новое, что неразрывно связано с его именем.
0: Мы хотим сегодня вспомнить только один эпизод из жизни Станиславского. Это было 40 лет тому назад, 27 октября 1908 года. Десятилетний юбилей художественного театра. Зрительный зал переполнен гостями. Заняты все проходы. В ложах и галереях не найти свободного стула. 2 часа дня. Медленно раздвигается занавес со знакомым изображением летящей чайки. На сцену выходит труппа театра, возглавляемая Станиславским и Немировичем Данченко. В глубине сцены увитый лаврами и цветами портрет Чехова. Нескончаемым потоком идут приветствия. Делегация Московского Большого театра исполняет специально написанную к юбилею кантату Гречанинова. Одну за другой читает поздравительные телеграммы Василий Иванович Качалов. Здесь приветствия от Горького, Леонида Андреева, Короленко, от артистов Болгарии, от театра Грузии и Армении. Но вот на сцену поднимается Федор Иванович Шаляпин. Он просит разрешения исполнить музыкальное письмо Станиславскому от Сергея Рахманинова. Бесконечно длятся аплодисменты. Это приветствие Шаляпин исполняет 6 раз подряд. А свою ответную речь Станиславский начинает словами: «Для того, чтобы выразить наше чувство благодарности, нужно обладать талантом Рахманинова и Шаляпина».
1: Записи музыкального письма Рахманинова в исполнении Федора Ивановича Шаляпина не сохранилось. Только однажды, в первые годы советской власти, журнал «Бирюч» опубликовал ноты и текст письма под названием «Неизвестный романс Рахманинова». Сегодня, в связи с 20-летием со дня смерти Станиславского, интересно снова вспомнить это письмо, которое служит ярким свидетельством тесных, творческих и дружеских связей передовых людей русской национальной культуры.

мы передавали радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Текст читали артисты Мамкина и Рахленко. Режиссер Агамерзян, редактор Гордон, тонмейстер Кривулина, оператор звукозаписи Котова.

0: Проне подфартило. Председатель шахткома Кныша встретил.
1: Тебе когда в отпуск?
0: Мне-то, растерялся Проня. Я-то, да это как Машка. А так положено,
1: да брось ты Машку.
0: То есть, я хотел сказать, езжай-ка на курорт. Так мне сейчас вроде не до курортов. Машка, опять Машка, Кнышев досадливо сморщился. Что ты, без Машки и это... На шахте ты уже сколько лет? 20.
1: Во, и ни разу не лечился.
0: Да я ведь не хворал.
1: Не хворал, а как-то жаловался, в желудке печет.
0: Вот когда лишнего хватано. Проня подмигнул Кнышеву. Кнышев мужик свой. Когда-то вместе в забое парились, потом он окончил вечерний техникум и подался вверха, но не закомиссарился, как с удовлетворением отмечал Проня. Уже в шахткоме, выписывая путевку, Кнышев говорил: «Умный лечится за 3 года до болезни, а дурак за 3 дня до смерти». «Вот», — протянул путевку, — «кати». Проня стал щупать в карманах. «Так это нету с собой». «Да бери ты и мотай, бесплатное. Не заработал, что ли?» В голосе Кнышева деланная строгость. Проня соображал, неловко как-то, но дурняка. Потоптался, кашлянул. «Может, это, Федор Иванович, перекусим?»
1: «Ты вот что, кончай лишний раз перекусывать», — рассердился Кнышев. «А то по новому закону припаяет, да перекусываешься».
0: «Да я к тому, — покраснел Проня, — вечером бы». «Проводить зашел, но это другое дело», — не убавляя строгости в голос, сказал Кнышев. «Будь здоров», — пожал руку. «Некогда сейчас мне».
2: Проня ушел, а Кнышев легко вздохнул. Путевка горела и теперь, слава богу, определил. Курорт, правда, не знаменитый крымской или кавказской, а какой-то сибирской, но лечат там водами. И для фонда был бы убыток, если бы путевка пропала. Целый день Проня оформлял отпуск. Вечером, внутренне ликующий, торжественный, стараясь изо всех сил быть равнодушным, объявил домашним: «На курорт вот направили. Не хотелось бы, догонят». Проня вздохнул. Его узкое длинное лицо с еще более длинным сухим носом, кончик которого загнулся в сторону, стал печальным. Вся его нескладная фигура в это время выражала, дескать, не дают жить так, как хочешь. Его жена Мария, в противоположность Проне усадистая, что вдоль, что поперек, вскинулась. «Это как на курорт? А пальто Вовки? Себе лису уже 3-ю зиму не куплю. Врачи болезнь определили, что ли?» Проня сделал длинную паузу, прошел на кухню, сел за стол. «Давай», — кивнул на пустую тарелку. «Ну, какой там врачи? С директором сегодня встретились. Ну, покалякали, как дела в забое, да как в семье. Про тебя спросил, не хвораешь ли?» «Прямо уж», — в голосе недоверия, но Проня видит, как приятны жене эти слова. «Ну», — торопила она, — «вот и ну». Проня, почти положив нос на край тарелки, хлебал суп. «Спасибо, — говорю, Евгений Матвеевич, все в створе по отвесу. А он, наблюдаю за тобой, Пронь Семенович, что-то ты сдавать стал. Один нос, мол, остался. Езжай, — говорит, — на курорт, выправься». Проня врал. Он всегда любил подбирать, фантазировать. Но безвредный, надо сказать, от правды отступал лишь чуть, в пределах возможного. «Нос!» Мария разочарована тем, что интерес директора к ней был таким пустяшным. «На твой нос глядеть хоть дважды на курорт!» «Так кто бесплатно?» Будто не замечая колкости жены, говорил Проня. «Сороковку на билеты, да на папиросы и аля-улю! Неубыточно!» Мария, подперев пухлую щеку рукой, пригорюнилась. Проня дохлебал суп, поднял лицо. Долго молча глядел на румяное, как у куклы матрешки, чернобровое лицо жены, в притуманенные печалью глаза, взгляд которых был спрятан в себе. И ему страшно не захотелось уезжать из дома на целый месяц. Прожили они 19 лет, как один день. За это время всего раз съездили к ее сестре за 200 километров и, кажется, ни один день не прожили врозь. Даже на рыбалке с ночевкой Проня никогда не оставался. Рыбаки скулили, подшучивали: «Карауль, дескать, не карауль жену, а захочет, найдет молодца, из-под длинного носа ускользнет». Проня не обижался и обезоруживал шутников откровенностью: «Я, мужики, не усну без нее. Хоть шили ими глаза кали, не усну. Неделю в ночную смену отработаю, прям чумной становлюсь. И не от того, что не высыпаюсь, а от маяты душевной, скуки по ней». «Вот дает», — удивлялись мужики. «А тут на рыбалку вырвешься, то и твое. Хоть сутки отдохнешь».
3: Мария тоже. Вот как-то слух разнесся, в шахте обвал произошел и будто Проню прихватило. С работы в халате прибежала к стволу. Стволовой растерялся, она об решетчатую дверь билась, не знала, как открыть. Люди случились у ствола, помогли оттянуть, а она уж и чувств лишилась. Вызвали Проню из шахты. Тот на руках ее тяжелую домой унес, хоть и машину давали, отказался. После говорила Проне: «Если бы, не дай бог, с тобой беда, я бы рядом в могилку». Вот дура. А детенок? А и правда. И опять слезы. Умение любить крупно – это должно быть дар, данный человеку с рождения, как, к примеру, дар художника. Ей любви тоже учиться, как, скажем, писать картины. У Прони с Марией любовного образования не было, но как красиво они любили, наверное, ни разу не сказав друг другу «люблю». Предстояла первая разлука в их жизни. Ночью долго не могли уснуть. «Может, отказаться, а?» — спохватывался в догадке Проня. «Мол, сестра приезжает то да сё». «Нет уж, поезжай, полечись. Настуженный весь, надломанный. Полечись уж». «Да ну-то и надо, только...» «Ну что только?» «Да так». «А?» Им хотелось многое сказать друг другу, но не находили слов. Мария волновалась больше Прони. Чтобы не выдать волнения, сказала с фальшивой строгостью: «Ты смотри там».
1: «Что?»
3: «Сам знаешь,
1: что.
3: Хвост не распускай. Курорт они и есть курорты. Послушаешь, рассказывают, так вот даешь», — догадался Пронь. «Безголовый я, что ли? Да я... Да ты... Ты...» И подавился словами. А потом прижимал ее плечи, гладил волосы и твердил самое ласковое слово: «Ладушка ты моя, оладушка». Утром Мария проводила Проню на вокзал. Объявили посадку, и Мария хотела поцеловать Проню, дотянулась до его шеи руками, стала пригибать к себе. Проня подымал голову, водил носом, озирался: «Что ты позорился-то?» Мария сникла, отвернулась, а Проня виноват топтался около, уговаривая: «Ну, Маш, ну вот приеду, тогда уж, а? Сейчас на людях... Уж приеду». И она улыбнулась. А Проня вошел в вагон, и они еще с полминуты глядели друг на друга. Он из окна, она с перрона. Поезд тронулся, и Проня еще видел ее в плаще, в платке, овальную и неподвижную. И подумалась ему нелепость. Мария так и будет стоять до его приезда. Поезд уже катил вовсю, и только тогда Проня увидел соседей по купе, молодую чету. Они, должно быть, наблюдали за ним и Марией, потому что улыбались чему-то и перемигивались. Прони принял их молчаливое подшучивание на свой счет. Ему стало неловко и тоскливо. Он вышел из купе, покурил и направился в ресторан. Из ресторана пришел размякший в предчувствии долгого безделья и сна без меры. Ему захотелось заговорить, для начала неважно с кем и неважно о чем, но потом, чтоб свести разговор к себе и Марии, и чтоб его слушали долго и внимательно, с пониманием его души, а уж он-то ее вывернет. Молодая чета сидела за столиком друг против друга, ели конфеты. И не просто ели, а целовались попутно. Он брал конфету в губы, она тянулась к его рту, их губы смыкались, разделив таким образом конфетку. Они смеялись, и все повторялось. На Проню они не обратили внимания, и он смутился, подумав о том, что супруги не заметили его прихода. Проня кашлянул, но она, скосив на него смеющиеся серые глаза, потянулась приоткрытым ртом за следующей конфетой. И Проня позавидовал и порадовался их естественному обнаженному счастью.
2: «Набивайте зобки, голубочки!» Ему уже не стыдно было на них глядеть. «Хорошо так-то. Рай, можно сказать.
4: Илюш, правильно дядечка сказал? В раю мы?» И глаза ее лучились. «Конечно, в раю, Валюша», — отвечал супруг Илья, «только в материализованном, так сказать, вместо райских кущ кошелек».
2: «Это так», — согласился Проня. «Когда середка полна, то и краешки играют. Однако бывает при деньгах, а прижмет, сказать по-шахтерски, по-черному, придавит так».
4: «Вы шахтер?» — заинтересовалась Валя. «Это интересно».
2: «Чего интересного? Работа и есть работа. Сейчас не об этом», — отмахнулся Проня. «Так вот, вот молодым был, вроде тебя», — показал на Илью. «Денег, как у дурака махорки. Известно, силы, что у бугая, мантулил в забое, ого-го. А радости один штып, по-нашему, угольная пыль». «А потом встретилась...» Проня прикрыл глаза, словно переживая ту далекую встречу.
4: «Любовь?»
2: Не выдержала Прониной паузы Валя.
3: «Машка!» — выдохнул Проня.
4: Валя вся внимание. А Илья, позевнув, сказал: «Это неизбежно. Женщину, что смерть, не минуешь».
3: Сказанул тоже, обиделась Валя за такое сравнение.
4: А Илья, как бы извиняясь, чмокнул ее в щеку. «Это не

0: зачем? Мишка-то был боксер, я понял, не слажу. Не поддался, значит, слепому случаю. Я другим взял. Курсы комбайнеров окончил и прогремел делами.
1: А нос?
0: Так это уже на свадьбе. Мишку пригласил, но он по пьянке дурак. Повернул мне на сопырку.
1: Илья с Валей поскучнели. История оказалась неинтересной. Банальный случай, сказал Илья.
2: Что ты?
1: Старо, пояснила Валя.
0: Ну, ясно, давно было, по-своему понял Проня. Только мне, что после свадьбы, что сейчас, и под землей солнышко светит.
1: Проня видел в Илье с Валей себя и Марию примерно 17-летней давности. Они как-то сразу стали понятными и родными. Их нежные отношения друг к другу умиляли его. Поезд увозил Проню, а душа и думы его были дома, и он изливал их Илье с Валей этим, как бы приближая сейчас Марию к себе.
0: Но курорт вытолкали. Вот Машка ревела коровой, приврал Проня. Она у меня видная, небось, видали на перроне. Экстравагантная женщина, Илья усмехнулся.
2: Как-как?
1: Ну, первый сорт, пояснила Валя. Проню слегка уязвила оценка Марии на сортность, вроде магазинные вещи.
0: В сортах не кумекаем, сказал Проня. У нас своя мера.
1: Ну вот и амбиция, опять непонятно выразился Илья. А Валя тут же пояснила, он говорит, зря обиделись.
0: Да разве я обиделся? Так ведь сами выбираем-то по себе. А коли выбрал, так сохрани ее такой на всю жизнь, горячился Проня. Нравится, не нравится, не признаю я этого.
1: Примитивный человек.
0: Вот обзываешься зря. Действием поперек своим словам идешь. Не спускаешь с нее глаз-то. Конфетки изо рта в рот суете. А думается мне не первый год уж, поженившись. И Проня рассмеялся, довольный собой. Вот так. Твоим салом да тебя же по мусалам.
1: Илья непонятно улыбнулся и подмигнул Вале. Та смутилась и опустила глаза.
0: Чего это они? Затревожился Проня. Будто ничего лишнего я не ляпнул. И чтобы развеять наметившуюся неловкость, предложил, давайте-ка, ребят, перекусим.
1: Достал сумку и начал выкладывать снеть на стол. Тут моя поносовала. Илья потянулся под полку за баулом.
0: Мне тоже подналожила.
1: Валя шикнула на Илью, поглядела строгим предупреждающим взглядом и, перехватив из его рук баул, улыбнулась Проне. Провожали нас, знаете.
0: Это уж всегда, как в дорогу, так.
1: Проня почувствовал недоговоренность и больше не захотелось откровенничать. Поужинали почти молча. За окном уже была тьма. Проня с Ильей вышли в коридор покурить. Встречный пассажирской с воем и грохотом промелькнул мимо ленты освещенных окон.
0: «Пруд», — сказал Проня.
1: «Да, скорость», — согласился Илья. Когда вошли в купе, Валя уже лежала в постели на нижней полке. Горел ночной свет. Илья, не стесняясь, разделся, пожелал спокойной ночи Вале и лег на другую нижнюю полку. Проня разулся, а уж раздевался на полке, что над Валей. Проня прислушивался к мягкому перестуку колес и думал о резкой перемене в его жизни, хоть и временной, но свалившейся на него нежданно-негаданно. Думал о доме, оставшемся где-то далеко-далеко. Вовка теперь, должно, читает на кухне, а Мария смотрит телевизор, а может быть, легла в постель и не спит, как и он, Проня, думает о нем. И подосадовал на себя, что не проявил твердости, не отказался от путевки к горе на огне.

0: А теперь вот болтается. Хотя и полечиться надо. Не на конфетной фабрике отрубил 20 лет. Еще подумал об Илье с Валей. Позавидовал. Едут вместе. Илья что-то все подмигивал, а та отдергивала его и краснела. Проня не понял, задремал он или нет, но забытье будто было. И тут уловил четкий шепот. «Что ты вел себя так? Обязательно тебе надо, чтобы все знали, кто мы».
1: «Тише ты!» — шипел Илья уже под Прониной полкой. «Дон спит, но он же ничего не понял. Ты не считай людей дурнее себя. Да подожди, услышит же. Но сама сказала, спит». Вот оно что. Проню обдало всего жаром.
0: А я-то им, солнышко в шахте светит. И тут Проня заскрипел полкой, закашлял. Боковым зрением видел, как Илья метнулся на свою полку. Не под стеклянным колпаком Проня жил. Слыхал и про измены, и про разводы. Лично счастливый он никогда не задумывался над этими, пожалуй, самыми сложными человеческими отношениями. Они его не касались и происходили где-то в стороне от его жизни. Осуждал он таких людей не строго, но категорично, с жиру бесится. И сейчас, впервые столкнувшись с этим явлением лоб в лоб, он был оскорблен. На душе было гадко. Ему стало невыносимо противно быть в одном купе с ними. Проня стал одеваться, стуча ботинками обулся, с грохотом достал чемодан и, резко хлопнув дверью, вышел. «Пусть знают, что мне все известно». Потерянный и оскорбленный стоял он у окна, и ему нестерпимо захотелось, чтобы поезд шел в обратную сторону. Выкладывался перед ними дурак. Они, небось, насмехались, думал Проня, и дивился тому, как, оказывается, все просто. И вспоминались услышанные ранее анекдоты и случаи жизни. Поехал муж на курорт, а жена всегда посмеивался и пропускал мимо ушей, а сейчас весь этот треп стал приобретать в сознании реальность. Значит, правда. И тут в груди что-то стало холодеть, и четко вспомнилось забытое. «Надоел ты мне, старый, вот найду помоложе», — говорила Мария шутливо, но серьезно. «Да кому ты нужна, кадушка?» — смеялся Проня. «Эге, еще как нужна!» Проня беспокойно заходил по проходу. «Тьфу, пень старый, внедриться же в башку!» Проня не то застонал, не то замычал и не заметил, как случился около него проводник. «Что с вами?» «А? Да зубы прямо, мозги выдирают. Анальгинчик съешьте, помогает». Проня проглотил 2 таблетки. «Вам сходить скоро?» «Ага, на Комаровой». Может, анальгин и от душевной боли помогает. Проне стало легче. И на рассвете, выйдя на перрон и взглянув на окно своего купе, простительно подумал об Илье с Валей. Уютно одним-то. Дело молодое, пес с ними. К завтраку Проня уже был на курорте, а вскоре на приеме у врача. К Прониному удивлению, врач отыскал в нем чуть ли не 10 болезней. И в руках, и в ногах, и в сердце. Выписал книжку и бодро заверил. «Ничего, к нам на костылях приезжают, а, глядишь, танцуют». После обеда Проня обошел территорию курорта, и везде, на аллеях, в беседках были люди, и все группками, кучками, парами беседуют, шутят, так как будто они здесь уже 100 лет, они приехали сюда, каждый по отдельности, как Проня, вчера или сегодня. «Ну вот и картина», — бормотал Проня. «Они, значит, тут, а те дома». Потом он пришел в палату. Соседи, которых он еще не запомнил, где-то гуляли.
1: Проня достал из чемодана принадлежности для писем, сел и задумался, как начать письмо. Писем он не писал, кажется, всю жизнь. Ну, когда-то давно-давно еще жил в деревне, ему было лет 17. Он влюбился в девчонку из соседней деревни и писал ей письма. Давно, а вот помнится, как писал. И начал. Пущено письмо 20 июля. Лети, мое письмо, извивайся, в руки никому не давайся. Написав вступление, Проня задумался. Нужно приступить к конкретному, а конкретное у него каша. «Вот и отлетел я от дома», — продолжал он. «Ты одна теперь там и смотри, поглядывай». Ему стало тоскливо и боязно. И ревность услужливо подталкивала карандаш. «Напиши, дескать, не вздумай там водить шуры-муры. Я ведь помню, как ты мечтала о молодом». Но он сдержался и ограничился только «смотри, поглядывай». Подробно описал дорогу. И, мол, тут на курорте не чище. За каждым кустом шушукаются да целуются, приврал он. Проня потер лоб, как бы так зацепить Машку, чтоб и она там помучилась, как и он здесь, чтоб покрутилась за мечты свои, хоть давние, но нехорошие. И не дай бог, если что там учудит, так чтоб недаром ей прошло. Увлекся враньем, потерял меру и даже, что называется, начал рубить сук, на котором сидел. Дескать, увивается тут за мной бухгалтерша. Он унес письмо в ящик. На обратном пути задержался у диковинных почти по пояс человеку шахмат. Два интеллигентных старичка ходили между фигур, и лица их были важны и глубокомысленны. «Мат вам, Вадим Сергеевич», — сказал лысый старичок другому в шляпе. «Да, тут уж никуда», — развел руками побежденный. «Поздравляю, Артем Андреевич». «Как это никуда?» — Проня вошел на шахматное поле. «Конь, сюда, так? Пешкой прикрываешься». «Эх ты, шляпа! Однако, молодой человек, вы грубоваты. Какой я тебе молодой?» «Ну, давай, переиграем. Ну, с кем?» Из болельщиков выделился парень. «Давай». Проня вцепился за нос рукой, задумался. «Мы вот так. А мы так», — парень думал недолго. «А что же мы? Куда мы прыгнем?» Проня дергал себя за нос. «Вот так». Парень ответил сразу ходом, и Проня понял, что имеет дело с сильным шахматистом. Он закивал ритмично носом, по спине у него прошел озноб вдохновения, в мыслях замелькали варианты ходов своих и противника, и вот она, тоньше волосинки, возможность выигрыша. Но он еще действует и психологически. «Да, зажали вы нас». «Ясно, матовое положение», — подтвердил Вадим Сергеевич. «Да, никуда не деться». Проня хлопнул себя по лбу и отдал пешку. «Пожалуйте бриться. Шах. Вилочка». «Как же это?» Парень растерянно огляделся и свалил короля. «Вот даешь. Филигранно, классически», — восхищались болельщики. Проня не скромничал. «Мне это плюнуть. Я на шахте всех чешу». И сразу он стал свой для всех, и все для него тоже. Потом они с парнем сидели в далекой беседке, говорили о шахматах, о работе и о курорте. И Проне было хорошо и легко. Илья с Валей ушли в сознание далеко, и опасения за Марию рассеялись в прах. Ему даже не верилось, что он только сегодня ревновал ее, и заранее подозревал, бог знает в чем. «Я, брат, сегодня номер отколол».
2: «Чего ты?» — искренне встревожился парень.
1: «Да бабе письмо нехорошее услал».
0: «Ну, ты зря. Подозреваешь, что ли?»
1: «Какой там?
0: Дорогой встретил парочку полюбовников. Ну и стукнуло в голову.
2: Пошли во след другое, догадался парень, хлопнув Проню по коленке. Простит.
1: Проня покачал головой. Ночь он не спал. На рассвете занял очередь к врачу. До 10 часов дня маялся, дожидал врача, и это время показалось для него вечностью.
0: «Слушаю вас», — сев за стол, — сказал врач. «Мне надо уехать. Дайте документы», — выпалил Проня.
1: Спросив фамилию, врач отыскал карточку, стал читать. «Никуда вы не поедете. У вас комплекс заболеваний».
0: «Я не в тюрьме и уеду хоть как», — загорячился Проня. «Так в чем дело? Я должен как врач знать?»
2: «Личное».
1: «Ага, понятно», — улыбнулся врач. «Успокойтесь. Здоровье прежде всего.
0: Я лучше тебя знаю, что мне надо». Проня не заметил, как перешел на «ты», и его тон взорвал врача. «Берите и уезжайте», — сунул Проне документы, «а на предприятие будет письмо и соответствующие выводы. Тоже мне, Отелло».
1: «Давай кипяти», — подумал Проня, выскакивая из кабинета. «Мне теперь одна забота — опередить письмо». Дорога домой — это было самое ужасное в жизни Проня. Его бросало в жар, едва он представлял, что Мария уже получила письмо. То успокаивал себя мыслью о плохой работе почты, пока из сумки в сумку будут перекладывать.
0: Но опять же это электроника на почте. Представлял сейчас Марию с письмом. Ну, наклепал на себя, чтоб меня век Машка не простит, выдуманный бухгалтерши. О, пень гнилой, скотина безрогая, проклинал себя. Исхудавший, с обвислым носом и плечами, похожий на пингвина, Проня на рассвете постучал в свою дверь. Долго ничего не было слышно, и у Прони сердце колотило под горлом. Получило, не получило, получило, не...
2: Послышались мягкие, 1000 раз слышанные Проней шаги.
1: «Кто там?»
0: «Я! Маш!»
1: Мария открыла дверь и молча ушла в комнату.
2: Все. Каюк.
1: И даже в животе резануло. Мария стояла посреди комнаты в ночной сорочке, босая, с письмом в руке. Такая родная, своя и сейчас неприступная, и страшное.
3: Вывескам. Читайте железные книги. Под флейту золочены буквы, полезут копченые сиги и золотокудрые брюквы. А если веселостью песьей закружат созвездие маги, бюро похоронных процессий свои проведут саркофаги. Когда же хмур и плачевен, загасит фонарные знаки. Влюбляйтесь под небом харчевен в фаянсовых чайников маки.
4: Дельвигу. Любовью, дружеством и ленью, укрытый от забот и бед, живи под их надежной сенью. В уединении ты счастлив, ты поэт. Наперстнику богов не страшны бури злые, над ним их промысел высокий и святой. Его баюкают каменны молодые, и с перстом на устах хранят его покой. О, милый друг, и мне, богине песнопения, еще в младенческую грудь влияли искру вдохновения и тайны указали путь. Я лирных звуков наслаждения младенцем чувствовать умел, и лира стала мой удел. Но где же вы, минуты упоения, неизъяснимый сердцу жар, одушевленный труд и слезы вдохновения, как дым исчез мой легкий дар. Как рано зависти привлек я взор кровавый и злобной клеветы невидимый кинжал. Нет, нет, ни счастьем, ни славой, ни гордой жаждой похвал не буду увлечен. В бездействии счастливом забуду милых муз, мучительниц моих, но, может быть, вздохну в восторге молчаливом, внимаю звуку струн твоих.
5: Шоковая терапия. Еще в то благодатное время, когда Мерзляков работал конюхом и в самодельной крупорушке, большой консервной банке с пробитым дном на манер сита, можно было приготовить из овса, полученного для лошадей, крупу для людей, варить кашу и этим горьким горячим месивом заглушать, утешать голод. Еще тогда он думал над одним простым вопросом. Крупные обозные материковские кони получали ежедневно порцию казенного овса вдвое большую, чем приземистые косматые якутские лошаденки, хотя те и другие возили одинаково мало. Ублюдку Першерону Грому засыпалось в кормушку столько овса, что хватило бы пяти якуткам. Это было правильно, так велось везде, и не это мучило Мерзлякова. Он не понимал, почему лагерный людской паёк, эта таинственная роспись белков, жиров, витаминов и калорий, предназначенных для поглощения заключенными и называемая «котловым листом», составляется вовсе без учета живого веса людей. Если уж к ним относятся как к рабочей скотине, то и в вопросах рациона надо быть более последовательным, а не держаться какой-то арифметической средней, канцелярской выдумки. Эта страшная средняя в лучшем случае была выгодна только малорослым. И действительно, малорослые доходили позже других. Мерзляков по своей комплекции был вроде Першерона Грома, и жалкие 3 ложки каши на завтрак только увеличивали сосущую боль в желудке. А ведь кроме пайка бригадный рабочий не мог получить почти ничего. Все самое ценное — и масло, и сахар, и мясо — попадало в котел вовсе не в том количестве, какое записано в котловом листе. Видел Мерзляков и другое. Первыми умирали рослые люди. Никакая привычка к тяжелой работе не меняла тут ровно ничего. Щупленький интеллигент все же держался дольше, чем гигант-калужанин, природный землекоп, если их кормили одинаково в соответствии с лагерной пайкой. В повышении пайки за проценты выработки тоже было мало проку, потому что основная роспись оставалась прежней, никак не рассчитанной на рослых людей. Для того, чтобы лучше есть, надо было лучше работать, а для того, чтобы лучше работать, надо было лучше есть. Эстонцы, латыши, литовцы умирали первыми повсеместно. Они первыми доходили, что вызывало всегда замечания врачей. Дескать, вся эта Прибалтика послабее русского народа. Правда, родной быт латышей и эстонцев дальше стоял от лагерного быта, чем быт русского крестьянина, и им было труднее. Но главное все же заключалось в другом. Они не были менее выносливы, они просто были крупнее ростом. Года полтора назад случилось Мерзлякову после цинги, которая быстро свалила новичка, поработать внештатным санитаром в местной больничке. Там он увидел, что выбор дозы лекарства делается по весу. Испытание новых лекарств проводится на кроликах, мышах, морских свинках, а человеческая доза определяется пересчетом на вес тела. Дозы для детей меньше, чем дозы для взрослых. Но лагерный рацион не рассчитывался по весу человеческого тела. Вот это и был тот вопрос, неправильное решение которого удивляло и волновало Мерзлякова. Но раньше, чем он ослабел окончательно, ему чудом удалось устроиться конюхом, туда, где можно было красть у лошадей овес и набивать им свой желудок. Мерзляков уже думал, что перезимует, а там, что Бог даст. Но вышло не так. Заведующий конебазой был снят за пьянство, и на место его был назначен старший конюх. Один из тех, кто в свое время научил Мерзлякова обращаться с жестяной крупорушкой. Старший конюх сам поворовал овса немало и в совершенстве знал, как это делается. Стремясь зарекомендовать себя перед начальством, он, не нуждаясь уже в овсяной крупе, нашел и собственноручно разломал все крупорушки. Овес стали жарить, варить и есть в природном виде, полностью приравнивая свой желудок к лошадиному. Новый заведующий написал рапорт по начальству. Несколько конюхов, в том числе и Мерзляков, были посажены в карцер за кражу овса и направлены с конебазы туда, откуда они пришли, на общие работы. На общих работах Мерзляков скоро понял, что смерть близка. Его шатало под тяжестью бревен, которые приходилось перетаскивать. Десятник, не взлюбивший этого ленивого лба, лоб это и значит рослый на местном языке, всякий раз ставил Мерзлякова под камелек, заставляя тащить комель, толстый конец бревна. Однажды Мерзляков упал, не мог встать сразу со снега и, внезапно решившись, отказался тащить это проклятое бревно. Было уже поздно, темно, конвоиры торопились на политзанятия, рабочие хотели скорее добраться до барака, до еды. Десятник в этот вечер опаздывал к карточному сражению. Во всей задержке был виноват Мерзляков. И он был наказан. Он был избит сначала своими же товарищами, потом десятником, конвоирами. Бревно так и осталось лежать в снегу. Вместо бревна в лагерь принесли Мерзлякова. Он был освобожден от работы и лежал на нарах. Поясница болела. Фельдшер мазал спину Мерзлякова солидолом. Никаких средств для растирания в медпункте давно не было. Мерзляков все время лежал, полусогнувшись, настойчиво жалуясь на боли в пояснице. Боли давно уже не было. Сломанное ребро срослось очень быстро. И Мерзляков стремился ценой любой лжи оттянуть выписку на работу. Его и не выписывали. Однажды его одели, уложили на носилки, погрузили в кузов автомашины и вместе с другим больным увезли в районную больницу. Рентген-кабинета там не было. Теперь следовало подумать обо всем серьезно, и Мерзляков подумал. Он пролежал там несколько месяцев, не разгибаясь. Был перевезен в центральную больницу, где, конечно, рентген-кабинет был, и где Мерзлякова поместили в хирургическое отделение палаты травматических болезней, которые по простоте душевной больные называли драматическими болезнями, не думая о горечи этого каламбура. «Вот еще этого», — сказал хирург, указывая на историю болезни Мерзлякова, «переводим к вам, Петр Иванович, лечить его в хирургическом нечего». «Но вы же пишете в диагнозе анкилоз на почве травмы позвоночника. Мне-то он к чему?» — сказал невропатолог. «Ну, анкилоз, конечно, что же я еще могу написать? После побоев и не такие штуки могут быть. Вот у меня на прииске серый был случай. Десятник избил работягу. Некогда Сережа служит мне про ваши случаи. Я спрашиваю, зачем переводите? Я же написал для обследования на предмет актирования. Потычьте его иголочками, актируем и на пароход. Пусть будет вольным человеком. А вы же делали снимки? Нарушения должны быть видны и без иголочек. Делал. Вот, извольте видеть. Хирург навел на марлевую занавеску темный пленочный негатив. Черт тут поймет в таком снимке. До тех пор, пока не будет хорошего света, хорошего тока, наши рентгенотехники все время будут такую муть давать. «Истинно муть», — сказал Петр Иванович. «Ну, так и быть». И он подписал на истории болезни свою фамилию согласие на перевод Мерзлякова к себе. В хирургическом отделении, шумном, бестолковом, переполненном отморожениями, вывихами, переломами, ожогами, северные шахты не шутили, в отделении, где часть больных лежала прямо на полу палат и коридоров, где работал один молодой, бесконечно утомленный хирург с четырьмя фельдшерами, все они спали в сутки по 3-4 часа, там и не могли внимательно заняться Мерзляковым. Мерзляков понял, что в нервном отделении, куда его внезапно перевели, и начнется настоящее следствие. Вся его арестантская отчаянная воля была сосредоточена давно на одном — не разогнуться. И он не разгибался. Как хотелось телу разогнуться хоть на секунду! Но он вспоминал прииск, щемящий дыхание холод, мерзлые, скользкие, блестящие от мороза камни золотого забоя, миску-супчику, которую за обедом он выпивал залпом, не пользуясь ненужной ложкой, приклады конвоиров и сапоги десятников, и находил в себе силу, чтобы не разогнуться. Впрочем, сейчас уже было легче, чем первые недели. Он спал мало, боясь разогнуться во сне. Он знал, что дежурным санитарам давно приказано следить за ним, чтобы уличить его в обмане. А вслед за уличением, и это тоже знал Мерзляков, следовала отправка на штрафной прииск. А какой же должен быть штрафной прииск, если обыкновенный оставил у Мерзлякова такие страшные воспоминания? На другой день после перевода Мерзлякова повели к врачу. Заведующий отделением расспросил коротко о начале заболевания, сочувственно покивал головой. Рассказал, как бы между прочим, что даже и здоровые мышцы при многомесячном неестественном положении привыкают к нему, и человек сам себя может сделать инвалидом. Затем Петр Иванович приступил к осмотру. На вопросы при уколах иглы, при постукивании резиновым молоточком, при надавливании Мерзляков отвечал наугад. Больше половины своего рабочего времени Петр Иванович тратил на разоблачение симулянтов. Он понимал, конечно, причины, которые толкали заключенных на симуляцию. Петр Иванович сам был недавно заключенным, и его не удивляло ни детское упрямство симулянтов, ни легкомысленная примитивность их подделок. Петр Иванович, бывший доцент одного из сибирских институтов, сам сложил свою научную карьеру в те же снега, где его больные спасали свою жизнь, обманывая его. Нельзя сказать, чтобы он не жалел людей, но он был врачом в большей степени, чем человеком. Он был специалистом прежде всего. Он гордился тем, что год общих работ не выбил из него врача-специалиста. Он понимал задачу разоблачения обманщиков вовсе не с какой-нибудь высокой общегосударственной точки зрения и не с позиции морали. Он видел в ней, в этой задаче, достойное применение своим знаниям, своему психологическому умению расставлять западни, в которые должны были к вящей славе науки попадаться голодные, полусумасшедшие, несчастные люди. В этом сражении врача и симулянта на стороне врача было все. И тысячи хитрых лекарств, и сотни учебников, и богатая аппаратура, и помощь конвоя, и огромный опыт специалиста. А на стороне больного был только ужас перед тем миром, откуда он пришел в больницу и куда он боялся вернуться. Именно этот ужас и давал заключенному силу для борьбы. Разоблачая очередного обманщика, Петр Иванович испытывал глубокое удовлетворение. Еще раз он получает свидетельство жизни, что он хороший врач, что он не потерял квалификацию, а наоборот отточил, отшлифовал ее словом, что он еще может. «Дураки эти хирурги!» — думал он, закуривая папиросу после ухода Мерзлякова. «Топографической анатомии не знают или забыли, а рефлексов и никогда не знали, спасаются одним рентгеном, а нет снимка и не могут уверенно сказать даже о простом переломе. А фасону сколько?» Что Мерзляков-симулянт Это Петру Ивановичу ясно, конечно. Ну, пусть полежит недельку. За эту недельку все анализы соберем, чтобы все было по форме. Все бумажки в историю болезни подклеим. Петр Иванович улыбнулся, предвкушая театральный эффект нового разоблачения. Через неделю в больнице собирали этап на пароход, перевод больных на большую землю. Протоколы писались тут же в палате, и приехавший из управления председатель врачебной комиссии самолично просматривал больных, приготовленных больницей к отправке. Его роль сводилась к просмотру документов, проверке надлежащего оформления. Личный осмотр больного отнимал полминуты. «В моих списках, — сказал хирург, — есть некто Мерзляков. Ему год назад конвоиры позвоночник сломали. Я бы хотел его отправить. Он недавно переведен в нервное отделение. Документы на отправку вот заготовлены». Председатель комиссии повернулся в сторону невропатолога. «Приведите Мерзлякова, — сказал Петр Иванович. Полусогнутого Мерзлякова привели. Председатель бегло взглянул на него. «Экая горилла», — сказал он. «Да, конечно, держать таких нечего». И, взяв перо, он потянулся к спискам. «Я своей подписи не даю», — сказал Петр Иванович громким и ясным голосом. «Это симулянт, и завтра я буду иметь честь показать его и вам, и хирургу». «Ну, тогда оставим», — равнодушно сказал председатель, положив перо. «И вообще, давайте кончать, уже поздно». «Он симулянт, Сережа», — сказал Петр Иванович, беря под руку хирурга, когда они выходили из палаты. Хирург высвободил руку. «Может быть», — сказал он, брезгливо морщась. «Дай вам Бог успеха в разоблачении. Получите массу удовольствия». На следующий день Петр Иванович на совещании у начальника больницы доложил о Мерзлякове подробно. «Я думаю, — сказал он в заключении, — что разоблачение Мерзлякова мы проведем в два приема. Первым будет рауш-наркоз, о котором вы позабыли, Сергей Федорович, — сказал он с торжеством, поворачиваясь в сторону хирурга. Это надо было сделать сразу. А уж если и рауш ничего не даст, тогда...» Петр Иванович развел руками. «Тогда шоковая терапия. Это занятная вещь, уверяю вас». «Не слишком ли?» — сказала Александра Сергеевна, заведующая самым большим отделением больницы туберкулезным, полная грузная женщина, недавно приехавшая с материка. «Ну, — сказал начальник больницы, — такую сволочь!» Он мало стеснялся в присутствии дам. «Посмотрим по результатам рауша», — сказал Петр Иванович примирительно. «Рауш-наркоз — это оглушающий эфирный наркоз кратковременного действия. Больной засыпает на 15-20 минут, и за это время хирург должен успеть вправить вывих, ампутировать палец или вскрыть какой-нибудь болезненный нарыв». Начальство, наряженное в белые халаты, окружило операционный стол в перевязочной, куда положили послушного полусогнутого Мерзлякова. Санитары взялись за холщовые ленты, которыми обычно привязывают больных к операционному столу. «Не надо, не надо!» — закричал Петр Иванович, подбегая. «Вот лента и не надо!» Лицо Мерзлякова вывернули вверх. Хирург наложил на него наркозную маску и взял в руку бутылочку с эфиром. «Начинайте, Сережа!» Эфир закапал. «Глубже, глубже дыши, Мерзляков, считай вслух».
6: 26, 27.
5: Ленивым голосом считал Мерзляков, и, внезапно оборвав счет, он заговорил что-то не сразу понятное, отрывочное, пересыпанное матерной бранью. Петр Иванович держал в своей руке левую руку Мерзлякова. Через несколько минут рука ослабла, Петр Иванович выпустил ее. Рука мягкая и мертво упала на краю стола. Петр Иванович медленно и торжественно разогнул тело Мерзлякова. Все ахнули. «Вот теперь привяжите его», — сказал Петр Иванович санитарам. Мерзляков открыл глаза и увидел волосатый кулак начальника больницы.
6: «Ну что, гадина», — хрипел начальник, — «под суд теперь пойдешь».
5: «Молодец, Петр Иванович, молодец!»
6: твердил председатель комиссии, хлопая невропатолога по плечу. «А ведь я вчера совсем собрался этой горилле вольную выдать!» «Развяжите его!» — командовал Петр Иванович. «Слезай со стола!» Мерзляков еще не очнулся окончательно. В висках стучало, во рту был тошный, сладкий вкус эфира. Мерзляков еще и сейчас не понимал, сон это или явь, и, может быть, такие сны видел он не один раз и раньше. «А ну вас всех к матери!» — неожиданно крикнул он и согнулся, как раньше. Широкоплечий, костлявый, почти касаясь своими длинными толстыми пальцами пола, смутным взглядом и взъерошенными волосами, действительно похожий на гориллу. Мерзляков вышел из перевязочной. Петру Ивановичу доложили, что больной Мерзляков лежит на койке в своей обычной позе. Врач велел привести его в свой кабинет. «Ты разоблачен, Мерзляков», — сказал невропатолог. «Но я просил начальника. Тебя не отдадут под суд, не пошлют на штрафной прииск. Тебя просто выпишут из больницы, и ты вернешься на свой прииск, на старую работу. Ты, брат, герой. Целый год морочил нам голову». «Ничего я не знаю», — сказала горилла, не поднимая глаз. «Как не знаешь? Ведь тебя только что разогнули». «Никто меня не разгибал». «Ну, милый мой», — сказал невропатолог, — «это уже вовсе лишнее. Я с тобой хотел по-хорошему, а так, гляди, сам будешь проситься на выписку через неделю». «Ну, что там еще будет через неделю?» — тихо сказал Мерзляков. Как ему было объяснить врачу, что даже лишняя неделя, лишний день, лишний час, прожитый не на прииске, это и есть его мерзляковское счастье? Если врач не понимает этого сам, как объяснить ему? Мерзляков молчал и глядел в пол. Мерзлякова увели, а Петр Иванович пошел к начальнику больницы. «Так можно завтра, а не через неделю», — сказал начальник, выслушав предложение Петра Ивановича. «Я обещал ему неделю», — сказал Петр Иванович. «Не обеднеет же больница». «Ну ладно», — сказал начальник. «Пусть через неделю, только меня позовите. А привязывать будете?» «Нельзя привязывать», — сказал невропатолог. «Вывихнет руку или ногу. Держать будут». И, взяв историю болезни Мерзлякова, невропатолог написал в графе назначений «шоковая терапия» и поставил дату. При шоковой терапии вводится в кровь больного доза камфорного масла в количестве в несколько раз превышающей дозу того же лекарства, когда его вводят подкожным уколом для поддержания сердечной деятельности тяжелобольных. Действие ее приводит к внезапному приступу, подобному приступу буйного сумасшествия или эпилептическому припадку. Под ударом камфоры резко повышается вся мышечная деятельность, все двигательные силы человека. Мышцы приходят в напряжение небывалое, и сила больного, потерявшего сознание, удесятеряется. Приступ длится несколько минут. Прошло несколько дней, а Мерзляков и не думал разгибаться по своей воле. Пришло утро, записанное в истории болезни, и Мерзлякова привели к Петру Ивановичу. На севере дорожат всяким развлечением. Докторский кабинет был полон. 8 здоровенных санитаров выстроились вдоль стен. Посреди кабинета стояла кушетка. «Здесь и будем делать», — сказал Петр Иванович, вставая из-за стола. «К хирургам ходить не станем. Кстати, где Сергей Федорович?» «Он не придет», — сказала Анна Ивановна, дежурная сестра. «Он сказал, занят». «Занят, занят», — повторил Петр Иванович. «Ему полезно было бы посмотреть, как я делаю за него его работу». Мерзлякову засучили рукав, и фельдшер помазал его руку йодом. Взяв в правую руку шприц, фельдшер проколол иглой вену близ локтевого сгиба. Темная кровь хлынула из иглы внутрь шприца. Фельдшер мягким движением большого пальца нажал поршень, и желтый раствор стал уходить в вену. «Побыстрее вливайте», — сказал Петр Иванович. «И живее отходите в сторону. А вы, — сказал он санитарам, — держите его». Огромное тело Мерзлякова подпрыгнуло и забилось в руках санитаров. 8 человек держали его. Он хрипел, бился, легался, но санитары держали его крепко, и он стал затихать. «Тигра! Тигра так удержать можно!» — кричал Петр Иванович в восторге. «В Забайкалье тигров так руками ловят! Вот обратите внимание, — говорил он начальнику больницы, — как Гоголь преувеличивает! Помните конец Тараса Бульбы? Мало не 30 человек повисло у него по рукам и по ногам, а эта горилла покрупнее Бульбы-то, и всего 8 человек!» «Да, да», — сказал начальник. Гоголя он не помнил, но шоковая терапия ему чрезвычайно понравилась. На следующее утро Петр Иванович во время обхода больных задержался у койки Мерзлякова. «Ну как?» — спросил он. «Какое твое решение?» «Выписывайте», — сказал Мерзляков. 1956.
7: Александр Андрианов. Здравствуйте, друзья. Вероятно, вы обратили внимание, что мы в своих обзорах на собеседнике стараемся избегать так называемой чистой политики, хотя согласитесь, что в подобном определении уже скрывается нонсенс. И тем не менее, есть политика и есть политика. И часто она в каких-то отдельных своих проявлениях касается нашей судьбы непосредственно. В течение длительного времени в нашей стране многие понятия заключали в себе крайне искаженный смысл. Среди них было и понятие безопасности, так сказал президент Борис Ельцин, открывая первое заседание Совета Безопасности Российской Федерации. Краткое изложение его выступления публикует сегодня «Российская газета». То, что скрывалось за этим понятием, отметил он, ничего не имело общего с сутью этого слова. Органы безопасности, методы, которые они использовали, стали одним из самых зловещих символов уходящей эпохи. Безопасность многие годы понимали как самоизоляцию от внешнего мира, от исторической правды, от свободомыслия и, самое главное, от закона. Мы решили, подчеркнул Борис Ельцин, навсегда преодолеть это. Впредь обеспечение безопасности в нашей стране, в России, должно основываться на строжайшем соблюдении закона и только закона. В нашей деятельности мы будем неуклонно следовать закону, принятому Верховным Советом Российской Федерации о безопасности, и не только его букве, но и духу. По словам Бориса Ельцина, Совет Безопасности будет работать как неотъемлемая составная часть демократического государства. Как президент сказал он, считаю своим долгом не допустить какого-либо противопоставления Совета Безопасности и институтов законодательной власти, исполнительной и судебной, а тем более возвышения над ними или их подмятия. Считаю, что Совет должен как можно шире привлекать к работе профессионалов, представителей регионов, законодательной и исполнительной власти, поддерживать постоянный контакт с Верховным Советом, правительством, министерствами и ведомствами. Только на этой основе мы сможем наиболее оперативно вскрывать зреющие проблемы и реагировать на них с опережением. Президент России высказался за то, чтобы в ближайшее время определить приоритеты в деятельности Совета Безопасности, чтобы исключить дублирование с другими органами власти. Во всяком случае, намерение основывать функционирование этой службы на строжайшем соблюдении закона не может не вселять надежды. Человека всегда интересует вопрос, что же его ждет. Мы, что греха таить, не без интереса вчитываемся в астрологические прогнозы, интересуемся предсказаниями пророков и прозорливцев, а порой и напрямую прибегаем к помощи гадалок. И все во имя того, чтобы пройти путь, что было, что будет, чем сердце успокоится, начертанной формулой предсказания. Вот и Станислав Лем, известный польский писатель-фантаст, предсказывает будущее. Его предсказание касается, конечно, прежде всего Польши, но нарисованная им картина узнаваема и нами. Многое характерно и для нашего с вами общества. Правда, насчет долгосрочных прогнозов у писателя есть особое мнение, но об этом потом. В будущем произойдет лишь то, что считается невозможным, безумным. Только такое случается в действительности. Так считает Станислав Лем. В интервью газете «Жичи Варшавы» он привел в качестве примера развалившийся Советский Союз и его коммунистическую партию, о чем еще 3 года назад никто не смел и помышлять. По словам Лема, как это ни парадоксально, упадок коммунизма в известной мере нанес вред Польше. В то время как все сидят босые и голые и не в состоянии выбраться из этого болота собственными силами, сказал он, патриоты, в кавычках, повсеместно поднимают крик о распродаже национального достояния, носятся с намерением воздвигнуть новую китайскую стену, чтобы затем вариться в собственном соку. Вот одна из узнаваемых нами картин. По его словам, без стабилизации политической жизни, притока передовой технологии, новых систем информации, бывшее социалистическое содружество не имеет будущего. Можно жить без суперсовременного автомобиля, что далеко не самая большая беда, но не без надежных систем связи и транспорта, считает писатель. А эти атрибуты прогресса остановились на линии Одер-Нейсе. Дальше, на восток, до самого Берингового пролива, в этом смысле простерлась гигантская пустыня. Выделив экономику в качестве другого важнейшего фактора прорыва из нищеты и отсталости, писатель посетовал, в частности, на недостаток в Польше и соседних с ней странах талантливых реформаторов. Еще одно условие успеха – изменение менталитета общества с иждивенческого на предпринимательский, инициативный. При этом необходимо помнить, что придется действовать в условиях жесткой конкуренции. Язвительно отзывается Станислав Лем о грызне польских политиков и партий, о безуспешных попытках президента Леха Валенцы склеить растрескавшуюся скорлупу нации. Он подверг резкой критике все существующие политические ориентации, крылья и группировки, на смену которым, по мнению писателя, должно прийти новое поколение мудрых политиков-прагматиков. Для них важнее всего будут интересы Польши, а не власть. Досталось от Лема и тем, кто носится с идеями декоммунизации. Их бы писатель вымел длинной метлой скорее, чем бывших коммунистов. По словам Станислава Лема, невозможно понять, откуда столько яда и ненависти у некоторых польских католиков. С утра до ночи они говорят о любви к ближним, а потом хватаются за тупой нож, чтобы выколоть им глаза. В общем-то, на первый взгляд, выглядит образно, но настолько ли уж это больше имеет отношение к образу, чем к жизни? Потребность в вере у человека врожденная. Очень грустно, что вместе с ее исчезновением пустота заполняется бермудскими треугольниками, какими-то кашпировскими или американскими телепроповедниками. Отвечая на вопрос, что будет с Польшей и миром в 2050 году, Станислав Лем сказал, что считает подобные пророчества пустой тратой времени, приводящей к оглуплению. Вот его взгляд на долгосрочный прогноз. «Никто не может знать, например, что станет с Россией», — отметил писатель. «Польша наспех признала Украину, но удастся ли преодолеть ненависть, отравившую жизнь народов-побратимов? Самого разного рода препятствия и трудности стоят не только перед Польшей, но и объединяющейся Европой. Свежий пример Югославии. Другой нюанс единой валюты. Захочет ли Германия отказаться от своей святыни, марки? Единственное, что можно предсказать совершенно точно, это окончательный закат коммунистической эры, утверждает Лем. Вот так вот считает известный польский писатель-фантаст Станислав Лем. Таков его прогноз на будущее. Перепечатка интервью с ним из газеты «Жичи Варшава» помещена в еженедельнике «Всероссийские новости», 23-24 номер. Плохие или хорошие, но у каждого времени свои законы. Мы в нашем обществе, похоже, переживаем сейчас тот мучительный и, увы, неизбежный исторический период, который не миновала ни одна цивилизованная страна, эпоху первоначального накопления капитала. Нажить достаточный капитал сейчас можно быстрее не производя, а перепродавая то, что создано другими, что, собственно, сейчас и происходит. Это не означает, что наша новорожденная буржуазия заслуживает осуждения, считает собеседник газеты «Мегаполис Континент», это 15-й номер, доцент кафедры истории народного хозяйства и экономических учений МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова Виктор Дроздов. В экономике далеко не всегда можно применять этические категории. Такие известные русские промышленники, как Демидов, Торов, Стахеев, тоже начинали с торговли, чтобы скорее скопить капитал. Но у нас накопление капитала идет неэффективно. Проедание прибыли, по мнению экономиста, объясняется прежде всего нестабильностью политической ситуации. Предприниматель не уверен, что завтра он не будет вновь экспроприирован. К тому же налоговый гнет не стимулирует расширять дело. Государство издавна предоставляло купцам торговые привилегии, субсидии, монополии на продажу того или иного товара. И не последнюю роль при этом играли знакомства и родственные связи. Так что ничего нового, что происходит сейчас, в настоящее время не изобрели. Если вспомнить, к примеру, любимца Петра I Александра Меньшикова, который получил от царя монополию на вывоз дегтя, тюленьих шкур и рыбы, выловленной у Архангельского побережья. Однако теоретически, считает Виктор Дроздов, некоторые дикости раннего капитализма можно было бы обойти, если не допускать резкого перехода от плановой экономики к капиталистическому хозяйству. Возможны промежуточные варианты, когда либо капиталистическая экономика регулируется государством, либо государственные предприятия работают в условиях рынка. Для России более эффективным, на взгляд Виктора Дроздова, был бы второй вариант. В любом случае, считает он, переход к рынку не может произойти за 3-4 года. Первоначальное накопление в странах, где капитализм рождался органично, длилось 100-150 лет, но Россия идет по пути догоняющего развития, а потому способна достигнуть рынка в более короткий срок лет, скажем, за 30. Ведь мы можем опираться на опыт других государств, на созданный предыдущими поколениями экономический потенциал, на помощь цивилизованных стран. Но та модель экономической политики, которая избрана сегодня, считает Виктор Дроздов, далеко не безупречна. Рынок-то будет, но какой? Один из основных приемов, используемых сейчас, искусственное подавление спроса. Через некоторое время, продолжает экономист, мы придем к кризису перепроизводства при катастрофическом недопотребление населения. Полки магазинов переполнятся, а народ будет голодать. Не надо быть большим пророком, чтобы предсказать, у нас будет рынок не богатых, как в Соединенных Штатах или Великобритании, а нищих. Если же мы хотим дойти до рынка, не умерев по дороге, нужно усилить роль государства в экономических процессах. Это вовсе не означает возврата к прежним командным методам, считает экономист. Государство располагает косвенными средствами регулирования экономики. Ну а там, где они не действуют, можно применить и административное регулирование. К нему, кстати, совершенно бестрепетно прибегают в странах, которые мы привыкли ставить себе в пример. Это Япония, США, Великобритания. В Швейцарии более половины всех цен регулируются государством. И у нас, в России, великие деятели прошлого, например, Сергей Юльевич Витте, покровительствуя развитию отечественного предпринимательства, оставались в то же время поборниками активной экономической роли государства. Они были твердо убеждены, что пустить экономику на самотек в такой стране, как Россия, нельзя. Вот этим заканчивается беседа с Виктором Дроздовым, экономистом, доцентом кафедры истории народного хозяйства и экономических учений МГУ имени Ломоносова. Опубликована она в газете «Мегаполис Континент» в номере 15. Называется «Эпоха, когда плохо». Демидовы, Второвы, Стахеевы – это наша история. Сколько же сил, времени, энергии потребовалось им, чтобы их фамилии приобрели статус имен? Иностранцы, бывавшие в России прошлых веков и потом описавшие свои впечатления среди других характерных черт русских людей, выделяли их неунываемость и удивительную жизнестойкость в трудных положениях. Вот история одного из представителей

Федор оказался в учителях, обучая семинаристов духовной академии в Троицкой лавре иностранным языкам. Но, как при семинариях офицеру награждение получить трудно, то Федор, теперь уже Васильич, на своем иждивении отправился в город Амстердам. И начались приключения. Федор поссорился с отцом, в России решил не возвращаться и по причине родительского ко мне неблаговоления вздумал я тогда суровость жребия своего умягчить женитьбою. Оба решения оказались фатальными. Федор подумал, и в результате однажды оказался на борту корабля, плывущего на Мартинику. Благополучно прибыв на остров, он немедленно обнаружил вторую свою страсть к торговле, ибо скоро я стал известен всему дворянству. Товары свои, состоящие из отменных книг, картин и редкостей, продал с удовольствием и, желая удвоить свой капитал, дабы денег напрасно в трактире не проесть, вступил в товарищество с одним креолом. Креол купил и оснастил барк Коржавин, в счет своей доли наполнил его товарами, сам стал капитаном и, перекрестясь, отправился в путь. Англия в это время вела войну со своими колониями в Америке, поэтому предусмотрительный креол товарищ Коржавина снабдил купца фальшивыми документами, дабы способнее вдоль американских берегов ехать без подозрения. Но Англия, как-никак морская держава, границы своих владений охраняла крепко, и у самых Виргинских берегов корабль Коржавина был таки с большим боем взят в плен. К жизненным и финансовым потерям и разочарованиям Коржавин, судя по всему, относился одинаково. Оказавшись на мели, но исполнен русским неунывающим духом, Федор Васильевич трижды плюнул и пустился в пеший путь с сумою на плечах, питаясь солдатским казенным хлебом. Ну, с ума она и в Виргинии с ума. В результате Федор Васильевич был вынужден наняться к некоему купцу Венелю, простым разносчиком афеней. Он разносил по лесам суровым трапперам нужные им товары. Сапоги он бил не зря, так как нажил до 3000 долларов бумажных, которые вывез в Россию яко монумент общего банкротства американского неосновательного и безвластного правления. Коржавин погрузился на французский корабль и отправился на хорошо знакомый ему остров Мартинику. Снова на их корабль напали англичане. После сражения французский корабль выбросился на берег острова Мартиника, и вместе с ним там оказался и Коржавин, как обычно, без копейки. Тут, не имея денег и не зная, что зачать, Коржавин нанялся приказчиком на американский торговый корабль и, естественно, опять преуспел. Выписав сам себе паспорт на имя российского доктора и офицера Ивана Баха, он купил корабль, но судьба явно не благоволила Коржавина в чужих землях. На его судно напал английский капер, который взял в качестве приза корабль, а капитана и владельца Ивана Баха высадил в порту острова Антигуа. Англичане весьма удивились самодельному паспорту, но Ивана Баха пожалели и даже определили 3 гривны в день королевского жалования и дали казенную квартиру. Но не в натуре Коржавина было довольствоваться 3 гривнами. Он похерил сочиненного им офицера Ивана Баха и получил паспорт вольный ехать, куда хочу без денег, в военное время, с неизвестного мне острова и без корабля. Корабль, впрочем, нашелся. А военное время помогло. Коржавина нанял военным лекарем гешпанский парламентарный корабль, который случился в ту пору в гавани. 2 года он прожил на Кубе, где опять разбогател. Можно было бы считать, что жизнь наладилась, но Коржавину на одном месте долго не сиделось. Лекарем он опять уехал в Америку, но убедившись, что американцы не исправились и окончательно, цитирую, «потеряли свою честь и совесть при бумажных деньгах», решительно разочаровался в заграницах и отправился на перекладных кораблях в Европу. А в Париже его отыскала жена. Более бежать было некуда, Антарктиду еще не открыли, новый свет Федор Васильевич теперь не привлекал и, окончательно смирившись с судьбой, поехал наконец-то домой, а через некоторое время выписал туда и жену. И настоящее богатство-то как раз ожидало его дома. От

Отцовское неблаговоление сменилось благоволением. Коржавин получил огромное наследство и мог теперь жить барином. Однако работать не перестал. Переводил книги, исправлял карты, консультировал архитекторов. До самой смерти, последовавшей в 1812 году, писал записки, которые начал как официальное объяснение своим приключениям в новом свете. «Я считаю себя не меньше Христофора Колумбуса», — писал он. «Различие только то, что он имел милость от своего государя. Я же не имею и не желаю иметь». Независимость, конечно, похвальна, однако иной раз в его книге прорывается и смущение от столь бурно прожитой жизни. «Я видел разные народы, знаю их обычаи, их промыслы. Я измерил пучины и глубины, иногда с риском для моей жизни. Потерял 2 корабля и был 2 в плену. Но все то, для кого и для чего, все то было напрасно. Лучше было бы мне быть башмачником, нежели учиться и терять свою жизнь напрасно». Вот такой исповедью заканчивается материал под названием «Не меньше Христофора Колумбуса», опубликованный в еженедельнике «Мегаполис Континент» в 14 номере. Позволю себе не согласиться с купеческим сыном. Если жизнь прожита, то уже не напрасно, хотя бы потому, что прожита. Что касается учения, вряд ли бы Федор Васильевич Коржавин, будучи неграмотным, перенес то, что преподносила ему судьба, и не осталось бы вех в виде переводов, исправленных карт, построенных с помощью его консультации архитекторами зданий, а следовательно и имени. Что в имени твоем? Так называется попытка социального прогноза с помощью топонимики Анатолия Козловича, опубликованная в литературной газете в 15 номере. Автор несколько лет собирает названия местности. Лесок, низинка, гора, камень, дерево. Ведь ничего не было безымянным. В местной топонимике очень много персоналей. Если свести их в единый словарик, то земля заговорит. Собственный корреспондент литературной газеты Анатолий Козлович, Минск, приводит несколько примеров таких имен. Рыгорова порубка. Места эти до 1939 года были под Польшей. В 20-х годах молодой крестьянин-бедняк Рыгор 2 ездил в Америку на заработки. По деревне ходили, до сих пор ходят упорные слухи, что привез мешок долларов. В 2 километрах от Горска купил лес. Умный был мужик. Кусок своего леса начисто вырезал, продал, стал еще богаче. Причем на продажу выбрал лес в низинке, где земля была пожирнее. Рыгор был уверен, что эта земля будет кормить и его, и детей, и внуков. Так и было примерно 20 лет, пока его землю не забрал колхоз. Под колхозом Рыгорово поле запылило, заросло сурепкой, а потом сорным лесом, имя которого Рыгорова порубка. Карганов лес. Цыганского вида мужик Карган купил корабельный лес в 4 километрах от Горска. Перенес туда свой дом. День и ночь был в седле, на коне. Стерег свой лес. Когда колхоз на него посягал, Карган с вилами бросался на председателя. Но что он мог поделать? Переехал вновь в деревню. Кто его знает, радуется ли сагбенный старик, что этот сосняк по-прежнему зовут его именем. Яныкова. Поляк Янок купил лес, вырубил, продал, сжег пни, вспахал, засеял. Был неженатый. Все время ходил с топориком. У своего поля построил шалаш. Там и жил, завшививший. Хлеб продавал. Куда девал деньги, никто не знал. Посылал в Польшу родственникам, вкладывал в банк. После Великой Отечественной Янок
пошел в Бульбаши. НКВДисты подстерегли банду, когда она ночевала в шалаше Янока. Всех уничтожили на месте, там и закопали. У своего поля он лежит, как в персональном мавзолее. Чужевщина, польское правительство, жаловало горскую землю пану Чужевскому. Отметив его заслуги на военном поприще, здесь были панская усадьба, дом, присады, пруд. Но теперь нет ничего, кроме имени Чужевщина. Слезинская гора. Здесь жил пахал Слезинский, и фамилия печальна, и выжить на песке было до слез тяжело, и отдавать колхозу то, что полито потом и слезой, было невыносимо. Шумит об этом лес. И последний пример, приведенный автором подборки Анатолием Козловичем. Агрегат. Забросив старопахотные земли, колхоз осушил огромное болото. Засеял его культурной травой Тимофеевкой. Прямо в поле построил мельницу для превращения травы в муку. Мельница работала лет 10, пока осушенный торфяник плодоносил. Затем Тимофеевки не стало, потому что осушенный торфяник быстро сгорел колхозом. Мельницу забросили, над полем пыльные тучи. Это зарождается первая европейская пустыня, Полесская Сахара. На холме прекрасные развалины колхозной мельницы. Пейзаж почти египетский. Сие место имеет название Агрегат. Это единственное современное название в местной топонимике. Старые имена исчезают, а новых люди не придумывают. Усыхает целая ветвь народного творчества. Немеет земля. Невесело, заключает автор Анатолий Козлович. Это относится в не меньшей степени и к именам людей. Сейчас хотя бы что-то делается по их изыманию из почти небытия, а вместе с ними того, что они с собой унесли. Вот впервые в России открыта выставка, посвященная Михаилу Бакунину и его семье. Она экспонируется в зале Союза художников по улице Усиевича. Но прежде всего, что нам известно о Михаиле Бакунине? В годы советской власти, если и писали о Михаиле Александровиче Бакунине, то как о родоначальнике анархизма, учения, несовместимого с марксизмом-ленинизмом. Соотношение социализма и свободы Бакунин выразил в следующей формуле. Свобода без социализма – это привилегия, несправедливость. Социализм без свободы – это рабство и скотство. Это то, что мы, кажется, прошли. У Бакунина очень сложная судьба. Он был участником революции во Франции в 1848 году, за что Герцен окрестил его старой Жанной д'Арк. Годом позже в Дрездене предводительствовал в штабе восстания, затем руководил вооруженным восстанием в Хемнице, где и был арестован. Последовал приговор к смертной казни, а затем передача Бакунина России. До 1857 года каземат. Хлопоты родственников и исповедь Бакунина, посланные на имя Александра II, заменили заточение ссылкой. В 1861 году он бежал из Сибири за границу через Японию и Америку и больше не возвращался в Россию. Скончался 1 июля 1876 года в Берне, где и был похоронен. Детство и юность Бакунина прошли в родовой усадьбе в селе Примухино Тверской губернии, одной из тех дворянских усадеб, которые были уникальным культурным миром, колыбелью множества семей, прославивших своими делами русскую историю и культуру. По словам Станкевича, семейство Бакуниных – идеал семейства. Нам надобно ездить туда, исправляться. Семья Бакуниных, тесно сплоченная и дружная, была точно рыцарским орденом культуры в бедной, дикой, пошехонской России. Вот на этом позвольте мне с вами попрощаться. Всего вам доброго. Александр Андрианов.

Вот эта кукла-марионетка, клоун. Ей очень много лет. Она работала на сцене со своим партнером, вашим покорным слугой, более 400 раз на протяжении 20 с лишним сезонов. Она выходила на сцену, делала свое дело и ложилась отдыхать до следующего спектакля. А спектакль этот назывался «Глазами клоуна» по знаменитому роману немецкого писателя Генриха Бёлля «Глазами клоуна». Я выходил на сцену, смотрел в зрительный зал и начинал спектакль.

0: паперть и плаха на площади, паперть и плаха на площади и голова.
1: Интересы моей профессии – самая лучшая защита от всего. Генри Бёль. Глазами клоуна.
2: Я всегда шел через какое-то сопротивление, назло всем, как говорится. Я с детства не расставался с карандашом и часто в школе за это получал всякие, так сказать, нагоняя, потому что, ну, вместо того, чтобы писать диктант какой-нибудь или там что-то, я там рисовал своих, так сказать, соучеников, своих учителей и так далее, и так далее. Иногда эти листочки с шаржами моими у меня конфисковывались, и родители вызывали в школу и так далее, за остроту изображаемого мною. Вот. Но, тем не менее, значит, я никогда... И вдруг случайно кто-то там во дворе возгордились. Я там смотрю, парень с девочкой, они какие-то такие замкнутые. Я говорю, а что это? А они поступили в театральную студию. Я проник как-то на занятия этой студии, и, конечно, был... ошарашен, совершенно другой мир. Какая-то женщина, актриса, этюза ведет эти занятия, курит. Так элегантно, изящно, и какие-то ребята интеллигентные. И я, значит, очень стеснялся сказать, что я хочу быть тоже артистом в этой студии. Я сказал, вы знаете, я неплохо рисую. Пришел к ней и говорю, можно я вас буду вам помогать оформлять спектакли, делать реквизиты? Говорит, хорошо, пожалуйста. Как-то она сначала сказала, говорит, ты Пушкина можешь прочесть? Я говорю, могу. И вот как постепенно из художника этой студии я превратился и в художника, и в актера этой студии. Первая моя самая роль была, это ворон в сказке Маршака «12 месяцев». Она состояла из 2-3 фраз, и еще должен был изредка каркать. Арк! Кар. Но там, значит, была веревочка, я боялся, что пропущу свой кар, и меня за веревочку дергали, и я так и произносил свои реплики и каркал. Вот. И потом пришел период уже ролей. Вот я впервые совместил свое художественное, как художник творчество, с актерским. Я сыграл в «Маленьких трагедиях» скупого рыцаря. Я с воодушевлением играл эту роль. Я особенно любил сцену в подвале, потому что весь реквизит и все эти сундуки скупого были расписаны моей рукою, и весь реквизит, монеты я тщательно вырезал, все это наваливал туда, делал подсвечники и так далее. И тем более, когда я уже поступал в профессиональный театральный институт, я снова думаю, почему бы мне не прочесть монолог «Скупого рыцаря». И когда я выходил с этой гладкой физиономией, с громадными выпущенными глазками, начинал и признал, сейчас я буду читать монолог «Скупого рыцаря», комиссия напрягалась и была уже в торжественном и веселом ожидании, что же он нам покажет. Грима не было, бороды не было, зато я из-за пазухи, из пиджака Брахманова доставал связку ржавых ключей и потрясал с ними и начинал говорить, вот ключи мои, ключи, чем вызывал очень большой восторг в комиссии.
3: Что ты сегодня пасмурно?
2: Я?
3: Нет, ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен. Обед хороший, славное вино, а ты молчишь и хмуришься.
2: Признаться, мой реквием меня тревожит.
3: А ты сочиняешь реквием? Давно ли?
2: Давно. 3 недели. Совмещение живописи, немножко участия в режиссуре и актерская основа актерского мастерства, полученные тогда еще в детстве, они как-то сыграли свою роль в моих дальнейших профессиональных увлечениях.
1: Нельзя возвращать ушедшие мгновения, и нельзя рассказывать о них другим. Генри Бёль. Глазами клоуна.
2: Какой человек передал мне конверт с логотипом театра Моссовета. Я вскрыл конверт, и там было предложение встретиться не только с дирекцией, а с самим Завадским. Но я так растерялся, в общем-то, я как-то и не думал, что у меня были предложения в такие тогда модные, ну, само собой, в «Амхат» мне предложили показаться, в «Современник» была возможность. И вдруг вот с театром «Совет» мои педагоги дружили с Вульф и с Завадским, рассказывали о моих возможностях. Когда мы приехали в театр, я стоял на лестничной площадке, и вдруг с марша спускается человек высокого роста в шикарном костюме, венчик белых волос в окружении людей. И я так прижался к стене и понял, что это и есть Завадский. Вот. Он, так сказать, посмотрел на меня, говорит, кто вы? Я говорю, вот я студент студии художественного театра, вот мы сегодня, у нас показ. Он говорит, а? Ирина, это он? И Ирина Вульф что-то шепчет ему на ухо, когда я назвал свою фамилию, все. Он вдруг засмеялся и говорит, ну-ка встань рядом со мною. Оказывается, он хотел помериться со мной рост. Я был худой, высокий. И он засмеялся и сказал, Ирина, смотри, а я все-таки выше этого Бортникова. Потом взял меня за руку и повел в просмотровый зал, где должны были показываться студенты не только МХАТовцы, но и другие училища, и усадил чуть ли не рядом с собой. И вот мы стали показывать комедийную сценку, которую я совершенно не хотел для показа показывать. Такой есть рассказ у Карла Чапека «Поэт». Я играл такого взбалмошного, не от мира сего, поэта, который, так сказать, попадает в какую-то детективную историю, оказывается у следователя на допросе. Зал смеялся, аплодировал, даже в этой приемной комиссии вызвал он какую-то положительную реакцию, этот Атрилович. А потом, когда нас выпроводили всех, мы стали ждать, вышел человечек, как и сказал, вот завтра будет вывешен список, вот кто прошел, а вот до свидания, до завтра, а вот Бортников останется. И меня повели опять в этот зал, где сидела комиссия во главе с Завадским. Вот они, посмотрев даже в этой маленьком, в этом комедийном отличии, поняли, что Бортнику годится, подходит.
4: Эй, все в порядке!
5: Вам ключи, а?

0: Я люблю существа той породы, к какой принадлежу сам. Люблю людей. Генрих Бёль глазами клоуна.
1: Мне везло на людей, ну даже великую Алису Георгиевну Коунан, великую актрису камерного Таировского театра. Мне посчастливилось несколько раз видеть в жизни и наблюдать, как она сама в маленькой радиостудии записывала стихи. А произошел однажды такой, ну, очень удивительно смешной случай. Меня как-то вызывают на Всесоюзное радио. Там писали какую-то передачу об Алисе Коунан, где собирали ее разные записи, фрагменты, сохранившиеся давние из ее спектаклей. И меня вызывают и говорят: «Геночка, почитайте, вот нам из Пер Гюнта, нам нужны только пера, мужские реплики, а потом мы там смотрим». Я ничего не понял, но говорю: «Хорошо». И я просто читал, мне так махали, говорю: «Это реплика Пер Гюнта, это реплика, это». Хорошо. Проходит время, я уже и забыл, что была такая у меня техническая рабочая запись. И вдруг раздается звонок, и звонит Фаина Георгиевна Раневская. «Геночка, это вы?» Я говорю: «Да, Фаина Георгиевна». «Только что слушала великую Коунан по радио вместе с вами». Я говорю: «Да». «Я же не знала, что вы в таком почтенном возрасте, что вы играли Пер Гюнта с Алисой Георгиевной Коунан». Я говорю: «Что? Как?» Ну, выяснилось то, что хитрецы, ну, творческие хитрецы, они нашли запись из Пер Гюнта Алисы Коуны, и им что-то технически не понравился партнер. То ли он тусклый голос был, то ли там какие-то были на его голосе тоже шумы, я не знаю что. И вот когда они меня вызвали, запиши только реплики Пера, значит, а потом мне смонтировали с голосом Коуном мой голос. И так получилась громадная сцена. Бортников играет сцену из Пер Гюнта с Алисой Коуном.
2: Понимаете, мне сейчас очень редко приходится разговаривать с людьми. Понимаете, в силу своей профессии мне всегда нужны партнеры. Мне нужно завязывать диалог. А дело в том, что моя работа связана с театром. А я в последнее время прихожу в театр, а меня там никто не ждет.
1: А ведь в театре МСС, смотри, какие актеры работают. Фаина Раневская, Серафима Биман, все, что мы уже знали в истории театра и кино, и Вера Морецкая.
3: И вот я сейчас помню, когда я читала монолог: «Но зверь отстрелян, русская земля не будет под святой иноземца, если ее защитники, друзья, клянемся так сражаться в каждой битве, как мы сражались в день Родина».
1: Какие мужчины, знаменитый киноартист Николай Мордвинов. Личность Завадского, его интеллигентность, его высочайшая культура, как бы человек из Серебряного века, пришел в нашу советскую действительность. Человек, который, ну, несмотря на что, сохранил себя, и он питал своей культурой, своей интеллигентностью всех, кто его окружали. Ну, а когда я увидел в театре живую, как говорится, рядом, супер, мега-звезду, там тогда слов-то понятия, просто великую Любовь Орлову, экранную звезду, или Фаину Раневскую, ну, и которые ко мне очень доброжелательно относились, подходили ко мне, давали какие-то советы, успокаивали, так сказать, улыбались, располагали. Ну, как тут было не сойти с ума от восторга. Вот я помню, когда первая встреча с Раневской произошла, я на репетициях уже выхожу из лифта, и вдруг на меня надвигается Морецкая. Раневская называла «наше глыбище». И вот этот айсберг, эта глыба надвигается на меня в окружении каких-то людей. Я так выскакиваю из лифта и останавливаюсь. Она так посмотрела на меня и говорит: «Здравствуйте». Я говорю: «Здравствуйте, Фаина Георгиевна. Бортников Геннадий». И поцеловал ей ручку. А так дама говорит: «А вы мне говорили, мальчишка с улицы, смотрите-ка какой». А Любовь Петровна Орлова, которая просто после премьеры скромно постучалась в гримерную и принесла мне очень красивую розу. Ну, ради бога, я такого ожидать от этого театра и от людей, которые его населяли. Серафима Бирман, Серафима Германовна, конечно, это такое автономное явление в театре. Кто-то из великих сказал, когда хотели понять степень дарования Бирман, ее сценического темперамента, значит, было сказано, допустим, это Раневской было сказано, что, как вы характеризуете, она так подумала, сказала, это примус в степи. В голой степи примус горящий. Фаина Раневская, бесстрашная дама, побаивалась в жизни Серафиму Бирман, потому что она действительно была в театре автономна и вела себя очень учтиво с коллегами, но очень принципиально. А у нас тогда при театре еще существовали студии Завадского. И вот молодежь, которая, так сказать, и Серафима Бирман за ними наблюдая, очень часто делала им такие дельные творческие замечания, что нельзя быть расхлябанными, такие педагогические замечания, что не только у девочек красивых должно быть дарование, девочка должна производить впечатление здоровья, то есть девочкам обязательно нужно заниматься гимнастикой, этими физическими упражнениями, этими, то, что преподавалось в Амхате, этими всякими методой пластики тела и так далее. И, конечно, ко мне была очень строга, тем более нам как-то пришлось с ней встретиться в одной работе. Предполагалось, что я буду играть в знаменитой пьесе шоу «Цезарь и Клеопатра» роль Аполлодора. Воина, там нет такого героя-любовника, но такого сильного воина и так далее. А Серафима Бирман в этом спектакле играла роль Фтататиты. Вот. И тот период, пока я репетировал, к сожалению, потом я не играл в этом спектакле, уступил эту роль полностью Вадиму Бероеву, но тем не менее репетировал. И она очень сурово ко мне относилась, но не публично потом. Мы с ней встречались за кулисами, она беседовала со мной и тоже призывала меня: «Геннадий, я видела вас вот глазами клоуна». Конечно, это хорошо для современной молодежи. Вы там песенки эстрадные в микрофон поете, вы танцуете, вы пляшете, вы делаете пантомимы, фокусы, но вам в этой роли нужно подтянуться, вам нужно заняться гантелями, эспадрон взять, натягивать и так далее, и выбросьте из головы все эти песенки. Только о мужестве, только с копьем, и показывала, как я должен был играть. Я все это с умилением слушал. Действительно, очень многое из ее таких суровых замечаний, в общем, было на пользу. Конечно, иногда бывает обидно. Вот смотрю передачу «Серебряный шар», и вот ведущий знаменитый, какая она была уродливая, какая она была страшная. Какая-то ассоциация, наверное, с ее ролями. И когда я наблюдал ее в театре, совершенно что-то было даже от какой-то готической или даже древней римской скульптуры, когда она была в статике, вот ее профиль, этот нос мощный ее, и вот посадка головы, и фигура, она была довольно-таки высокого роста и крепкая, вот. Так что в какие-то минуты она тоже производила впечатление вот именно какого-то произведения искусства. Какая она была некрасива, уж так вызывающе говорить о ней. Нет, она была своеобразна и неповторима. Вот что нужно говорить о ней. То, что красиво, некрасиво, уродливо и неуродливо. Образы она умела, она не боялась использовать. Она сама говорила: свой материал, которым я пустил Бог, должна полностью отдать создаваемой роли. Ну и дотошна была. Несомненно. Вера Петровна Морецкая, один из главных лидеров этого театра, когда меня очень ругали, там местком даже предлагал наказать меня каким-то образом, Морецкая, которая была, если она видела пылинку или там неразглаженную часть занавеса, она устраивала, так сказать, разносы целые, но когда ей говорили, что Бортникова надо говорить, он три раза там на 10, на 15 минут задержался, на спектакль явился там в последний момент. Он говорил: ну что делать, я такая же была, и меня Завадский вышвыривал из студии, я потом умолял его принять образ. Я тоже была, научится, будет, как все.

0: Ну, когда я оказался вот в этом театре, увидел все, что вокруг меня происходит, я понял, что мне нужно, главное, оставаться самим собой. Вот ни в коей мере или там проявлять какое-то чувство, ну, высокомерия с позиции своего еще тогда молодого возраста. Вот это академический театр, они уже актеры, так сказать, ну, вчерашнего дня. Ну, как это бывает всегда у молодых людей. Или наоборот, немножко угодливость, услужливость какая-то. Нет. И меня так и учили мои знаменитые педагоги в студии театральной, в художественном театре. Главное оставаться самим собой, что я пытался всячески делать.
1: Вы странный юноша.
2: Быть странным – единственное мое спасение, Лаврентий Егорович.
1: Ишь ты!
0: Когда какая-нибудь работа перестает доставлять мне удовольствие, я ставлю на ней крест. Генрих Гёль, глазами клоуна. Первый спектакль, с которым я дебютировал в театре, назывался «В дороге». Хотя тут была некоторая хитрость. Еще будучи студентом в студии художественного театра, меня позвали на Мосфильм. Попробовали, и знаменитые кинематографисты Колотозов и оператор Урусевский влюбились в меня и решили, что только я должен стать исполнителем главной роли в их будущем фильме. А сценарий назывался АБВГД. Это как бы, ну, надоевшие азбучные истины. А, Б, В, Г, Д. Вот такой был герой будущего фильма, а затем уже и спектакля, Володя. Он отрицал, он был лохматый, он был вихрастый, внутренний, весь, так сказать, распушенный человечек молодой, который не соглашался с тем, что ему все предлагалось. К сожалению, в кино пришлось отказаться от этого сценария, он возник в театре. И Розову пришлось назвать его «В дороге». А затем уже, когда мы играли его на фестивале наций в Париже, французы предложили еще более такое своеобразное название, назвали этот спектакль в гастрольной афише «Перекресток».
3: Девочка, скажи, как тебя зовут?
4: Да ты что?
3: Нет, я спрашиваю, как тебя назвали тогда при рождении?
4: Ну, откуда я знаю?
3: Не знаешь?
4: Отец нашел меня в Пенских лесах в 44-м году, когда отрядом командовал. Мне говорят, и года не было.
3: Слушай, так ты, может быть, Галя?
4: Нет.
3: Вера?
4: Нет.
3: Тоня?
4: М?
3: Ирина? Аграфена? Фёкла?
4: Слушай, отстань, пожалуйста.
3: Ты никто. Ты тайна. Ты загадка. Это же прелесть.
4: Наелся и развеселился. Люди обычно, когда узнают, что я сирота, жалеть меня начинают.
3: Жалеть тебя? Да за что же? Просто от всех людей на земле такой тоской, такой скукой веет. А ты... Слушай, а может быть, ты украинка?
4: Нет.
3: Нет.
4: Нет.
3: Белоруска?
4: М?
3: Ну, на грузинку ты не похожа. Слушай, ты немка. Да-да, понимаешь?
0: Очень забавно, когда приехал продюсер Соря, знаменитый театральный парижский продюсер, отбирать спектакли. Конечно, ему начальство наше министерское совершенно предлагало другие вещи, но потом, значит, зашел, когда разговор о театре Моссовета, ему были предложены несколько названий, он, так сказать, посмотрел, и каким-то боком что-то произошло, он случайно попал на спектакль, вот мой, на розовский спектакль «В дороге», увидел и вроде бы был побежден. Он сказал: все, в Париж без этого спектакля я не уеду. И так начались разговоры, все, министр культуры Фурцева как-то растерялся: мы же вам предлагали вот это, а вы хотите, когда малоизвестный артист Бортников, кто его в Париже знает. И тогда Соря сказал: узнаю. И в общем, мы поехали, с тремя спектаклями в Париж. Это были очень разноплановые, но очень яркие спектакли. Это «Дядюшкин сон» Достоевского, спектакль «В дороге» для главной роли и «Маскарад» Лермонтовский с великим Мордвиновым. Очень напряженная атмосфера была с «Маскарадом», потому что только что «Маскарад» получил высокую награду, Ленинскую премию. Мордвинов, Завадский, этот спектакль, значит, был облагодетельствован. Вот, была шумная компания у нас, и, естественно, дошла до Парижа. И вот парижане, как там говорят, весь Париж пришел смотреть, за что же России дают Ленинскую премию. Ну, а что касается спектакля «В дороге», он просто произвел неожиданный взрыв какой-то произошел. Чего-чего, а такого в Париже не ожидали. Вышел современный мальчишка на сцену с длинными волосами, в рваных джинсах, с манерами современными, с повадками. Совершенно не то, что они представляли, как-то вот этот герой социальный советский. А вот европейский парень появился на сцене, да еще стал произносить тексты довольно-таки вольного содержания. Когда этот герой пустился танцевать на сцене рок-н-ролл в зале, вообще, как говорили, дружные, несмолкающие овации возникали и так далее. В общем, короче говоря, спектакль произвел очень хорошее впечатление, мягко скажем. В Париже была грандиозная пресса, посол устраивал приемы. И, конечно, было мне забавно, когда я пришел в театр Совета, увидел эти все узнаваемые экранные лица великих людей, и там тоже, боже мой, вдруг мне пожимает руку Ив Монтан, рядом Симона Сен-Ярре, Мишель Симон, Марсель Марсо, которого обожал, на все его представления бегал в зал Чайковского, какие-то дальние родственники Льва Николаевича Толстого, Достоевского. Ну, с Достоевской вообще произошел случай, когда я рассказал Фаине о своих впечатлениях в Париже, но она была наслышана там. Все эти... Я сначала к этому очень осторожно относился, там, сравнение меня с национальной гордостью Жераром Филиппом и так далее. Вот. Ну, Раневскому сказал, относитесь к этому, Геночка, с юмором. Скажите спасибо, что вас не сравнили с Деголем. Короче говоря, и вот я рассказываю, я говорю, Фаина Георгиевна, ну еще. Я говорю, ну вот в посольстве меня подвели к даме, она сказали, что она родственница Федора Михайловича Достоевского, прелестная женщина, все, чуть-чуть по-русски говорила. Вот, ну, я говорю, Фамилия, смотрю на нее, ну, просто черты Достоевского, вылитый Федор Михайлович, вот, просто вот, интересно было, говорит, она так насторожила, девочка, а эта женщина была с бородой, как Достоевский. Мне повезло встретиться с Эльзой Трюале и Луи Рагоном. Я не хвастаюсь, не потому что вот и мне такие вот люди меня окружали. Нет, это, опять же, для меня, молодого человека, актера, вот встреча с людьми, о которых я слышал очень много, читал их произведения, знал их биографии и так далее. Вот как-то вот я оказался рядом с ними, они еще просто обращают на меня свои взоры. Это, конечно, для молодого человека было очень чрезвычайно дорого и интересно. И, в общем, где-то вот камушком в какой-то крепкий фундамент, с которого часто мы свариваемся. А вот я впитывал от них все самое ценное, все самое дорогое и наслаждался жизнью.
3: Вот людям обязательно нужно что-нибудь решить и в конце поставить точку. Конечно, это их успокаивает, не тревожит. Они точку поставили и все, дело с концом, успокоились. А в жизни самое интересное это когда многоточие. Да. Когда человек знает, что он в сущности ничего не знает, вот тут-то становится интересно и чертовски хочется жить. Верно, Луиза?
1: Никогда не знаешь, на что могут толкнуть человека его убеждения. Генрих Бёль. «Глазами клоуна».
0: Я открываю журнал «Иностранная литература» в свое время и натыкаюсь на только что переведенный роман «Глазами клоуна».
5: своим знакомый автор. Но немножко так с опаской. Название так забав глазами клоуна. Но помню, как я, так сказать, не торопясь, читал его те произведения в своей, так сказать, юности и так далее. И вдруг я начинаю первую страницу, вторая, и взахлёб прочитываю сразу все от первой до последней страницы, увлекаясь, вот я говорю, если я это не воплощу в своей профессии, в актерской, там, я не знаю, режиссерской, художнической, значит, я, ну, совершаю преступление. Я связываюсь с людьми, которые знают Бёрля. В Москве, ну, я понимаю, что Бёрль уже персона, ну, не нон-грата, но персона под подозрением за его связи с диссидентами и так далее. Я разыскиваю Льва Копелева, который, оказывается, дружит с Генрихом Бёрлем. Я уговариваю Завадского, что тем не менее Бёрль – это прогрессивный писатель, говорю, какие-то высокие вещи, это связующая нить нас с Западной Германией и так далее. Завадский, так сказать, да, кивает головой. Короче говоря, мне дают добро на постановку, тем более я получаю и от Бёрля добро. Были споры с главным художником по поводу моего оформления, вот когда я символики там много сделал, там, что вот этот двигающийся батутная сеть, или как ее угодно называют, сцена была вся завешена этими сетями, которые двигались на колосниках, игра света, эти движущиеся станки и так далее, эти атрибуты варьете, потому что герой, он артист варьете и так далее. И, короче говоря, спектакль состоялся, не буду хвастаться, но, так сказать, вызвал громаднейший интерес, особенно у молодой аудитории, у студентов, у молодых, так сказать, людей, которые уже какие-то свои профессии осваивали, учителя, медики, физики, лирики, кто угодно.
6: Наши надежды и наши желания, зимние сны. Ах, набирайтесь терпенья заранее, ждите весны. Только весной в снегу обнаружится горстка травы.

0: Короче говоря, пришел тот момент, вскоре после премьеры, Бёрн прибывает в Москву. Ну, его опекают, здесь всякие инстанции, союз писателей и так далее. У него уже программа четкая составлена. Вот это две-три встречи. В Москве тут же мы вас отправляем по Золотому кольцу России. Бёрн Артайфер говорит, нет, я должен увидеть глазами клоуна сборник. У нас же репертуарные театры, так составлен репертуар, что вот в эти дни глазами клоуна нет. Я об этих разговорах узнаю, бегу к Завадскому, к Вульфу Карине Сергеевне и говорю, вот такая история, Бёрн это показывает, так как у нас нет репертуара. И принимается решение, хорошо, мы делаем замену. Об этом сообщают Бёрн, и Бёрн приезжает на спектакль со своей очаровательной супругой, преданным его другом. И со свитой целой, ну, конечно, не очень желаем, тоже Лев Копелев, диссиденты и так далее, все его друзья, до спектакля. В общем, публика узнает, что на спектакле Генрих Бёрн, конечно, так сказать, ажиотаж, все наблюдают, трещат бинокли, все наблюдают за Бёрн, за его окружением, как вот у самого начинается спектакль. Не помню, как прошел спектакль, по-моему, неплохо. Публика устраивает овацию, всегдашнюю овацию, но еще и по поводу того, что автор на спектакле. Я приглашаю Бёрна на сцену, его очень тепло принимает зритель театральный, естественно, его русскоязычный читатель. Вот. Бёрн в растерянности от такого успеха. Он даже переводит, наверное, меня перепутали с космонавтом. Вот так произошло наше знакомство, и вот с этого момента мы стали с ним общаться. Каждый приезд его в Москву, каждый, где бы он ни сидел, говорит, Обортников будет. Или там делал замечание гостям, говорит, Обортникова спектакль, он скоро приедет. Пожалуйста, не доедайте все на столе, оставьте ему мясо, оставьте ему гуся, кусок и так далее. Очень по-отечески волновался, чтобы голодный артист приехал и остался доволен был сын. Потом он приезжает в Москву опять и уже просится, чтобы его устроили, и приходит на спектакль «Петербургские сновидения». У нас очень интересные беседы были после этого по поводу Достоевского. Его устроил мой Раскольников, потом сказал, что как интересно, что во многие персонажи, особенно Ганшнир, где-то вот там есть что-то, импульс русского героя из Достоевского. Рассказывает о том, как он с детства любил Достоевского, как он наблюдал еще в моем возрасте молодым человеком персонажей. И говорит, боже, как вот наши немцы, вот где он в тех местах, где простой люд обитал, как они похожи между собой.
1: Ложь! Не так все было. А вот как было все, Соня. Я, видишь ли, Наполеоном захотел сделаться. Вот и убил по примеру великого авторитета. Мне нужно было тогда многое для себя решить. Мне нужно было выйти из этой вечной людской задумчивости. И я теперь знаю. Я знаю, что власть в этом мире дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Кто на большее посмеет плюнуть, тот и законодатель. А кто больше других успел, тот и властелин. Вот и я только захотел осмелиться. Мне нужно было поскорее решить для себя, тварь ли я дрожащая, как все, или человек. Вождь ли я, или право имею?
2: Убивать право имеет.
1: Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве я старушонку эту несчастную убил? Я себя, Соня, убил. Так-таки навеки себя и ухлопал.
3: Чего только нет в моих выступлениях. И пантомима, и эстрада, и клоунада. Я был бы неплохим Пьеро. Генрих Бёрн. Глазами клоуна. Масса легенд ходила про Бортникова, когда, допустим, сидит во внутреннем нашем холле, где раздевалка дежурная у телефонов, и, значит, уже вечерний спектакль, и по радио объявляют, значит, уважаемые господа, товарищи, третий звонок, приготовьтесь к выходу на сцену. Вот, и сидит такая у нас была пожилая, такая интеллигентная старушка у телефонов, слышит это объявление по радио, там говорит помощник режиссера, третий звонок, Гена Бортников, приготовьтесь, мы ждем вас на сцене. И эта старушка говорит: Гена Бортников, сейчас разбежался, его еще и в театре-то нет. Вот. Или там другое, значит, у меня какой-то период не было домашнего телефона, а тогда этих игрушек еще не было, значит, я всегда, ну, в театре какие-то бывают неотложные дела, там надо вызвать, и там ко мне курьера посылать, я там все же собираюсь, но, естественно, опаздываю. И вот наш завтруп сказал: да, надо обратиться в правительство, чтобы между театром Моссовета и домом Бортникова построили, вырыли тоннель, чтобы он свободно за короткое время мог добираться до театра.

0: только весною в снегу обнаружится горстка травы.
1: Когда уже надежды нет, и опостылил белый свет, и невозможно жить с людьми. О, Господи, подай любви! Когда нет солнца в небесах, и птицы не поют в лесах, и в синем море нет ладьи, о, Господи, подай любви! Когда почти что свет угас, и близится последний час, душа в порыве воззови, о, Господи, подай любви, когда уже лежишь на дне, не мысли о грядущем дне, но что-то теплится в крови. О, Господи, подай любви!

0: А в траншее под Колпином отложил в сторону винтовку с оптическим прицелом известный всему фронту снайпер Федор Дьяченко. Примостил на коленях каску, вынул карандаш. «Прошу считать коммунистом». Он и сейчас помнит эту минуту.
1: Да, для меня вступление в партии было это. Я даже вам не могу сейчас сказать. И знаете, не могу сказать, потому что не подберу слов. Партия это особенно такое чистое. И вы знаете, я когда-то носил значок Владимира Ильича. И когда я в кандидаты партии вступал, я на переднем крае вступал, на фронте, на Ленинградском фронте. Для меня это было что-то в жизни, никогда еще такого не было. Что-то особенное, чистое и, собственно говоря, недосягаемое. И я совершил какое-то великое дело. Это чувство, оно, видимо, и останется навсегда.
2: А теперь у микрофона Александр Галич.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, мои милые. Как вы поживаете? Как самочувствие? Как говорится, слышимость? Сегодня я собираюсь вам дорассказать о моей последней поездке в Париж. Простите меня за это странное слово, но канцелярско-чиновный язык выдумывает необыкновенные словосочетания. При этом уже многие у нас в стране перестают им удивляться. Так, например, совершенно узаконено слово «заслушать доклад». По аналогии можно, вероятно, говорить «закушать обед», «заспать ночь», «засмотреть фильм». Так вот, сегодня я вам собираюсь дорассказать о том, как я был в последний раз в Париже. Я уже говорил, что Париж был жарким, шумным, переполненным туристами, и мне было довольно тяжко. Много было работы, много было встреч. Один из вечеров я провел в пригороде Парижа. Это местечко называется Фонтене-о-Рос. И в этом французском местечке есть французская улица, которая названа в честь выходца из Эстонии, замечательного человека Бориса Вильде, одного из основателей музея человека, одного из героев резистанца, убитого гитлеровцами. И вот в этом французском пригороде, на этой французской улице, носящей имя человека из Советского Союза, живут русские люди Андрей Донатович и Майя Васильевна Синявская. Вот у них я и провел один из вечеров. Это было прекрасно. Мы ехали долго на такси, плутали, никак не могли найти эту улицу, наконец ее нашли. А Синявские уже встречали меня, и как-то вдруг на этой французской улице раздались русские голоса. «Привет, здорово! Ну что ж ты так долго ехал?» Я вошел в дом, а дом этот почти замок, да-да, представьте себе, почти замок, трехэтажный замок с бассейном, с садом. Его, правда, еще нужно много-много над ним работать, чтобы привести его, как говорится, в христианский вид. Но вот в этом замке стоят русские книги, висят русские иконы, и мы по-русски выпили немного.

Замечательно. Потом было 14 июля. 14 июля – это национальный день, национальный праздник Франции. Праздник официальный, неофициальный, там устраиваются и парады, и висят всюду флаги. Но он и неофициальный, потому что веселье выплескивается на улице, на улицах танцуют, пускают фейерверки, играют оркестры, тоже официальный и неофициальный. И, кстати, забавно, я у многих моих французских друзей спрашивал, а знают ли они про существование такого праздника 18 марта? Они говорили, какой праздник 18 марта? Я говорю, ну как же знаменитый французский праздник 18 марта, день Парижской коммуны? Сказали, первый раз в жизни слышим. Никогда просто не знали о том, что существует такой праздник. Вот 14 июля, да, это, конечно, праздник. А о том, что существует 18 марта, никогда не знали. А после, на следующий день после этого праздника произошло событие, о котором я вам хочу рассказать. Дело в том, что Владимир Гемельянович Максимов, писатель, главный редактор журнала «Континент», Андрей Донатович Синявский, Виктор Платонович Некрасов и я, мы были приглашены к министру юстиции, господину Ле Канюэ, на званый, так сказать, парадный обед в самом Министерстве юстиции. К сожалению, получилось так, что накануне у Андрея Донатовича Синявского был сильный сердечный приступ, и он не смог прийти. Виктор Платонович Некрасов, я вам говорил, уже рассказывал в первой передаче, он хотя и выписался из больницы, но именно в этот день его положили в больницу снова для того, чтобы ему поменять дренажи. Он себя чувствует значительно лучше, поправляется, это я могу обрадовать всех друзей там у нас, но прийти, естественно, на обед он не мог, так что мы пришли вдвоем с Владимиром Емельяновичем Максимовым, а с французской стороны был господин Ле Канюэ, это министр юстиции, один из первых, так сказать, государственных чиновников Франции, председатель партии федералистов, мэр города Руана. И также с французской стороны присутствовал господин Андре Монтейл, это бывший министр юстиции, бывший председатель комиссии по иностранным делам и комиссии по военным делам, ныне почетный президент общества Франции и Израиль и выступающий также в качестве советника по вопросам юстиции. Был его же помощник, советник и председатель, рабочий председатель общества Израиль-Франция, господин Фридрих. Значит, с нашей стороны, как я уже сказал, был Владимир Емельянович Максимов, был я, а переводчиком у нас, что было тоже довольно знаменательно, был наш друг Никита Кривошеин, внук председателя Государственного совета России в свое время. Ну, обед, как принято писать у нас в печати, прошел в чрезвычайно дружеской обстановке, в чрезвычайно теплой атмосфере. Говорили мы о делах важных, о делах, связанных с нашей взаимной дружбой и взаимным участием. Мы поблагодарили Францию за ее постоянное гостеприимство, оказываемое вот уже в течение скоро 60 лет русским людям, оказавшимся за рубежом. Должен вам сказать, надеюсь, вы мне поверите, что я не хвастаюсь, но действительно этот случай чрезвычайно взбудоражил всю русскую колонию в Париже. Дело в том, что, вы знаете, эмиграция уже существует давно, и в эмиграции были такие люди, как Шаляпин, Бунин, Рахманинов, Куприн, Шмелев, Шагал. Ну, всех не перечислишь, просто голова кружится, когда называешь только одни эти имена. Но впервые представителей русской эмиграции принимают на таком высоком государственном уровне. А на следующий день, через день, я уезжал опять из Парижа. Мне уже несколько раз доводилось уезжать из Парижа. Уезжал я из Парижа как советский турист, уезжал я из Парижа как кинематографист, работавший над совместным фильмом с Францией, и вот теперь я уже несколько раз уезжал из Парижа. Одна моя знакомая как-то мне сказала: «Знаете, Саша, иногда ночью у меня будет боль в сердце. Когда я просыпаюсь, я понимаю, что нет, это была не боль в сердце, это просто я вспомнила во сне о Париже». И вот я ехал в такси вечером, за окном был Париж, и невольно мне снова в голову пришли строчки Маяковского: «Париж,
бежит.

0: провожает меня во всей невозможной красе.
1: У микрофона выступал Александр Галич.
2: Говори. Спектакль Московского драматического театра имени Марьи Николаевны Ермоловой. Пьеса Александра Буравского по мотивам очерков «Районные будни» и страницам биографии писателя Валентина Овечкина. Действующие лица и исполнители. Писатель Сергей Сазонтьев. Мартынов, заслуженный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Украины Алексей Жарков. Надя, его жена, Наталья Потапова. Борзов, заслуженный артист Российской Федерации Валерий Еремичев. Борзова, Татьяна Догилева. Опенкин, Николай Бриллинг. Руденко, Александр Пашутин. Трубицын, Олег Меньшиков. Режиссер, заслуженный артист Российской Федерации Лев Любецкий. В спектакле заняты также заслуженные артисты Российской Федерации Ольга Николаева, Эдда Урусова, Юрий Волков, Александра Назарова, Иветта Киселева, Татьяна Щукина. Артисты Лидия Шубина, Наталья Громова, Вячеслав Молоков, Валерий Зотов, Владимир Павлов, Борис Быстров и другие. Режиссер-постановщик спектакля Валерий Фокин. Художники Ольга Твардовская и Владимир Макушенко. Время действия спектакля 1952-53 годы. В темноте зала светлеет пятно киноэкрана. Идут кадры хроники. Колосящееся пшеничное поле, тракторист, уверенно ведущий свою машину. Кузов едущего рядом грузовика заполняется отборным зерном.

на юге страны застели хлеба. Обильный урожай выращен в колхозе Ленина Кагульского округа Молдавии. По 150-180 пудов озимой пшеницы замолачивает гектара передовой комбайна Кирьяновской НТС Константин Караиван. Уборка идет днем и ночью. Наш жатвы в обозе не Сталина, не Петровской области, на Украине. Агрегат комбайнера Степана Первого, работая по часовому графику, более чем полтора раза перевыполняет дневное задание. Одновременно с готовителем происходит замущение стерни. Это способствует уничтожению сорняков. Оставшиеся после прохода комбайна неблагие колоски подбираются граблями. Намолоченный хлеб доставляется на колхозный дом. Основные работы на таку механизированы. Очистка зерна намного ускорена. Первый хлеб нового урожая отправляется на государственный заготовку.

0: Экран темнеет. На его месте раскачивается тусклая лампочка. Она выхватывает из темноты лица двух людей. Писателя и Мартынова. Во мраке кружат огоньки сигарет.
1: Работайте, Валентин Владимирович, и проснулитесь. Идите в машину, это вам не Таганрог, средняя полоса.
2: Слушайте, Мартынов, почему же вам так не нравится, что я с вами поехал? Вы простите меня, но всю дорогу не перестаете брезжать.
1: Да при чем тут?
2: Ну, тогда дайте мне спокойно побыть одному, подумать надо.
1: Это пожалуйста.
2: Что вы там с ума сходите?
1: Злюсь, понимаете, злюсь.
2: На меня, что ли?
1: Да не. Вам-то я завидую. Смотрите, завязли, сидим как дураки, кукуем. Другой бы давно на стенку лез. Я вот каждую секунду на часы смотрю, а вам, ну, вам даже удовольствие. Можете спокойно подумать. Парнишка мой на днях прослышал, вы приехали. Побежал глядеть, как же, живой писатель. Прибегает.
2: Оказался обычный человек, что ли?
1: В кепке. Идете в машину? Впрочем, чего вам? Ну, заболеете, сляжете, лежи себе, мечтай, пописывай.
2: Слушайте, хватит, а?
1: Извините, нервничайте.
2: Да нет, извините, кокетничайте.
1: Что?
2: Что слышали? Не только кокетничайте, но и еще подсовывайте материальчик, готовить, так сказать, положительный образ. Секретарь райкома, у которого, понимаешь ли, каждая минута расписана.
1: Второй секретарь.
2: Ладно, это не имеет значения, не может позволить себе даже заболеть, застрял в дороге ЧП, ну как же? Без него у нас все дела встанут.
1: А мне говорили, что вы человек вроде знающий. В курсе наших проблем.
2: Райкомовских, что ли?
1: Сельских. Говорили, вроде знаете, на чем булки растут.
2: А вчера, кажется, еще знал и неплохо.
1: Слушай, простите меня, чушь топорики. Непонятно, почему нервничаю, да? Ах да, застряли, шоферов за трактором послал. А то, что сейчас, в эти дни, в эту минуту идут хлебопоставки, слышали? То, что третий день он льет, как из ведра, все дороги раскисли к чертовой матери, заметили? Как хлеб вывозить? Ну,
2: то, что у вас характер тяжелый, я уже понял. У меня, кстати, не легче. Слушай, Мартынов, давай на «ты», а то как-то я...
1: Можно.
2: В какой стране отсюда Троицк,
1: да? Да.
2: А знаешь, как писать надо? Как Лермонтовым «Смерть поэта». Только правду. За это ссылка.
0: И вдруг в глубине сцены один за другим появляются люди. Это участники событий. Серая линялая одежда... На ногах и у мужчин, и у женщин кирзовые сапоги.
3: Смотреть дальше чего надо. Чего? Маленький совсем городишко, ничем не особенный. Так, средняя Россия. Однако люди-то живут.
4: Оно, конечно, когда-то крепостью был. Границы Руси охранял. Троиц.
5: 800 лет!
6: 800 лет! Вечно считают. И земля тут вечная. Что хотели, то и творили, и чужие, и свои. А все равно и луга, и холмы, и лес растет, и земля пока не строгий.
0: Первый секретарь райкома партии Борзов входит в свой кабинет. На нем френч, кожаное пальто, в руках чемодан и авоська с фруктами. Теперь мы можем рассмотреть декорации спектакля. Ровные ряды стульев. Памятник Сталину со снопом колосьев посреди сцены. Где-то в глубине брошенные молочные бидоны, а дальше, к фону, бескрайние коричневато-черные поля. И над всем этим возвышаются стропила крыши. Она уже возведена, но не достроена.
7: Где сводка за прошедшую пятидневку?
8: Вот как раз вез вам, Виктор Семенович. Чайку, Виктор Семенович, попьете?
9: Вот, наконец-то и сам. Что ж ты, товарищ Борзов, конституцию нарушаешь, а? Полностью не используешь право на отдых.
7: Отдохнешь, дураки, в это время по санаториям разъезжают. Только слышно по радио уборка, хлеб поставки.
9: Слушай, а каким же поездом? Не пойму, приехал. Темной вроде, может, давно был, а вечерний...
7: Газик МТСовский на вокзале подвернулся, заехал на элеватор.
9: А?
7: Больно хотелось проверить, как хлеб возят. Плохо возят, Иван Фомич. Из рук вон. Бери бумагу, пиши. Готов?
9: Готов.
7: Всем председателям колхозов, директорам МТС, секретарям первичных партийных организаций. Безобразное отставание района в уборке и выполнении плана хлебопоставок объясняется преступной беспечностью и полным забвением интересов государства. Написал?
10: Написал.
7: Предлагается под вашу личную ответственность немедленно с получением настоящей телефонограммы включить в работу все комбайны, обеспечить круглосуточную работу молотилок, безусловно обеспечить выполнение дневных норм по хлебовывозу,
10: да как
7: с обязательным наверстыванием в 2-3 дня за должности за прошедшую пятидневку. В случае невыполнения будете привлечены к суровой партийной и государственной ответственности. Написал?
10: Еле успел за вами, Виктор Семенович.
7: Отпечатай 3 экземпляра, 2 мне быстро. Дай подпись. Первый секретарь Троицкого райкома партии Борзов и Латруденко.
9: Подожди. Ты что, для очистки совести отсылаешь, Виктор Семенович? Или что, было чем перед обковом отчитываться? Он 3 экземпляра.
7: Не понял я тебя, Иван Фомич. Трубицын!
10: Да.
7: Погоди, пока с его подписью.
9: Ну как, ведь что-то делали, бумажки писали, телефонограммы давали. Нет, можно, конечно, приказать комбайнам в грязи не тонуть. Но ты погляди в окно, ты ведь дождь-то какой! Развезло все, а ты, безусловно, обеспечил...
7: Долго я отдыхал, не узнаю тебя, Иван Фомич. Ты ж председатель исполкома-то, или нет?
9: Ну, я...
7: А правду не читаешь? 3 помянула нашу область как отставшую. Как на это смотришь?
9: А как я могу на это смотреть?
7: Ну так что, ставить подпись? Руденко!
9: Все равно не то читать не станет. Валяй!
7: По всему району срочно. Еще в недельку на курорте задержался, все. Совсем можно распускать район. А может мне уходить, кто эту сводку в обком подавать будет? Я? Что? Ты громче говорить можешь?
9: Я говорю, тебя одно волнует. Отчитаться,
7: и все. Она даже как запел. Ну хорошо, тогда я тебе скажу. Знаешь, как это называется? Не знаешь?
11: Вредительство. Ты что? Вредительство чистой воды.
10: Виктор Семенович. Жена.
12: Да? Здрасте, Саша.
10: Здрасте.
12: Здрасте, Иван Фомич.
9: Здрасте. Вот, понимаете, разгон устраивает.
12: Ну да, с места в карьер, совещание устроено.
7: Маш, не мешай сейчас, подожди меня в приемной.
12: Вить, ты со мной хоть поздоровался, а? Мы все-таки месяц почти не видели.
0: Борзов подошел к жене и неловко чмокнул ее в щеку.
7: Здравствуй, Маша.
12: А это что? Ой, какая прелесть! А может, помыть ходить, а? Сейчас бы вон Иванов и Мичану угостили бы Сашу, а то мы-то здесь такого ведь не видим.
10: Марья Сергеевна, пойдемте помоем.
0: Трубицын поспешно подхватил авоську с фруктами и вышел вместе с Борзовым.
9: Может, правда, отложим пока разговор? Но огляделся бы, вошел в ситуацию...
7: Я уже вошел в ситуацию. Объясни, почему 3 колхоза уже целую неделю не участвуют в сдаче хлеба государству? Власть Советов, Заря, Октябрь.
9: Ну что объяснять? Неделю как рассчитались?
7: Что значит рассчитались?
9: Выполнили план.
7: И председателям, так говорите, выполнили, мальчик. Не знаешь, как с них хлеб взять?
9: Чего, видел, как вы это делаете не раз? Ведь в этом году райком слово дал. Не будет этим колхозам никаких дополнительных планов.
7: Райком?
9: Райком.
7: Нет, дорогой товарищ Руденко, не выйдет. Не райком, а всего только Мартынов, 2-й секретарь. Да и то не уверен, надолго ли, но все, хватит. Поговорили. Власть Совета в какой группе урожайности комиссия отнесла?
9: Седьмой.
7: Ну вот теперь будет 9-я.
9: Ну как же, там же уже по 2 хлеб выдали. Чем уже они тебе будут отдавать?
7: Не мне, государство. Лапенкин там председатель. Старый зубр вывернется.
9: Виктор Семенович, что ж ты делаешь-то, Виктор Семенович?
7: По 9-й, 1500 центнеров еще.
9: Ну что ж ты делаешь-то, Виктор Семенович?
7: 800.
9: Господи, ты боже мой.
7: И с октября.
9: Ну комиссия тогда для чего была? А ты раз захотел, переправил, да ведь что-нибудь за тем же числом, Виктор Семенович, что ты делаешь?
7: Этого не захотел. Не этого, чтоб ты знал, совсем не хочется. Мне, может, отдохнуть хотелось. До конца срока первый раз за 6 лет.
13: Отдыхал.
7: Опять себе под нос? Ты нормально говорить можешь?
13: Вы нормально поговоришь.
7: Хорошо, отлично. Зачем вот такой вот нехороший? Ну, тогда ты и назови мне, с кого кроме этих хлеб взять. Ну вот. Рассвет, сколько там зерна?
13: Ну, сейчас ничего, скошный хлеб с кирдах, не скошно 10%. Ну, их же МТС подвела.
7: Значит, в рассвете зерна нет, красный пахнет.
13: Там приблизительно такое же положение. Ну, и пока дождь-то не кончится, мы же ничего
7: наш
13: не можем,
7: Игорь
13: Семенович, наш путь. Ну, там зерна хуже. Там и не скошно много, и не скошно вообще.
7: Вторая петелятка.
13: Ну, есть зерно, есть, но лежит в поле, в кучах, его же сушить
7: надо. Да, я сорвала на меня! Лешего тут разводишь! Вот эту? Эту сводку в обком подавать? Под суд не хотите? Трубинцев!
14: Да.
7: Сегодня созывай бюро. Всех, кто в городе. А Мартынова, где бы он ни был, ты мне достанешь. Из-под земли вырвешь, понял?
14: Понял.
13: Чего ж тут не понять?
7: И подумай до вечера. Под чью дудку плясать стал?
0: Руденко понуро покидает кабинет Борзова.
12: Витя, ну ты что, домой так и не пойдешь? Вон уже в бюро созвал, ну ты хоть пообедай сначала.
7: Как наш Келлард там, жив-здоров?
12: Мо, поет!
7: Щели надо. Ватой заложить, они хлипкие этой породы.
12: А знаешь, как по тебе Рекс соскучился? Вообще, вот ты как уехал, с собакой творилось что-то совершенно невероятное. Пойдем домой.
7: Маша, что ж ты меня на курорт отпустила?
12: Ну а как?
7: Я ведь знал. Знал, что все вот так и будет.
12: Ну а что будет, Витя? Ты там, наверное, женщину встретил, да?

0: женщину! Вот при чем тут?
1: Ну что ты здесь?
2: Я еще перед отъездом удивлялся, что это меня обком отпускает. Нашли время в самую горячую пору. Еще туда ехала, уже вот тут сосала. Неспроста, неспроста. Энергичный у нас второй секретарь.
3: За что же он так с Борзовым-то?
2: Зря я уехал, зря, с другой стороны, как не ехать, когда буквально выпихивают.
3: Где я ошибся, а?
1: Ну, я не знаю, Вить, правда, пойдем домой. Ты там пообедаешь, полежишь часок, ну, как-нибудь будет хоть получше. Пойдем.
4: Я скоро дома буду с утра до ночи на диване валяться.
5: Виктор Семенович, трубочку возьмите. Обком.
6: Постояв немного, Борзов пошел к телефону и скрылся за дверью.
7: Слушаю. Здравия желаю, товарищ Масленников! Включился, Дмитрий Николаевич, включился, даже еще домой не заходил. Конечно, разберемся. Ну что ж поделать, прокол! Страшный прокол допустили! Потребуется, накажем. Что? Хлеб? Наверстаем, товарищ Масленников. Будет хлеб, обещаю.
3: Я еще руковожу районом. Я.
6: В полумраке по сцене мечутся двое колхозников и преследующий их молоденький милиционер. Почти сразу за ними появляется мрачный уполномоченный в сером пальто и военной фуражке. К ним, запыхавшись, подбежала немолодая женщина в ватнике и тяжелых сапогах. Вслед за ней высыпала толпа участников событий.
8: Гриша, ну чего они судят из себя?
9: Чего разговор с Егором? Давай все подпишем!
8: Нет, это не ответ, ну этот черт с ним, это не наш, куда ему понять, ну ты-то, Гриша. Не знаешь дальше, то, что сказать тебе. Семенохранилище, это понял. Семена тут, Гриша, что сеять? Семенной фонд называется.
9: Да, надо действительно, весь тот сеять! Товарищ, гражданину обломашь, если отберете, что ж,
8: товарищ.
9: Тогда конец.
8: Товарищ, ну у него же вот только вот на фуражке колосся, сами из герба растут. Ну. Ну, в общем, я не буду подписывать. Не буду. Вот хоть внешне.
10: Я тоже.
11: Ломай дверь, Фролов.
9: Так ведь нельзя без понятых.
11: Ломай, ломай, с этими потом разберемся.
9: Ну так я ломаю.
11: Смелее, Фролов, стыдно.
8: Да, ломать не строить.
1: Мишка, брось кувалду.
9: Мать, мать, ну ты что притащил? Ты говоришь, вот здесь нужно, ну?
1: Брось, кому сказано.
9: Мать, я при исполнении, видишь?
1: Домой не пущу.
9: Так, давай, скажите вы.
11: Все и порядочки у вас тут, будто не советская власть.
1: Что? Что тебе такое сказали? Вот у меня медаль партизанская. За какую ж такую власть я воевал? Не за советскую, что ли? У меня вот и орден есть. А кто мне его вручал-то? Я вам сказала, ты пришла вас одеть.
8: Давай, давай, давай, Карма.
1: А вы сами? Вы сами советская власть будете, а нет?
9: Мать, мать, ты че?
1: Ася, ты я чего-то не слышу.
11: Что вам надо?
1: Ну, вот и заговорили. Вот и спасибо.
11: Что вы... надо?
1: Ну, как что надо? Чтобы вы нам ответили. Коль вы уполномоченный. Коль вас советская власть уполномочила народная власть.
11: Что я вам должен отвечать? По какому праву?
1: Не мне. Не мне, вот народ. Вот баба. Народ, куда уж дальше-то?
11: Комедию ломаете?
1: Нет. Нет, вы нам ответьте. Было нам ваше партийное обещание. Больше уже поверх того, что взято, не брать. Было или нет?
11: Ну, было. Ошибочное.
1: Как ошибочное?
11: Может, даже вредное.
1: Ну, как же так вредное? Мы-то наоборот считаем, что очень даже полезное. Мне в прошлом году этот орден дал нам был. Орденов-то понадавали. За удары на наш труд. А теперь мы чего же будем? Отдыхать. Нам же сеять-то будет больше нечего. Зерно-то взяли. Значит, что, пошабашили, все равно.
11: Слушайте, что вы мне здесь устроили? Представление. Пожилая женщина, туда же. Вы что хотите сказать? Я вас зерно отбираю, не надо.
5: Не надо только со мной хитрить. Не смотрите, что молодой уже ученый. С вами быстро выучишься, как были хозяйчики.
11: Стоять! Вам по сколько на трудодень выдано? Участковый Фролов, я к кому обращаюсь?
8: По 3 кило.
11: Вас сахары? Вот и храните часть до будущего года, и вам хватит на семена, а то он имеет по 300 грамм получили. Ничего.
1: Да вы уж хоть спросили, вы тогда узнали, как те иные работают, как мы работали. Господи, бабу, что это? Господи! Значит, войну 5 лет с голодухи пухли, дети наши мёрзли. И потом опять столько лет с картошки на лебеду, значит, опять?
11: Председателю кладовщику передай, что никак дети малые попрятались.
2: Все равно дверь откроем, хлеб возьмем. Ломай, Фролов, ломай.
1: Ну тогда ты орден возьми. Вот, бери. Никакая я не ударница. Да и труда такого не бывает, что потом собственного урожая не видно.
11: А вот это вот вы напрасно, Фролов, орденами швыряете. Кстати, Фролов, как это, по имени отчеству? Карпов?
8: Мать, ну тебе что, силы, что ли, вести? Ну я могу.
1: Пугаешь. Уф, я бы тебе дала орден, не побоялась. Только тебе другая медаль нужна за победу. Только вот над своим уже. Над своим.
11: Ломай дверь, Фролов, ломай.
6: На ровных рядах стульев сидят работники райкома и райисполкома. Идет заседание бюро райкома партии. Среди присутствующих Мартынов, Руденко, писатель, прокурор Нечепуренко, председатель колхоза Опенкин. Трубитин с бумагами сидит сзади и ведет протокол. Борзов расхаживает вдоль рядов, и глаза сидящих внимательно следят за ним.
10: Прекратите, товарищ.
12: Пока не поздно.
10: Может, еще скажешь, обратно хлеб вернуть?
12: Конечно. И извиниться перед колхозниками.
10: То есть прямо извиниться.
12: Именно
11: в отрыв авторитета райкома.
10: Разбирайтесь на то и бюро.
11: Товарищи, что же это получается? Ерунда какая-то получается?
12: Почему же ерунда? Допустили ошибку, надо исправлять.
11: Надо ошибки речь. Вовремя Виктор Семенович приехал, вовремя. Задержись он на неделю, и страшно подумать.
9: Срыв плана хлеба поставил.
11: Почему Артынов ни с кем не посоветовался? Почему он не позвонил первому секретарю? Ведь Виктор Семенович звонил несколько раз, интересовался. Или у вас что, товарищ Мартынов, появились секреты от партии? Какие? Если не секреты?
12: Вы все о своем.
11: Разумеется, о своем окромном. Стране нужен хлеб.
12: Да бросьте.
11: Что значит бросьте?
12: На чем вы, товарищ Коробкин? Стране нужен хлеб. Вас действительно это волнует?
11: Понимаете, какое обвинение вы сейчас бросаете в мой адрес?
12: Понимаю.
11: Я еще не кончил их.
10: Сядь. Петр Илларионович. Что скажешь в свое оправдание?
12: Что мы сейчас выясняем? Что мы обсуждаем? Проблему района или как руководить по-старому? А в районе из 30 колхозов только 3 по-настоящему крепкие. Еще несколько так себе, серединка наполовинку, остальные ж стыдно сказать. Хотя землю у всех поровну, земля одинаковая, один климат, одно солнце светит, и такая разница. Виктор Семенович не любит, когда говорят «отстающий колхоз», поправляет, отставший.
13: Это, мол, не хроническая болезнь, временное явление. Но людям-то не легче от того, что формулировку изменили в тех колхозах, которые отстали с самого 43-го года, когда на носу 53-й. Отставший, давайте с ним как-то выяснять, вытягивать.
12: Нет,
13: вместо этого, простите, химичим. Изобретаем дополнительные несуществующие планы. Да мало ли у нас способов. И берем еще хлеб с тех, которые так рассчитают. Берем за те колхозы, где разгильдяйство и бесхозяйственность. Лишь бы так на выровне общую ситуацию. Ну, бумаги район станет выглядеть более-менее пристойно, а мы, вот главное, вырвем себе еще один год благополучного райкомовского существования.
10: Чего вы цель должны выступить? Да?
13: Подрыв авторитета райкома я еще тут слышал. Честно и открыто признавать свои ошибки – это не подрыв. Наоборот, именно это укрепит наш авторитет. А вот вранье...
14: Послушайте, вы все-таки выбираете выражение.
13: Выбирать? Ну а какими выражениями? Что мы скажем, например, вот им, во власти Совета? Почему они работают хорошо, а на трудодни получат крохи? Почему колхоз у них богатый, а они сами все равно бедные?
14: Повторяю, в стране нужен хлеб.
13: Слова, все это слова. Они ведь тоже страна. А вот нас с вами посадили тут...
12: Постой!
10: Не заносись. Постой, я сказал. Шире надо смотреть, товарищи. Стране нужен хлеб. Что бы здесь Мартынов ни говорил, очень нужен. Не так давно война кончилась, а страна большая, и забот у нее много, и заслоняться от нее узкими корыстными интересами. Одного района, и даже колхоза, от нужд всей страны, правильно ли будет, а? А ты тут предлагал, будем пока считать несознательно, по неопытности, сорвать поставку хлеба.
12: Да! Да, сорвать!
14: Виктор Семенович, это неправда!
11: Сам я извиняюсь, как здесь? Разве член бюро?
14: Да!
11: Писателей нам не хватало.
14: Никто не собирался срывать поставки хлеба. Это, извините меня, Виктор Семенович, подтасовка. И никто не забывал о нуждах страны. Ну, наверное, можно по-разному хлеб брать. У тех, кто должен сдать, и у тех, у кого полегче, что ли, побыстрее. Вот и все.
15: И сколько за это время уйдет с тех, кто должен, пока не обмолотит, да вывезут.
11: Что мы будем в области продавать? Что вот его усилиями вывели район на последнее место.
13: Да, да. Вот разумеется, это. Разумеется. Район, отчетность, сводка – это главное. Ну, раз так, давайте брать кого поближе, полегче. Вот с Демьяна Опенкина. Старый зубр вывернется. А если вдруг нет? А если надоест выворачиваться?
14: Как бы и впрямь не зарезать ту курочку, что несет золотые яички.
16: Да уже зарезали, считай.
6: Тут встал немолодой мужчина в длинном дождевике, председатель колхоза Опенкин.
16: Не дай нам дальше так на лодыре горбатиться. Значит так, Виктор Семенович, спросит меня теперь в деревне, скажу, спите подольше, ребята, и я с вами. Все одно, сколько бы мы с вами не заработали, все с нас сгребут, дочисто. Так уж лучше отдохнем.
14: Это что? Это что у вас здесь, саботаж, что ли, называется?
16: А насчет, Виктор Семенович, этих трех колхозов на будущий год у вас и их не останется.
14: Нет, это саботаж, да? Называется саботаж.
16: Ты выучил слова-то, знаешь.
10: Нехорошо сказал. Демьян Васильевич, за такие разговоры и партбилет положить можно.
16: Вот оно как. А то, что людей последний отобрал, детям как в войну с голоду пухнуть, за это ты партбилет положить не хочешь? Или ты что считаешь? Он у тебя как? Неприкосновенный?
6: Опенкин взглянул на Борзова, встал и, тяжело ступая, пошел к выходу.
2: Да, успел ты в районе поработать.
15: Чистый саботаж.
17: Ярлыки этому умеешь вешать, саботаж. А мне кажется, что это мы сами, сами из страха за свои места подталкиваем их на этот самый саботаж. Заставляем забыть их главное, что не кто-то там наверху, а они хозяева-то своей земли, они. Они растят хлеб. Свой для себя, для своей страны. И чем больше его будет, тем они лучше станут жить. Отбирая у них этот хлеб, ради чего? Ради своих сводок. Мы тем самым отбираем у них любовь к земле, отбираем саму землю. Кто нам дал это право, Виктор Семенович? И вообще, кто сказал, что земля у нас в Союзе принадлежит партийным комитетам?
18: Это протоколировать, Виктор
15: Семенович? Да нет, нет, он перегнул.
19: Надо же как-то реагировать, Виктор Семенович.

0: Значит, предлагаешь вернуть хлеб и извиниться. Я тебя правильно понял? Ну что ж, будем голосовать.
1: За что? Тут же не ошибается человек, тут же враг.
2: 58-я чистая.
0: Сядь. Кто за предложение второго секретаря? Двое. Трубицын, запиши. Мартынов и писатель, крупный специалист. Кто против? Ну вот, стало быть, заседание можно считать закрытым. Спасибо, товарищи, свободны. И Чепуренко, Андрей Семенович, задержись-ка.
3: Мартынов встал и закурил. Почти сразу к нему подошел писатель.
4: Спасибо, Валерий Владимирович.
5: Держим.
4: Не за это не благодарят.
5: И все-таки.
6: Не, ну ты сегодня разошелся, Петр Илларионович. Ему же, Илларионович, из кожи вон вылезти. Надо. А добиться, чтобы в первую же пятидневку после своего приезда хлеба вывезли. В два раза больше, чем при тебе. Чтоб в обкоме сравнили. Вот он работает Мартынов, а вот работает Борзов. Мотаешь на ус. А ты прям целую тучу понял. Ну вы как это? Идете или нет? Идете?
4: Идет.
0: Андрей Семенович.
3: Борзов отвел Нечепуренко в сторону, держа в руках рукопись романа писателя.
0: Ну, что скажет районный прокурор?
7: Молот он еще горяет.
0: Про Мартынова-то?
7: На мотив, конечно, напутал. Но ведь и критики, с другой стороны.
0: Думаешь, зажим могут приписать? Да нет, вряд ли. С Мартыновым-то мне все ясно. Либо он, либо я. А вот с Демьяном надо что-то придумать, Андрей Семенович. Распустился он в последнее время. Побаламутить на старости лет захотелось. Своевольничает, грубит.
7: Ну, нервы-то изнашиваются, не железные.
0: Ты глянь там, может, есть за ним что-нибудь? Грешок какой-нибудь пустяковый. Я вот слышал, например, артель он у себя поделочную организовал. Приторговывай, да мало ли.
7: Ну, артель это мелочь.
0: И хорошо. Ты пока только дело открой. Только открой, понял? Ты как-нибудь так до сведения доведи, чтоб заткнулся. А то Сибирь-то большая, места всем хватит. Писателя ты еще нам на голову. Известный хоть?
7: Знают его, конечно.
0: Ну вот погляди, печатать хочет. Дайте свет в зал. Закройте занавес.
3: Сцена областного театра. Здесь идут репетиции пьесы писателя. Две актрисы в модных платьях 50-х годов стоят на сцене.
0: Опустите экран.
3: Одна из них держит в руках кувалду. Режиссер стоит в ложе, он ведет репетицию.
0: Не надо музыку, никакой музыки здесь нет. Откройте занавес. Никуда не годится. Уберите этот экран, уберите его, уберите. Вот так, хорошо. Репетируем все сначала, пожалуйста.
8: Раздевайся. Погоди, отдышусь. Вижу, вышла из гастронома и пошла, ни разу не обернулась.
9: Опять с Бордюковым подцапалась, да?
8: Опять? Это же не врач, а безграмотная выскочка, кабинетный пронырыч, натрал!
9: А я сколько раз тебе говорила, переходи в другую клинику, да такого хирурга, как ты, везде с радостью возьмут.
8: Не от тебя, Варя, слышать мне такие советы. Уйди от зла и сотвори благо. Сама ты живешь не по евангельским законам. Читала вчера в газете про твою бригаду.
9: А что? Собрались мои девчата и говорят, тетя Варя не дозволяет нам совесть незаконно премии получать.
8: Да.
9: Брак на фабрике не снижается.
8: Да.
9: Покрываем его всех и счастливым.
10: Пересортится.
8: А?
10: Пересортится.
9: Я не говорю пересортится. Фактически план не выполняю.
8: Так за что ж нам премии нашему начальству тоже?
9: жену говорю. Если вам совесть не дозволяет, то мне коммунистки по... То мне коммунистки и подавно. Пойдем сейчас в контору и вернем премии. Вернули?
8: Да? Директор еще не захотел брать. Наше государство говорит богатый, ваша копейка...
5: Николай Петрович, у нас сегодня автор присутствует, его к телефону в деревню.
10: Поищите где-нибудь в театре, пусть
5: есть. Да нет его нигде, я везде.
10: Идите отсюда, ищите, где хотите.
5: Почему вы кричите на меня? Что такое? Кошмар какой-то. Я делаю по всему театру.
10: Ищите его где угодно, только не здесь. Дальше, пожалуйста, дальше.
8: А я бы на его месте сюда вообще бы не приходила, никогда. Или только в буфет напиваться с горем.
10: Нудные, тягучие сцены. Я не знаю, как ее делать, пока не знаю.
8: Текст резать нужно еще и еще.
10: Это невозможно, он не дает резать текст.
8: А вот это говорить возможно, да? Покрываем пересортицей. И фактически план. Я лично вообще, я просто не понимаю, что я говорю. И вообще, что я здесь делаю, Николай Петрович, вот на этих репликах?
10: Не знаю, пока не знаю.
8: Подожди, а у меня вот-вот. Уйди от зла, сотвори благо, не от тебя, Варя, мне это слышать. Вот это вот как?
9: Маша!
8: Что Маша?
9: Это мой текст. Да, это не у меня.
8: А какое это имеет значение? Кто что говорит, если это вообще нельзя говорить?
9: Резать нужно, вы понимаете? Реально.
8: Взяли, подожди, взяли премию или не взяли премию? Какое это имеет значение? Пусть она сразу начнет ревновать. Вот и все. А то крик ушел, учиноград программ, ну что, мы на собрании.
9: Правильно. И вообще, никто ничего не понимает, и вы тоже
10: он
9: не понимаете.
10: Он не будет переделывать.
8: Не будет, не будет. Потому что осел.
9: Ну вот тогда вы переделывать.
8: Статейки, а не пьесы. Да, в статье можно так же, как числа 53-го года какая-то идиотская бригада отказалась от премии.
9: А у нас искусство.
8: Да, Ир. У нас театр. Чего ты молчишь? Ты говорите, что я уже все сказала. Ир, ты не вообще.
9: Нам это нужно будет через 5 лет.
4: Николай Петрович, я здесь, да, как-то научиться. Может быть, мне поможет.
10: Ну, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
4: Знаете, я действительно плохо написал, наверное, тут уж. Ну, я вас очень прошу, ну попробуйте еще раз, а? Только вы, знаете, вот вы не кричите, а волнуйтесь, а?
8: Нет,
4: волнуйтесь. Нет, насчет премии, так это действительно правда. Знаете, на фабрике ЧП было, все так переволновались. Но потом, неделю не могли очухаться, вы не понимаете, о чем я.
8: А вас секретарша директора искала очень. Кто-то вам звонит.
4: Ну ничего, это перезвонят.
8: Николай Петрович, я хочу знать, кто здесь режиссер.
10: Он автор.
4: Поймите, я, наверное, слов не нахожу, но это очень важно сейчас. Это просто, я, наверное, не знаю, как объяснить.
8: Понимаете, есть вечная любовь, ревность, страдания. А есть статья плохая,
9: Маша,
8: понимаете,
9: не надо,
8: да?
9: Ничего, Маша, не надо ничего объяснять. Ничего не надо объяснять.
8: Действие нужно.
9: Вот Ира говорит совершенно
8: верно.
9: Если
8: вы
9: драматург,
8: не заложишь...
3: В запале актрисы наступают на писателя.
10: Отдыхайте, пожалуйста. Дальше пойдем. Мы сначала пойдем, еще раз попробуем. Отдыхайте. Надежда Павловна, у нас 10 минут перерыв. Дайте нам, пожалуйста, 2 стакана чая. Ну, вообще, как дела?

0: спасибо. Спасибо, спасибо, Надежда. Чего к телефону не подошел?
1: Так насчет дочек.
0: Так уж ничего хорошего уже не ждут.
1: А что вы, монахи, решили?
0: Да что они там могут решить? Указали на днях правку, сплошь красный карандаш на каждой странице. И все равно в обком на консультацию.
1: Что обком?
0: Искажение советской действительности. Масеньков спрашивает, как же так, Валентин Владимирович? У вас в очерке первый секретарь по всем параметрам ниже второго. А разве мы могли допустить такое? Мы здесь тщательно кадры подбираем.
1: Видишь, мы здесь. А знаете почему? Будет без натуры в пищу. Ну, твой первый секретарь, будет ты наш, только по другой фамилии. А как Масеньков может быть уверен, что ты завтра про него
0: не про него-то напишу обязательно.
1: Ну, молодец, молодец. После этого соваться в альманах, за кого ты их принимаешь? Ты послал бы кого-нибудь подальше, в Москву, что ли, не знаю. Ну что, молчат ли,
0: опасны? Ну где так, где так, смысл один, ну что ты?
1: А я знаю, чего они боятся. Вот как тебе пишут. Сначала постановление ЦК по какому-то вопросу. Потом художественные произведения на эту тему косяком. А у тебя?
0: А у меня, Коль, до постановления.
1: До постановления, откуда тебе знать, будут они вообще на твою тему или не будут?
0: Ну если не будем писать, то и не будут, должны быть.
1: Должны быть. Ну хорошо, а как в малом с твоей пьесой?
0: Ничего, мало, дикого цвета. Нет, ну, правда, зубов взялся. Ну, тоже успели отложить у них там гастроль время. Коль, вся же надежда на тебя.
1: Мало, даже в малом. Они могут там хоть год репетировать. Не то, что у нас 11 премьер в сезон, вынь да полов. Тут хотя бы текст выучить.
0: Вот, а что нет? Я не могу понять, они что, не хотят или не могут, Коль? Ну, что, так же нельзя. Ну,
1: Валя, если бы тебе была гениальная вещь, я вот дочек твою читаю, я все понимаю, я все чувствую, я завожусь потом. Не-не-не-не-не-не! Ты не уходи, не уходи, не уходи. Мы не можем, что ли, попробуем еще раз.
2: Что-то. А, подруги, вот давайте-ка с того места, где ты говоришь, опять с Бурдюковым. Значит, пожалуйста, значит.
3: Опять с Бурдюковым поцапалась.
2: Я не слышу громче.
3: Опять с Бурдюковым поцапалась, да?
2: Вот так, хорошо. Только папуса поменьше, пожалуйста, поменьше.
3: Опять с Бурдюковым поцапалась. Почему как отрицательно непременно Бурдюков?
4: Опять, это же не важно.
3: А я сколько раз тебе говорила, что я опять не
2: правда, не правда. Вода!
5: Троицкий парк культуры. Вокруг памятника Сталину дефилируют пары. От них отделяются Мартынов и его жена Надя.
6: Возьми меня под руку.
7: Зачем?
6: Надо. Вот теперь пошли.
7: Куда?
6: Кругами, чинно, как все.
7: Ой, нет настроения, честное слово.
6: Поэтому шагом марш, чтобы хвост пистолета мы все видели.
8: Петр Ларионович!
9: Здрасте.
8: Здрасте.
9: Здравствуйте.
8: Борзова Марья Сергеевна.
9: Очень приятно.
8: Мартынова Надежда Кирилловна.
9: Наверное, недавно к нам сюда приехали.
8: А я шла, смотрю, гуляете, а я ведь как раз к тебе шла, Петр Ларионович. Ну, может, прямо здесь поговорить?
9: Ну, зачем же здесь? У нас дома обед.
8: Ой, не надо этого. Знаете, у нас город маленький, на одном конце чихнешь, на другом слышно. Раз мы уж так здесь встретились случайно, то это и к лучшему. Тем более у меня разговор просто 5 минут.
9: Ну, я в магазин, ты знаешь, совершенно из головы вылетела. Шампанское.
8: Да, у вас что-то. Кого поздравлять?
7: Да вроде бы не ищем.
9: Ну почему? Вот Марья Сергеевна, может быть, какую-нибудь хорошую новость принесла.
8: Ну что, наломал дров на том бюро? Борзов сам не свой ходит. Выжить, говорит, меня хочет, к власти рвется.
7: И ты этому веришь?
8: Да? Ой, да если я не верю, то что?
7: То и напрасно. Я и вправду считаю, не место ему в райкоме.
8: Ну, значит, правда к власти рвешься.
7: Нет. Только пусть на его место выберут другого, только... Настоящий. Да-да, мне и вторым хорошо поучусь. А у твоего, Марья Сергеевна, прости, учиться нечему.
8: Выберут другого, только вместо тебя.
7: Это хотела сказать?
8: Не только это. Можно еще по-мирному расстаться, можно. Борзову тоже скандал не нужен. Поэтому хочешь, он тебя первым в другой район порекомендует. И характеристику напишет тебе. Самую что ни на есть отличную.
7: Это после всего, что мне на бюро навешали.
8: Да, хочешь?
7: А зачем мне в другой район-то, Марья Сергеевна? Только-только здесь, в делах разобрался, людей узнал. Зачем мне в другой район?
8: А ты не понимаешь, да? Ты не понимаешь, что здесь тебе уже все равно не быть, ни под каким видом. Да он с Масленником уже все согласовал. Вот не хотела тебе говорить, вынудил. Все. Уже и кандидатура есть на твое место, Медведев какой-то.
7: Ну, Масленников не один в обкоме, есть еще и первый секретарь.
8: Крылов вспомнил. Крылов в Москве. Там, говорят, и останется. А если даже нет, он все равно после инфаркта, ему никаких нервов. Врачи запретили строго-настрого минимум полгода.
7: Все считал. Не понимаю только, почему Борзов сам с этим разговором ко мне не подошел? Тебя послал.
8: Ну, послал. Да если он узнает... Ой, если он узнает, я скажу, случайно встретились и...
7: Это как хочешь. Ну и передай ты своему Борзову! Да не держусь я за место-то, если это только ради места.
8: Так, значит, в другой район ты не хочешь. А куда? Куда ты хочешь? Тебе сколько лет?
7: Ну, 36.
8: 36. А Борзов говорит, укатают Сивку крутые горки. Укатают.
5: Мария Сергеевна отвернулась от Мартынова и пошла прочь. Почти тут же появилась Надя.
7: Ну что, Надь, купила шампанское-то?
8: А что надо было?
7: Да это как посмотреть. Ну что, Надь, просто характер, да? Просто дурной характер. Сам не знаю, как живу другим. Житья не даю. Просто характер.
8: Мартынов. Тебя что, снимают?
7: А уже, наверное, сняли.
8: Ну и куда мы теперь отсюда, Мартынов?
7: Некуда.
8: Что ты делать-то собираешься, Мартынов?
7: Надя, а ведь это не просто для меня работа. Ее нет, ничего нет.
4: Хороший денек, а, Мартынов?
7: Отличный.
4: Да просто замечательный. Ребят, телеграмм получил. Хотите, ознакомьтесь, а?
7: Читай, читай.
8: Работа, безусловно, интересная, ценная. Будем печатать Твардовский. Ну, тот самый Твардовский.
4: Кстати, главный редактор «Нового мира». Это, конечно, для тех, кто не в курсе.
7: Что? Районный будни?
4: Ну, самое интересное, ребят, ну, никак не думал. Может, боялся, не знаю. Вот уж на Курский приехал, билет в кармане, все нормально, через час поезд. Думаю, чем черт не шутит, а? Ну, чё в новый мир не забросить, а?
7: Вот это мужик. Вот это мужик. А поэт какой?
4: А всего иного пущий, не прожить наверняка. Без чего? Без правды сущий.
7: Правды прямо в душу бьющий. Да была б она погуще, как бы ни была горька.
4: Теперь продолжение требует, чтоб, значит, из номера в номер.
8: Ну, так и пишите.
4: Нет, ну что? Тут теперь только слушать.
7: Ох, теперь ты только поправки начнешь.
4: Ну почему поправки? Ну почему? Людей. Мы-то привыкли, что мы только им приказываем, говорим, убеждаем, объясняем, требуем. И писатели, и партработники. Ну а разве мы не для того, чтобы их-то слушать, а?
10: Вообще все-таки сказать.
5: Вся сцена заполняется людьми, среди них писатель.
11: Я тебя не понимаю. Подался бы в город, там работу почищу.
10: А ты?
11: Все я.
10: А то и я. По мне та чистая работа, которая по душе.
12: Престолы все.
5: Вперед пробивается старуха.
12: Мы как кинулись третьего дня председателя искать, печать на такую из бумаг положить занадобилось. Ищем, ищем по всему селу. Так а что только сегодня утром мы нашли в селосной яме чуть тепленького. Вот так совпало. То у нас в Нареченце престол, через три дня в Подгибках престол. То Подгибкинцы к нам идут гулять, то наши повалили к ним в гости. Не успели похмелиться, в Сорокина престол. Кот ревет, непойный, карманы подвозят, а там еще загорится чего. И главное, если кто-нибудь... Верующий был, а то ведь нет, одна причина погулять охота. А по какому случаю? Вот сегодня день святого Пантелеймона. Давай на Пантелеймона и так вот без просыпу.
10: А я вообще, вот вообще...
5: Ее перебивает молодой парень-шофер.
10: Как едем в город, в какой-нибудь СНАП, обязательно везем мешок яблок, там свиной окорок, пару гусей. Я уж говорил председателю, я просто отказываюсь, говорю, такие грузы возить. Но опять же, председателя нельзя винить. Но он же не для себя, он же для колхоза. Хозяйство большое, гвозди и запчасти, кровельное железо. Мы не добудем, все дело встанет. А если приедешь куда с пустыми руками, ну, кладовщик с тобой разговаривать не желает. Говорит, нет таких подшипников и все. Но ведь есть же, все есть по блату. И вот на моих глазах председатель, честнейший человек, превратился в преступника. Да его давно надо судить, ежели строго по закону. Ну а с другой стороны, ежели в уборочную, без подшипников, тогда как?
11: Я вообще-то чего хочу сказать? Критика у нас должна стать безвозмездной. Безвозмездной, то есть?
10: Я вот так считаю. Вот у нас сейчас по кодексу законов, и кто дал, и кто взял взятку, оба отвечают как преступники. Но ведь никто же никого никогда не выдаст, потому что получается круговая порука. А вот надо, чтобы тот, кто дал взятку, тот не отвечал. Он же не от хорошей жизни дал. И кончится сразу, вот вы видите. Ты, мол, даешь взятку, тебе что, ничего, а меня в тюрьму загоните. Да пошел бы ты со своими курями.
12: Не мог бы я что-нибудь со своей старой головой-то не так, что додумала, но ведь как-то надо бороться с этими престолами-то. Ну, с советскими праздниками. Вот у нас колхоз имени Буденного, а в Подлипках колхоз имени Чапаева. Надо в Святцах поглядеть, когда там день Симеона и Василия. Опять же, можно доклад культурный сделать про их житье. Ну, а если товарищ Буденный опосля дознает, что вы здесь за его здоровье-то опять без меры нахлебались, пущай отпишет, да что же вы, товарищи колхозники, позорите мое честное имя. На мои именины у вас стоят коровы недоиные. Вот увидите, народ сразу в сознание войдет. Как же это можно в такой день пьяному в канаве валяться?
13: А у вас из района часто инструктора бывают?
12: А, бывает.
13: А секретарь райкома бывает?
14: Бывает.
13: Ну и завкома?
14: И оттуда бывает.
13: И что они у вас делают?
15: А то же, что и вы сейчас. Спрашивают, бывает ли кто, и не бывает.
16: Просто нет, старуха гуляет с ребятами.

ритма пульса, мерцательная аритмия и расширение сердца. В 21 час 50 минут при явлениях нарастающей сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности Иосиф Виссарионович Сталин скончался.

0: Федор Валерьевич, я не знаю, что делать. Там завы, инструктора рвутся прямо. В общем, весь аппарат.
1: Так. Зав сельхозотделом здесь?
0: Я же говорю, все.
1: Вот его и зови.
0: А остальным что сказать?
1: Скажи, все обязательно все сегодня зайдут. Только я сам позову. А то мы с ним, наверное, долго. Что?
0: Федор Валерьевич, лучше бы растянуть. Я скажу, постепенно будете принимать, за недельку всех пропустите.
1: Сам пропускник пропускаешь, чтобы заразу не разносить.
0: Понял.
1: Скажи, обязательно все сегодня зайдут и будем самым подробнейшим образом разговаривать. А сначала за сельхозотдел. Район-то, Саш, сельскохозяйственный.
0: Понял.
1: Саш, а ты правда понял?
0: Правда, понял.
1: Саш, я не хочу, чтобы сюда, в этот кабинет, продолжали ходить как Борзову. На ковер. Знаешь, на цыпочках. Или указания получить, или что чаще разнос. Ну, а если у людей, ну, просто мысли, как дело по-новому повернуть? Как эти вещи, Виктор Семенович, называл самодеятельность?
0: Кустарщина.
1: Конечно, какие могут быть идеи снизу? Все, что не сверху, кустарщина. А у людей, может, столько накопилось? Не хотел тронной речи, а выдал. Ладно, Саша, иди дальше. Давай. Давай работать, Саша, работать.
2: Не успел Трубицын выйти, как в дверях показался заведующий сельхозотделом. Невысокий, лысоватый человек, лет 40.
3: Души поздравляю с избранием. Наконец-то у нас энергичный молодой.
1: Ладно, ладно. Спасибо тебе, спасибо.
3: Молодой.
1: Спасибо, конечно. Садись.
3: Постою.
1: Садись, садись. Степан Ильич, садись.
3: Постою, Петр Иванович. Все.
2: Мартынов сел на стул и пригласил сесть рядом с собой зав сельхозотделом. Достал ручку, блокнот, приготовился записывать.
1: Какие мысли?
3: В каком смысле, Петр
1: Иванович? Ну, набралось! Набралось за 5 лет.
3: При Борзове набралось. Петр,
1: все, именно
3: вы сейчас точное слово сказали. Набралось. Вот. Ну, значит, то, что он на охоту на казенной машине ездил, знаете, конечно. Теперь рыбу ему из рыбсовхоза бесплатно возили регулярно.
1: Скажи, кому?
3: Борзову кому? Теперь железо кровельное у них со свинарника, когда мы...
1: Я неправильно понял, дорогой мой, неправильно понял. Я спросил, какие мысли по району?
3: Что передвижки какие намечаются?
1: Ну, наверное, будут и передвижки, я не думал пока.
3: Понятно, понятно.
1: Не знаю. А, в общем, дай мне общую картину.
3: Хорошая. Петр Лавренович, очень благоприятная в целом. Очень.
1: А в частности?
3: Ну, есть, конечно, отдельные личности. Жалею, что Борзову сняли. А к вам, так сказать, настороженно. Но насколько могу судить, Петр, несерьезные, без выхода.
1: Каких выходов?
3: На обком. А у кого есть, говорят, что сидите крепко. Обком поддерживает. Особенно с Крылов, Сергей Сергеевич. Конечно, там тоже, как говорится, в семье не без урода. Люди, люди.
1: Степан Никитич, а ты ведь меня опять неправильно понял.
3: Как опять, Петр?
1: А ты мне тут нашу внутрирайкомовскую картину обрисовал. Да я спросил у тебя, какие есть мысли по району? Где колхозы?

0: люди! Твоя работа, Степан Никитич!
1: По району? Ну, здесь... Конечно, конечно!
2: Слава тебе, Господи! Давай, выкладывай. Все выкладывай, а я буду записывать. А то память штука такая, сам знаешь. Давай.
1: Чего записывать? Все в порядке у вас. Все в порядке.
2: В порядке.
1: Я тоже.
2: Ты зачем пришел, Степан Никитич?
1: На минуту.
2: На минуту.
1: Поздравить.
2: Поздравить. И все. Да? Спасибо. Спасибо. Поздравил. Заодно о передвижках попытал, да? Кто там полетит, кто наверх пойдет. Правильно. Сняли с первого секретаря на его место второго. Кто же на место второго?
1: Вот он говорил.
2: Может, кто это? Из отдела? У кого там выходы-то есть?
1: Да мы с
2: вами. А бывает наоборот, Степан Никитич. Из области кого-нибудь подошлет. Тогда уже видишь в обратном направлении передвижки.
1: Петр Иванович, клянусь вам, что...
2: И полететь недолго.
1: Мыслях не было, клянусь, понимаете.
2: А то что развал? Ну развал же в районе! Это там, за стенами, да? Это как-нибудь переживем. Лишь бы здесь все было крепко, никаких пустот. Винт к винту. Не зря ж называемся аппарат. Полетит, Степан Никитич. У кого в порядке, тот и полетит. Уходи сейчас от греха. Я за себя не ручаюсь. Саша! Трубица! Там все такие поздравят. Учти, если сейчас кто ко мне сунется, все, прием окончен.

0: Вот они, хозяева. Если б не передвижки, все у них в порядке. Если б не передвижки, все у них в порядке. Что?
1: Не, они же такой порядок завели, Петр Владимирович. Вы же знаете, Степан Никитич хороший специалист, толковый заведующий. Только вот кто же виноват, что не привыкли люди вот здесь, на ковре? То есть они привыкли. Правда, к другому, но привыкли.
0: Да знаю. Ладно, ты объясни им там как-нибудь повежливее. Скажи, обязательно сам к ним зайду.

0: Да что Борзова-то сняли?
1: Ну, вылож в газете, зажим критики.
0: Ну, то в газете.
2: А мы тут слышали, Демьян он хотел посадить за то, что на бюро против него выступил. На силу отстояли.
0: Ишь ты, как взорвался человек.
3: Чё-то я своей старой головой-то и не додумаю. Что же, если бы он не дошел до такого безобразия, продолжал бы секретарствовать? Значит, не за то его сняли, что он районом плохо руководил.
4: Тогда уж совсем до какой-то невероятной подлости дойдет начальник. Тогда только снимает. А может, он секретарей-то вообще не годился и не думал о том, как народу лучше, а о собственной шкуре. Мало это.
1: Ну а вы что скажете, товарищ писатель? Не довели с Борзовым дело до конца, но вынесли бы подробное решение, в газете бы напечатали, чтоб все знали, поняли.
5: Что скажешь, Мартынов?
1: У нас ведь теперь это очень близко касается, кто и как нами руководит. Время-то ведь какое. Не то время, когда каждый сидел как таракан за печкой. Нет, нет, сейчас надо как-то по-другому.
5: Слышишь, Мартынов, слушать их надо, слушать. Все время слушать.
6: Володя! Володь! Заводи машину! Сейчас поедем!
7: Конец первого действия. «Говори» — спектакль Московского драматического театра имени Марьи Николаевны Ермоловой по пьесе Александра Буравского. Действие второе. Сцена пуста. У небольшого костра отогревают замерзшие руки два тракториста, потертые телогрейки, кирзовые сапоги. Вдалеке светит фарами застывший трактор.
8: Здорово, седовцы!
9: О! Здравия желаем, товарищ секретарь! Только седовцы-то почему?
8: Уж больно ваш трактор на ледокол похож в Арктике.
9: Да.
8: Сотрет льдинами, оставите здесь на зимовку.
9: Да, снежок вот-вот должен повалить.
10: 15 гектаров осталось допахать. Развозку ждем, горючее кончилось.
9: Картошечки не желаете, товарищ секретарь? Печеное, самое оно.
8: А на что пашете?
9: Да бог его знает. Наше дело маленькое. Сказали, паши, пашем. Скажут, пляши, и это можем. А что колхоз сеять будет, это уж ихнее дело. Вы угощайтесь, вкусная картошечка.
8: Да что, разве не колхозник?
9: Интересное дело.
8: И не знаешь, что колхоз здесь сеять будет? И вы не знаете?
9: Владыгин, кажись, развозка из села вышла. Я пошел, встречу.
10: Ну вот, наболтал и поберег.
9: Чего? Че я, что ли, наболтал-то?
10: Знаем, что будут сеять, и он знает. Было сказано председателем, под свеклу пойдет на земля.
9: Ну вот.
8: Так что же вы творите-то, братцы? Под свеклу нужно ж 30 сантиметров вглубь, а тут...
9: Мало совсем.
8: Но по существу что скажете? Не вырастет ли здесь ни черта?
10: А у него батька кузнец, мать доярка. В поле не ходит. А моя жена как раз на свекле. Отведут вот этот участок. Одни мозолицы работают, что...
8: Не говорил я тебе?
9: Что ты говорил? Ты говорил, и я говорил. В общем, мы с тобой разговаривали.
8: Как фамилия твоя?
9: Моя? Ершов? А что, сажать будете, да?
8: Надеждинская МТС.
9: Она самая.
8: Новый директор у вас. Как же это, Ершов, ты рискуешь? Ведь приедет принимать участок, забракует, заставит перепахать. Горючее за твой счет.
9: Сколько вы уже у нас первые? Полгода. И что-то никак не успокоитесь.
8: А ты считаешь...
9: Да зуб он заговаривает. Не, Владыгин. А что, я что, не так говорю, что ли? Что не день читаем в газетах. Тот снят. Того, наоборот, назначили. Председатели просто половину заменили. И все люди теперь какие? Сплошь ответственные работники. А мы вот даже иной раз удивляемся. Это как же так получилось-то? Что у вас почти пол аппарата сразу проштрафилось, что вы их аж из города повыгоняли.
8: А чего у тебя тот аппарат, малой? У тебя он свой есть.
9: Не, ну не хотите говорить, не надо.
8: Нет, надо, надо, Ершов, чтоб все знали, как дело обстоит, а не слухами питались.
11: Раньше, Ершов, может, и правда был в колхоз, как в ссылку. За грехи отправляли. А сейчас запомни и другим передай. Лучших работников.
9: Ну да, ну да, ну да, это мы читали, читали. И судью председателей, и управляющего Госбанком, и инспектора района.
11: Да и что, от газеты не отрываешься просто?
9: А что такое? Что, нельзя, что ли?
11: Ну, читал, и что, не согласен?
9: Да почему, почему? Поживем, как говорится, увидим.
11: Ну что ж, поживем, увидим. А со свеклой-то все-таки как быть? Сам посуди, Ершов. На кой черт все эти новые секретари с председателями, если ты сам как халтурил, так и будешь халтурить?
9: Да чего халтурить-то? Я не халтурю. У меня, товарищ секретарь, машина не тянет, у меня компрессии нет. У вас с запчастями, небось, полегче.
11: Да, у нас совсем легко, рай. В общем, не знаю, как с компрессией, только не на нее он рассчитывает. Тут проще все. Вон, на снежок.
9: Угадчик нашелся. Ты поди вон сперва повкалывай с нашим...
11: А мне своего хватает. Он начальник 5 часов в ночь поспать не дает. По району мотает.
8: Значит, надеешься, Ершов, снежок пойдет, все твои грехи прикроет. Ты ж хозяин этих полей, но неужели не заинтересован в урожае?
9: Ну ладно, поговорили.
8: Ну да или нет?
9: Заинтересован!
8: Ну че ты безобразничаешь?
9: Видать, петух. Кое-куда клюнул, оп.
8: Ну, клюнул так клюнул. Директора я вам все-таки пришлю, пусть акт составит. Не успеете до снега перепахать, спишут трудодни. Поехали. А вам совсем стыдно.
10: Да чего нам эти трудодни? Трудоднями он нас пугает.
8: Не напугал!
9: Не, ни в коем разе.
10: Да потому что свеклу-то ее вообще на трудодни не дают. Это ж не хлеб. Хоть бы про хлеб спросили.
8: Ну, спрашиваю.
9: Ну, так что, заводи, прошу.
8: Да подожди, ворота.
9: А может, пусть лучше заводит, а? А то, ну, чего так сразу спрашиваю? А мы тогда тоже возьмем, да и спросим.
8: Возьми и спроси.
9: А что, правда говорят, что сейчас времена малость изменились? Не сразу уже в антипартийный блок записывают, если что, думаешь, что я ляпнул?
8: Не знаю я, как там насчет ляпнул. А если есть у тебя что по делу, говори.
9: Ну что, Ладыгин?
10: Че?
9: А давай, скажи. Че? Ну попробуй.
10: Ну, это, коли сами в прозаборки начали. Вот какую, к примеру, пшеницу нам выгоднее убирать? Хорошую или плохую? Вот где 30 центнеров на гектар? Или где 10? А?
9: Ха, молчи! Конечно, где 10?
8: Это почему что?
9: Комбайнер! Он эту молоду получает, верно?
8: Ну-ну.
9: Я тракторист, таскаю комбайн. Мое дело, извиняюсь, гектары вырабатывать. Ну а на редком-то хлебе любой комбайн лучше фурычек. Пошел и пошел и пошел, без задержки, перевыполняю норму. Прогрессивку мне начисляют. А как заехали на участок, где пшеница стеной стоит, как в газете на фотокарточке, считай, завязли. Полнормы я не выработаю. Горючего пережег. Понимали, что халтурить, мелко пахать, солярку экономить, потому что перед этим был большой перерасход. Все же просто, как день. Между прочим, и комбайнеру лучше, чтобы хлеб был похуже. Потому что на густом молотилка не тянет, поломки да простое. А на среднем самое оно.
8: Здорово у вас получается. Лучше, чтоб хуже.
9: У нас? А вы с нами как? На любой земле, на любом хлебе, норма по гектарам одна, и горючего поровну, и за пережог из своего кармана.
8: Инструкция...
9: Чего это?
8: Да так, всего ты и не упомнишь.
9: А что, пишите, пишите. А что? Может, что еще подбросить?
8: Подбрось.
9: Подбрось. Я сейчас срок себе намотаю.
12: Да ладно. Че ты дурака-то валяешь?
9: Ой, да ладно, так уж и дурака.
12: Так уж, ну.
9: А хотя бы про тех же директоров. С агрономами, механиками, само собой, разумеется. Ну, те, которые на зарплате, в общем. Вот они как? Они тоже отвечают за урожай или нет?
12: В первую голову, ясное дело.
9: Да-да, пишите. Если у одного директора диплом и выслуга лет, а урожай так себе, а у другого, наоборот, прекрасный урожай, но ни диплома, ни выслуги лет, кто больше получит? Что? Видите? За все, что угодно платят, за анкеты, только не за хлеб?
13: У тебя одно на уме. Платят. А совесть где? Совесть?
12: Володень, не надо.
9: Почему не надо?
12: Не надо и все. Машине объясню.
9: Вот. Вот совесть. Это мы часто слышим. Так часто, что даже уж не знаем и... А ну-ка, ты! А ну, поди-ка, повозись-ка на морозе, с железом, как мы!
12: Хватит!
9: Хватит! Ремонтировать надо! А сараев простых и то нет. Вот я своей головой не дохожу. Но почему техника у нас дорогая? Миллиарды на нее истрачены. А тысячу, чтобы нам на морозе не коченеть, сэкономили. Им что, нас не жалко или не понимают?
12: Есть еще что-нибудь?
9: Еще? Так это же цветочки только были.
12: Ну, давай. Давай ягодки.
14: Да нет, но совесть она, конечно, тоже. Мне вот перед женой совестно, как ни крути. А ведь ей тут корячится.
12: А, видишь, как разговор повернулся.
9: А как?
12: Ну, конечно. Кто она тебе, жена-то его? Сват, брат? Не ангелы, чтоб ко всякому.
9: Барди, вы Терещенко. Фамилию такую не слыхали? Бригадира.
12: Не припомню сейчас.
9: А вот мне что-то как раз вспомнился. Такой совестливый. И работал на совесть. Настоящий хлебороб, хозяин, как вы говорили.
12: Ну и что твой Терещенко?
9: Ну, ягодки хотите. А вот скажите-ка нам, только честно. Ну на кой вам вообще все эти бригадиры с председателями новые, старые, сняли, назначили? Какая разница? Вы же их что новых, что прежних инструкциями обвешали с ног до головы, не повернись. Как пахать, как сеять, когда, каким макаром. Сами, оказывается, все знаете. Инструкции шлете, а вот Терещенко тот не побоялся. И против вашей инструкции посеял, потому что глупая. Глупая ваша инструкция, канцелярская. А и что? И впаяли. А урожай, между прочим, вышел 25 центнеров с гектара. А где по инструкции вашей, там 10. Я еще тогда, дурак, говорю, подавай-ка ты, Никита, раз так на пересуждение подал. Только не слышно ничего пока, и зачем спрашиваться, лез со своей совестью, хозяин.
12: Как ты сказал, Терещенко Никита?
9: Иванович! А, может, не пересуждают-то. Потому что лучший, как вы сказали, судья теперь в колхозе председателем. Ладно, я пошел развозку встречать. Так и так перебахивать. Всего!
14: Я извиняюсь. Ну вот, поговорили мы. Вы записали. А дальше чего?
12: Обком, конечно, обо всем буду писать. Как подумаешь, действительно, все эти наши инструкции, резолюции. Будто без указки крестьянин уже и лошадь в телегу запрячь не сумеет. А еще инициативы требуют. А Терещенко этот хозяин. настоящий хозяин. Стыдно. Прав я, что? Злой, а прав.
14: Да брат он ему, Терещенко, Никите, двоюродный. Вот со зла и халтурит.
12: Брат? Ну что, сразу не сказал?
14: А зачем просить? Вроде как об одолжении.
12: Разберемся. Обязательно во всем разберемся. Надо ехать. Балуй, заводи.
14: Ну, бывает.
12: Вот что я сегодня сделал? Заставил вас перепахать, а скольких не заставил, мимо проехал. Мотаюсь с утра до ночи, дырки затыкаю, одну заткну и с другой хлещет. Наверное, мелочи все это, верно? Не главное.
14: Почему?
12: Не главное.
14: Чуть-чуть. Меня скажешь, что ли?
12: Ну?
14: Ну, я не знаю. Может, правда, покрупнее как-то взяться?
12: Да как? Как?
14: Ну, чтоб нам доверяли поболее. Как-никак всю жизнь на земле. Ну, и чтоб подзаработать можно было не ловча. Посправедливо.
12: Уж действительно крупнее. Просто в масштабах всей страны. А ведь напишу в обком, скажут, вот, растерялся новый первый секретарь. Да не вот, другие работали, все нормально. А этому что, порядки ломать? А?
14: Ты что, ты меня спрашиваешь?
12: Ну?
14: Я взял так, понимаю. Вот, растерялся, когда увидел неправильности всякие. А ломать боится. Страшно. Ждет чего-то. Ну, может быть, чтоб само. Только ведь само-то не бывает. Решиться надо. А решился, значит, не растерялся.
7: Квартира Мартынова. Уютный оранжевый абажур, занавески. Петр Илларионович снял мокрый плащ, вошел. Навстречу ему поднялся улыбающийся мужчина средних лет. Все в нем выдает столичного жителя. Широкий пиджак, пестрый галстук.
15: Он меня не узнает.
16: Попробуй, узнай тебя. В костюме, при галстуке.
15: Привык, что я вечно в драном свитере и жрать хочу.
16: Ну?
15: Баранки гну.
17: Встретили, обвязались. Да, Мартынов, ты учти, на этом заседании главное я. Во-первых, вы полчаса. Полчаса, поэтому напишите, что вы правду скажете. Мы же
15: в Москве теперь.
16: Ясно со мной?
18: Еще раз проще!
17: В конце концов, чей Борька сокурсник?
16: Твой! Только еще будешь давать? И когда приехал?
17: 10 минут назад приехал. Я говорю, вот тут человек
15: забрал. Нет, за 10 минут из меня всю кровь выпила. Это не жена у тебя. Вампир!
16: Верь, Борь, ты не прав. Это у меня мурдалак!
17: Живет, понимаешь, в столице, самой гуще. Нет, Боренька, ты как хочешь. Ты можешь опаздывать на свой поезд. Я тебя никуда не отпущу.
15: Нет,
17: пока ты не течет, ты ясно, не
15: разговариваешь. Это поразительно. Ну что я ей могу сказать? Там, у них, ничего не скажут. Откуда же я могу? А ей надо четко, ей надо ясно. Ну рано, Надь, ну рано, ну чей ждать, Надь?
16: Ну, трудно, трудно больше нам здесь ждать,
15: это
16: трудно.
15: Понимаю,
16: а с терпением не хватает. Ну чего? Ну неужели там ничего не слышно?
15: Ребята, ребята, мистика, конечно, но у меня такое ощущение.
16: Да,
15: да что у меня?
16: Давай.
15: У всех, ну вот, носится что-то.
16: Давай,
15: такое
16: давай.
15: В воздухе.
16: Говори, Борь.
15: Я не знаю, как сформулировать.
16: Ну, говори, как
15: сумеешь. Вот.
16: Ну, говори, как сумеешь.
15: Что-то новое, что-то свежее, что-то...
17: Ну, говори, как сумеешь.
15: Оп. Привез. Это стихи, ребят. Да. Стихотворение называется «Пролог». Я разный. Я натруженный и праздный, я цель и нецелесообразный, я весь несовместимый, неудобный, застенчивый и наглый, злой и добрый. Я знаю, вы мне скажете, где цельность? В этом всем огромная есть ценность. Границы мне мешают. Мне неловко не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка. Хочу шататься сколько надо Лондона. Со всеми говорить. Со всеми говорить. Пускай голоманом, мальчишкой, на автобусе повисшим, хочу промчаться утренним Парижем. Так далее. Ребят,
18: ну что тут прекрасно.
15: Я же для вас специально это вез. На, давай, отлично.
2: А, все, я все поняла. Он что, молодой? Да.
15: Ну, а ты-то как думаешь, Надя?
2: Я не знаю, ты понимаешь, Боря, у нас здесь как-то все по-другому привыкли понимать. Мартин.
18: Да, мой сын, самец, вургун, базу покинув, прибыл в Лондон.
15: Так.
18: Бывает так, большевику вдруг надо съездить к Лондону.
2: Да, надо, вдруг, понимаешь, вот это как-то ближе, там, скажи им пару слов, самец.
18: Испорьте им к чертям обед.
2: Нет, это ближе, я действительно говорю, это как-то понятнее, чем... Хочу проехать утренний Париж, я не знаю, как у вас там еще в Москве-то пишут. Но...
15: Он вернулся из долгого отлучения от нас. И затолканный толками пьет со мной сейчас. Он отец мне по возрасту, по призванию брат. Невеселые волосы, пиджачок мешкова. Вижу руки подробные, все по ним узнаю. И глаза из-под лобные смотрят в душу мою. Нет, покуда и комната, и еда не жирна, за жокея какого-то, замуж вышла жена, я об этом не спрашиваю. Сама женщина той поминается страшно, неживой простотой, жадно слушает радио, за печатью следит, все в нем дышит характером, интересом гудит. Я сижу растревоженный, говорить не могу. В черной курточке кожаной он уходит в пургу, и не сбитый обидою. Я живу и борюсь, никому не завидую, ничего не боюсь.
2: Так вон уже о чем в Москве-то пишут. Слушай, Боль, как его фамилия?
15: Евтушенко, Надя. Евгений Евтушенко.
2: Молодец, просто молодец, парень. Дай бог ему писать и писать.
15: Ребят, вы чего? Ребят, мне, между прочим, еще в Москве о вас рассказывать. Как вы тут, ну, ты что, а ты, Надя, ну,
2: ну давай. Как вы тут? Ну, как раз ты...
15: Ну, Мартынов, давай, давай, добился своего. Ну, чувствуешь теперь свою силу? Ну, теперь давай, говори.
18: Ай, Боря, все равно за 5 минут не расскажешь.
15: Я поехал, все, передам всем. Заздрав, где мои вещи, Надя? Где вещи мои? Все. Что так, что ты
18: есть? Ну, чувствую, чувствую. Все чувствую. И силу чувствую, и власть. Если не вдаваться в детали, могу каждого в районе с должности снять или место другого назначить. Но если не назначить, то порекомендовать. И послушаю, будь уверен. Я ведь, Борь, нахал.
15: Да-да.
18: О себе думаю, что не простой я начальник, а такой, который... Наконец-то!
2: Да, и нахал, и кокетка.
15: Будем увольнять.
18: Вот этот гражданин?
15: Да, Петр Петрович. Подпишите приказик! Нет, подпишите приказик!
18: Вот он еще, скажи, может, я, как говорится, со стороны-то, свежим глазом, как говорится, виднее. Я над этим каждый день голову ломаю, каждую ночь мучаюсь. Вот взять хотя бы Борзова. До меня тут был. Уж вроде совсем другой тип.
2: Да, вот уж действительно тип.
18: Надь, ну не надо такие сразу бессмысленные оценки-то выставлять.
2: А почему?
18: Ну потому. Потому что тоже по-своему человек за дело боролся, работал. Среди ночи председатель к себе на ковер из постели вытаскивал. Что, ради развлечения, что ли, чип? Ради дела, ну как он это понимал?
2: А, ну да, да, весь район, говорит, страхи божьим держу. Вот как он это понимал?
18: Значит, читал так надо. Ты знаешь, что он первым делом сделал, когда его выбрали? Везде назначил своих людей. Точно, точно.
2: Да нет, ну, Борь, ну, понимаешь, своих. Даже сравнивать, слушай, честное слово. Он еще шутит, знаешь, так, мои подхалимы. Ну что, у тебя тоже подхалимы?
18: Да нет. У меня нет пока. Что изменилось-то? Район намного лучше стал. Может, чуть-чуть, самую малость. Что я сделал по-новому-то? По-другому. Везде назначил других людей. И все. Новая метла по-новому идет.
2: Ну что ты хочешь, Петь? Ты что хочешь, чтобы у тебя все сразу получилось, да? А сразу никогда ничего не бывает. Ну даже Борька говорит, учись ждать. Ну дайте людям силу набрать, я не знаю, развернуться как следует. Я тебе
18: Надь! Ты правда думаешь, что они развернутся? Почему? Почему? Разве условия, в которых они работают, изменились? Те же инструкции, та же зависимость от вышестоящего начальства, даже сводки те, колхоз такой-то рапортует о начале сева. А почему другой еще не рапортует? А? Где тут развернуться-то? Скорее наоборот, встанут, успокоятся. И тогда уж не по старинке придется вызывать их на ковер, орать, подстегивать, чем, собственно, они и занимаются уже с колхозниками. Стоят над каждым и подгоняют. Это правильно, вообще, это нормально. Нормально. Об этом я мечтал. Этого желал. Такой силы, такой власти.
2: Только не нервничай, я прошу тебя.
19: Дядя, все будет нормально. Все будет хорошо.
18: Ну! Баранки.
20: А вот сейчас правильно сказал.
7: Театр. Спектакль уже кончился. Режиссер и актриса в вечернем платье. Смущенный и радостный писатель стоит с букетом цветов в руках. Режиссер открывает бутылку шампанского.
21: Да, еще с тех пор, как ваши районные будни в новом мире напечатали душу от правды. Продолжение стало печатать, да нет, мы только получи, правда.
22: Девочки, а вот тут читали.
21: Читали.
22: Надежда Павловна, вот она
21: читала. Я все читала.
22: Я спросил, Мариэта Шугинян, Атарок, в Санкт-Вардовской. Ты у нас теперь всесоюзная.
21: Ой, да.
22: А мы зато делали в театре и открыли пораньше мало.
20: Вот за что тебе спасибо.
21: Вот именно. Ну, обязана ли теперь о нас написать? Нет, ну я понимаю, ну пусть не правда, ну театр-то. А то как в Москве премьера, так ждет тебе и лицензии, и фотографии, и гастроли, и все. А на периферии вообще пустыни люди. Да, и вот еще какие. Я лично считаю, что обязаны и написать, и еще с фотографией.
20: Да. Вы меня простите за сентиментальность, может быть. Ну ладно, спасибо огромное, спасибо.
21: Товарищи, спектакль нужно везти в Москву. Гастроли пробивать 100 лет уже.
22: Ой, пробьем гастроли, я обещаю, повезем спектакль в Москву.
21: Председатель, я могу замечать?
22: Что такое, что
21: случилось? Машка, на шутки. Ну ладно. Не замечайте. Совет, можно? Вы ведь обратили внимание, как сегодня слушали. Вот такие глаза буквально, потому что волнует их. Правда волнует?
2: Да.
21: Вот видите, потому что это их проблемы настоящие, невыдуманные. Ну, хорошо бы побольше.
22: Что побольше?
21: Оль, ну что, не понимаешь, что мешочки?
22: Ну,
21: побольше, чего побольше. Проблемы побольше. Валентин Владимирович, ну вы меня понимаете? Ведь вот вы в своих очередках вы не боитесь. С вас там разговаривают по самым ужасным проблемам.
22: Каким ужасным?
21: Ужасным. Да что ж ты так мало? Эти, простите меня, ну так сказать, ваши общечеловеческие штучки, ну там, любовь, ревность, страдания.
22: Но ты сама говорила, не надо этого производства, ты не понимаешь, что ты говоришь.
21: Ну я и сейчас не понимаю, ну и что? И вообще, я женщина, я заблуждаться могу, правда?
22: Я с ней перенесу,
21: Коля, я все забыла, Коля! И вообще, при чем? Настя.
0: Только вы сейчас знаете, скажу, как это не главное.
21: А главное, что зрители придут сегодня домой после нашего спектакля и больше уже не смогут.
22: Чего они не смогут? Ничего не смогут. Они...
21: Пускай. Но эти самые, ну недостатки, на которые мы указывали.
22: Ничего не понимаю, что говоришь.
21: Не понимаю.
22: А играла ты сегодня замечательно.
0: А я так не понимала. Так я играла.
22: Ты играла замечательно.
21: Все, все, тихо. Едем ко мне домой.
22: Валя, вот это театр. Когда успех, это прекрасно. А до этого столько нахлебаемся.
7: Неожиданно появился Мартынов. Крепко по очереди пожал всем руки.
18: Замечательно, замечательно.
10: Петр Владимирович, держи, заслужил аппетит. Держи.
21: Ой, спасибо.
18: Сильно сыграй.
0: Петр Владимирович, а мы только что буквально просили Валентина Владимировича, чтобы он нам еще одну пьесу написал. Да. Будет у нас свой автор.
21: Да.
0: А то мы все московских играем.
18: Только московских?
0: Как? А зачем их в Москву привозить? Привозить их там без нас, знаю. Только нужно, чтобы пьеса еще острее была. Острая. Как вы?
18: А что я?
0: Не закройте.
22: Ира, угомонись, пожалуйста.
18: Скажи, Валентин Владимирович, надо новую пьесу. Еще одну пьесу.
20: Нет, наверное, теперь снова слушать. Вот как они нас сегодня во все глаза вливают.
7: Ферма колхоза «Борьба». Навстречу Мартынову и писателю понуро вышли три доярки. Остановились, жмутся друг к другу. На них поверх телогреек грязные, забрызганные молоком и навозом фартуки.
3: Наш.
4: Ой, пропойте, чертов, когда что так нажрется своей вот, чтобы она у него в брюхе загорелась.
3: Дурела! Человек все ж.
4: Ага, жалостливая. А такой нам с таким начальником мается. Или бог не берет, по счастью-то она забирает. Бьет, как перед страшным судом, по-старому сказать. Праздник будем ни с чем не считать. Патефон, соленый огурец, больше ему ничего не надо. На ночь думал, пропали быки, с горя пьет, нашлись быки, с радости, издохла корова, поминки справляет, а телец Кристина, вот так вот эти, конвейер.
20: Все, ну а что доить бросили?
3: Да так.
18: Ладно, идите сюда, идите сюда, поближе, поближе. Да поближе, ну поближе. А понял я уже, доить все равно не будете. Не во что доить, бидонов нет.
3: Ваш правда.
20: Ну а вчера куда сливали? Хватало небось посуд?
3: Обходились.
20: Девчата, а чем вы таким питательным коров-то кормите, что вот у них сегодня молока прибавилось, а? Ну корма-то у вас, ну дрянь у вас, а не корма. Или может начальника коровы испугались? Так что с испугу вроде поубавиться должно, а?
18: Давайте договоримся так. В загадки отгадки играть не будем. Времени уже нет. Шутить тоже пока обождем. Давайте-ка по делу. Орать не буду. Громить, там, клеймить. Ярлыки навешивать не буду, честное слово.
16: Да не защищайте себя от меня, я же не враг. И не за цифрами приехал для себя.
18: Не знаю, как объяснить. Только уж поверьте, взглянул я на вашу ферму и сразу понял, ну ни к черту не годится, ни мне, ни вам.
1: Мы что ли тут виной, да?
18: Да, придонов никогда нет.
1: В подол раз только сливать.
3: В сапоги сливали. А нам сюда сапог не дают, вот что бродим по грязи. А в сельпо, когда резиновые завезли, их мужики в раз и расхватали, которые охотники рыболовы. Прямо из-под прилавка.
5: А и была бы посуда, что с нее? У нас возчик есть, Тюлька, да и тот с принципом, что заберет в один присест на телегу, то и везет. А в другой раз ехать не хочет.
18: Короче говоря, молоко в землю сливали.
3: И так и это бывало.
18: Это как?
3: Недойными коровы стоят.
18: Как фамилия заведующего?
5: Бесфамильный.
18: Как?
5: Фамилия такая бесфамильный, а по уличному голубчиком зовут. У него через слово голубчик.
18: Сколько всего коров на ферме?
3: 78.
18: Доится сколько?
3: Мало, совсем 42 только доится.
18: Это что ж так?
7: Запыхавшись, к ним подбежал заведующий фермой. На голове бесформенная кепка, под мышкой старый потертый портфель.
23: Здрасте, Петя. Здрасте, навестить нас приехали в такую... Чудоку бросили! Чудоку бросили! Вылупились бы вас, лишь бы не работать!
20: Посуды ж не хватило, Харитонова! А по случаю приезда первого секретаря почему-то надоелось 3 лишних бидона. Так что ж мы теперь каждый день наезжать, а? Глядишь, вообще надо и повыситься.
23: Тюлька! Где же бидонов-то взять? Тюлька! Приехал! А ты на дуэту где, а?
24: Дома.
23: Ну-ка, голубчик, мотай все, поищи там бидонов. У Гаски Трапезникова, кажись, есть один. У Феньки Чакина, виду, вчера на плитне сушил. Чёртовы бабы берут на базар ездить, а в половку не вертают. И к моей загляни, живо, голубчик, иди на духа. Ну вот, сейчас будет.
18: Ездят свое молоко продавать.
23: Ну, не колхозные, шо ж мы жулики какие.
18: А бидоны с фермы? Почему доятся только 42 коровы и 78? Почему держите на ферме коров, которые не дают молока? У вас ферма мясная или молочная?
23: Молочная.
18: Все коровы бесплодные, это точно? Специалистов осматривал?
23: Осматривал.
3: Хретон Иванович, голубчик-то наш. Осматривал он. Ты уж скажи начальству, какой доярки у нас лучше? Той, у которой все коровы потелись, или только половина?
23: Ну вот не дурацкий вопрос. Ну я ждал, все дело лучше, чтобы все коровы
3: потелись. Я не про общее дело спрашиваю, про доярок. Понял? Про общее дело.
23: Не ори, тебя так пару.
18: Для доярок лучше, чтобы только половина. Или вообще.
3: Знаете, кажется.
18: Это я другое знаю. Чем хуже... тем лучше. Не первый день в колхозе привыкли. Так уж у вас получается.
23: А, значит, так у вас получается. Но вы у меня доиграете. Ты доиграешь.
18: С утра лыка не держишь. Не смейся, больной головы. Понял? Ну, а теперь объясните. Но почему все так?
3: Все просто. У нас за каждой дояркой по 10 коров закреплено. Мои коровы весной все были покрыты. Сама проследила, еще пастуху пал. Ей продала. Да, чтоб следил. Зимой, значит, в феврале-марте. Все потелились. 10 телят.
25: Четвертая дорожка рулона.
3: А куда их девать? Телятника нет. Еще за прошлым году сгорел. Потыкалась, 5 штук взяла к себе, остальным он дама отградила, возила с ними, а все равно трое пали. Одного, правда, уж вернула колхоз своего, от своей коровы. А двое других так и висят на моей шее.
19: Погоди, как висят?
3: Выплачивать буду, вот как я сяду. Знаешь, говорю, вот 10 моих коров поделился, 10 даю. А Катьке Архиповой тоже 10 коров. А поделился только 4. Значит, 4 дают, да? А заработок, что мне, что ей поровну.
18: Почему, да?
3: О, почему, Харитон Иванович? Когда Артюхин заведующим был, по-другому было.
17: По-другому?
3: По-другому.
6: Мне Артюхина-то бросьте. Артюхина, понимаешь, вспомнили вредителя. Ухожу-то они все равно за целым десятком, понимаете?
3: Одно дело кормить, а другое еще доить. Какой же мне интерес, чтоб мои коровы делились. Молоко давали, дурочь, пастуху выставляла. Нужно было не одну, а две бы пол-литра выставить, чтоб не смотрел, чтоб отвернулся бы.
18: Короче, чтоб подвести итог. Колхоз платит вам не за молоко и телят, а чтоб не было ни того, ни другого. Разберемся. Обещаю вам. Обязательно. Обязательно разберемся.
6: Бабы, забирайте свои бидоны, пока вы загоняли.
7: И он небрежно кинул бидоны дояркам. Те понуро пошли подбирать их.
23: Контору теперь, Петр Илларионович, только председателя нету. Позавчера еще в город уехали. Я говорю, ежели в контору, так подвезем. А то, может, того отобедайте, чем Бог послал. Супруга моя сегодня пусть обещает. А, ну, тогда, значит, до свидания.
6: Ферма, хоть караул кричит.
8: Слушай, Мартынов, я при людях не хотел, неловко как-то. Ну, в общем, ну, не понравилось мне, как ты с этими женщинами разговаривал. Допрос он какой-то устроил, нельзя так. Ну...
23: А ты хотел, чтобы хихоньки да хахоньки, как ты? Нет уж, спасибо, сыт.
8: Ну, можно
23: я
8: как-то...
23: Знаю, знаю наперед, что ты скажешь. Времена, мол, изменились, все такое. Да, да, изменились. Чтобы знать правду. На что? А там мне нужна, что ли, правда-то? Им правда не нужна? Тогда мне и подарок.
8: Да боятся они, ты ж боятся.
23: Кого? Борзова уже нет, и не только Борзова. И то, что времена изменились, понимаем, не одни мы с тобой. Ну чего же они боятся-то? Кого они боятся? Это он голубчик должен бояться, это у него рыло в пуху, а не они. Поехали.
9: Петр Ларионович. Здравствуйте.
7: К писателю и Мартынову подошла Борзова. Теперь ее не узнать. Сапоги, ватник, простая косынка.
9: Ну как же, вы агрономом работают.
23: А ты же вроде с Борзовым в Борисовку уехал.
9: Нет, уехала другая. А что, не слышал разве?
8: Папиросы кончились.
9: Да ладно, бросьте, Валентин Владимирович, бросьте. Чем мне скрывать-то? Это вот ты один не знаешь, думал, что Валентин Владимирович. Остальные-то уже все обсудили, отговорили. Другая уехала. У него с ней долго тянулся, это он меня просто бросить не решался. Потому что, не дай бог, до обкома дойдет. Руководитель, он ведь должен и в быту быть безупречен. Ну, а как сняли, терять нечего. Да и любит он ее, наверное.
18: Вот оно что.
9: Нет, вы только ради бога. Вы не подумайте чего-нибудь такого, потому что я, в общем, рада. Я рада, я себя хоть человеком почувствовала.
18: Здесь?
9: Да, здесь. А что так удивляешься? На ферме ведь еще только побывал. Ну, так это цветочки.
23: Как ты сказала? Цветочки. А говорят, у нас пословиц. Тьма тьмущая. Врут, видать. Я вот в последнее время только две постоянно слышу. Это с колхозниками. Это вот про цветочки да ягодки. А с начальством, ой. Хоть бы что-нибудь новенькое придумать.
8: Подожди, а с начальством какую?
23: Все эти рисуются. Не укатали ли сивку крутые горки?
8: Ну, это великая пословица.
9: Ну, а ты что отвечаешь?
18: Марья Сергеевна, пойдем лучше на твою горку. Там, видать, тоже не цветочки.
9: Пошли.
7: Сцену снова заполнили.
23: Смотри,
7: колхозники.
23: Сейчас и того, и сразу двое записывать стали. Ну, я-то ладно. А он знаменитый писатель. И страшно? И страшно?
9: Да страшно. Страшно другое.
18: Говори.
11: А что все-таки сказать, хорошее или плохое? Можем и то, смотря чего требуется.
12: А если вдруг правду хотите знать, так это ведь...
2: Это без рыбы тогда отсюда уедете, без курей.
13: И в баньке даже не попарившись.
2: И уж понятно, трезвыми.
12: Это значит, ежели правду хотите знать.
14: Как член местной партийной организации, я хочу, чтобы вы прежде всего представили себе атмосферу в этом колхозе. Вот некоторые факты о положении дел в колхозе «Борьба». В отстающем колхозе, где за последние годы на трудодни выдавались граммы.
15: Говори.
14: Прошлой зимой, когда на фермах скот падал от бескормицы, а колхозникам для их коров не выдавалось ни клочка соломы, у председателей членов правления на дворах стояли целые стога наилучшего клеверного сена.
15: Говори.
14: За куры гусей, съеденных на попойках, у председателя ответили волки и лисы. Я обнаружила в конторе даже акт на тигра. На тигра, сбежавшего из зверинца и растерзавшего двух колхозных баранов. Хотя, разумеется, никакие зверинцы в Троицк не приезжали, и беглых тигров у нас никто не видел.
2: Меня птичник.
7: В разговор вступила молодая женщина, одетая, как и все, в бесформенную темную одежду.
2: Приходит заведующий. Сколько сегодня яиц собрала? 230, говорю. А он, кладовщик, придет, ты ему половину отдай. А остальное в тот сундучок. В особый фонд, говорит. И тетрадку Лукерьину показал. А там каждый день запись на 100 штук меньше. Ну и пошло-поехало. Именины, престолы, просто пьют. Так всякий раз-то ко мне за особым фондом. Я было воспротивилась, но так чего? Раз и сняли. Теперь-то обратно Лукерья.
14: Если колхознику нужна лошадь, съездить на базар или там соломой перекрыть хату, то подходить к бригадиру без пол-литра бессмысленно. Взятка нет, Магарыч, по старому крестьянскому обычаю. Сопровождается Магарычом и продажа сена, и нарезка огородов.
15: Говори.
14: Есть управление и деньги. По 5-6 тысяч у каждого управленца, без отчетных. Дважды Маркин избирался председателем, и дважды после закрытия собрания слово предоставлялось бухгалтеру. Тот, правда, ничего не говорил, нет. Он просто выходил и каждому раздавал по десятке. На 200 грамм, так это у них называется.
11: Сами, что ли, Маркина выбрали? Ну,
15: говори.
14: Маркина навязал колхозу Борзов. Хотя знал. Он знал, что тот, будучи еще на посту директора промкомбината, проворовался. Правда, снят был всего лишь с формулировкой «за самоснабжение». Обтекаемо, не правда ли? Ну и как водится председателем в колхоз «Борьба» от Троицка далеко, и Борзов надеялся, что еще не скоро услышит о новых художествах Маркина. Ну вот, пришел новый первый секретарь. Ты, Петр Илларионович, ты.
11: Говори.
14: И в отстающие колхозы были посланы новые председатели. Люди, до этого занимавшие немалые посты в Троицке и хорошо себя зарекомендовавшие. Я не знаю, как в другие колхозы, я не знаю. Но вот сюда, в борьбу, был прислан Белых. О его прежней работе я тоже ничего не знаю, поэтому не скажу. Но здесь он, деревню он не знает, не любит. Семью сюда не перевозит, а наоборот, сам при каждом удобном случае старается вырваться в город. Но это все ладно, бог с ним. Но состав правления при Белых остался прежним. И художества продолжаются. А Белых на все закрывает глаза, да он и не в силах. Он просто не в силах что-либо сделать. Однако меня поразило другое. Меня поразило, а почему же сами-то колхозники так долго молчали? Никому не жаловались, никуда не писали, терпели.
12: Может, хватит? А то сейчас ой, куда заберется.
2: Нет уж, пусть говорит, коль начала.
14: А может, все же не стоит и без этого уже.
13: Ну, как сама-то, Маша.
14: А я поняла, в чем дело позже. Я поняла. Вот сюда в борьбу часто приезжал и приезжает заместитель председателя райисполкома Федулов. Я его знала раньше, мы были знакомы, встречались. Но даже предположить, что он... Короче, это именно ему решили рассказать о своих бедах колхозники. И кончилось все это тем, что именно эти колхозники стали получать наряды на самые невыгодные, самые трудоемкие работы. А счетовод к концу года так запутал их табеля, что они не досчитались и половины своих трудодней. Федулов же приезжает в борьбу, потому что любит баню. Баню и рыбалку. Ой. Каждый его визит завершается одинаково. Это ритуал. Это уже просто ритуал. управленцы тащут, тащут ему в газик корзины с карпами, гусями и прочим, и те несколько писем, которые колхозники все-таки написали в газету, попали на расследование опять к тому же Федулову. А как? Как он может расследовать, если для дома, который он выстроил себе в Троицке, рамы, двери, резьбу на крыльцо и прочее, все это ему делали плотники из борьбы, разумеется, бесплатно, из колхозного леса?
18: Все?
14: Нет, не все.
18: Говори.
14: Ну, сейчас самое неприятное, Петр Ларионович, самое.
18: Говори.
14: А парторганизации... В колхозе борьба. Казалось бы, именно коммунисты должны были разогнать всю эту шайку. Или, по крайней мере, первыми выступить на борьбу с ней. Но из 12 коммунистов, работающих в борьбе, лишь трое заняты на простых работах. Остальные, как здесь говорится, при должностях.

0: Ребятами же у нас, как заведут сознательность, активность, больно противно делается.
1: Что ж касается тех трех коммунистов, которые заняты на простых работах, одна из них я и есть еще Артюхин, вернее был, потому что из партии исключен. Человек не молодой, отличный специалист, работал заведующим на той самой ферме, где вы сегодня побывали. И терпеть все эти бесчинства не мог. Выступил, и на следующий день сгорел телятник при ферме. Комиссия обвинила во всем виновного Артюхина, но он там не соблюдал каких-то противопожарных инструкций. Артюхин написал в райком. Приехал разбираться, педулов. Баня, рыбалка. И Артюхину начислили 6 000 выплачивать.
2: Телятник, ничего не скажу. Может, случайно загорелся. Мужики, кто проходил, цигарку бросил. А вот корова его... Не сама себе горло перерезана.
1: А это случилось уже после отъезда Федулова. Артюхин еще раз написал в Троицк, и через несколько дней его корову нашли во враге с перерезанным горлом. Позже его исключили из партии за его письма, за склочность, как было сформулировано, и убрали с должности заведующего фермой.
3: Говори, Марья Сергеевна.
1: Третий коммунист. Могутный. В 42-м году, когда немцы к Волге подходили, он вступил в партию. Был в плену, но даже под пытками молчал. Имеет ордена, имеет медали. Что сейчас с Могутным? А сейчас он запойный алкоголик. Алкоголик. Воевать с врагами – это одно, сказал он мне, а вот со своими...
3: Разве и я не пробовал? Разве не хотел того же завхоза к рукам прибрать? Даю судье дело на 8 000 растрата. А судья не могу привлекать, пока не исключен. Такой порядок. Исключайте, говорит, из партии, тогда судить будем. А как его исключить? Ты дай нам основание-то. Подведи статью, чтобы самые закадычные дружки и приятели заступиться не смогли. Ведь дружки-то у него тоже ведь партийные. Не дал. Ну и не проголосовали. Когда Артюхина исключали из партии, я был против, честное слово.
1: Парторг Чайкин. Это именно он всегда подносил дары Федулову. А когда рядовой колхозник на общем собрании задал ему вопрос, почему же он не заприходовал целый сток колхозного сена, к себе на двор свести собирался или продать, то Чайкин заорал на него. Ты, власовец, изменник Родины! Как ты смеешь голос поднимать? То, что Грачев был в плену, известно, да. Но никаких других материалов на него нет. Ни в военкомате, ни в МГБ. Но комиссия еще раз провела следствие чист. Вот чист Грачев. Но Чайкин продолжает называть его власовцем, изменником Родины, хотя сам Чайкин...
4: Всю войну где-то огинался. Наш там голову положили, а он в трофейной команде с такой мордой. Туда инвалида бы какого...
5: 5 кардионов из Германии привез. А добра сколько? 30 лет продавай и не работай.
6: Да ведь выгоняли его уже раз из партии перед войной. Нет же, опять партийно вернулся. Но должно быть за трофей его какой начальник принял заново.
1: Ну и последнее.
7: Неужто последнее?
1: Да, обо мне. Я... Они меня одну только и боятся, эта шайка, пока. Я уж не знаю почему, наверное, по привычке, как жену начальника. Но понимают, что начальник бывший, жена тоже бывшая, так что это ненадолго. И скоро кончится. Я думаю, подстроят какую-нибудь пакость, как Артюхину.
7: Что ж ты, Марья Сергеевна, ко мне-то сразу не пришла?
1: Да я шла. Шла, только не дошла. Не пустили.
7: Что?
1: Да, мне объяснили в райкоме, что вот сейчас-то не время. Первый секретарь сказали только, что важную кампанию провел с новыми председателями, конечно. Конечно, могло такое случиться, что один из них, Белых, не справился, но ведь он один такой, а другие-то хорошие. Зачем же, говорят, шум поднимать? Так ведь, говорят, одной ложкой дегтя можно все испортить. Ну, еще мне там сказали. Вы, говорят, Марья Сергеевна, в борьбе без году неделя уже мутить начинаете. За мужа, что ли? Первому секретарю отомстить хотите? Больше не хотите.

0: ходила.
1: Что думаешь делать?
2: Опять ошибки надо исправлять. А сначала признавать их, честно, открыто.
1: Ну а дальше что, пошлешь нового председателя?
2: Конечно, пошлю. Я знаю кого. Прокурора Нечепуренко. Пусть он их тут разгонит всех к чертовой матери, но чтоб порядок навел.
1: Да он деревенский твой, Нечепуренко-то любит деревню.
2: На лирику потянул. Нет, не любит. А может, любит. Откуда я знаю? При чем тут любовь-то? У него работа тут прокурорская, во!
1: Ой, подожди, Мартынов, ой, подожди.
2: Это ты мне говори. Странно. Что-то я в последнее время все чаще слышу это подожди.
1: И все-таки подожди, как бы ошибки не допустить?
2: Какой ошибки?
1: Ну, не знаю я, пока не знаю.
2: Вот когда узнаешь... Ты что, не понимаешь, что их всех надо остановить? Всех этих Федуловых, Голубчиков, Чайкиных остановить как можно скорее?
1: Понимаю, как это сделать только.
2: Остаешься?
1: Остаюсь.
2: Спасибо тебе, Марсельяна. Пока.
3: Мартынов повернулся и быстро пошел прочь.
0: Ой, хорошо бы. Ой, прокурора сюда бы хорошо. Только чтоб железный человек был, а то ведь у этих столько способов. Человек опомниться не успеет, а его уже... А Нечепуренко,
1: да, он ведь... Марья Сергеевна, Нечепуренко железный. И он, наверное, нужен здесь только в качестве прокурора, а не... Ну-ка, Марья Сергеевна, скажи, кто хозяин колхоза?
0: Ну, не поняла. Не поняла, что вы имеете в виду.
1: Хозяина, я имею в виду хозяина. Колхоз он чей?
0: Колхоз он общий.
1: Кто хозяин?
0: Председатель, наверное.
1: Ну как же председатель? Ты только что сказал общий.
0: А, ну тогда всех. Всех хозяева.
1: Общее собрание, так вам в уставе сказано. Но это стало формальностью пустой. Раз мы, я... Вот тот же Мартынов! Прочно забыли об этом! Но Маркин и его компании забыли. Им хотя бы это выгодно. А рядовые колхозники, господи ты боже, мы их же всю жизнь заставляли. И заставили забыть. Ну чего же мы-то, а? Ну чего? Слушай, Марья Сергеевна, а вот здесь, в борьбе, часто проходили общие собрания?
0: Раз в год, как положено.
1: Ну, как положено. А открытые партийные собрания?
0: Ни разу. Открытых ни разу.
1: Ну что, Марья Сергеевна, на свой страх и риск попробуем, а? Ну чего ты, попробуем.
3: На колхозное собрание медленно стали собираться люди. Они застыли на месте по одному и группками, ожидая, что скажет им Борзова.
0: Товарищи! Товарищи колхозники! Вот это наше собрание, оно необычное! Нет, ну, то есть оно должно стать обычным в каком-то смысле. В том смысле, товарищи, что выступать может каждый. И честно! Понимаете, честно выступать! Ну ведь у каждого есть что сказать, ведь правда? Ну, накопилось же, правда? Ну и скажите сейчас честно, и никакого наказания вам за это не будет. Я вам слово даю, что не будет вам за это никакого наказания. Конечно, не всем здесь это наше дело понравится. Некоторым не понравится, и ох, как не понравится, ну кого больше-то? Кого больше, товарищи? Ну, кто за то, чтобы открыть? Это наше собрание! Ну же!
3: Нерешительно поднялось несколько рук.
0: Все. И все. Ну, не знаю тогда вам, что еще говорить. Не знаю. Только то, что вы поймите. Поймите, наконец, что это наша с вами жизнь. Это нам с вами жить дальше, не кому-нибудь другому. Нам! Ну, родные мои, ну, я вас очень прошу, ну, кто еще? Кто еще за то, чтобы открыть это наше собрание? Ну же!
3: На сцене идет подготовка к районной партконференции. Молоденькая уборщица подметает пол, выносит красные полотнища, щиты. Раздраженный Мартынов вышел на авансцену, рядом с ним Руденко.
4: Я прошу тебя рассказать мне все по порядку.
5: А никакого порядка не было. Устроили, понимаешь ли, собрание. Не то открытое партийное, не то общее. Поисключали людей из партии. У них там беспартийные голосовали. Значит так, правление разогнали. Председателя сняли. А вместо него кого, думаешь? Артюхина.
4: Бардак.
5: Ведь в прежние времена за такой бы к стенке. А писателю все сойдет. Любая самодеятельность.
4: Прежде всего, он член бюро райкома. И его самодеятельность, к несчастью, это райкомовская самодеятельность, поэтому не сойдет. Не сойдет.
5: Это нам с тобой не сойдет, Петр Илларионович. Еще заставит партбилет на стол положить. Это главное, когда? Накануне партконференции. Скажешь, на всю область он пойдет. В Троицком районе бунтует. Хорошо, хоть до обкома это не докатилось.
6: Петр Илларионович, обком.
5: Ну, вот.
1: Здравствуй, Иван Фомич.
5: Здравствуйте.
4: Первый раз. Масленько порет, а я ничего не могу сказать. Стою и молчу.
5: Закройте занавес.
3: Закрылся занавес, отделив писателя Мартынова и Руденко от сцены.
4: В чистку партии решил поиграть. Где это видно, чтобы на открытых партийных собраниях исключали из партии? Устал, не знаешь. К тому же там голосовали у тебя беспартийные. Председатель Артюхина, исключенного невосстановленного штаба. Лучшей кандидатуры не нашлось?
1: Ну, не нашлось, Мартынов, не нашлось.
4: А у меня вот нашлось. Ты ведь знал. Чем плох? Прокурор Нечепуренко в борьбу.
1: Ну, мне ничем, а колхозникам плохо.
4: Чем?
1: Ну, не знают, они в глаза не видели. Ну, чего?
4: Я бы рассказал, представил.
1: Ну, подожди, Артюхин это знает, главное, верит ему. Верит, что и колхоз вытянет, эту шайку негодяев наконец-то разгонит. Его же собрание общее выбрал, тут все нормально.
4: А кто вообще давал указание проводить это собрание?
1: Подожди, ну, кому там давать указания-то? Парткоме воры, правлении воры. И все это прекрасно знают. Знают и говорят между собой только в полголоса. А сегодня сказали открыто, во весь голос. Я не понимаю, что райком партии против, что ли?
4: Ну не в этом же дело!
5: Против. Категорически против. Потому что не вам указывать. А мы райком будем решать, проводить или не проводить собрание.
1: Ну, да, конечно.
5: Кому быть, а кому не быть в партии.
1: Слушай, Фомич, где наш райком раньше был, когда эти негодяи разворовывали колхоз? Где он был, твой райком?
5: Вам все равно. Все одно, что дерево, что бревно. Но было при Борзове, а теперь Мартынов. Жаль, что разницы не видите.
1: Да вот как-то не вижу. Не вижу. Борзов затыкал рты, теперь что? Мартынов, что ли?
4: Что? Я затыкаю рты? Я бардак прекращаю, понял? И запомни, собрания проводились и впредь будут проводиться только с ведома и в присутствии представителей райкома. Председатели номенклатуры обкома. И без согласования не перебивай! Я разговаривал с Крыловым, первым секретарем обкома партии. Он меня выслушал, понял, предложил меры. Я за. Крылов за. Ну куда вы лезете?
1: Понятно, есть, значит, гениальный секретарь райкома Мартынов. Появился, наконец. А на его счастье в обкоме гениальный секретарь Крылов. Узнали они кое-что. Хоть и случайно узнали, спохватили с неба. С такими людьми дело пойдет, ну ладно, пойдет. А вот если не гениальный, а? Ну что, ждать, пока его снимут? Или самого здоровья подведет? Контроль-то у нас ведь только сверху, снизу. Сами понимаете, молчание. Да нет, Мартын, нет! Вот если эти самые рядовые колхозники, простые люди, все-таки хозяева своему дому, как мы все время об этом говорим. Если только они на самом деле хозяева. За ними что бы там ни было, должно оставаться право вот сойтись с таким собранием и сказать. И сказать все, что они думают. Правду до конца. Знаешь, вот, да, наверное, это будет самая лучшая страховка от всех бед.
5: Застраховаться решили. От кого? От партии? Устав бы лучше подучили.
1: Слушай, фамилия... Я знаю устав партии, знаю! Мартынов, я за представителей райкома на собраниях, тут уж. Скажи только, где в уставе записано, в каком месте. Что собрания, да любые. Открытые, закрытые, общие. Но это же не собрания, а спектакли, на которых не решают, а играют в решение. Но все же заранее решено. Не выбирают, а изображают выборы. Ну, нелепо же, Мартынов, выбирать уже заранее выбранных, да? Да даже аплодисменты, переходящие в бурные овации, внезапно, от прилива энтузиазма, да тоже, Мартынов, заранее, на это есть группа скандирования. А им плевать, кому аплодировать, главное, чтобы только в точном месте. Слушай, Мартынов, а как ты узнаешь, ну, что происходит вот на самом деле в жизни? Ну, реально. Кто тебе об этом доложит? Что, твои люди, что ли? Да страшно им доложить, они головой за эту нашу реальность отвечают. Что, сам, что ли, все узнаешь? Ну, кто тебе? Подожди. Даже тебе. Скажет правду.
6: Когда что? Ее вообще не принято говорить.
3: При открытии занавеса зритель видит кумачевые ширмы, бронзовый бюст Ленина, цветы. На красном полотнище традиционный лозунг. На трибуне стоит Руденко. Он читает доклад. Рядом с трибуной на рядах стульев с бесстрастными лицами сидят члены президиума.
5: За последние годы освоение поземных площадей увеличилось на 4%, что на 2,2% больше, чем по планам, что оказалось возможным благодаря росту интенсификации работы МДС, а также усилению согласованности работы всех звеньев, занятых в сельском хозяйстве, что в общем объеме дало увеличение продукции на 10% по сравнению с последними предвоенными годами и на 11,5% по сравнению с 1913 годом. Таким образом, район 6-го места перешел на 4-го. Отдельные колхозы смогли взять на будущий год повышенное обязательство по отдельным видам сельскохозяйственной продукции, что является не только шагом вперед по сравнению с показателями последних 3 лет, но и в известном смысле образцом для подражания для других хозяйств, которые, к сожалению, еще не все вышли на новые рубежи, указанные райкомом еще на майском и следующем за ним в сентябрьском пленумах, давших ценные четкие направления для всех видов сельскохозяйственных работ. Товарищи, прежде всего, высокая сознательность, творческая активность, увлеченность наряду с научной вооруженностью, отработанностью координации и согласованности, а также неуклонно растущая техническая оснащенность труда, вот в этом мы видим твердый залог наших успехов, кривая роста которых в отдельных хозяйствах неуклонно отражается на показателях всего района и дает ощутимый привет, товарищи, к показателям по всей области за четный период. В заключение разрешите пожелать вам новых больших успехов и свершений и напомнить слова великого пролетарского поэта Владимира Маяковского. Товарищи, мой труд вливается в труд моей республики. Я кончил, спасибо за внимание, товарищи.
7: Товарищи, есть вопросы к докладчику? Нет вопросов. Товарищи, есть желающие выступить в прениях? Нет желающих. Слово предоставляется доярке колхоза «Борьба» Зайцевой Прасковье Никитичне.
3: Одна из доярок колхоза «Борьба» вышла на трибуну, положила свой блокнот и начала читать по нему.
8: Товарищи, наше достижение результата упорного труда высокосознательного отношения. Большое внимание мы уделяем внедрению новых методов выращивания телят, производящихся протезифицированным станком. Развернув живое соревнование, мы добиваемся повышения результата добиваясь повышения результативности.
4: Прости, Прасковья Никитич!
8: А чё ж?
4: Извини, говорю.
3: Мартынов забрал у доярки блокнот. Она осталась стоять в нерешительности.
4: Есть в зале кто из борьбы? Кто для Зайцевой выступление писал? Ну, не сама ведь, Прасковья Никитична.
9: Смотри, читаешь ты через день.
10: А это в прошлом году писали для прошлого партактива, а теперь поправили и не разберешь.
4: К тому же слушают в полуха, а некоторые вовсе спят. Самой-то неужели нечего сказать, а? Прасковья Никитична. Ты ведь из той самой борьбы. Неужели нечего?
8: Нет.
4: Это ведь твой дом чуть было в конец не разрушен. Тебе его и поднимать. Только тебе. Вот и говори. Говори.
3: И тогда из глубины сцены на зрителя стали двигаться люди. Это участники событий. Впереди маленький мальчик в военной фуражке. Люди почти вплотную подошли к трибуне и остановились.
11: Говори, говори, говори.
12: Чё, ну чё ты, говори.
3: Премьера спектакля состоялась 5 января 1986 года. Запись сделана 22 марта 1988 года. Производство «Союз театр». Союз театральных деятелей СССР.

0: Тихо прожил я жизнь человечью. Ни бурана, ни шторма не знал. По волнам океана не плавал. В облаках и во сне не летал. Но зато, словно юность вторую, полюбил я в просторном краю эту черную землю сырую, эту милую землю мою. Для нее, ничего не жалея, я лишался покоя и сна, стали руки большие темнее, но зато посветлела она. Чтоб ее не крутинились круче, и глядела она веселей, я возил ее в тачке скрипучей, так, как женщины возят детей. Я себя признаю виноватым, но прощения не требую в том, что ее подымал я лопатой и валил на колени кайлом. Ведь и сам я от счастья бледнее, зажимая гранату свою, в полный рост поднимался над нею и простреленный падал в бою. Даже жесткие эти морщины, что по лбу и по щекам прошли, как отцовские руки у сына, по наследству я взял у земли. Человек с голубыми глазами, не стыжусь и не радуюсь я, что осталась земля под ногтями, и под сердцем осталась земля. Ты мне небом и волнами стала, колыбель и последний приют. Видно, значишь ты в жизни немало, если жизнь за тебя отдают.
1: О Генри. Рука, которая терзает весь мир. Читает Юрий Васильев. Многие из наших великих людей, сказал я по поводу целого ряда явлений, признавали, что своими успехами они обязаны участию и помощи какой-нибудь блистательной женщины. Да, сказал Джефф Питерс, но женщины нашего времени, по-моему, почти бесполезны и в бизнесе, и в политической жизни. Куда годится современная женщина? Ведь мужчины в настоящее время и лучше стряпают, и лучше стирают, и гладят. Единственное дело, в котором женщина превосходит мужчину, это исполнение женских ролей в водевиле. А я думал, что женская чуткость и женская хитрость оказывали вам бесценные услуги в вашей, как бы это сказать, специальности. Да, сказал Джефф, так может показаться. А на поверку женщина – самый ненадежный товарищ во всяком благородном мошенничестве. Вдруг ни с того ни с сего, когда вы больше всего на нее надеетесь, она становится честной и проваливает все дело. Однажды я испытал этих дамочек на собственной шкуре. Билл Хамбл, мой старый приятель, с которым я сдружился на территории, вбил себе в голову, что ему хочется, чтобы правительство Соединенных Штатов назначила его шерифом. В ту пору мы с Энди занимались делом чистым и законным. Продавали трости с набалдашниками. Если вам вздумается отвинтить набалдашник и приложить его к губам, вам прямо в рот потечет полпинты хорошего пшеничного виски. Полиция изредка докучала нам, и когда Билл сообщил мне, что хотел бы сделаться шерифом, я сразу смекнул, что в этой должности он был бы очень полезен торговому дому Питерс и Такер. «Джефф, — говорит мне Билл, — ты человек ученый, образованный, да к тому же обладаешь всякими знаниями и сведениями касательно не одних только начальных основ, но также фактов и выводов. Правильно, — говорю я, — и в этом я никогда не раскаивался. Я не из тех, — говорю, — кто видит в образовании дешевый товар и ратует за бесплатное обучение. Скажи мне, — говорю я, — что имеет больше цены для человечества, литература или конские скачки?» ну, разумеется, хорошие лошади, то есть я хотел сказать поэты и всякие там великие писатели, те, конечно, идут впереди, говорит Билл. Вот именно, говорю я. А если так, то почему же наши финансовые и гуманитарные гении берут с нас $2 за вход на ипподром, а в библиотеки пускают бесплатно? Не угнаться мне за твоей риторикой и логикой, говорит Билл. Мне от тебя нужно одно, чтобы ты съездил в Вашингтон и выхлопотал мне место шерифа. У меня, понимаешь ли, нет способностей к интригам и высокому тону. Я простой обыватель и хочу получить это место. Вот и все. Я выдам вам авансом $1000 на выпивку, взятки и трамвайные билеты в Вашингтоне. Если вы устроите мне это дело, я дам вам еще 1000 наличными. Кроме того, у вас будет возможность целый год безнаказанно продавать наши контрабандные спиртуозные трости. Рассказал я про это дело Энди, и оно ему страшно понравилось. Энди был сложная натура. Ему было мало шататься по деревням и продавать доверчивым фермерам комбинацию из валька для отбивания бифштексов, рожка для ботинок, щипцов для завивки, коловорота и камертона. У Энди была душа художника. Так что мы приняли предложение Билла, сели в поезд и помчались в Вашингтон. Приехали мы. Остановились в гостинице на Южно-Дакотской авеню, и я говорю Энди: «Вот, Энди, первый раз в нашей жизни мы готовимся совершить истинно бесчестный поступок. Подкупать сенаторов нам еще никогда не случалось. Но что делать ради Билла, придется пойти и на это. В делах благородных и честных можно допустить немного жульничества, но в этом грязном, отвратительном деле лучше всего... прямота. Предлагаю тебе вот что. Давай вручим $500 председателю комитета избирательной кампании, получим квитанцию, положим квитанцию на стол президенту и расскажем ему про Билла». Энди согласился со мной, но, обсудив эту идею с одним из служащих нашего отеля, мы отказались от нее. Служащий объяснил нам, что в Вашингтоне существует только один способ достать место – надо действовать через женщину, имеющую связи в Сенате. Он дал нам адрес одной такой дамы, которой и рекомендовал обратиться. Звали ее миссис Эвери. На следующее утро мы с Энди явились в ее особняк и были введены в приемную. Эта миссис Эвери была бальзам и утешение для глаз. Волосы у нее были такого же цвета, как оборотная сторона 20-долларовой золотой облигации. Глаза голубые, и вообще вся система красоты была у нее такая, что девицы, которых изображают на обложках июльских журналов, рядом с ней показались бы кухарками с угольной баржи, плывущей по реке Моногахари. Прошло немного времени, она говорит: «Ну, мои милые, что же вам надо?» Я в самых кратких словах объяснил ей, зачем мы пришли и сколько мы можем заплатить. «Это дело нетрудное», — отвечает она. «На Западе легко назначать кого хочешь. Посмотрим, кто может нам пригодиться. С депутатами от территории связываться нечего. По-моему, нам нужен сенатор-снайпер. Посмотрим, каким знаком отмечен он в моем маленьком приватном меню». Тут она вынимает какие-то бумаги из ящика, обозначенного буквой «С». «Да, — говорит, — у меня он отмечен звездочкой. Это значит, готов к услугам. 55 лет от роду, состоит во втором браке, вероисповедание пресвитерианского, любит блондинок, Льва Толстого, покер и черепашье жаркое. Становится сентиментален после третьей бутылки». «Дайте все меморандумы вашего дела, мистер Питерс, и приходите через 4 дня. Думаю, что к этому времени все будет сделано». Вернулись мы с Энди в гостиницу, Сидим и ждем. Энди шагает по комнате и жует конец своего левого уса.
2: Женщина высокого ума и при этом красавица – очень редкое явление, Джефф, говорит он. Такая женщина может обеспечить мужчине роскошную жизнь и славу. Едва ли, возражаю я. Самое большое, чем женщина может помочь мужчине получить должность, это быстро приготовить ему пищу или распустить слух о жене другого кандидата, будто та была в прежнее время магазинной воровкой. Мне известно, говорю я, Энди, что иногда женщина как будто и правда выступает на авансцену в качестве импресарио политических затей своего мужа. Но чем это кончается? Предположим, живет себе человек спокойно, у него хорошее место, либо иностранного консула в Афганистане, либо сторожа при шлюзе на канале Делавер Раритан. В один прекрасный день этот человек замечает, что его жена надевает калоши и кладет в клетку канарейки трехмесячный запас корма. «На курорт?» – спрашивает он, и в глазах у него загорается надежда. «Нет, Артур», – говорит она. «В Вашингтон. Мы здесь зря пропадаем. Ты бы должен быть чрезвычайным лизоблюдом при дворе Сент-Бриджит. Подожди, я выхлопочу тебе это место». И вот эта леди, говорю я Энди, вступает в единоборство со всеми вашингтонскими властями, имея в качестве оружия 5 десятков писем, которые писал ей неразборчивым почерком один из членов кабинета, когда ей было 15 лет. И что же дальше, продолжаю я. Она помещает письма в вечерних газетах. Она читает лекции на званом обеде, а затем идет к президенту. 9-й помощник министра торговли и труда, 1-й адъютант синей комнаты и некий цветной человек, личность установить не удалось. Уже ждут ее, и когда она появляется, хватает ее за руки и за ноги. Они выносят ее на юго-западную улицу Б и кладут на люк угольного подвала. Тем и кончается. Следующее, что мы узнаем о ней, это что она пишет открытки китайскому посланнику, просит его устроить Артуру местечко приказчика в чайном магазине. «Значит, — говорит Энди, — ты не думаешь, что эта миссис Эвери достанет место шерифа для нашего Билла?» «Нет, не думаю, — отвечаю я. Я не хочу быть скептиком, но мне кажется, что она может сделать не больше, чем ты или я». «Ну, это ты врешь», — говорит Энди. «Я готов побиться с тобой об заклад, что она устроит все как следует. С гордостью заявляю тебе, что у меня более высокое мнение о талантах и дипломатических способностях дам». В назначенное время мы явились в особняк миссис Эвери. Внешность у нее была шикарная, такая внешность, что всякий мужчина с радостью позволил бы ей ведать всеми назначениями в стране. Но я не слишком доверяю внешности, и поэтому был весьма изумлен, когда она представила нам документ, украшенный большой печатью Соединенных Штатов, а на обороте написано прекрасным почерком крупными буквами: «Уильям Генри Хамбл». «Вы могли получить эту бумагу еще 3 дня тому назад, мои миленькие», — сказала она, улыбаясь. «Достать ее было очень легко. Я только заикнулась, и все было моментально устроено. А теперь до свидания. Я рада была бы поговорить с вами дольше, но я страшно занята, и надеюсь, что вы простите меня. Одного я должна сегодня устроить послом, 2 консулами, а еще 10 человек на более мелкие должности. У меня нет времени даже для сна. Пожалуйста, по приезде домой кланяйтесь мистеру Хамблу». Вручили мы ей $500. Она сунула их в ящик письменного стола, не считая. Я положил в карман бумагу с назначением Билла, и мы откланялись. Выехали мы домой в тот же день. Мы послали Биллу телеграмму: «Все устроено, готовь бокалы», и чувствовали себя превосходно. Энди всю дорогу пилил меня, что я так мало знаю женщин. «Ладно, — говорю я, — охотно признаю, что эта женщина меня удивила.
1: первый раз вижу женщину, которая выполнила то, что обещала. Подъезжая к Арканзасу, вынимаю я полученную нами бумагу, рассматриваю ее и молча подаю Энди. Энди прочел ее и не нарушил моего молчания ни словом. В бумаге было все как следует, бумага была не фальшивая и выдана на имя Билла Хамбла, но назначали его почмейстером в Дед-Сити, во Флориде. На станции Литл Рок соскочили мы оба с поезда и послали Биллу его бумагу по почте, а сами двинулись на северо-восток по направлению к Верхнему озеру. С тех пор я уже никогда не встречал Билла Хамбла.

0: Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Дорогие друзья, приглашаем вас послушать историю Иисуса Христа. Это правдивая история о жизни простого плотника из Назарета, которому было суждено стать величайшей личностью в истории человечества, целиком взята из Евангелия от Луки. Слушайтесь. Евангелист Лука, врач, живший в том же месте и в то же время, что и Иисус, так начинает свое вдохновенное повествование.
1: Рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя Иудейского, послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве. Имя же Деве – Мария.
2: Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус.
3: Как будет это, когда я мужа не знаю?
2: Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Он будет велик, и царству его не будет конца.
3: Все раба Господня, да будет мне по слову твоему.
1: Минули дни, и Мария действительно зачала. И вот получила она известие, что ее родственница Елизавета и муж ее Захария, будучи в преклонных годах, ждут ребенка. И поспешила Мария по пыльным дорогам в Нагорную страну проведать их.
3: Елизавета! Мария! Мария! Благословенна ты между женами! И благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святое имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милости. Как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века.
1: Дни складывались в месяцы, и время Марии родить приближалось. Тогда вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Пошел и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. Не было им места в гостинице, и обрели они пристанище в хлеву.

0: той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у своего стада. Внезапно небо озарилось светом, и предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим.
1: Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях.
0: Пастухи поспешили отыскать новорожденного и вскоре нашли Иосифа, Марию и Иисуса. Младенец, крепко обернутый в пелены, лежал в грубо сколоченных яслях. И возвратились пастухи,
2: чудо,
0: славя и хваля Бога за все то, что слышали. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус и принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом. Когда они вошли, старец по имени Симеон приблизился к ним. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Он взял младенца на руки, благословил Бога и сказал:
3: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Се лежит сей на падении и на восстании многих в Израиле и в предмет пререканий, да откроются помышления многих сердец. Да благословит вас Господь».
0: Совершив все по закону Господню, Иосиф с Марией возвратились в свой город Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости. И благодать Божия была на нем. Прошло время. Иисусу минуло 12 лет. Настало время праздника Пасхи. Семья Иисуса совершила свое ежегодное паломничество в Иерусалим и спокойно возвращалась домой. Но уже в пути они обнаружили, что Иисус пропал. 3 беспокойных дня Мария и Иосиф разыскивали его в Иерусалиме. Наконец, измученные родители обнаружили его во дворе храма, сидящего среди учителей закона.
4: Как он знает Писание, не учившись? Чей это ребенок задает такие вопросы?
5: Он из Назарета. Мы думали, что он ушел с нами. Пожалуйста, простите его дерзость.
6: Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя.
7: Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?
0: В 15-й год правления римского императора Тиверия был глагол Божий к Иоанну, сыну Елизаветы и Захарии. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. Поэтому назвали его Иоанн Креститель.
2: Отвергните грехи ваши, покайтесь, примите крещение, и Бог простит вам грехи ваши. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
8: Что же нам делать?
6: Да, скажи нам, что мы должны сделать?
8: Что ты хочешь от нас?
6: Помоги нам, укажи верный путь.
2: Порождение ехиднины, у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же.
8: Учитель, мы сборщики налогов, что нам делать?
2: Ничего не требуйте более определенного вам.
9: А что делать нам, воинам?
2: Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием.
8: Скажи нам, ты ли Христос?
2: Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым.
0: В этот момент Иисус, которому было около 30 лет тогда, приблизился к реке, желая получить крещение от Иоанна. Крестившись, Иисус молился, и Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их взалкал. И приступил к нему дьявол:
10: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».
0: И возвел дьявол Иисуса на высокую гору и показал ему все царства вселенной во мгновение времени.
11: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
12: «Отойди от меня, сатана! Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи».
0: И повел дьявол Иисуса в Иерусалим и поставил Его на крыле храма.
11: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею».
10: «Сказано, не искушай Господа Бога твоего».
0: И, окончив все искушения, Дьявол отошел от Иисуса до времени. Когда Иисус начал свое служение, он стал искать себе учеников, способных помочь ему нести благую весть о грядущем Царстве Небесном. Проходя вблизи Капернаума, что на озере Генесарецком, увидел он две лодки и рыболовов, моющих свои сети. Их звали Симон Петр, Иаков и Иоанн.
13: Мир вам!
14: И тебе, наставник!
13: Выдержит ли меня твоя лодка, Симон?
14: Конечно!
15: Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова.
14: Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но по слову твоему, закинься.
0: Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась.
14: Иаков! Иоанн! Плывите сюда и помогите нам с уловом! Скорее!
13: Мы не можем! У нас сами полно рыбы!
14: И у вас три!
13: У нас довольно!
15: Довольно! Этого хватит.
0: Чудо ошеломило Симона Петра. В благоговении он припал к коленам Иисуса.
16: Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный.
15: Не бойся, отныне будешь ловить человека.
0: В городе Капернауме, на озере Генесарецком, народ собрался слушать проповедь Иисуса о Царстве Небесном.
17: Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или, как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».
18: Укажи нам праведный путь, Господи.
19: Расскажи нам еще, Господи.
17: Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, ибо Он многомилостив. Итак, выйдите с весельем и будете провожаемы с миром.
0: Внезапно из толпы, теснящейся вокруг Иисуса, появился человек по имени Иаир, который был начальником синагоги.
20: Иисус! Иисус, умоляю, спаси мою единственную дочь. Смилуйся, Господи. Ей только 12 лет, а она умирает. Прошу тебя, пойдем со мной.
21: Иаир! Какое несчастье. Твоя дочь умерла. Не стоит утруждать учителя.
20: Иисус!
17: Не бойся, только веруй, и спасена будет.
0: Они подошли к дому Иаира, перед которым уже собрались люди, оплакивающие потерю, бьющие себя в грудь в знак скорби. Войдя во двор, Иисус выслал всех вон, позволив только Иаиру, его жене и трем своим ученикам, Петру, Иакову и Иоанну, войти в дом. Подойдя к девочке, лежащей на кровати,

0: Где бы ни появлялся Иисус, вокруг Него собиралось множество народа из Иудеи, Иерусалима и окрестностей. Каждый старался прикоснуться к Иисусу, ибо сила исходила от Него и исцеляла всех.
1: Спаси нас, Иисус!
2: Ты нам нужен, Господи!
0: Были и те, которые приходили, чтобы слушать Его. Слова Иисуса проникали в самое сердце.
3: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытятся. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за сына человечества. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение.
4: Но мы торговцы и процветаем.
5: Он не хочет быть богатым. Наверное, он сошел с ума.
3: Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали со лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших.
6: Только не этих римских солдат.
3: Не судите, и не судимы будете. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам.
2: Веди нас, Господь. Я не понимаю, что он говорит.
3: Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию.
7: А как быть с кесарем?
3: Благотворите ненавидящих вас. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.
7: Блаженны мочрево носившие тебя и сосцы тебя питавшие.
3: Блаженны слышавшие Слово Божие и соблюдающие его.
0: В те дни взошел Иисус на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. Растущая популярность Иисуса в народе очень беспокоила иудейских священнослужителей, равно как и его необычное учение и стремление общаться с грешниками. Но среди них были и исключения, такие как Симон, фарисей. Чтобы познакомиться с Иисусом поближе, Симон пригласил его на ужин. Иисус со своими спутниками пришли в дом Симона.
8: Я хотел бы узнать этого человека.
0: Внезапно в комнату входит женщина. Не обращая ни на кого внимания, женщина

0: Женщина стремительно подходит к Иисусу. Женщина, которая вошла в комнату, была блудницей. Опустившись на колени, она слезами омывает покрытые пылью ноги Иисуса и своими длинными волосами вытирает их, покрывая поцелуем.
1: Что она делает здесь?
2: Не знаю, что ей нужно.
3: Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница.
0: Тем временем женщина открыла драгоценный сосуд с благовониями и помазала ноги Иисуса.
4: Симон,
3: я знаю, кто эта женщина, но я имею нечто сказать тебе.
4: Скажи, учитель.
3: У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?
4: Думаю, тот, которому более простил.
3: Правильно ты рассудил. Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в твой дом, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ей многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит.
2: Что? Как прощаются?
4: Прощаются ей?
2: Как это прощаются?
3: Прощаются тебе грехи. Вера твоя спасла тебя. Иди с миром.
0: Женщина поспешно вышла, а возлежавшие с ним начали говорить про себя. Кто это, что и грехи прощает? Рыбаки, менялы, торговцы пришли в Галилею послушать Рави, учителя по имени Иисус. Были среди них и крестьяне. Возможно, именно они побудили Иисуса рассказать эту притчу.
3: Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и взошед принесло плод вторичный.
5: Наставник, почему ты всегда говоришь с людьми притчами?
3: Вам дано знать тайны Царствия Божия. Впрочем, в притчах. Так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в терние – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы.
5: Веди нас, наставник.
3: Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь.
6: Иисус, мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя.
3: Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие и исполняющие его.
0: В один день Иисус вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности.
7: Все утонем. Спаси нас, учитель!
0: Иисус, встав, запретил ветру и волнению воды. И перестали, и сделалась тишина.
8: Мы спасены.
9: Мы спасены.
3: Где вера ваша?
0: Где бы в Галилее ни появлялся Иисус, везде собирались огромные толпы народа. Люди жаждали видеть всепонимающего учителя и слышать его проникновенное слово.
3: Говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела во что одеться. Душа больше пищи, и тело – одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц?
10: Но как же нам быть? Что нам делать?
3: Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которое сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры.
9: Умножь в нас веру.
3: Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас.
11: Помоги нам, Господи.
9: Расскажи нам о царстве. Есть ли там еще что-нибудь?
3: Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет.
9: Когда же и как придет это Царствие Божие?
3: Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: «Вот оно здесь» или «Вот там». Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим.
0: Однажды Иисус отправился в уединенное место, чтобы помолиться. Ученики же искали его.
3: За кого почитает меня народ?
4: За Иоанна Крестителя, а иные за Илию. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес.
3: А вы за кого почитаете меня?
4: За Христа Божия.
3: Никому не говорите об этом. Сыну человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. Кто из вас последует за мною?
10: Я пойду с тобою, Господи. Но прежде позволь мне проститься с домашними моими.
3: Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобресть весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?
0: После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия.
12: Ты совершишь Божье предопределение. Должно исполниться на тебе сему написанному. И к злодеям причтен. Ты примешь смерть в Иерусалиме.
0: Петр же и бывшие с Иисусом были отягчены сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу:
13: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделай три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии».
0: Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один. Иисус часто уходил в уединенное место, чтобы помолиться. Однажды, когда он закончил молиться, ученики приблизились к нему, и один из них попросил:
14: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих».
15: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь от лукавого. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него.

0: Во время своего странствия Иисус с учениками часто посещал синагоги в день субботний. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась.
1: Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего.
2: Смотрите, смотрите, она исцелилась. Это чудо. Видите, она здорова. Идите и смотрите.
3: Хвала Господу. А 18 лет. Храни тебя, Господь. Храни.
4: Чудо!
5: Есть 6 дней, в которые должны делать. В те дни и приходите исцеляться, а не в день субботний.
1: Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу? И не ведет ли поить сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?
0: Когда говорил Иисус это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его.

0: По пути в Иерусалим на праздник Пасхи Иисус проходил через город Иерихон. Огромные ликующие толпы встречали его повсюду.
1: Иисус!
2: Укажи нам верный путь, Господи!
1: Господь мой наставник, спаси меня!
3: Веди нас, наставник!
2: Господь, ты нам нужен!
4: Спаси нас, Господи!
5: Эй, что это такое?
6: Иисус Назарей идет.
5: Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, Иисус, сын Давидов, помилуй меня.
6: Чего ты хочешь от меня?
5: Господи, чтобы мне прозреть.
6: Прозри, вера твоя спасла тебя.
5: Я вижу.
2: Это чудо.
3: Невероятно.
7: Невероятно.
2: Слава тебе, Господи.
0: Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел Закхея.
8: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме.
5: У меня? В доме?
1: Неужели кто-то захочет войти в его дом?
2: Откуда Закхей знает Иисуса?
0: Обрадованный Закхей поспешно сошел с дерева и принял Иисуса в своем доме. Никогда прежде ни один равви или книжник не позволял себе общение с презренным сборщиком подати. То, что Иисус снизошел до него и сочувствовал ему, несомненно, тронуло сердце этого скряги.
5: Господи, половину имения моего я отдам нищим. И если кого чем обидел, воздам вчетверо.
7: Я не верю своим ушам. Наверное, я ослышался. Сборщик налогов хочет вернуть отнятое? Невероятно.
9: Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.

0: Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет.
1: Приблизившись к Иерусалиму, Иисус выбрал для въезда в город молодого осленка. Этим исполнилось пророчество, изреченное 500 лет назад о победоносном царе Израиля, который должен был войти в город на простом осле. Толпа, окружавшая Иисуса, в радости славила Бога и провозгласила Иисуса своим царем.
2: Благословен царь, грядущий во имя Господне!
3: Этот человек истинный пророк!
4: Укажи нам верный путь, Господи!
2: Мир, отчество, здоровье тебе!
5: Равви, прикажи своим ученикам замолчать.
6: Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возобьют.
1: Когда приблизился Иисус к городу, то, смотря на него, заплакал о нем.
0: О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего.

0: была неделя перед Пасхой. Иисус прошел через огромный портик храма и вступил в так называемый двор язычников. Храм был предназначен для поклонения Богу, но священнослужители позволили превратить часть этого святого места в настоящее торжище, где миновщики меняли деньги,
1: это все, что у меня есть,
0: а торговцы продавали животные для жертвоприношения. Это разгневало Иисуса.
2: Что он делал?
3: Он уводит мой скот.
2: Остановите. Остановите его!
4: Зачем он опрокидывает столы? Стража! Позовите стражу!
5: Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников.
0: Изгнав продающих и покупающих из храма, Иисус учил народ в храме каждый день. В то время, как слава Иисуса среди народа, пришедшего в Иерусалим на праздник Пасхи, возрастала, росла и обеспокоенность священнослужителей и городских властей по поводу растущего числа его последователей.
6: Я слышал, что многие уже провозгласили его царем.
7: Царем? Царем нищих, блудниц и воров. Видали мы таких и прежде. Они приходят, обещают не весь что, потом исчезают. И все тут же забывают о них.
4: Не будьте слепы. Его последователи множатся день ото дня. Народ восхищается им.
7: И думает, что он в самом деле царь.
8: Предупреждаю вас. Если этот человек будет и дальше угрожать спокойствию, вы ответите за это.
7: Возможно, он прав. Настало время остановить Галилеина.
0: В один из дней, когда Иисус учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами, чтобы уловить его в слове и погубить.
9: Скажи нам, какой властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?
10: Спрошу и я вас об одном, и скажите мне. Крещение Иоаннова с небес было или от человека?
9: Что нам сказать ему?
11: Если скажем с небес, то скажет, почему же не поверили ему?
9: А если скажем от человека, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк.
12: Не знаем откуда.
10: И я не скажу вам, какой властью это делаю.
0: Прекрасно зная о лицемерии иудейских священнослужителей, начал Иисус говорить к народу притчу сию.
10: Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов от виноградника. Но виноградари, прибившие его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибившие и обругавши, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но не и того, изранивши, выгнали. Тогда сказал господин виноградник: что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидевши его, постыдятся. Но виноградари, увидевши его, рассуждали между собою, говоря: это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше. И, выведши его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградник? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим.
7: Да не будет
1: этого. Не будет. Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит.
12: Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?
13: Господь, будь осторожен, они хотят очернить тебя.
9: Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?
13: Кесарево.
9: Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
13: Ну, что вы на это скажете?
0: Старейшины и первосвященники были поражены словами Иисуса и не могли уловить его в слове пред народом. Однако приближался праздник опресноков, называемый Пасхой. И искали они, как бы погубить Иисуса, потому что боялись народа. И помощь им пришла в лице одного из 12 учеников его. Вошел сатана в Иуду, прозванного Искариотом. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками. И согласился предать своего учителя за 30 серебряных. И вот наступил день, в который иудеи начинали праздновать Пасху. И Иисус и его 12 учеников собрались в горнице большого дома за пасхальным столом.
10: Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием.
0: Этот ужин был глубоко символичен. Пасхальный ужин был не только напоминанием об освобождении Израиля из египетского рабства, которое свершилось более 1000 лет назад, но и празднованием грядущего освобождения, которое должен принести долгожданный Мессия. Взяв хлеб и благодарив, Иисус преломил и подал им, говоря:
10: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание».
0: Потом Иисус взял чашу и, благодарив, сказал:
10: «Примите ее и разделите между собой. Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается».
14: Не может быть.
15: Не может быть.
14: Не может быть.
15: Господь, назови нам предателя.
10: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих.
14: Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти.
10: Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня.
0: Ночью Иисус и его ученики, покинув пасхальный ужин, поднялись на гору Елеонскую помолиться. Свернув с дороги, они вошли в небольшой укромный сад. Недалеко от этого места стояло приспособление из камня для выжимания масла из оливок. От него и пошло название этого сада – Гефсимания.
1: Молитесь, чтобы не впасть в искушение.
0: Зная, что приближается время, когда он будет предан врагам и казнен, Иисус отошел от учеников и, преклонив колено, молился.
9: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя
14: да будет.
0: Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю.
1: Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение.
0: Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть.
1: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?
13: Господи,
1: Господи, не ударит ли нам мечом?
13: Хватайте его!
1: Оставьте! Довольно!
0: Симон Петр ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Иисус коснулся уха раба и исцелил его.
1: Чудо! Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы.
13: Взять его!
0: Солдаты схватили Иисуса и связали ему руки. Ученики его разбежались в страхе за свою жизнь.

0: По темным, пустынным улицам Иерусалима солдаты повели Иисуса к дому первосвященника Каяфа. Симон Петр следовал за ними на расстоянии.
1: Сторожите его получше.
0: Под презрительными взглядами стражи Иисус стоял во дворе. Один из стражников накинул на плечи Иисуса старый изодранный плащ.
2: Вот мантия для царя.
0: Стражники развели большой костер, готовясь к долгой ночи. Симон Петр подошел к людям, сидевшим у огня.
3: И этот был с ним. Я видел их вместе.
4: Я не знаю его.
0: Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. И, закрывшие его, ударяли его по лицу и спрашивали его.
5: Прореки, кто ударил тебя?
0: Позже, когда Петр в ожидании обходил дом первосвященника, другой человек узнал его.
2: И ты из них?
6: Нет!
0: Старейшины народа, первосвященники и книжники спешно собрались на совет. Они послали писца, чтобы он забрал Иисуса из рук глумящейся стражи.
7: Остановитесь! Прекратите, я сказал! Ведите его!
5: Иди!
0: Синедрион начал допрос Иисуса.
1: Ты ли Христос? Скажи нам.
8: Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божию.
1: И так ты Сын Божий.
8: Вы говорите, что я.
2: Кто дал тебе власть говорить так?
1: Но
9: какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его.
1: Отведем его к Пилату.
5: Тогда уберите его отсюда!
0: Когда Иисуса повели, человек из толпы указал на Симона Петра.
1: Этот был с ним, ибо он галилеянин.
4: Не знаю. Что ты говоришь?
0: Тогда Иисус, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему.
10: Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь.
0: И Симон Петр вышед вон, горько заплакал. Ранним утром храмовая стража шла по темным узким улочкам Иерусалима, стремительно подталкивая вперед одинокого человека к резиденции Понтия Пилата, прокуратора Иудеи.
11: Пошевеливайся!
1: Что нужно вам здесь в этот ранний час?
5: Мы поймали человека, который развращает народ наш.
12: Он учинил беспорядки в храме Божьем.
5: Какое будет ему наказание?
13: Судить его.
14: Мы считаем его виновным. Он запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом-царем.
1: Царь? Ты царь иудейский?
8: Ты говоришь.
1: Я не нахожу никакой вины в этом человеке.
12: Он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места.
1: Галилей? Разве он галилеянин? Тогда пусть Ирод разбирается с ним. Он ведь еще в Иерусалиме, не так ли? Ведите его к Ироду.
0: Теперь Иисус вынужден был идти, окруженный толпой своих обвинителей, через весь Иерусалим к дворцу Ирода.
8: Так кем ты себя называл? И кто те, которых ты называешь своими учениками? Многие говорят, ты творишь чудеса. Сделай для меня одно.
14: Мой господин, он развращал народ. Он утверждал, что он царь.
6: Этот человек царь? Царь, ваше величество. Хорошенько избейте его.
8: И отправьте его к Пилату.
6: Его теперь пусть он решает.
0: Когда Иисус в окружении солдат, первосвященников, старейшин и книжников был доставлен к Пилату, огромная толпа людей, пришедших на праздник Пасхи, собралась на площади перед дворцом в ожидании суда. Но и теперь Пилат был против осуждения Иисуса.
1: Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. Ирод также. Ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так, наказав его, отпущу.
0: А Пилату и нужно было в честь праздника Пасхи отпустить одного узника. Таков был местный обычай.
11: Смерть ему! Отпусти нам Бараву!
6: Отпусти нам Бараву! И кончай с этим человеком!
15: Да-да, дай нам Бараву!
6: Распни его!
16: Да, распни его!
1: Ты и ты! Взять и бичевать его! Я ничего достойного смерти не нашел в нем. Итак, наказав его, отпущу.
0: Опасаясь мятежа, Пилат в конце концов приказал распять Иисуса. Римские солдаты готовились распять Иисуса. После бичевания солдаты сняли с Иисуса багряницу, одели его в собственные одежды, оставив на его голове терновый венец, и привязали к его израненной спине деревянную перекладину от креста. Потом они вытолкали его на заполненные народом улицы Иерусалима и заставили пройти так через весь город. Было около 9 часов утра. Солдаты вели Иисуса на обычное место казни недалеко от Иерусалима, называемое Голгофа, что значит «лобное место». В совершенном изнеможении Иисус, споткнувшись, повалился на землю.
17: Симон, киринеянин, господин.
0: Перекладина креста, привязанная к его спине, была слишком тяжела.
17: Плачем о тебе, Господи!
18: Дочери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо если зеленеющим деревом это делают, то сухим что будет?
0: Наконец, они достигли Голгофы, и страшное действо началось. вместе с Иисусом казнили двух разбойников. С Иисуса сорвали верхнюю одежду, привязали перекладину к спине, сделав крест, и, уложив на него Иисуса, прибили его руки гвоздями к кресту. Потом солдаты вбили гвозди в его ноги.
19: Как он там? Поднимайте! Выставьте крест! Ослабьте веревки!
0: После того, как все трое были распяты на кресте, солдаты прибили над головой Иисуса табличку с надписью «Его вины». «Сей есть царь иудейский». По прошествии некоторого времени Иисус возгласил с креста:
18: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают».
20: «Труди спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий!»
21: «Да, спаси себя, если ты Христос, сойди с креста!»
22: «Покажи нам одно из твоих чудес!»
0: Когда Иисус висел на кресте, один из солдат поднес к его рту губку, пропитанную уксусом. Иисус же отказался. И тут заговорили разбойники, распятые рядом:
23: «Если ты Христос, спаси себя и нас!»
24: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? Мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Помяни меня, Господи, когда приедешь в царствие Твое».
18: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю».
0: Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа. Далеко от Голгофы, в храме, было место, называемое Святое Святых, в которое раз в год заходил первосвященник, чтобы просить прощения у Бога за все грехи людей. Огромная завеса отделяла это святое место. И когда померкло солнце, завеса в храме раздралась посередине.
18: «Отче, в руки твои предаю дух мой».
24: «Истинно человек этот был праведник».
0: Солдаты пронзили копьем ребра Иисуса. Кровь и вода вышли оттуда, свидетельствуя, что он уже мертв. Обычно казненных оставляли висеть на кресте всю ночь, но то была пятница пред священным днем субботним. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города иудейского, ожидавший также царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. Иосиф из Аримафеи снял тело Иисуса с креста и, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. Затем он запечатал вход в него тяжелым камнем. Туда же пришли и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи. Когда Иосиф с помощниками возвращался, то заметил их:
25: «Прости нас. Мы следуем за телом нашего Господа».
26: «Приветствую вас. Но поспешим. Наступает суббота».
0: Женщины же возвратились в город приготовить благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тело Господа Иисуса. Только его аккуратно сложенные пелены оставались на месте его тела. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им:
26: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человеков грешников и быть распятым, и в третий день воскреснуть».
0: И вспомнили они слова его:
18: «Никому не говорите об этом. Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет».
0: Теперь, осознав происходящее, женщины поспешили назад, чтобы рассказать обо всем ученикам Иисуса.
2: Слушайте, слушайте! Камень был отвален от входа прочь. Мы вошли, но тело нашего Иисуса исчезло.
3: Что? Тело нашего Господа исчезло?
4: И два человека явились нам. Ангелы, сияющие, как солнце. И сказали нам: «Что вы ищете живого между мертвыми?»
2: Верьте нам, верьте, верьте.
4: Мы видели их. Идите и посмотрите сами. Гроб был пуст.
3: Пуст.
4: Наш Господь исчез. Петр, ты должен верить нам.
3: Бежим.
0: Петр, встав, побежал ко гробу, чтобы посмотреть самому. И когда этот удивительный день был на исходе, два других человека уже спешили к ученикам в Иерусалиме с невероятным сообщением.
3: Господь воистину!

0: «Осижите меня и рассмотрите».
1: Иисус показал им руки и убрал складки одежды, чтобы они могли ясно видеть следы от гвоздей на его руках и ногах. Он попросил у них пищи, и они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и он ел пред ними.
0: «Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Вот то, о чем я говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше».
1: Иисус являлся в разное время разным людям и однажды явился пятистам. И вот на 40-й день своего воскресения Иисус повел учеников своих на гору Масличную, что у Вифании. Он поднял руки свои и благословил их.
2: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
1: И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо.
3: Итак, гробница Иисуса пуста. Через 3 дня после смерти на кресте Он воскрес из мертвых. Христос жив. Он прошел последнее испытание, доказав, что Он тот, кем называл самого Себя – Сын Божий. Иисус утверждал, что, принимая Его как Спасителя и Господа, мы получаем вечную жизнь с Богом. Иисус Сам говорил нам:
0: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет».
3: Иисус хочет простить наши грехи и наполнить нашу жизнь Своей любовью и миром. Он хочет дать нам жизнь, полную значения и смысла, жизнь с избытком. Чтобы получить Его любовь и прощение и обрести жизнь вечную, мы должны принять Его как искупительную жертву Бога за наши грехи и верою пригласить Его войти в нашу жизнь. Слушайтесь в Его слова.
0: «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас».
3: Вы можете обратиться к Богу прямо сейчас, обратиться к Нему с верой и молитвой. Ваша молитва может звучать так. Повторяйте слова молитвы за мной вслух или в тишине вашего сердца. «Господи Иисусе, Ты нужен мне. Благодарю Тебя за то, что Ты умер на кресте за мои грехи. Я отворяю Тебе дверь своей жизни и принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Благодарю Тебя за прощение моих грехов».

Если вы молились искренне от всей души, то вы можете не сомневаться, что Христос пребывает в вас, и вы обрели вечную жизнь. Обращайтесь к Нему каждый день в молитве. Познавайте Его, читая Священное Писание. Исполняйте Его заповеди. Идите в церковь. Встречайтесь с теми, кто любит Иисуса и следует за Ним.

Нашу сегодняшнюю передачу из цикла «Редко звучащие записи» мы посвящаем искусству знаменитого финского дирижера Роберта Каянуса. Имя его для многих любителей музыки неразрывно связано с творчеством Яна Сибелиуса. Каянус был первым исполнителем, выдающимся интерпретатором многих симфонических произведений своего великого соотечественника и друга. Однако я уверен, что подавляющему большинству слушателей исполнительское творчество Каянуса незнакомо. Записи его представляют большую фонографическую редкость. Сделанные в 20-х годах, они не переиздавались на долгоиграющих пластинках и являются подлинными раритетами. Но традиция, воспоминания слушателей старшего поколения, последние концерты дирижера состоялись в 1932 году, сохранили до наших дней славу о Роберте Каянусе как непревзойденном исполнителе музыки Сибелиуса. Поэтому естественно, что когда в прошлом году мне пришлось побывать в Хельсинки на финском радио, я прежде всего поинтересовался записями Каянуса. И вот, благодаря любезному содействию музыкальной редакции финского радио, мы получили пленки с этими записями. Первая, вторая, пятая симфонии Сибелиуса, его же симфоническая поэма «Тапиола». Лондонским симфоническим оркестром дирижирует Роберт Каянус. Так для меня стало возможным непосредственное знакомство с искусством знаменитого дирижера. Я понял, почему трактовка Каянуса в музыке Сибелиуса считается классической, почему она стала своего рода эталоном в постижении духа произведений финского мастера. Интерпретация Каянуса масштабна, эпична, величава. Она поистине романтична по своему огромному эмоциональному накалу, действенности и динамизму, колоссальной внутренней экспрессии, но при этом в его трактовках вы не встретите преувеличенности чувства, театрального пафоса, какой-либо внешней открытости эмоций. Каянус строг, сдержан, подчас даже суров в своей исполнительской манере, но нигде это не смыкается у него с академической холодностью, боязнью эмоциональной непосредственности высказывания. Каянус был наделен могучим внутренним темпераментом. Он неторопливо, как бы исподволь, готовит кульминации, чтобы подвести их к ослепительной вершине. Но за всем этим слушатель ощущает волю, безупречный вкус дирижера, который никогда не допускали ни малейшего эмоционального перехлёста. Роберт Каянус словно предстает здесь таким, какова сама музыка Сибелиуса, незабываемая в своей суровой северной элегической красоте, возвышенности и глубокой поэтичности.

Вы слушали вторую часть первой симфонии Сибелиуса. С юношеских лет композитора связывали с Робертом Каянусом узы большой дружбы. Впоследствии Сибелиус писал: «Поощрение Каянуса в очень большой степени способствовало моему развитию как оркестрового композитора на протяжении последнего десятилетия XIX века. Я перед ним в долгу за все, что он сделал для меня, не только в годы моей молодости, но и позднее, ибо число моих поборников, действительно понимающих мое искусство, было совсем невелико». Роберт Каянус был одним из самых выдающихся строителей финской национальной

0: чешуилась, сверкала, слепила гладь Байкала. Зыков шел по улице, жмуря глаза. Поселок все больше нравился ему какой-то уместностью здесь. Повернув кованое кольцо, Зыков открыл калитку, шагнул в чисто подметенный двор. Перед ступеньками высокого крыльца лежал плоский камень. Видимо, многие годы лежал он здесь. Ноги людей вытерли посредине заметные углубления. Хозяина дома не оказалось. Хозяйка, миловидная, большеглазая женщина, что-то гладила и одновременно покачивала детскую кроватку. «У вас дочка или сын?» «Сынуля. А у меня дочка. В пятницу родилась. 3 кило 620». Простодушное хвастовство его рассмешило женщину. «В папу дочь-то, видать», — сказала она, оглядывая его и улыбаясь. «Вы к Семену?» «Ну, ждите. Он скоро придет». Разговаривая, Зыков все посматривал на простенок возле дверей. Там висели ружья. Ижевская двухстволка, мелкокалиберка и охотничий карабин. Словно бы от нечего делать, из простого любопытства Зыков подошел к простенку, притронулся поочередно к каждому ружью. От карабина и мелкокалиберки на руке остались едва приметные следы смазки. Ружья были почищены совсем недавно. «Каков охотник, можно определить по ружью?» «За эти ружья мне на днях попало. Семен больше месяца сена изготавливал, а я тут побелку развела. Ну, ружья-то все не выставила. А там сырость. Ржавчина их и тронула. Семен в пятницу стал собираться на охоту. Хватил ружья, а они рыжие. Ну, и отругал меня. Промыл, смазал, повесил и наказал: не прикасайся». «Охота была удачной? Принес пяток уток?» «Мало». «Да не в том дело, что мало. Будь моя воля, я бы всякую охоту начисто запретила. Да сплошная маята!» Глянула в окно. «А, идет. Легок на помине. 100 лет жить будет». Лицо ее посветлело. Семен Григорьев подал сильную жилистую руку. Пересекли двор, вошли в просторный сарай. Ногой подкатив толстый чурбак, Григорьев жестом пригласил Зыкова сесть. Сам сел на такой же чурбак, распечатал пачку беломора, прикурил, спохватившись, протянул папиросы Зыкову. «Да нет, спасибо, я не курю». «И правильно делаете», — рассеянно одобрил он, постучал крепким ногтем по коробке спичек. «Слышал, что ходите, расследуете. Так и думал, ко мне явитесь».
1: «Почему так думали?»
0: «Так младенцу понятно. Стреляли не в Веру Михайловну, в Менькова целились». Стиснул в зубах мундштук папиросы, прищурил глаз, стал еще более жестким. «А мы с Меньковым враги. Но вам, наверное, уже известно, что в ту ночь я в поселке не был. И сказать мне вам нечего. Сам вот голову ломаю. Кому понадобилось подстерегать Менькова?
1: Враги у него, кажется, есть и кроме вас».
0: «Да нет, я не то сказал. Враг другое. Меньков поганый, дрянной человек. Мы часто совершаем одну и ту же ошибку. Неудобный для нас человек – дрянной человек. Меньков егерь. Поставьте себя на его место». Григорьев положил ногу на ногу. «Да не то плохо, что Меньков егерь, а то, что егерь Меньков. Ни на его месте, ни рядом с ним стоять не желаю».
1: «Сказано сильно», — насмешливо одобрил Зыков. «К этому бы еще и логики немного. А логика тут такая. На Менькова возложены определенные обязанности. Считаться с этим, нравится или нет, надо».
0: «Слышал. Не раз уже. Наслушался его». Ребром ладони провел по горлу. «Вот человек с первого взгляда вроде умеет отличать прямое от кривого. И ведь невдомек ему, что самое горбатое дерево, если на него с одной стороны глянуть, может прямым показаться,
1: Вот и Меньков. Если он при обязанностях, ему и вера, и доверие, и поддержка. А правда? А справедливость? Слова эти придуманы, чтобы дураков околпачивать. Сцепив на колени пальцы рук, Григорьев смотрел перед собой тяжелым, сосредоточенным взглядом. Голоса не возвышал, казался спокойным. Но Зыков видел неспокойствие это. Чувствовал в нем злость. Не ту легкую, что разум сполыхнется и разум же опадает, а злость трудную, темную, свинцовую, не находящую исхода.
0: «Странно», — сказал Зыков.
1: «Странно, что все вы это говорите. Неужели действительно не понимаете простой, как вот этот чурбак, вещи? Вы совершили проступок. Вам и отвечать. Что же тут несправедливого?»
0: «А то, что проступка я не совершал».
1: «Вот как? Совсем ничего не понимаю. Уж не хотите ли вы сказать, что браконьерство вам приписали?» — спросил Зыков.
0: «Приписали, само собой. А, не в том, однако, гвоздь. Сам я своей рукой все подписал. В жизни себе не прощу».
1: Какая-то капля тяжелой его злости излилась с этими словами. Лицо Григорьева на минуту ожило, в глазах появился горячий отблеск.
0: «Как же это случилось?»
1: «Да, все равно не поверите. А другим рассказывал, говорят, анекдот».
0: «Ну, анекдоты тоже разные бывают. Встречаются и поучительные».
1: «Ну, ладно, расскажу. Только тут двумя словами не обойдешься».
0: «Ну, зачем же в двух словах? Расскажите, как оно и было».
1: «До участки у нас обольщиков далеко от дома. Вертолетом забрасывают. Сезон охоты 1,5-2 месяца. Ну вот, позапрошлом году высадился в тайге, сложил в зимовье припасы, продукты, а сам налегке подался к другим зимовьям. Всего-то их на моем участке 4. Обыкновенно весь сезон кочуешь от одного к другому, ставишь и проверяешь капканы, попутно добываешь рябчиков на приманку. Через несколько дней возвращаюсь к своему первому зимовью, а в нем все разграблено. Шатун, будь он проклят, забрался. Все мешки распотрошил, что мог сожрать, сожрал. Остальное раскидал и стоптал, с землей смешал. Ну, словом, оголодил меня. Ни хлеба, ни соли, ни чая. Податься домой — сезон, считай, пропал. Сходить к кому-нибудь из ребят — ну, каждый, конечно, поделится всем, что есть. Но каждый берет-то только для себя, на раздяв, каким я оказался, не рассчитывает. Ну, ладно, перебьюсь, думаю. Добуду мясо, проживу. На моем участке обычно до больших снегопадов держались изюбры. А в том году, как назло, снег выпал рано, изюбры спустились вниз. Делать нечего, собрался и за ними двинулся. В дороге меня пурга прихватила. Ну, когда харчи есть, любая пурга не страшна. Пересидел в затишке, хоть день, хоть два, ну и иди дальше. А мне голод сидеть на месте не дает. И знаю, что в пургу почти невозможно добыть зверя или птицу. Иду-таки. Где иду, куда иду, сам не знаю. Пес мой обессилел, язык вывалил, еле тащится. На третий день перед потемками снег идти перестал. Ветер поутих. Спускаюсь в какую-то пать. Вижу, на косогоре кормится сахатой. И совсем близко. Ну, свалил его с первого выстрела. Собака моя от радости про усталость забыла. Прыгает, взвизгивает, норовит в лицо лизнуть. Ну, переночевал там же. На рассвете слышу, собака поблизости лает. Моя ей откликается. Смотрю, мчится чей-то пес. Подбежал — Тимохи Павзина кобель. Стало быть, вот куда я вышел. Пурга совсем угомонилась, было кругом тихо. Прошел-то я всего с километр. Вижу, над зимовкой дымок вьется. Мне от радости хочется бежать на перегонки с собаками. Заваливаю в зимовье вместе с псами. Тимоха, а с ним Степан Меньков, только, видимо, поднялись. У печки завтрак готовили.
0: что Степка здесь меня не удивило. Тимохин участок прилегает вплотную к заказнику. А раньше на этом участке охотился старик один, Куприян Гаврилович. Степка его застукал в заказнике, старик убил там изюбра. Ну, участок у Куприяна Гавриловича отобрали и отдали Тимохе. Да. Ну, переступил я, значит, порог. Тимоха рот разинул, а Степка ко мне. Откуда, как, что случилось? Помогает снять котомку, а сам замечаю, украдкой что-то маячит рукой Тимохе. А Тимоха боком к стене подался, начал снимать и кидать в угол натянутые на распялке шкурки соболей. Глазам своим не верю. 14 соболей. Я только 2 успел добыть, а у него уже 14. Сезон едва начался, а Тимох уже и домой может подаваться. Такой фарт редко выпадает. Видать, проходной соболь шел через Тимохин участок. Ну, а думаю, с другой стороны, не должен проходной валить так густо. Может, все дело в заказнике? Соболя в нем никто не тревожит. Он размножается, постепенно расходится по ближним местам. Добро, думаю, если так, другие участки тоже станут богаче. А Степан тем временем все что-то выспрашивает, а сам говорит без умолку. Такой ласковый, обходительный. Только глаза острые, как шилья. Так насквозь и прокалывают. Но это я уже позднее вспомнил, что глаза-то у него были, как шилья. И что он маячил Тимохе. А тогда был рад теплу, встрече с людьми, горячему чаю, зачерствевшему хлебу. Словом, праздник, какие в тайге выпадают нечасто. О соболях ни слова. Не принято у нас по-бабски любопытничать. И еще подумал, что Тимоха побоялся, как бы я не сглазил его счастье и удачу. Ну, сидим мы за столом, хорошо на душе. А Степка анекдоты травит. Мастак на это дело, живот надорвешь. А потом фокус показал. Достал из егерской сумки блокнот, выдрал чистые листочки и заставил нас с Тимохой расписаться. Взял Степан надписные листочки, дунул, плюнул, махнул руками, листочки чистые, и с той, и с другой стороны. Ну и бросил их в печку. Снова мы расписались, и снова то же самое. Да, извели весь блокнот. Степан достал бланки протоколов. Тут я уследил, как он все проделывает. Сам попробовал, не вышло. И Степан бумаги не дал. Так, говорит, без протоколов меня оставите. Попадется нарушитель, оформить будет не на чем. Ну, стали мы прощаться. Тимоха мне выделил сухарей, соли и чая. Я взял мясо, сколько унести смог. Остальное ему оставил. Добыл я в тот год 12 соболей. Ровно столько, сколько положено. У нас порядок такой строгий. Поймал, сколько разрешено, и убирай капканы. Я считаю правильный порядок. Начни жадничать, через несколько лет шиш, не соболь будет. Ну вот. Возвратился, значит, я домой. Как и положено, в бане попарился. Жена гостей созвала. Ну, за столом разговоры про удачи, неудачи. Меня и дернуло нелегкое ляпнуть про Тимохин фарт. Через какое-то время встречаю на улице Степку. А он и говорит: «Ты что это, Семен, языком треплешь? Зачем наговариваешь на безобидного Тимофея, а? Ну, где ты увидел у него 14 соболей?»
1: «Да в зимовье видел своими глазами».
0: Да ты считать не умеешь. 10 их было, Семен, 10!»
1: «Я говорю ему, считать не разучился, и ты мне не заливай!»
0: А он мне с усмешкой: «Считать ты разучился, но я тебя заново выучить могу!»
1: Остановился передо мной, руки в карманы, из пяток на носки покачивается. Маленький, а посматривает вроде свысока. Ну, не стерпел я к себе такого отношения и говорю ему: «Ты мне в учителя не набивайся, рылом не вышел! Я самого тебя могу проучить! Вот пойду в контору и узнаю, сколько твой безобидный Тимоха сдал соболей. А сколько притаил, между собой поделили. Это вы сами расскажете». Да, сказал-то, по правде не подумав. Первое, что в голову пришло. Но, вижу, попал в точку. Степку всего перекосило. А тут же справился с собой. Сказал, вроде бы меня жалеючи:
0: «Толковал же я тебе, что с умом жить надо. А ты клеветать. Зря стараешься. Подумай, кто ты, а кто я. Я службу несу исправно. Хапугам и хищникам спуска не даю. А Тимоха мне во всем помогает. А ты? Ты браконьер. Злостный и бессовестный.
1: Ну, от такого нахальства у меня глаза на лоб полезли. Степан видит это и советует.
0: Одумайся, Семен. Не плюй против ветра. А не одумаешься, пеняй на себя. Протокол, составленный по всей форме, у меня. Помни об этом.
1: И ушел. Я стою, как обалделый. Ах ты, думаю, мозгляк, сопляк, змей подколодный. Ты кого, думаю, на испуг хочешь взять? Да я ж сроду не хищничал. Чист перед собой и перед людьми. А я слишком плохо знал Степку Минькова. Ну, пошел, словом, доискиваться правды. Ну, вот и доискался. Взяли меня за воротник. Показывают протокол. О том, что я добыл в заказнике Сахатова. Твоя, спрашивают, подпись. Смотрю. Моя. Ну, точно, говорю, моя. И вспомнил про Степкины фокусы. Стал говорить. Хохочут. Серьезный ты человек, Семен. А изворачиваешься смехотворно. Туда сунусь, сюда нету мне веры. На Степкиной стороне документ с моей подписью и подпись свидетеля Тимохи Павзина. Ну, а на моей только мои слова. И чем больше я добивался справедливости, тем хуже относились ко мне. Стал я и склочником, и клеветником. Когда рассказывать стало нечего, Григорьев словно бы что-то потерял. Снял руки с колена, провел ими по карманам, поправил старую измятую шляпу. Он, конечно, ждал, что скажет ему Зыков. А Зыкову трудно было что-либо сказать. Слишком часто сталкивался он с правдой, похожей на неправду, и ложью, почти неотличимой от правды, чтобы поддаваться первому впечатлению.

0: Дорога была неровной, машину било и мотало, грохотали, подпрыгивая железяки, за мутными оконцами в неистовой пляске метались вершины деревьев. Баторову казалось, что его закатали в железную бочку и пустили под гору. От шума и тряски он совершенно обалдел и потерял счет времени. Вдруг машина остановилась, распахнулась дверь. Механик заглянул в летучку, весело спросил: «Живой?» «Как будто живой, но как будто и нет».
1: «Вот он, Вася Дымов», — сказал механик. «Дальше с нами не поедешь?»
0: «Спасибо. Здравствуйте, Дымов».
2: «Привет.
0: Для чего понадобился?»
1: «Хочу покататься с вами. Можно?»
0: «Вполне». В кабине лесовоза неожиданно оказалось просторно и чисто, даже уютно. Мягкое сиденье ласково облегало усталое, побитое об углы верстака тело. Мотор гудел ровно, деловито, успокоительно. Перед ветровым стеклом болтался косматый пучеглазый чертик.
1: «Почему вы не спросите, кто я и зачем еду с вами?»
0: «Так я знаю, из милиции», — сказал Дымов, как о чем-то само собой разумеющемся. «Я ходил смотреть Веру Михайловну, когда вы из района приехали.
1: Вы знаете, для чего я сел в машину вашу?»
0: Дымов ответил не сразу, подумал и, словно извиняясь за свою недогадливость, сказал:
2: «Нет, не знаю».
1: «Есть предположение, что стреляли не в Веру Михайловну», — неуверенно начал Миша, сомневался, правильно ли сделает, если поведет разговор в открытую.
0: «Люди говорят, стреляли в Минькова. Я тоже думаю, в него».
1: «Кто мог стрелять в него?»
0: «Не знаю. Наверное, кто-то из тех, кому он крепко насолил».
1: «Наверное. Но и вам он тоже, насколько я знаю, насолил».
0: «Правильно, было такое. Давно уже. О том случае я и думать перестал».
1: «А вы на меня подумали?» Дымов глянул на Мишу со спокойным недоумением. «Не совсем так. Мы должны установить, что вы не стреляли, не могли стрелять. А это не так просто, как кажется. Понимаете?»
0: «Понимаю, это я понимаю. Из чего бы я стрелял, если ружья с собой не вожу? Его у меня вообще нет, и все это знают».
1: Миша поморщился. «Раньше вы ружье возили».
0: «И раньше не возил».
1: «Как это не возили?» — неприятно был удивлен Миша.
0: «Честное слово, нет. Да дело было так. Мой сосед работал на лесопункте трактористом. Я ему из дома всегда привозил продукты, то, другое. Но однажды он попросил привезти карабин. Наказал: никому не показывай, разрешения на оружие пока нет. Еду я по лесу, карабин лежит на сиденье. Вдруг вижу, на дороге стоит гуран, рогатый головой водит. Все остальное само собой получилось. Остановил машину, высунул карабин в окно и шарахнул. Смотрю, гуран упал. Бегу к нему, и шеи кровище хлещет. Гуран силится поднять голову, а не может. А глаза круглые, черные, на меня смотрят. Ну и было в этих глазах что-то такое, от чего мне вдруг гадко стало. Отошел в сторону, сел. Нехорошо на душе. Смотрю, газик подкатывает. В нем наше начальство. И Степан Миньков. Без лишних разговоров он заполнил какую-то бумагу, дал мне подписать, забрал карабин и патроны, сказал, что за самовольную охоту буду строго наказан. Так тебе, дурак, и надо, сам себе думаю. А то в голову не пришло, что карабин чужой. Сосед меня, понятно, был готов съесть. Ему как раз выдали разрешение на оружие, и он договорился об отпуске на сезон охоты. Все как есть ему испортил. Иду к Минькову, прошу, умоляю, верни карабин. Лучше возьми штраф в двойном размере. Миньков и говорит: ты, дескать, сначала привези мне дровишек, потом уж будем толковать о карабине. Тайком от начальства привез ему целый лесовоз сушняка. Казенного горючего центнер сжег. Ночь не спал. Ну, свалил дрова возле дома. Выходит он и руками разводит. Ружье, говорит, сдал, и взять обратно нет возможности. Так что, говорит, извини, а дровишки забирай и увози. Легко сказать — увози. Хлысты на земле лежат, их без крана не погрузишь. Говорю ему об этом, смеется, сует мне денег на пол-литровку. Я, конечно, не взял, уехал.
3: Мой сосед сам за хлопоты принялся, и вот тогда открылось, что Меньков карабин сдал сразу же, и когда просил меня привезти дрова, знал, вернуть его не может.
1: Сильно это меня обидело. Дорога спустилась в топкую низину. Через нее тянулись слани, бревна, схваченные скобами. Дымов замолчал, осторожно на малой скорости провел машину по сланям. На твердой земле прибавил газу. День угасал. В кабине уже накапливался сумрак. Редкие среди низкорослого кустарника ели казались черными, лишь острые вершины просвечивали зеленью.
3: «И все?» — спросил Миша.
4: «Да нет. Позднее я сам поступил с Меньковым не совсем хорошо. Через месяц-полтора еду из лесу, снег уже выпал, холода наступили. Километрах в 20 от поселка на дороге голосуют двое. Меньков и еще кто-то. С охоты возвращаются. Просят подвезти. Незнакомому я говорю, садись.
3: А вас, говорю, Степан Васильевич, не возьму.
4: Он и то, и сё, а я стою на своем.
3: А случилось так, что на верхнем складе кран сломался, и машины больше не шли. Менькову с его товарищем пришлось пехом добираться до дома. Меньков пожаловался начальству. Меня начали стыдить, сказали, чтобы я извинился, ну и я согласился. Но тут пришел сам Меньков и покатил на меня бочку с дегтем. Послушайте, вот так я не только браконьер. Дескать, я пытался его подкупить, потому и дрова привез и свалил возле дома без его ведома.
1: Дымов включил свет. Сумрак сразу уплотнился, густая тьма придвинулась к обочине дороги. «Что было дальше?» — спросил Миша.
4: «Намылили мне шею, за горючее вычитали, и все. Было это почти год назад. Тогда, сгоряча, я мог бы набить ему морду, но убивать...»
1: «Что случилось с машиной в пятницу вечером?»
4: «Подача забарахлила. Возился, ничего найти не мог. Дождь хлещет, ветер до коси пробирает. Залез в кабину, подожду, думаю, ребят. Кто-нибудь подъедет и поможет завести мотор, а нет, буксирнет до гаража. Ждать-подождать нету. Пригрелся и заснул».
1: «Вы с грузом шли?»
4: «Нет, порожняком. Часов 8 выехал из гаража. Только выбрался из поселка, мотор зачихал. Потом совсем заглох».
1: «Неудобное ты время выбрал для выезда из гаража, Дымов», — подумал Миша. «И мотор у тебя заглох не вовремя. Кто же вас разбудил?»
4: «Сам проснулся. Машины в тот вечер не шли, дороги поразвезло. Сообразив это, я пошел в гараж за механиком. Возвратился вместе с ним на летучке. Неисправность устранили, мне можно было ехать. Но к этому времени я промок до нитки. Попросил механика, чтобы на летучке свозил меня домой переодеться в сухое.
1: Дома узнал, что Веру Михайловну убили».
3: «Во сколько вы пошли в гараж за механиком?»
4: «На часы я не смотрел».
3: «По дороге видели кого-нибудь?»
4: «Нет, ни одной живой души не встретил».
1: В кабине мягко светились приборы. Перед ветровым стеклом болтался мохнатый чертик. Его выпученные глаза бесовски поблескивали. Чертик был как живой. Чертик веселился.

я хочу безумно жить, все сущее увековечить, безличное вочеловечить, несбывшееся воплотить. Пусть душит жизни сон тяжелый, пусть задыхаюсь в этом сне. Быть может, юноша веселый в грядущем скажет обо мне: простим угрюмство, разве это сокрытый двигатель его? Он весь дитя добра и света, он весь свободы торжество.

0: 吧。来吃吧。
1: Я очень благодарю вас за эти аплодисменты и постараюсь вам отплатить. Да, меня предупредили, что желательно, чтобы вы задавали вопросы. Я не уверена, что вы успеете их задать, потому что я думаю, что, может быть, я расскажу и сама все, и даже более, чем вы бы хотели. Поэтому ваша задача в том, чтобы вовремя меня остановить. Мне кажется, что линия жизни, она выстраивается от пересечений с чьими-то жизнями, с какими-то явлениями, с какими-то событиями, с тем, что произвело на тебя то или иное какое-то сильное, мощное впечатление или оставило в тебе какую-то эмоциональную память. Моя творческая жизнь началась очень рано, и стаж у меня примерно с 3 лет. Вполне, так сказать, жизнь складывалась в этом смысле банально, потому что все девочки хотят быть артистками, все мальчики хотят быть летчиками. У кого-то эта болезнь проходит с годами, кто-то вылечивается, а кто-то становится хроником. Наверное, вот таким хроником я и являюсь, потому что меня это, к счастью, не покинуло. И я помню, что года в 3, наверное, или в 4, я была уже артисткой с репертуаром. Причем репертуар был мой даже, пожалуй, побольше, чем сейчас он у меня есть. Потому что мама иногда, значит, меня брала там с собой на работу, если ей было не с кем меня оставить, и говорила: ты здесь побудь, но никому не мешай, со значением говорила, смыслово. Когда она возвращалась через какое-то время, значит, она видела одну и ту же картину, поэтому она не зря мне грозила пальцем. Большая была какая-то комната, посередине этой комнаты стол, на нем стояла я, вокруг меня были зрители, и я читала стихи. И мама каждый раз говорила: и давно она так? Они смотрели на часы и говорят: да часа полтора как читает. Ну, конечно, аплодисменты в конце должны были быть. Я думаю, что вот любовь к аплодисментам, она у меня до сих пор, так сказать, осталась во мне. Потому что я очень люблю аплодисменты, скажу честно. О, как удачно! Все-таки я напросилась на еще одни. Но настоящий такой ожог, я бы сказала, ожог, который остался во мне и до сих пор, я думаю, от понятия театр и что такое театр, произошел со мной несколько позже. Это было в Мариинском театре. Шел балет «Щелкунчик». Это было лето, но на авансцене шел снег. Я ни одной секунды не сомневалась, что это настоящий снег. На заднике был нарисован какой-то замок, там горели окна. Я была абсолютно уверена, нисколько не сомневалась, что это настоящий замок. И по авансцене в прекрасных каких-то костюмах шли гости. Я была до такой степени потрясена, что просто у меня такой спазм, который меня не оставлял потом много-много лет. Я тогда поняла совершенно ясно для себя, что судьба моя решена и что все, путь мой выбран. Я буду балериной и думаю: боже, как же это прекрасно. И, конечно, финал спектакля. А в балете это еще как будто одно действие, потому что никогда в драматическом театре, в общем, такого не может быть, в принципе. Когда кончается спектакль, и отовсюду, с балконов, из зала летят цветы, и они еще как-то их как красиво как-то ловят, так ухитряются поймать еще, чтобы не в лицо им эти цветы полетели, а как-то они их ловят прекрасно. Я думаю: боже мой, еще вот эти цветы, эти аплодисменты, они выходят и выходят бесконечно. Я думаю: вот это, я буду балериной, и буду вот так стоять, и будут сыпаться цветы, и я буду прекрасна. Прошло много-много лет. Галина Борисовна не даст мне соврать. Мы поехали на такие большие, серьезные гастроли в Сиэтл, где проходили игры «Доброй воли». И мы там должны были 1,5 месяца играть. 2 наименования, 3 сестры и крутой маршрут. И вот первый спектакль, естественное волнение, мы все трепещем, потому что встреча с совершенно другим зрителем. Знаете, кто кого победит. Ну, русские артисты отличаются своей глубиной, скажем так, мы хотим так думать, глубиной страдания, по крайней мере, глубиной страдания. И поэтому спектакль, значит, построенный по всем законом Станиславский плюс Волчек, а Волчек вообще, так сказать, как человек максималистически настроенный и любящий нечеловеческую энергию, которая должна быть направлена, значит, со сцены в зал, чтобы зал, вот так говорим, закричался, ой-ой-ой-ой-ой, налетели. Начинается спектакль, и какая-то странная реакция идет. Люди смеются, вот что бы мы ни сказали, вот любую фразу там, не свисти, Маша, хохот в зале, ничего смешного для русского человека, ничего смешного нет. Там, что вы хотите этим сказать? Ужасно страшный человек, говорит Маша. Соленый отвечает, ничего. Хохот невероятный. Мы в ужасе уже переглядываемся и не понимаем, что это обозначает, и чем будут нас закидывать вообще в конце спектакля. И знаем, что американский зритель вполне непосредственный, и может вообще уйти из зала, и там жует свой корнфлекс, а потом возьмет да и уйдет. Потом как тише в зале, они перестают смеяться, потом они перестают улыбаться, а потом мы слышим, как кто-то шмыгает носом, а потом как кто-то, значит, сморкается, мы понимаем, что до слез мы их все-таки довели, и думаем, ну, американцы, мы вас взяли, город взят, знаете. Кончается спектакль, тишина мертвая, и мы стоим, и аплодисментов вообще нет, мы даже не понимаем, до такой степени потрясены или до такой степени это ужасно. Такая пауза, которая, знаете, вот для артиста, как длится она вечно. И вдруг, значит, шквал такой, как мы любим, нечеловеческих аплодисментов, весь зал встал, и начинают сыпаться цветы. Сверху и из зала, отовсюду, и вся сцена вот так вся засыпана цветами, и мы стоим, каждый, вот с такой охапкой. Я стою и думаю, боже, наконец-то я балерина. Вот. Как прихотливая и странно память, и как прихотливые эти жизненные какие-то витки, как они странно о чем-то тебе говорят или на что-то тебе намекают. Мы жили в Ленинграде, и там в каком-то возрасте, не знаю, 7 лет, может быть, мы шли с мамой по Васильевскому острову, и это было время, когда все было очень модно покупать фотографии артистов. Ну, естественно, что это были лица Стриженов, Тихон, ну, красавцы вообще, так сказать, того времени. Настоящие причем. И я этой болезнью никогда не страдала, и вдруг ни с того ни с сего, проходя мимо Союз Печати, вдруг маме сказала, купи мне, пожалуйста, вот фотографию, вот эту фотографию. Мама была удивлена, купила фотографию, я на нее смотрела, прижимала к сердцу и так на нее поглядывала, когда мама отворачивалась, я ее целовала даже. Но это была фотография Василия Васильевича Меркурьева, который совершенно не вписывался вот в эту, так сказать, ни в какую эту категорию. Почему? Почему именно на эту фотографию я выбрала из всего вот этого прекрасного набора, я объяснить не могу, это объяснилось потом. И прошли опять годы, и я стала поступать в театральный институт. Я ни секунды не сомневалась, что я туда поступлю. Ну как, я такая прекрасная, и вдруг меня, и я так это люблю, кто же, если не я? Максимализм наглости, дерзость юности. Театральный институт в Ленинграде единственный, поэтому там конкурс нечеловеческий, 150 человек на место. Но это как-то меня даже и, ну, никак не смутило даже, я бы сказала. Я пришла так спокойно поступать. И вдруг, оглянувшись, я увидела, что тут как-то какие-то люди-то совершенно другого фасона ходят. Какие-то красивые девочки, прекрасные, высокие, какие-то молодые люди дивной тоже красоты. Такие какие-то смелые. И я на этом фоне понимаю, что я потери большие терплю. Потому что, ну, никаких оснований таких, чтобы сказать, ой, вот это прям пришла, вот она артистка, видно сразу. Никаких оснований для этого у меня не было. Я, так сказать, вполне была нехороша собой. Я была очень худа. У меня был какой-то такой небольшой красоты хвост какой-то задрипанный. И самое ужасное, что я была в юбке. А фигура моя была такова, что часто потом говорили, что ты, кончай стоять на руках, встань на ноги, в конце концов. Потому что они были такой же худобы, как и руки. И потом уже много лет спустя, когда мы с Костей Райкиным плакались друг другу в жилетку, он про свою некрасоту, а я про свою, значит, дефекты своей фигуры, он меня всегда утешал. Благородный человек. Он мне говорил, не знаю, а мне нравится, вот ты говоришь, ноги там, а мне нравится, они так извиваются. И я всегда думаю, интересно, наверху они попадут куда надо или нет. Но это говорит о его замечательном вкусе, я считаю. В общем, с этим изгибом я пришла в театральный институт вот в такой юбке и понимаю, что мне нужно что-то нечеловеческое сделать, что как-то мне нужно, ну, обратить на себя внимание чем-то. Ну, что

0: время, потому что все читают Толстой и, конечно, первый бал Наташи Ростовой. Но это не на того напали. Я, конечно, не первый бал Наташи Ростовой. Но Анике думает, опять Толстой. Говорит, ну, давай, читай. Я, значит, встала и заорала нечеловеческим голосом, вот как ерехунская труба. «Марья Львовна Карагина с дочерью!» Все, о, как-то, и как-то подпрыгнули. Думаю, боже мой, в таком теле, значит, такой голос. Но самое страшное испытание, конечно, меня ждало, когда сказали, что конкурс по пластике, и мне нужно, всем нужно прийти в купальниках, в цельных купальниках, боже праведный. Ну, у меня вообще из всей фигуры, честно скажу, был только профиль. И вдруг вижу, а рядом стоит какая-то, ну, просто невыгодная, невыгодная по всем статьям красавица. Вот такие глаза, вот такие ресницы, волосы вот так. Фигура, все такое у нее на месте. И я рядом с ней, ну, пособие натуральное. Вот как эти такие должны в артистке, а вот чтобы просто видно было, кто артистка, кто не артистка. И я так стою рядом с ней, думаю, ой, как нехорошо я попала. И говорю, отойди отсюда, пожалуйста. Она так на меня тоже посмотрела, думает, как хорошо стоим. И говорит, ничего, ничего. Так постоять. Я говорю, ну отойди, что тебе трудно, отойди, уже прошу. Она говорит, нет, нет, так остается. Я думаю, опять что-то надо делать. И говорят, значит, ну представьте себе, что вам нужно вытирать там окно. Вот вытираете вот этой стороной ладони, а потом, значит, вот это. Ну, чтобы посмотреть просто, до какой степени человек зажат. Потому что зажим, он делает человека вообще каменным, стеклянным, оловянным, каким угодно. Ну, в общем, все вытирали вот такую форточку. Я, конечно, вот от вашей стены той до той, вот у меня была витрина, видимо, где-то в Америке. Потому что я вот так вот. Всем телом, натурально, от стены к стене, я вот так видела. И поскольку я все время перед ними мельтешила перед глаза, то ни на кого внимания нельзя было больше обратить. Те бедные вытирают себе тихо. А я размахнулась как следует и со всем телом, с употреблением всего тела. Короче говоря, и это я как-то проскочила. Там и в профиль я встала удачно. В общем, все показала, что я могла показать. Удачного, что во мне было, я, значит, это показала. Короче говоря, чтобы сделать историю все-таки короче, я туда поступила, но кандидатом. Ну, не понимала, что такое кандидат, честно говоря. Мне даже понравилось как-то. Кандидат. Как-то звучит хорошо. Кандидат, депутат. Ну, в общем, какое-то словосочетание такое приятное вполне. Вот и к чему все это говорю. И поступила я на курс Василия Васильевича Меркурьева. То есть вот этот круг замкнулся, и эта судьба, видимо, тогда мне сказала, Марина, вот тебе фотография, вот тебе кто нужен, купи ее, и дальше ты встретишься с этим человеком. Поскольку я говорю, я считаю, что это линия жизни, это есть пересечение с чьими-то жизнями, то я имею возможность просто сегодня и рассказать о тех людях, с которым я встретилась вот в течение этой своей жизни. И вот такая моя первая встреча, конечно, это Меркурьев. И вторая профессиональная встреча, это была встреча с Олегом Далем. И пробовались на эту роль в старой-старой сказке там несколько актрис, уже вполне профессиональных. Я еще училась в институте, я не знала, что такое камера, не знала, что такое крупный план. Была страшно взволнована, естественно. И, видимо, от волнения так наигрывала просто, как обезьяна я просто, я думаю, что там играла. Поэтому, когда Олегу показали мою пробу, в числе других проб, и сказали, Олег Иванович, а вот кого бы вы утвердили на, там, на вашу партнершу, вот на эту роль, он, показав на меня, сказал, знаете, Надежда Николаевна, кого угодно, только не эту.
1: Свадьбы не будет. Я зашел попрощаться. Потому что ты меня не любишь, а без этого жизнь не жизнь, свадьба не свадьба.
2: Да. Ну и что же ты теперь собираешься делать?
1: Ха. Дорог на свете много, для меня годится любая.
2: Ну вот и хорошо. Очень хорошо. Просто замечательно. Плакать не буду. Иди отсюда. Ты что тут сидишь? Уходи! Слышишь, убивай!

0: была моя первая встреча с Олегом, о котором меня предупреждали. Говорили, только не влюбись в него, потому что все в него влюбляются, все за нас ходят, двери там гримерных срывают, на нем пуговицы отрывают, потому что он такой-такой-такой, ты обязательно в него влюбишься. Я уже была так готова, что я его прямо не взлюбила еще до встречи, еще не увидев его. И пришел Олег Иванович, и я как-то так зависла и висела на протяжении вот всех наших съемок, не могла от него оторваться. Потому что вообще от него оторваться было невозможно. Галина Борисовна Волчек, которая тут присутствует, я помню, как мы когда репетировали какой-то спектакль, где играл Олег Даль, она на него вот так вот смотрела и говорила, вот дурак, вообще не то играет. Но это действительно было вот такое фантастическое, какое-то магнетическое, такое прям противоестественное, такое насильственное обаяние, понимаете?
1: Можно я тебя поцелую?
2: Конечно, можно. А это никакой не сон. Отпусти меня. Слышишь? Отпусти! Отпусти! Как тебе не стыдно? Я папе скажу! Он тебе голову отрубит!
3: Ты все равно станешь моей женой!
0: И, в общем, он для меня олицетворял все. Ну и, конечно же, и театр «Современник», в котором он работал, и куда я мысленно так себя как-то я там себя видела. Как-то бы хорошо, думаю, так сняться, как-то так сногсшибательно, чтобы тебя вот так заметили, увидели и пригласили. Ну, ничего меня не пригласили, никто не заметил. Я работала на Ленфильме еще, в студии киноактера, снималась, да. И меня ждала вторая встреча. Это была встреча с Андреем Мироновым. Тоже волновалась, потому что Андрей Миронов уже был тогда звезда, а я только начинала там что-то. И мне сказали, вот Андрей Миронов. И я помню, как я стою вот в этом павильоне огромном. И так вот через всю диагональ этого павильона идет Андрей, который совершенно был не такого изящества, как Олег Даль. Олег Даль дивно двигался, потрясающе пел. Он был, ну просто, понимаете, вот произведение искусства. Андрей Миронов не отличался ни таким, так сказать, изысканностью форм. Он был даже, я бы сказала, некоторым образом полноват иногда. И вот он так вот шел через весь этот павильон, и так как-то летел его вот так вот, полы пиджака отлетали, и такая какая-то походка была, вот такая летящая. Думаю, какая-то походка талантливая, вот идет человек талантливо. Вот можно идти и не талантливо, а вот можно вот так вот идти, и ты понимаешь, он еще здравствуй не сказал, а уже вот видно, что он талантливый. И он так идет как-то, мягко так пружинит, и эти полы так отлетают, и волосы как-то разлетаются. И я так стою, и он ко мне подходит, и дает руку, и говорит, Андрей. И я говорю, Андрей, в ответ на нервной почве.
2: Это скажите, ну как можно выйти из этого заколдованного круга? Ведь мы же все не злые люди, мы хотим друг друга добра, ведь говорят, что они меня любят. Почему же люди так мучают друг друга? И любят, мучают, и не любят, мучают. Я веду себя по отношению к вам жестоко, бестактно. Вы хороший, добрый человек, но... Ну, что я могу сделать? Что вы можете сделать? Ну, вы меня любите?
1: Я люблю вас, да.
2: Да, да, а я не люблю вас. И что я могу сделать? И что вы можете сделать? Ну, скажите.
1: Может быть, я как-то сумею заслужить вашу любовь.
0: Артиста очень опасно видеть вблизи. Лучше с ним не знакомиться. Артиста надо держать так немножечко, знаете как. Зрители должны быть на расстоянии от артиста, потому что, как правило, это разочарование. И вот я никогда не разочаровалась, потому что он каждый раз меня поражал своим невероятным отношением к профессии, вот таким уважительным отношением и к профессии, и к себе в профессии. Он никогда не позволял себе вот что-то там, знаете, ну, один дубль хватит, ну, два, ну, хороны хватит, три. Андрей Миронов уже, понимаете, а не там Тюткин. Но уже даже режиссер ему говорил: ну, Андрей, ну хватит, уже прекрасно. Нет, ну давай еще вот это попробуем. Ну давайте еще вот это попробуем. Ну давайте еще это попробуем. И так меня это поражало, восхищало и учило. Я думаю, что вот эти встречи с артистами такого класса, они тебя учат, потому что институт – это еще такой даже не первый шаг, это ты подошел только к этой лестнице, по которой ты будешь либо подниматься, либо будешь спускаться, по ней неизвестно. И потом закрутилась эта вся жизнь, я так мечтала о «Современнике» и все думала, как бы мне туда, как бы мне туда так вот невзначай попасть. Ну и до меня дошли, конечно, слухи о том, что в «Современнике» на роль Валентины, которую они уже много лет играют, ищут актрису, потому что предыдущая актриса Екатерина Маркова в это время, значит, ушла в декрет. Вообще такая роль была в этом смысле удачна. Одна за другой уходили в декрет, просто как вот, знаете, как начнут играть, так и уйдут в декрет сразу. И тут вдруг раздался в моей квартире звонок. Звонил Константин Райкин, и он мне сказал: вот мы сейчас пробуем актрис на роль ты-ты-ты. Мы бы хотели тебя попробовать. Это слово «попробуем» преследует, которое тебя всю жизнь. Мы попробуем тебя. И если вы нам подойдете, может быть, тогда на первую встречу, от которой я даже долго отказывалась, потому что я делала вид, что я занята, думаю, чтобы он тоже не думал, что, знаете, Костя Райкин, как он меня позвал, я тут же и понеслась. К тому же я его представляла, я его нарисовала, этот облик Кости Райкина, по подобию Аркадия Исааковича Райкина, которого мы все обожали. И я так себе и представляла, что Константин Райкин, сын Аркадия Исааковича Райкина, высокий, красивый. Я ему только в своих фантазиях разрешила не иметь седую прядь. Да я еще домой должна была к нему прийти. Он сказал: ко мне домой приходите, мы с вами поговорим. И там режиссер придет и так далее. И я, значит, в волнении еду, лифт, бьюсь в этот лифт, открываю все не туда, куда-то дверь открываю внизу, не могу открыть на нервной почве. Кто-то говорит: что вы бьетесь, она вообще в другую сторону открывается. Я смотрю, записка у меня на каком этаже, что? Я открываю дверь лифта, здесь дверь открыта справа. И вот в этой щели, какой-то вот на такой высоте, какое-то лицо, которое, ну вообще ни к чему не относится. Ну, я говорю: извините, я не туда попала. Он говорит: а я вас жду. И такая улыбка у него такая растянулась, как, знаете, чеширского кота. Такая улыбка, пять зубов, все вот так вот в разные стороны. Еще рост какой-то странный. Джинсы какие-то такие драные, какая-то майка там и так далее. А я думаю, ну мало ли кто там открывает у них дверь, знаете. И он входит, дверь закрывает, и я понимаю, что по всей вероятности это и есть Костя Райкин. Но удивлена вообще всем видом. И как волосы как-то странно. Такая прическа, длинные волосы, как пажеская такая прическа. И как-то как будто на бочок даже она немножко. Думаю, какой-то парень-то совсем... И так как-то двигается, такая у него пластика такая, знаете, такая пантерия какая-то, он так идет, так как-то хорошо так двигается. Короче говоря, мы входим в эту комнату и начинаем разговаривать без остановки сразу. Прямо с нуля. А вот тебе нравится? Да. А тебе не нравится? Нет. Все совпадает, все абсолютно как по описанному у нас. А он за все время бегает как-то, не садится. Вот так вот сядет и сидит. Ой, каждый раз так. Ой. В какой-то момент вдруг он хватает себя за волосы, снимает и говорит: извини, так жарко, говорит, я... И тут я вижу совершенно бритую наголо голову. Боже, и с волосами, в общем, нельзя сказать, что вы... Но когда без, это сногсшибательная картина. Я помню, как он мне потом рассказывал, как Галина Борисовна, увидев его в таком виде в театре, когда он лысый пришел, бритый, он сказал: ну ты вообще обалдел. Надень что-нибудь на башку. А то вообще в театр ходить не будут. И, значит, смахнула пепел ему на лысину. Значит, и он надел на себя парик, в котором я потом играла «12-ю ночь» такой.
4: Боже правый, защити меня. Еще минуты я признаюсь, что во мне вообще мужского ничего нет.
5: Сэр, если почувствуете, что он будет вас колоть, залезайте наверх.
6: Залезу, конечно.

0: Voilà, merci.
1: Юный джентльмен решил драться. По всем законам чести.
0: Так. Вперед.
2: Куда?
3: Вот это вот скакал, оказывается, до этого он снимался в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих», где его Никита Сергеевич, естественно, во-первых, обрил наголо, 3 секунды он там на экране, обрил его наголо, но Костя из тех артистов, которые, если режиссер сказал, что надо так, значит, это не обсуждается.
4: Ты побриться могу наголо, да? Тот сказал, да, конечно.
3: Сразу побрился, Никита ужаснулся, но уже было поздно. Он сказал, мог бы там с обрыва он там прыгать в горную речку. Тот говорит, конечно. В общем, короче говоря, с обрыва в горную речку, которая мчится со скоростью, там, я не знаю, 80 километров в час или здесь не больше, он туда брык, значит, его где-то поймали в низовьях, значит, сетями отловили, уже его унесло сразу. Поймали, принесли, второй дубль, третий дубль, четвертый, в общем, 3 минуты на экране. В результате бритая голова, значит, и весь в этих фурункулах. Короче говоря, после этой горной реки он получил страшнейший фурункулез и в течение там месяца не мог сидеть ни на вообще ни на каком месте, ни так, только стоя. Поэтому он прыгал и вертелся вокруг меня. В результате я сыграла эту роль. В театре Моссовета я продолжала работать. В это время меня только на одну роль пригласили. В это время я снималась еще в Ленинграде. Таким образом, мой график был совершенно сумасшедший. И я понимала, что я приехала, куда я приехала, в Ленинград или в Москву, только потому что если меня встречают, значит, я в Ленинграде. Если нет, значит, я в Москве. Там бегу на репетицию туда, потом вечером спектакль, после спектакля съемка, утром на репетицию и так далее. Но была счастлива совершенно, потому что это было, может быть, самое счастливое время моей жизни. Так вот, кончилось это тем, что когда меня пригласили на роль еще в «Записках Лопатина», и мы репетировали с Валентиновичем Гафтом, и что-то у нас такое не получалось, а я глаза не могу раскрыть, потому что я так хочу спать, что я даже ничего не вижу, не слышу. И там такая была удачная мизансцена, что я раздеваюсь так и ложусь на такую раскладушечку. И так я на ней легла и заснула. И проснулась я от того, что Калина Борисовна сказала, ну ты вообще обалдела. И опять, значит, стряхнула меня в очередной раз пепел. Сказала, ну вообще, ну вы видали? На сцене заснула. Ну и сказала мне, значит, ты все-таки выбирай, значит, театр, потому что если ты будешь спать еще на сцене, действительно, это, я думаю, что впервые вообще в истории театра я такой подвиг совершил, заснуть натурально, хорошо и даже приятно как-то. И вот таким образом я попала в театр «Современник» и начала учиться там, этой профессии, потому что там было у кого поучиться. Валентинович Гафт и Нина Михайловна Дорошина, и Игорь Владимирович Кваша, и Покровская, и Олег Даль, конечно же, и Волчек, которая играла, хотя редко радовала всех, значит, своими выходами на сцену. И мы однажды встретились с Волчек, но она очень смешлива, простите, я расскажу. Значит, встретились в спектакле «Записки Лопатина», где Волчек играла режиссера. Опять с сигаретой, как всегда, серьезные глаза, лицо. И Валентинович Гафт, который сидит спиной в зал и лицом к нам. А так построен был спектакль, что нас вывозили на таких больших, таких, знаете, как вот возят на вокзалах, возят чемоданы. когда много чемоданов, такая большая телега, и нас вывозили как воспоминания Лопатина. Тут Никулин сидит, значит, я и Гафт, и Волчек. Вот она сидит. И сразу вопросы о войне. А вот вы когда там были на войне, там, что вы испытывали, там кто-то, то-то, то-то, то-то. Валентин Ильич отвечает, все серьезно. Потом она вдруг говорит, а вот когда вы были в эвакуации, оговаривается, а каждая оговорка на сцене, она смешна до умопомрачения. А Волочка еще оказалась смешлива, невероятно. Как только она это сказала, она и начала хохотать уже в полный голос. Я следом за ней, значит, начала хохотать до упаду, уже все трясемся. Вот так зритель-то не понимает, что смешного. Потому что ему ничего не смешно, думает, так странно, приехали, хохочет, не скажет. Когда минут через 10, а это очень много сценического времени, мы успокоились, а Валентин Ильич сидит, смотрит. Смотрит внимательно, так изуицки. И когда мы уже успокоились и могли продолжить игру, он сказал, так вот, когда я был в эвакуации, и нас увезли. То есть бедный зритель вообще только думает, как странная сцена. Привезли, они тут же засмеялись, не пойми от чего. Прохохотали всю сцену, ничего не сыграли, ничего не сказали путного. И их увезли, хорошенькое воспоминание. Но ты, играя с ним, никогда не знаешь, чего от него ждать, вот понимаете? Чего ждать? Поэтому ты все время находишься в тонусе. И он, значит, вот сцена, записки Лопатина. Я играла там его такую любовь, которая случилась у него, и он встретился с этой женщиной, и буквально там 2-3 дня или 4-5 они были вместе. Там она, моя героиня, говорит что-то о войне, там об отце, о больнице, отец. И там такой текст, я что-то говорю, а он говорит, нет, если вы не хотите, то вы не рассказывайте. А у меня текст, нет, я хочу рассказать, я только думаю, как покороче. И вот доходит до этого места, и я говорю, там война. Он говорит, не, ну если вы не хотите, не рассказывай. Я говорю, нет, я хочу рассказать, я только думаю, как покороче. Он говорит, не надо рассказывать. Не хотите, тяжелый момент, война. Я говорю, да я хочу рассказать. Уже с интересом на него, совсем. Я говорю, я думаю, как покороче. Он говорит, а я говорю, не надо. Он что-то разозлился на меня как-то. А я говорю, не надо рассказывать. Я говорю, я хочу рассказать. И уже второй план ему буквально в глазах. Он читает мой, должен прочитать. Только думаю, как покороче. Он говорит, а я говорю, не надо. Вступил уже со мной в конфликт страшнейший. Так продолжается в течение какого-то времени. И я понимаю, что мы так будем, не надо, нет, расскажу, не надо. Я еще была начинающая актриса, но дерзкая. Сейчас бы, может, я побоялась бы. Там в этот момент мне надоело вдруг припираться, и я говорю, да, действительно, не буду рассказывать. Тут Валентин Ильич заинтересовал, сказал, не, ну расскажите. Уже начал конючить. Я говорю, нет, нет, тяжело, действительно, не могу. Ну расскажите уже. Уже смотрит мне в самые глаза, ну расскажите. Я говорю, нет, я понимаю, действительно тяжело. В общем, я над ним издевалась ровно столько же, сколько вот надо мной. Ну и когда сцена двинула. А если бы я не рассказала, там закрывай занавес. Потому что дальше сюжет не идет без этого рассказа. Вы меня остановите, когда вы захотите что-то спросить. Потом также случилось со мной и в кино. В картине «Осенний марафон» сценарий был написан Александром Моисеевичем Володиным. Там меня ждало еще большее испытание, потому что, видимо, мой способ работы или моя система совершенно не подходила Георгию Николаевичу. Потому что я, видимо, замучила его своим вопросом. А почему здесь так? А почему здесь вот это? А вот это почему? А это откуда проистекает? А вот психологическое оправдание? А вот мотивировка? В общем, все вот эти вопросы, которые я задавала, бесконечно. И дошло до того, что ко мне подошел однажды Александр Моисеевич на съемки и сказал, Мариночка, Георгий Николаевич просил вот здесь, в этом кадре, чтобы вы смотрели на Басилашвили вот с любовью, с большей. Я говорю, а почему вы мне это говорите, а не Георгий Николаевич? Он говорит, вы только ему не говорите, но он сказал, что я ее видеть больше не могу. Если я сейчас подойду и что-нибудь она опять спросит, я ее ненавижу. Я не могу к ней. Я думаю, боже, я докатилась до того, значит, мне это казалось, что я в глубину все, знаете, копаю. И я к нему вечером пришла в гостиницу и говорю, Георгий Николаевич, я понимаю, что, значит, отношения наши как-то зашли в тупик, но уже я вижу, что если вы уже не можете меня замечать, то что-то вас тошнит от меня, то что же дальше будет, мы только треть картины вообще снять. Я говорю, вы мне просто объясните только, кто она такая. Вот вы скажите мне, она коза, например, или кошка она, или она собака она, или она птица она, или там, я не знаю, ну, кто? Он говорит, ну, это я вообще не понимаю, какая-то птица какая-то, коза, какая-то корова там, что это, при чем здесь это? Я говорю, ну, мне будет понятно, кто эта женщина. Он говорит, не знаю я ни про какую козу твою это, я не понимаю ничего эти глупости, ну, я не знаю, ну, что, какая она. И дает мне, такая у него маленькая фигурка такая, какого-то непонятного совершенно существа, какого-то зверька какого-то, который неизвестно, кто он. И он так как-то сидит на половинке так попки, и так у него лапки, и он вот так смотрит, такие глаза круглые, он так как-то смотрит. И куда ты не пойдешь, он как будто сюда смотрит, туда ты пойдешь, он сюда на тебя смотрит. Я говорю, вот это непонятно, все, вот эти глаза и вот этот взгляд, мне понятно, что играть.
5: Кого кромешно угнетает? Сейчас? Вопрос? Зачем в воде качать пустой паром? И падать для чего? Везде подучи.
6: Вопрос.
5: Не для кого. На всякий случай. Что? Что?
6: Как бы я хотела, чтобы у нас был ребенок.
5: Зачем?
6: Он был бы такой же талантливый, как и ты.
5: Талантливый не я, это они, а я только перевожу.
6: Ой, он бы тебя так любил, мы бы тебя вместе ждали.
5: Алла, ты же знаешь, я свою жизнь переменить уже не могу.
3: Ну и там была встреча, конечно, с Басилашвили, который... тоже меня поразил своей какой-то невероятной, совершенно в хорошем, прекрасном смысле этого слова, такой дивной наивностью, я бы сказала, и какой-то чистотой, и человеческой, и мужской. Только, наверное, с такой данностью, и с таким удивительным вот, таким человеческим началом, мужским, какое было у Басилашвили, можно было именно так замечательно сыграть эту роль. И я помню, как мы, значит, снимались в постельной сцене, с ним, конечно, Георгий Николаевич показал до этого, как в постели лежать надо. Значит, он немножко полежал со мной. Потом мы снялись с Басилашвили. Хотя он так, в общем, как-то с опаской так. Не очень ему нравилось так близко лежать. С чужой женщиной вообще, действительно. А мы снимали это в настоящем здании, в настоящей какой-то квартире. Поэтому за окном был настоящий Ленинград. И выяснилось потом, что оказался какой-то брак технический, что нужно эту сцену переснять. И мы узнаем, что этот дом наполовину разрушен, что осталось только две стены вот так углом, и только лестница, и две стены, и тут фонтанка, прямо вот тут вот плещется под окном. И была зима как раз, так удачно для постельной сцены. И нам в этот угол двух стен поставили кровать. Мы легли, клацая зубами просто, потому что шел снег вот тут вот. Стояли люди, человек 20, в тулупах, в теплых шубах, в пальто. Мы в дезобье, значит, кто в рубашке, кто как. Хлопушки хлоп, у нас пар изо рта, видно от страсти. Когда между нами положили обогреватель, который очень способствовал, значит, этой самой сексуальной сцене связи, значит, мы... лежали, между нами был обогреватель. Нас вполне это устроило, хотя бы какое-то тепло оттуда шло. И пока он не прожег все, матрасы, все насквозь, мы, значит, это даже не заметили. И вот это, я думаю, вот это и есть то, то, что мы называем этим прекрасным словом, там, кино, или театр, или там, искусство, вот этот мнимый, воображаемый, фантастический, реальный мир –

0: И вот этот вот прекрасный вид искусства под названием кино, несколько раз меня так в жизни, не могу сказать, что часто, но несколько раз меня так ошеломлял, так же, как там в картине «Монолог». Я помню, что Авербах очень меня готовил к последней сцене, там у моей героини должна была быть истерика, и он так строил фильм, что последовательно снимал сцену за сценой, не так, как обычно в кино, там в конец, потом в середину, там в начало. И он говорит: ты сейчас пока то, что играешь, это не имеет никакого значения. Вот последняя сцена, вот если ты ее сыграешь, ты сыграла, если нет, то нет. Ты вообще как, плакать умеешь? Я не знаю, я никогда не плакала, я не знаю, могу я плакать, не могу я плакать, я не знала еще. Ну, в общем, я внутренне как-то к этому готовилась. И когда я пришла на съемочную площадку, то у меня уже такое было, знаете, как: давайте скорее снимать. Я, значит, легла на эту постель, меня надели там рубашку, халат. Я легла, и Авербах сказал: ну, давайте так технически пройдем по мизансценам, просто где там он стоит, где ты лежишь. Короче, ты плачешь, как бы, ты плачешь уже неделю. Я говорю: поняла. Давайте технически. Я зарыдала, как безумная, просто. Он так испугался и говорит: нет, подожди, сейчас не надо, сейчас техническая репетиция, что ты, зачем ты сейчас рыдаешь, не надо, все, все, не рыдай, хорошо, все, заплакала, молодец, отдыхай сейчас, не надо. Я говорю: ничего, ничего, вы работаете, я тоже работаю сейчас. Я опять, короче говоря, я рыдала до обеда, а у них все что-то не складывается. То свет там, то еще что-то, то пятое, десятое. Я все плачу, плачу, потом пришел обед. Люди сказали: извините, у нас обед, у вас там искусство, может, а у нас обед. Раз, рубильник, вырубили и ушли на обед. Я лежу вся в слезах, глаза уже вот такие, просто уже икаю. Мне говорят: ты не пойдешь? Мне: нет, я состояние держу. Не надо, мне сейчас слезы нельзя терять. В общем, они вернулись, я опять рыдать. В общем, до вечера. Короче говоря, так складывались страшные обстоятельства, по не знаю, ну каким-то тоже, каким-то нечеловеческим, каким-то фантастическим причинам, что мы снимали это неделю. Я неделю рыдала, вся опухшая. Потом мне уже в кино говорили, что: слушай, грим потрясающий, глаза вот такие, толстые, нос красный. Вообще, лицо все в пятнах.
1: Дед, это правда?
2: Что?
1: То, что мне сказала мама, что ты был там.
2: Я, наверное, сделал глупость. Но я полагал, что это размолвка, пустая распря.
1: Значит, это правда? Я же верила тебя, ты как они, я видеть тебя не могу, умирать отсюда, я видеть тебя не могу, ты как они.
0: Проходит 3 месяца, и Авербах идет ко мне с каким-то ужасным выражением на лице и говорит: Марина, я должен тебе сообщить ужасную вещь. Вот та сцена, 3/4 ее в браке техническом. Я, честно говоря, не знаю, как сейчас переснять. Эмоцию же нужно эту вспомнить, ее нужно восстановить в себе, ее нужно вызвать ее именно на том градусе, на котором она была. Короче говоря, пришли на съемку, павильона этого уже нет, его разрушили, поставили мой диван, на котором я должна была лежать. А тут вокруг мухоморы, избушка на курьих ножках. То есть какую-то сказку уже снимают следующую. И я вот среди этого абсурда и думаю: прекрасный мир, какой дивный мир. Я лежу, мой диван въехал со мной на эту площадку, и я вся в слезах среди этого абсурда, совершенного под названием кино.
1: Ну что ты, дед? Ну что ты? Ты меня не удержай. У меня сейчас все пройдет.
0: И потом дивный мой партнер, восхитительный Глузский, который играл моего деда, с которым у меня была любовь вообще на всю жизнь. И всегда я его называла дедом, он меня всегда называл моя внучка. И тут он приехал мне помочь, потому что снимался мой крупный план. И он ко мне подбежал, меня так обнял, поцеловал и говорит: на тебе яблочко. Блин, не могу смотреть, ты так плачешь, на тебе яблоко. И вот это яблоко между нами, вот прошло столько лет, и я так это помню в таких подробностях. Вот этот такой ни на что не похожий мир, в котором мы живем, выходя на сцену или на съемочную площадку, он так нас удивляет, завораживает, поражает, иногда вот так вот нас встряхивает, заставляет пересмотреть что-то, когда говорят там, чего больше в этой героине, вас или ее, вас. Это такое уже наступает какой-то момент, когда вы вот так друг в друга вступаете, входите и уже не можете отделиться друг от друга, вы становитесь неким целым. Это в самом, так сказать, хорошем варианте. Говорить ли мне дальше, или все-таки вы хотите что-то спросить, а?
3: Конечно, в вашей линии жизни большое значение имеет ваша семья. Расскажите, пожалуйста, о ней.
0: Я вообще часто читаю про себя интересные истории в газете. И то писали, что я вышла за какого-то американца, но или там за француза, который хочет жить в Москве, а я хочу, видно, в Париже. Это я с Кириллом, с мужем, уехала, когда его послали в командировку в Париж, поскольку он дипломат. То, значит, вот мы читали про то, что я вышла замуж за француза. Он уже привык, к счастью, к этим глупостям и уже не обращает на них никакого внимания. Теперь, значит, семейство мое живет в Голландии, а я живу между Гаагой и Москвой, потому что имею такую вот счастливую возможность не уезжать и не оставлять театр, а играть. Поэтому я 20 дней здесь, 20 дней там, а, значит, мой муж Кирилл посол в Нидерландах. Так что я послица, как говорят в народе. Моя дочь учится в Голландии, в Гааге, в Академии, Королевской Академии Искусств. Я ее не пускала в театр, не допускала, не подпускала. Никогда, так сказать, ну, я не видела в ней и таланты, и способности. Я считала, что у нее есть другие способности и другой талант. И поэтому к театру ее близко не подпускала. И я очень рада, что ее отношения с театром остались на уровне «она зритель», а артисты на сцене.
4: Я не буду... Извините, пожалуйста, он работает или нет?
5: Работает.
4: Марина молодец, что она не дала ей даже задуматься о том, чтобы стать актрисой, потому что я вот, например, всем молодым девушкам, ну, моих друзей, детям, говорю, слушайте, ну, вы не будьте такими легкомысленными. А что, если ваша дочка не будет Мариной Ниёловой?
0: Я хочу вас поблагодарить за долготерпение, за то, что вы так замечательно нежны ко мне, что вы так меня слушали столько времени, что я вам не давала задавать вопросы, но вы все-таки пробились. Спасибо вам большое.

Московское время 19:30. В эфире передача «Дмитрий Шостакович. Художник, гражданин, патриот».

Наша передача о Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче, великом композиторе, гражданине, патриоте, оставившем нам в наследство свою неповторимо прекрасную музыку. С помощью звуковых документов, сохранивших для нас голос Дмитрия Дмитриевича, с помощью выступлений его коллег, музыкантов, деятелей искусства, мы попытались воссоздать в передаче и облик Шостаковича человека. Облик, исполненный необычайного благородства и возвышенности.

Мы живем в сложном, бурном, стремительно меняющемся мире. Этот мир сотрясают социальные катаклизмы. Он весь пронизан острейшей идеологической борьбой. Все это по-своему отражается на развитии современного искусства. В нем противоборствуют различные творческие тенденции, созидательные и разрушительные. Думаю, что в этом процессе оздоровления мирового искусства советская музыка, как это уже было и раньше, сыграет первостепенную роль. У Маркса есть замечательная мысль. Опыт превозносит как самого счастливого того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. Мне кажется, товарищи, что эти слова мы могли бы поставить своим девизом, потому что подлинное предназначение музыки – дарить людям счастье, воспевать красоту жизни, звать на борьбу за лучшее будущее, что может быть выше и благороднее такой цели. Именно этой цели посвящен и наш труд –

0: Говорит Георгий Васильевич Свиридов.
1: Дмитрий Дмитриевич Шостакович – наша гордость и слава. Имя его окружено глубочайшим уважением во всем мире. Шостакович, как художник, был порожден событиями нашей революционной эпохи. Вот откуда размах его музыки, масштаб его чувств и накал страстей. Темой его искусства была сама жизнь. В ее бурном потоке черпал он свое пламенное вдохновение. Он явил собою новый тип художника-гражданина, творчество которого стало совестью своего времени. И его имя мы по праву называем сегодня рядом с именами великих композиторов прошлого. Его бессмертная музыка навсегда останется памятью о нашем времени.

звучит музыка Шостаковича, его пятая симфония, один из шедевров композитора. Вот как писал об этой музыке Алексей Николаевич Толстой. «Слава нашей эпохи, что она обеими пригоршнями швыряет в мир такое величие звуков и мыслей». Пятая симфония Шостаковича сразу вошла в нашу жизнь, так же, как и вот эта симфония, седьмая ленинградская. Симфония о городе на Неве, колыбели трех революций, симфония о городе Ленина, симфония о городе Пушкина и декабристов, симфония о красоте Ленинграда, о высокой гармонии его архитектурных ансамблей, симфония о самих ленинградцах, мужественных защитниках города-героя.

0: Говорит герой социалистического труда, герой обороны Ленинграда, токарь завода «Большевик» Борис Владимирович Тубеев.
1: Прекрасная жизнь художника, его творческая судьба неразрывно связана с городом революции. Здесь он родился. Здесь он мальчиком в апреле 1917 года был среди тех, кто встречал у Финляндского вокзала Владимира Ильича Ленина. Тут он был свидетелем октябрьского штурма, и эти ранние впечатления вставали перед ним, когда он в зрелые годы писал свои выдающиеся симфонии, песни и хоровые поэмы. Дмитрий Дмитриевич был с ленинградцами и в грозный час войны. Многим известно фото того времени. Молодой еще тогда композитор, похудевший, с заострившимися чертами лица, в пожарной каске, дежурит на крыше Ленинградской консерватории. А в перерывах между дежурствами писал буквально кровью сердца свою бессмертную седьмую симфонию. Ее создание было великим творческим и боевым подвигом. Таким же легендарным подвигом стало и исполнение этой симфонии в осажденном городе 9 августа 1942 года.

танки теплые хлеба, и горела, как свеча, изба. Шли деревни, не забыть вовек, визга умирающих телег, как лежала девочка без ног, как не стало на земле дорог. Но тогда на жадного врага ополчились нивы и луга, разъярился даже горит свет, дерево и то стреляло вслед. Ночью партизанили кусты и взлетали, как щепа, мосты. Шли с погоста деды и отцы, пули подавали мертвецы, и косматые, как облака, в рукопашную пошли века.

0: Седьмая симфония прозвучала как набат, раскаты которого услышал весь мир. Сразу после ее премьеры на родине в Советском Союзе она приковала к себе внимание крупнейших дирижеров многих стран.
1: Первое исполнение седьмой симфонии Шостаковича за рубежом состоялось 19 июля 1942 года. Это было в Нью-Йорке в студии «Радио Сити». Дирижировал Артуро Тосканини.
0: За рекордно короткий срок, с июля и до конца 1942 года, она прозвучала в странах западного полушария более 60 раз. В те дни зарубежная пресса писала:
1: «Симфония дает нам силу духа и надежду, что новый мир придет. Симфония требует и должна получить нашу благодарность в форме немедленной помощи нашему великому союзнику. Пусть Второй фронт сделает возможным жизнь и расцвет того, что мы услышали в этой музыке». Газета «Daily Order».
0: Художники, которые в состоянии в эти суровые дни создавать произведения бессмертной красоты и высокого духа, непобедимы. Газета «Постмеридиум».
1: Симфония о людях Советского Союза.
0: Эта музыка выражает мощь России так, как это никогда не сможет сделать слово.
1: Шостакович говорит не только от имени великой России, но и от всего человечества.
0: Музыка Шостаковича рассказывает нам, что мы должны делать сегодня.
1: Шостакович – музыкальный трибун мира –

0: Крупнейший поэт Соединенных Штатов Америки Карл Сэндберг опубликовал в газете «Вашингтон-Пост» письмо-поэму, обращенное к Шостаковичу, которым выразил чувства рядовых американцев. «Миллионы людей слушали ваше музыкальное повествование, написанное кровью сердца. В Берлине нет новых симфоний. В Париже, Брюсселе, Амстердаме, Осло, Праге, Варшаве, повсюду, где ступают фашисты, где не установили свои законы, там нет больше новых симфоний. А вы в осажденном Ленинграде создаете седьмую симфонию».
1: После войны началось триумфальное шествие седьмой симфонии Шостаковича по странам освобожденной Европы. В сезоне 45-46 годов она прозвучала в Париже, Праге, Белграде, Вене, Софии, Риме, Осло, Копенгагене, Бухаресте, Кракове, Загребе. Осенью 46 года Ленинградская симфония была исполнена в Берлине, городе, откуда начал свое кровавое шествие фашизм.
0: Да, седьмая симфония Шостаковича – это великий документ эпохи. И каждый из нас и сегодня испытывает огромное потрясение, слушая эту музыку. Военный, 1943 год. Дмитрий Дмитриевич Шостакович создает

0: пустые, тусклые.
1: Я помню те времена, когда у композитора созрело решение вступить в ряды коммунистической партии. Он уже был тогда широко известен, но застенчиво и как-то трогательно он попросил меня дать ему стихи о коммунистах. Он хотел написать кантату «Коммунисты вперед» она называлась. Той же порой сочинили мы вещь, которую назвали патриотической песней. Она не исполнялась раньше. Вот удалось разыскать запись, сделанную под руководством самого Шостаковича. Я думаю, что композитор разрешил бы обнародовать эту вещь. И пусть впервые, через много лет после создания, она прозвучит теперь уже для нового поколения.

0: Что такое гражданственность в творчестве Дмитрия Шостаковича? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить его военные симфонии, цикл хоровых поэм «Верность», написанных к столетию Владимира Ильича Ленина, кантату «Над Родиной нашей солнце сияет», музыку ко многим кинофильмам, среди которых «Молодая гвардия», «Встреча на Эльбе», «Пять дней, пять ночей». Это и 10 хоровых поэм на слова революционных поэтов. Это и симфонии, повествующие о революционных событиях 1905 и 1917 годов. И снова включаем запись голоса Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Он рассказывает о своей 12-й симфонии.
1: Над этой симфонией я начал думать тогда, когда закончил свою 11-ю симфонию, посвященную русской революции 1905 года. 12-я симфония является как бы продолжением 11-й симфонии. И она навеяна Великой Октябрьской социалистической революцией. Я долго думал о симфонии и много над ней работал. Но так вплотную уже занялся работой симфонии весной, примерно и летом 1961 года. Мне очень хотелось, чтобы она была бы закончена к 22-му съезду Коммунистической партии Советского Союза. И мне это сделать удалось. Конечно, на меня, на сочинение моей 12-й симфонии очень многое подействовало. И произведения литературы, и кино, и нашей живописи, и поэзии.

Ну, я думаю, самым главным таким творческим импульсом для меня послужило и то, что я сам, хотя и очень в молодом возрасте, был свидетелем Великой Октябрьской социалистической революции. Я жил тогда в Петрограде, и все события того времени запомнились мне на всю жизнь. Симфония программная состоит из 4 частей. Первая часть называется «Революционный Петроград». Вторая часть называется «Разлив». Третья — «Аврора». Четвертая — «Заря человечества».

0: Дмитрий Дмитриевич Шостакович вместе с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым стоял у истоков создания советского киноискусства. Его перу принадлежит музыка более чем к 40 кинофильмам.
1: Музыка к кинофильмам – это симфоническая поэма о конкретных явлениях нашей жизни, о чувствах советских людей, об их отношениях к труду, повсеместно являющего прекрасные образцы патриотизма и героизма. И вполне естественно, что плоды моей работы в кино благотворно сказались и на всей моей композиторской работе. Появлению ряда моих сочинений я обязан своей работе в кино. Работа над фильмом «Мичурин» привела меня к написанию оратории «Песнь о лесах». В процессе работы над музыкой к историко-революционным кинофильмам я много и внимательно изучал революционные песни, результатом чего явились мои 10 поэм для хора на стихи революционных поэтов конца 19 и начала 20 столетия. Сейчас я сыграю отрывок из моей музыки к кинокартине «Овод».

0: Дмитрий Дмитриевич Шостакович сотрудничал со многими известными советскими кинорежиссерами. Среди них Лев Арнштам. Он вспоминает.
1: Каждый фильм, в котором Шостакович писал музыку, это был и фильм Шостакович. Вдруг все менялось. Об этом очень хорошо писал Козинцев в своих заметках о Шостаковиче. Вдруг все становилось глубже, значительнее. Я сам удивлялся, как вдруг приходит Шостакович с партитурой. Я вижу, что вообще то, что я задумал как сценарист и режиссер, вдруг приобретает гораздо более глубокий смысл. Так было, например, и с антифашистским фильмом «Пять дней, пять ночей». Фильм о спасении картин Дрезденской галереи солдатами и офицерами советской армии. Шостакович приехал в Дрезден, он еще был разрушен. Шостакович вглядывался в эти руины, он вглядывался в лица людей. Это были люди, вышедшие из концлагерей, немецкие антифашисты. И это его бесконечно волновало. И интересно, что он здесь, может быть, впервые в своей кинематографической практике разрешил себе даже цитату в своей музыке. То есть он привел большую разработку симфоническую освобожденного Дрездена к цитате из хора 9-й симфонии Бетховена.

0: Буквально до самого последнего дня своей жизни Дмитрий Дмитриевич Шостакович писал музыку. 15-я симфония. Сюита для баса на стихи Микеланджело Буонаротти. 15-й квартет. Альтовая соната. Этими произведениями завершился путь композитора. Говорит композитор Родион Щедрин.
1: Одно из удивительных сочинений последних лет – цикл на тексты Микеланджело. Взгляд великого музыканта мудр и прост. Речь спокойна, полна достоинства. Это взгляд философа-творца. Есть одна немаловажная деталь в этом сочинении, несущая глубинный смысл. В драматургии его большую роль играет одна из тем, написанная 9-летним мальчиком Дмитрием Шостаковичем. Этот факт мне посчастливилось узнать от него самого. В этом видится многомерное значение. Думаю, что обращение Шостаковича к Микеланджело не случайно. Многое роднит Дмитрия Дмитриевича с великим живописцем и скульптором. Та же мощь художественных доказательств, фанатичная преданность искусству, грандиозность и масштаб творческих замыслов и свершений –

0: поразительным документом, характеризующим Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, общественного деятеля, является его депутатская переписка. Многие сотни, тысячи писем, адресованных ему избирателями, это бесценные свидетельства человеческих судеб, разных, счастливых и порой драматических. На основании этих писем можно было бы написать интересную книгу, и она рассказала бы нам много нового о нашем великом соотечественнике.
1: Дорогой Дмитрий Дмитриевич, убедительно прошу вас выделить пару минут и прочесть мое письмо. Я коммунист из крестьянской семьи. В 1943 году в боях против фашистов был тяжело ранен. Я беспокоюсь за своих детей и убедительно прошу помочь улучшить им жилье. Федоров Семен Федорович из деревни Енимнино Чувашской АССР.
0: Добрый день. Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич. Примите большой привет и благодарность от нашей семьи Захаровых и Купцовых. Желаем вам больших успехов в вашей личной жизни и особенно здоровья. Я не знаю, как вас еще благодарить за вашу помощь по отношению к нам. Как будете в Горьком, заезжайте к нам в гости. Нам дали квартиру из 3 комнат. Живем мы теперь все вместе. Дальше адрес и подпись Захаровы.
1: Многоуважаемый Дмитрий Дмитриевич, мы обращаемся к вам как к крупнейшему представителю советского музыкального искусства, активнейшему общественному деятелю, депутату Верховного Совета Союза СССР. Мы пишем вам как человеку, связанному с Ленинградом. Мы, музыканты старейшего музыкального училища имени Мусоргского, обращаемся к вам с просьбой помочь в жизненно важном вопросе. Нам для занятий необходимо получить дополнительные помещения. Очень просим, помогите. Директор училища Устинов.
0: Сотни, тысячи таких писем. И среди них ни одного, которое бы осталось бездейственного, доброжелательного ответа. Депутатская переписка была повседневным делом Дмитрия Дмитриевича, часть его обязательного рабочего распорядка. Перед нами последнее письмо Дмитрия Дмитриевича, письмо ходатайства в город Чебоксары. Оно осталось недописанным. Оно осталось лежать на столе, среди других деловых бумаг, в кабинете московской квартиры, где Дмитрий Дмитриевич провел последние годы жизни.
2: Наверное, слушающим эту передачу интересно знать, как же выглядел кабинет, в котором работал Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Вот немножко я расскажу сейчас об этом кабинете.
0: Говорит сын Дмитрия Дмитриевича, Максим Шостакович.
2: Напротив окон, напротив света стоял его любимый большой письменный стол, который он еще привез из Ленинграда, когда там жил. Приобретен он еще был им в юности, и уже больше он с ним никогда не расставался. В глубине стояли 2 фортепиано, на которых он играл со своими друзьями и учениками. На этих же инструментах ему показывали его коллеги свои новые сочинения. Под стеклом на столе находились портреты любимых им композиторов. Баха, Стравинского, Бриттона. На стене висели портреты Вагнера, очень любимого им Малера. И на нотном шкафу стоял бюст Бетховена, работы ленинградского скульптора Гавриила Давыдовича Гликмана. Осматривая этот кабинет, словно окидываешь взглядом всю жизнь композитора. Вот великолепный портрет, выполненный Кустодиевым в начале 20-х годов. На нем изображен Дмитрий Шостакович еще совсем юным мальчиком. А на другой стене собраны дипломы многих академий и институтов, почетным членом которых был Шостакович. Французской академии изящных искусств, Итальянская академия Санта-Чичилия, Шведская королевская музыкальная академия, Королевское филармоническое общество Великобритании и другие. В стенах этого кабинета не раз собирались знаменитые, выдающиеся исполнители, композиторы, дирижеры. Они показывали Дмитрию Дмитриевичу свои новые произведения, занимались с Шостаковичем, когда они готовили к исполнению его новые сочинения. Также неоднократно собирались здесь и камерные ансамбли, среди которых нельзя не вспомнить квартет имени Бетховена, постоянный спутник жизни и творчества Дмитрия Шостаковича.

0: В этом кабинете впервые прозвучали на фортепиано 13-я и 14-я его симфонии. Надо сказать, что хозяин кабинета был необыкновенно точен. И также это знали все его друзья и близкие. И в кабинете собирались точно в назначенный срок. Никто никогда не опаздывал. И, наверное, не случайно во всех комнатах квартиры старинные часы, которые били точно одновременно. За точностью хода этих часов отец постоянно следил. Отец был человеком, ценившим время.
1: Михаил Царев.
2: Писатель Бурцев приехал в дом отдыха санаторного типа Воробьева работать и подлечиться. Первое намерение было серьезным. Он давно задумал маленькую повесть, до которой в московской суете и обремененности никак не доходили руки.
0: В последние годы жизни он уже не посещал стадионы, как в молодости, но вот у телевизора часто смотрел спортивные состязания. Часто спрашивают, как же вот творил Шостакович, как он сочинял. На этот вопрос очень трудно ответить, потому что заметить то, как он сочинял, было практически невозможно. Он сочинял, гуляя у себя на даче, в лесу. Он сочинял, сидя в машине, возвращаясь откуда-нибудь или направляясь куда-нибудь. И, как мне кажется, он садился конкретно за бумагу и за перо только тогда, когда уже была абсолютно выкована концепция сочинения, которую он попросту записывал. Вот почему и всех восхищает та скорость, с которой появлялись сочинения Шостаковича. Но этому предшествовал всегда большой и сложный творческий процесс. Интересно, что в процессе сочинения ему мало что могло помешать. Вы сами можете представить себе наш дом, в котором вот мы, дети, маленькие, шумные собаки, которых он любил, которые всегда у нас были, которые тоже шумели. Но это никогда ему не мешало. Не то, что я занимался в соседней комнате на рояле, разучивая упражнения. Он был привычен к этому и вот мог работать буквально в любой обстановке, даже в поезде. Глядя на стол, на рабочий стол Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, не сразу можно было понять, что это стол именно композитора, потому что наряду с нотной бумагой, которая часто там и не лежала, потому что он убирал это в ящик, стол был буквально завален письмами, книгами, какими-то материалами, которые, так сказать, сопутствовали ему в его жизни. Он вел огромную переписку, считал неприличным не ответить ни на одно письмо. И вот время, которое он тратил на сочинение и запись своих произведений, всегда удивляет, что откуда же он его, собственно, брал, когда вел такую обширную общественную деятельность.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович, художник-патриот. Человек большой и удивительно чуткой души. Он достойно прожил жизнь, выполнив свой гражданский долг перед Родиной, перед своими соотечественниками, своим народом. Его музыка живет с нами, она нужна нам.

0: Нашу передачу завершает Тихон Николаевич Хренников.
1: Виктор Шостакович, великий гражданин Советского Союза, коммунист, и все его творчество было направлено на то, чтобы воспевать великий труд советских людей в строительстве новой жизни. Дмитрий Шостакович посвятил советскому народу много просто чисто программных произведений, произведений, посвященных революции 5-го года, произведений, посвященных Октябрьской революции и другим замечательным событиям в жизни советского народа. И все это он делал с величайшим блеском, величайшим мастерством. Эти его произведения являются замечательным памятником великим делам советского народа.

0: Вы слушали радиокомпозицию «Дмитрий Шостакович. Художник, гражданин, патриот».
1: Сказка о попе и о работнике его балде. Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кое-какого товару. Навстречу ему балда идет, сам не зная куда. Что, батька, так рано поднялся? Чё ты взыскался? Поп ему в ответ: нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где найти мне такого служителя не слишком дорогого? Балда говорит: буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за три щелка тебе по лбу. Есть же мне давай вареную по лбу. Призадумался поп, стал себе почесывать лоб. Щелк щелку ведь рось. Да понадеялся он на русский авось. Поп говорит балде: ладно, не будет нам обоим накладно. Поживи-ка на моем подворье, окажи свое усердие и проворье. Живет балда в поповом доме, спит себе на соломе, ест за четверых, работает за семерых, досветло все у него пляшет, лошадь запряжет, полосу вспашет, печь затопит, все заготовит, закупит, яичко испечет, да сам и облупит. Попадья балдой не нахвалится, поповна о балде лишь и печалится. Попенок зовет его тятей, кашу заварит, нянчится с дитятей. Только поп один балду не любит, никогда его не приголубит. О расплате думает частенько, время идет, и срок уж близенько. Поп не ест, не пьет, ночи не спит, лоб у него заранее трещит. Вот он попадье признается, так и так, что делать остается. Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив. Попадья говорит: знаю средства, как удалить от нас такое бедство. Закажи балде службу, чтоб стало ему не в мочь, а требуй, чтоб он ее исполнил точь-в-точь. Тем ты и лоб от расправы избавишь, и балду-то без расплаты отправишь. Стало на сердце попа веселее. Начал он глядеть на балду посмелее. Вот он кричит: поди-ка сюда, верный мой работник балда! Слушай, платить обязались черти мне оброк по самой моей смерти. Лучшего б не надобно дохода, да есть на них недоимки за три года. Как наешься ты своей полбы, собери-ка с чертей оброк мне полный. Балда с попом понапрасну не споря, пошел, сел у берега моря. Там он стал веревку крутить, да конец ее в море мочить. Вот из моря вылез старый бес. Зачем ты, балда, к нам залез?
2: Да вот веревкой хочу море морщить, да вас, проклятое племя, корчить.
1: Беса старого взяла тут унылость. Скажи, за что такая немилость?
2: Как за что? Вы не платите оброка, не помните положенного срока. Вот уже будет нам потеха, вам, собакам, великая помеха.
1: Балдушка, погоди ты морщить море. Оброк сполна ты получишь вскоре. Погоди, вышлю к тебе внука. Балда мыслит: этого провести не штука. Вынырнул подосланный бесенок. Замяукал он, как голодный котенок. Здравствуй, балда, мужичок. Какой тебе надобен оброк? Об оброке век мы не слыхали.
3: Не было чертям такой печали. Ну, так и быть, возьми да с уговору, с общего нашего приговору, чтоб впредь не было никому горя. Кто скорее из нас обежит около моря, тот и бери себе полный оброк. Между тем там приготовят мешок.
2: Засмеялся балда лукаво. Что ты это выдумал, право? Где тебе тягаться со мною? Со мною, с самим балдою. Экого послали супостата. Подожди-ка моего меньшого брата.
1: Пошел балда в ближний лесок, поймал двух зайков, да в мешок. К морю опять он приходит, у моря бесенка находит. Держит балда за уши одного зайку. Попляши-ка ты под нашу балалайку. Ты, бесенок, еще молоденек, со мною тягаться слабенек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата. Раз, два, три, догоняй-ка!
3: Пустились бесенок и зайка. Бесенок по берегу морскому, а зайка в лесок до дому. Вот море кругом обежавши, высунув язык, мордку поднявши, прибежал бесенок, задыхаясь, весь мокрешенек, лапкой утираясь, мысля, дело с балдою сладит. Глядь, а балда братца гладит,
2: приговаривая: «Братец мой любимый, устал, бедняжка, отдохни, родимый».
3: Бесенок оторопел, хвостик поджал, совсем присмирел. На братца поглядывает боком. «Погоди, — говорит, — схожу за оброком». Пошел к деду, говорит: «Беда, обогнал меня меньшой балда».
2: Старый бес стал тут думать думу. А балда наделал такого шуму, что все море смутилось и волнами так и расходилось.
3: Вылез бесенок, полный мужичок. Вышлем тебе весь оброк. Только слушай. Видишь ты палку эту? Выбери себе любимую мету. Кто далее палку бросит, тот пускай и оброк уносит. Что ж, боишься вывихнуть ручки? Чего ты ждешь?
2: Да жду вон этой тучки. Зашвырну туда твою палку, да и начну с вами чертями свалку.
3: Испугался бесенок, да к деду рассказывать про балдову победу.
2: А балда над морем опять шумит, да чертям веревкой грозит.
3: Вылез опять бесенок, что ты хлопочешь? Будет тебе оброк, коли захочешь.
2: Нет, говорит балда, теперь моя череда. Условия сам назначу, задам тебе, вражонок, задачу. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь там сивая кобыла? Кобылу подымит-ка ты, донеси ее полверсты. Снесешь кобылу, оброк уж твой. Не снесешь кобылы, ан будет он мой.
3: Бедненький бес под кобылу подлез, понатужился, понапружился, приподнял кобылу, два шага шагнул, на третьем упал, ножки протянул.
2: А балда ему: глупый ты бес, куда ж ты за нами полез? И руками ты снести не смог, а я, смотри, снесу промеж ног.
1: Сел балда на кобылку верхом, да версту проскакал так, что пыль столбом.
3: Испугался бесенок и к деду пошел рассказывать про такую победу. Делать нечего. Черти собрали оброк, да на балду взвалили мешок.
1: Идет балда, покрякивает, а
3: поп, завидя балду, вскакивает, за попадью прячется, со страху корячится. Балда его тут отыскал, отдал оброк, платы требовать стал. Бедный поп подставил лоб, с первого щелка прыгнул поп до потолка. Со второго щелка лишился поп языка, а с третьего щелка вышибло ум у старика. А балда приговаривал сукаризной: не гонялся бы ты, поп, за дешевизной.
4: У каждого писателя есть своя отдаленная цель и своя мечта, которая как бы направляет его в литературе. Для меня такой целью и такой мечтой всегда были сказки. И вполне естественно, что однажды я сел и написал сказки. «Жеребенок Миша» – мой, так сказать, первый результат в этом направлении. Пока суть да дело, пока сказки про жеребенка Мишу печатались в журналах, я сидел и писал дальше. Получилось довольно много – сказок 30. Все они вместе будут называться «Сказки про трех друзей и одного попугаева Вовку». В этих сказках действует мышонок, петух, даже маленький мамонт, которого зовут «Где ты, где ты?». Но главным героем все же остался жеребенок Миша, потому что характер у него наиболее детский, потому что он видит мир с детской доверчивой щедростью. Теперь мое дело писать другие книжки и другие сказки и надеяться, что мой жеребенок понравится малышам.

В городе Новгороде проживал один жеребенок. Ты, конечно, скажешь, что жеребят проживают в деревне, например, в деревне Коржи Новгородской области. Согласен. И все-таки в городе Новгороде проживал один жеребенок. Мишей звали. Был он золотисто-рыжего цвета, на груди пятно, на ногах вроде носочки белые. Жеребенок Миша носил шляпу-панаму с бантиком, потому что летом в Новгороде было жарко.

0: как же ребенок Миша конфеты дарил. Однажды же ребенок Миша гулял по городу. Со всеми здоровался, а мальчишкам и девчонкам, малышам, дарил конфеты. Он вынимал их из мешка, всевозможные конфеты в разрисованных фантиках, и очень вежливо всем дарил. Причем улыбался и говорил: «Ешь на здоровье». Безусловно, все были очень довольны, и мальчишки, и девчонки, и сам же ребенок Миша. Но вот беда. Когда уже ребенка в мешке не осталось уже ни одной конфеты, к нему подбежал Вовка Попугаев, очень запыхавшийся, очень взъерошенный от быстрого бега. «Давай», — сказал Вовка, — «конфету». Жеребенок знал, что конфеты уже кончились, но все же заглянул в свой мешок и сказал с сожалением, что конфеты уже все кончились.
1: «Как кончились?» – закричал Вовка Попугаев. «Как другим дарить, так не кончились, а как я подбежал, так все».
0: «Извини», – сказал жеребенок, – «ну что поделаешь, я тебе в следующий раз подарю».
1: «Не хочу в следующий, я что, хуже? Я, может, даже лучше, а ты…»
0: Вовка Попугаев заплакал и закричал во всю глотку: «Ты отвратительный, безобразный, глупый осел! Не умеешь дарить, и не брался бы». «Может быть, — сказал жеребенок Миша, — может быть, я совершил ошибку». На следующий день жеребенок Миша купил конфету очень красивую и очень сладкую. Он пошел к Вовке Попугаеву, постучал и сказал, когда ему отворили: «Добрый день, Вова, я пришел подарить тебе конфету. Смотри, какая она красивая». Вовка засмеялся, как показалось жеребенку, слишком громко, прямо захохотал.
1: «Ха-ха-ха, нашел, что дарить! Да у меня конфет сколько хочешь, я на них даже смотреть не желаю!»
0: Жеребенок Миша отправился в сквер, сел на голубую скамейку и долго размышлял над создавшейся ситуацией.

как же ребенок Миша купался. Однажды же ребенок Миша сидел на балконе. Над его головой проплывали облака. Они торопились и теснили друг друга, как утреннее стадо в деревне. Одно облако, самое большое, отстало от всех, медленно плывет, потом и вовсе остановилось, прямо возле Мишиного балкона. «Как поживаешь, Миша?» – спросило облако. «Хорошо, сейчас купаться пойду». «Зачем ходить? Прыгай в меня и купайся», – сказала облако. Миша в облако прыгнул, с головой окунулся, вынырнул. Сверху солнышко светит, с боков приятной прохладой обдает. Перебирает же ребенок ногами, плавает. «Хорошо тебе?» – спрашивает облако. Внизу ребятишки и взрослые стоят, шумят удивленно.

третий жеребенок Миша купается в облаке. Хорошо ему. Плавал жеребенок, плавал. Наконец облако говорит: «Миша, снижаться будем. Ты меня всего ногами взбаламутил. Я по этой причине лететь не могу. Я сейчас на землю прольюсь, дождем». «И я прольюсь?» — спросил жеребенок Миша испуганно. «Я ушибусь очень. Может быть, разобьюсь даже». «Ничего. Ты пока ногами не шевели, ты отдохни пока», — говорит ему облако. «Я осмотрюсь, найду местечко поудобнее». Опустилось облако ниже, еще ниже, и пролилось дождем в озеро. Жеребенок Миша и не заметил. Сверху солнышко светит, вокруг вода прохладная, чистая. Заработал жеребенок ногами, плавает, спрашивает: «Облако, где ты?» «Тут я», — отвечает облако. «Хорошо тебе?» На высоком берегу ребятишки стоят и взрослые, шумят радостно. «Смотрите, смотрите, жеребенок Миша купается! Хорошо ему!»

0: жеребенка Мишу очень огорчало то обстоятельство, что у него фамилии нет. Миша и все. Была в этом деле какая-то тайна. Однажды жеребенок Миша подошел к милиционеру, товарищу Марусину, и спросил: «Скажите, пожалуйста, откуда у вас такая фамилия Марусин?» Милиционер улыбнулся, фуражку поправил. «Как откуда? У меня дочка Маруся. Значит, я чей?»
1: «Марусин», — догадался жеребенок Миша. «Марусин папа».
0: «Так точно». Милиционер товарищ Марусин отдал жеребенку честь и пошел покупать новую куклу своей дочке Марусе. Жеребенок Миша затосковал. Был он один в городе Новгороде. Откуда ему фамилию взять? Но проезжавший мимо шофер помахал ему из кабины рукой. Крикнул: «Не горюй, жеребенок Миша, у тебя еще все впереди».

как же ребенок Миша испытал разочарование. Мише дали самокат покататься. Встал Миша на самокат. Стоит, ждет. Долго стоял. Прохожий спрашивает: «Миша, че же ты стоишь?» «А он почему-то не едет», отвечает Миша. «Самокат, а не катится». «А он и не катится», объясняет ему. «Нужно ногой отталкиваться, тогда покатится». «Что же это за самокат, если нужно ногой отталкиваться?» «Это неправильно», сказал Миша. «Это обман и разочарование». Прохожие стали смеяться. А в небе летел самолет. «Вот самолет, — сказал им Миша, — это правильно. На нем ногой отталкиваться не нужно. Самолет сам летит». Жеребенок Миша возвратил самокат. И вот что решил: «Лучше я без самоката побегаю».

Как же ребенок Миша вышел из города? Жеребенок Миша вышел из города. Побежал по полю и увидел холм. Интересно, подумал жеребенок Миша, что там, за холмом? Обошел холм и увидел перед собой холм. Интересно, подумал он, что же там, за холмом? Еще раз обошел холм и опять увидел перед собой холм. Жеребенок Миша крепко задумался. А может быть, холм для того и стоит, чтобы оно было что-то там, за холмом. И когда Миша домой шел, то, оглядываясь, он видел холм, и оно было что-то там, за холмом.

Если бы какой-нибудь писатель искал героя для романа из жизни Франции начала и середины 19 века, он смело мог бы остановить свой выбор на Берлиозе. Великий композитор, выдающийся дирижер, замечательный музыкальный писатель и критик, романтик и фантаст. И в то же время трезвый и энергичный музыкально-общественный деятель.

Берлиоз прожил очень неспокойную, полную тревог и, в общем, трагическую жизнь. Он обладал способностью быстро откликаться на запросы времени, сохранял верность идеям свободы, веру в человека. Он пытался сберечь и утвердить их сперва в обстановке реставрации, а затем гнилой и враждебной искусству июльской монархии. Официальная Франция не признавала Берлиоза. Ему пришлось 5 раз участвовать в конкурсах на соискание римской премии, прежде чем он получил ее. Несколько раз Берлиоз выставлял свою кандидатуру в члены института, прежде чем он собрал нужное количество голосов. На освободившиеся места проходили второстепенные и третьестепенные композиторы, имена которых никому теперь не известны. За всю свою долгую жизнь Берлиоз, гениальный дирижер, не мог добиться постоянного места. Концертные организации и оперные театры не принимали к исполнению его произведений. Берлиозу приходилось бороться не только за признание, но и за самую возможность творчества. «У меня нет времени сочинять» – постоянный припев его писем к родным. Он всегда был занят изнурительной работой для заработка, писанием музыкальных фельетонов, в которых приходилось о важных и серьезных для него вещах говорить поверхностно и слегка. Несмотря на это, Берлиоз оставил большое творческое наследие. У него была натура борца. Он не сдавался. «Я люблю эту жизнь», – писал он Листу в 1839 году. «Я люблю плавать в море так же, как и ты. И хотя волны бросают нас, мы кончим тем, что будем главенствовать над ними и не дадим им больше проходить над нашей головой».

Гектор Берлиоз родился 11 декабря 1803 года в Кот-Сент-Андре, маленьком городке на юго-востоке Франции, провинции Дофине. Красивая и холмистая местность, за которой открывались долины больших рек и далекие гряды гор, возбудила в мальчике любовь к природе. Провинция Дофине находилась на скрещивании путей из Франции, Швейцарии и Италии и обладала в начале XIX века разнообразной и оригинальной песенной культурой. С 12 лет мальчик из захолустного городка начал сочинять музыку. Он мечтал стать музыкантом. Однако, когда в 1821 году 18-летний Берлиоз отправился в Париж, он должен был по желанию отца поступить на медицинский факультет. О музыке не было и речи. Врача из Берлиоза не получилось. Из анатомического театра он убегал в оперу или в библиотеку консерватории. Преодолев сопротивление семьи, он поступил в консерваторию. В Париже юноша Берлиоз жил напряженной и многосторонней внутренней жизнью. Его волновала освободительная борьба Греции и Ирландии. И он написал героическую сцену «Греческая революция» и «Ирландские мелодии» на слова ирландского поэта Томаса Мура. Он страстно увлекался операми Глюка и его последователей Сальери, Спонтини. Они говорили о героике, высоком понимании долга, гражданской доблести. Но подлинным откровением были для молодого Берлиоза чтение Фауста Гёте, знакомство с симфониями Бетховена и приезд в Париж английской драматической труппы, ставившей трагедии Шекспира. «Шекспир и Гёте – немые наперсники моей жизни», писал Берлиоз одному из друзей. В 1830 году 26-летний Берлиоз выступил с первым значительным произведением. Оно носило название «Эпизод из жизни артиста» и подзаголовок «Фантастическая симфония». В нем, в сильно романтизированной форме, композитор воссоздал историю своей любви к талантливой английской актрисе Генриетте Смитсон. Сюжет фантастической симфонии в общих чертах следующий. Молодой музыкант в припадке любовного отчаяния, как говорит Берлиоз, принимает яд. Он не умирает, но мозг его наполняют странные видения. Первая часть симфонии носит название «Мечтания», «Страсти» и раскрывает контрастные настроения героя.

Вторая часть – бал. Герой встречает возлюбленную в шуме блестящего празднества. Третья – сцена в полях. На лоне природы, вслушиваясь в ее звучание и шумы, артист предается покою. Четвертая часть – шествие на казнь. Герою кажется, что он убил свою возлюбленную, и его ведут на казнь.

Пятая часть. Сон в ночь шабаша ведьм. На похороны героя собираются адские чудища, и песнопения траурной мессы сливаются с музыкой адского хоровода.

Революция 1830 года произвела большое впечатление на Берлиоза. Он видел в ней залог лучшего будущего для своей страны. Вдохновленный революционными событиями, он сделал обработку Марсельезы для двух хоров, оркестра и всех, у кого есть голос, сердце и кровь в жилах, так гласит надпись на рукописной партитуре. В том же 1830 году Берлиоз получил, наконец, римскую премию. Предстояла поездка на 3 года в Италию. Итальянские впечатления ожили в симфонии «Гарольд в Италии» и в опере «Бенвенуто Челлини» на сюжеты жизни Италии эпохи Возрождения. Симфония для альта с оркестром «Гарольд в Италии» написана в 1834 году. В качестве ее героя композитор избрал основное действующее лицо поэмы Байрона «Странствование Чайльд Гарольда». В остальном же он мало придерживался литературного первоисточника. Обособленность Гарольда, его замкнутость, Берлиоз обрисовал лейтмотивом, музыкальной темой, резко отличной от других мелодическим складом, а также тембром альта соло, который выделяется своим меланхолическим звучанием на фоне остального оркестра. Париж 30-40-х годов жил напряженной и интересной художественной творческой жизнью. Сложилось новое художественное направление – романтизм, который ставил перед собой задачу обновления искусства, борьбы за новые идейно-художественные ценности. Гюго, Дюма, Жорсанд в литературе, Делакруа в живописи были современниками и соратниками Берлиоза. В Париже жили и работали многие выдающиеся представители искусства других стран – Гайне, Мицкевич, Лист, Шопен, Мейербер. Со многими из них Берлиоза связывало творческое общение, а с Листом – большая многолетняя дружба. Одно за другим он пишет лучшие свои произведения – оперу «Бенвенуто Челлини» и грандиозный «Реквием» памяти жертв июльских событий 1830 года, траурно-триумфальную симфонию.

Траурно-триумфальная симфония предназначалась для исполнения во время торжественного перенесения праха погибших к новому монументу на площади Бастилии. Услышав симфонию в 1741 году, Вагнер писал, что она во всей своей глубине должна быть понятна каждому уличному мальчишке в рабочей блузе и красной кепке, и что она будет жить и вдохновлять людей до тех пор, пока существует французская нация.

1838 году на исполнении фантастической симфонии и Гарольда в Италии присутствовал Паганини. Знаменитый скрипач был поражен музыкой Берлиоза, в котором он увидел преемника Бетховена. Он прислал ему щедрый дар, крупную денежную сумму, которая дала возможность Берлиозу на некоторое время свободно отдаться творчеству. Берлиоз создал драматическую симфонию «Ромео и Джульетта», посвященную Паганини. В ней он воплотил давно взволновавшие его образы шекспировской трагедии. Какой сюжет! Как все в нем создано для музыки, писал он еще из Италии.

політі, пустинний і мовчливий. В ночной тишине раздается вдохновенная тема любви Ромео и Джульетты.

В 1845-46 годах Берлиоз написал одно из самых примечательных своих произведений – концертную оперу или драматическую легенду, как он ее называл, «Осуждение Фауста» по Гёте. Образы Фауста, Мефистофеля, Маргариты, сцены подвыпивших студентов в кабачке Ауэрбаха, легкая фантастика волшебных сильфов и эльфов, мощь и одухотворенность природы переданы композитором с редким мастерством.

В музыке «Осуждение Фауста» перемежаются вокальные, хоровые и оркестровые номера. Вы слышите балет сильфов. Он необычайно тонок по колориту и великолепен оркестровой изобразительностью.

Берлиоз ввел в партитуру «Осуждение Фауста», написанный во время путешествия по Венгрии, «Венгерский марш», в котором использовал песню о любимом народном герое венгров Ференце Ракоце.

0: Радий Погодин. Где леший живет? Часть первая. До войны все леса и овраги, все озера и речки были живыми. Селились в лесах лохматые лешие, имея такое свойство пребывать по желанию в росте до самых высоких деревьев и убывать до самой мелкой травинки. Силы они были страшные, обладали голосом громким. Ночью лешие выли. А по утрам зеленый пупырчатый водяной хлопал в ладоши. По лесным дорогам шастали кудлатые волки-оборотни, ходили неопрятные шишиги, не умеющие расчесать свои длинные волосы. В речках русалки куражились, берегини и водяницы. Банники и гуменники по задворкам на кулаках дрались и вопили скрипучими голосами. На кладбищах таились упыри красногубые. В чищобах глухо сидели ведьмы, ведуны, неясыти. В старых избах домовой поскрипывал, колдовскую бесконечную пряжу прял, на которой одними узелочками счастье в доме обозначал, другими узелками несчастье. И все старался, чтобы счастье побольше выходило. Но случалось по старости и засыпало. А теперь по всей земле, завоеванной немцем, летела бумага. Она засоряла улицы городов. Двигалась по дорогам, свивала в кустах желтоватые грязные гнезда. В этих гнездах шевелились острые черные буквы, красивые и надменные. Воззвания, приказы, запреты. Ветер нес ее с места на место и ронял в воду, где она погибала. Но не было близко той широкой воды, в которой бы эта бумага погибла вся. Человек лежал у сосны на мягкой многослойной хвое. Между старых пней розовым цветом вскипали брусника и вереск. Из трухлявого пня из самой его сердцевины поднималась березка с изогнутым тонким стволом. Еще ниже, за можжевельником, по песку шла осока, примятая человеком. И на ней кровь. Человек припал к темной хвое, лицом неподвижной, грязной. Зеленая тина засохла в его волосах. Сапог на нем не было. Из разорванной гимнастерки торчала нательная белая рубаха, запятнанная болотом и кровью. Сенька стоял у сосны, вцепившись в сосну. Слушал, дышит, не дышит.
1: А может, он

0: Старик Савельев сидел на крыльце своей избы на теплых досках, изрытых до половины их толщины ногами многих людей за многие годы. Стариковые руки лежали на коленях. Сатиновая выцветшая рубаха свободно плескалась на нем, словно уже принадлежала ветру. И ветер не уносит ее лишь потому, что не желает мешать старикову рубаху с бесконечным немецким папиром.
1: Дедка Савельев.
2: Тетя Сенька.
1: Дедка, там у болота под сосной мертвяк. Убитый красноармеец.
2: Ну, ври дальше.
1: Он, может, еще живой, только больной очень шибко, весь израненный.
2: Мертвяк-то просил чего передать? Или спокойно лежит?
1: Человек кончается, помертвел уже. Или не слышишь?
0: Тихо на улице. Только собаки тощие, обреченные, кашляют под сараями. Сенька сел в придорожную жесткую от грязи траву и заскулил, глядя в землю. А когда голову от земли поднял, не было на крыльце старика.
1: На печку дед Савельев, наверное, полез. И за что я этого деда только и люблю, когда, может, его совсем не нужно любить? Никого он не дед никому. Просто старая кадила. Умрет без меня красноармеец.
0: Сенька вскочил, побежал домой, нашел бутылку на полке, налил в нее холодной воды. Если бы сила была у него, перенес бы он тогда красноармейца к себе в избу, на чердак бы его затаил. Сенька взял в сарае топор, попробовал острие ногтем и пошел на пригорок к болоту. Думал он нарубить елового плотного лапника и над раненым поставить шалаш. Взял Сенька с собой чистое полотенце, красноармейцу обмыть раны. Взял с собой кусок хлеба. Сенька обошел вокруг сосны три раза, под сосной никого. Возле болотной кромки следы, словно боролись два человека. Или зверь с человеком.
1: Засмеет дед, скажет. Случилось тебе привидение, Сенька, от болотных паров. Окаянный из болота пар, дурной на слабую голову.
0: Лежит болото 1000 лет. Молва говорит, упал с неба камень, выжег лес, распорол землю и ушел в бездонную глыбь. Ямину затянуло каменным пеплом, поэтому растут на болоте особые горькие травы. Поэтому, кроме гнуса и комаров, на болоте никто не селится. Камень в глыбе никогда не остынет, и болото не высохнет во веки веков. И хозяином на болоте свист. Мальчишка воротился в деревню, побродил возле старикового крыльца, но зайти к деду в избу постеснялся. Сенька пошел к ребятишкам. Все ребятишки деревенские околачиваются в одном дому. Дом этот в 2 комнаты, бывшая школа. До войны проходили здесь 3-классное образование, а сейчас пусто. Всех ребят свыше 10 лет немец погрузил в крытую автомашину и увез в 1 час в Германию. Сидят малыши на теплом полу. Им веселее вместе.
1: Чего выставилось? Я возле болота красноармейца пораненного видел, а когда понес ему холодной воды попить, уже не стало красноармейца.
3: Это его свист утянул в болото.
1: Брешь, нашего бы свист не затянул. Что ему, немцев мало?
3: Сенька, а куда же тогда раненый делся? Может, его ветром сдуло?
1: Ну и не свист утянул. Может, того свиста уже и в помине нет.
3: Удрал, испугался немца и отступил.
1: Кто отступил? Чего ты тут плетешь?
3: Свист отступил.
1: Не может он отступить, тут его место. И не боится он никого. Вот если, к примеру, домовой, тот отступить может. Домовой маленький, всегда очень старый, совсем слабосильный. Или кикимора.

0: а то с переливами. У нас у него один, зато во все стороны видит сразу. Говорит свист человеческим голосом, и как засвищет. Резь в ушах стоит целый день, еще долго потом в затылке печет. Из души воротит.
1: Это сказка?
0: Это сказка. А вот быль. Одному мужику возле болота батька отделил отруб.
1: До войны?
0: Еще в старое время, до революции. Мужик был здоровый, прозывался Кузьмой. Срубил он избу, жену перевел туда и ребят. Только они первую ночь легли ночевать, засвистало. Кузьмой из ружья шарахнул. А оно свистит, потом заговорило. Уходи, Кузьма, это мое место. Не уйдешь из виду. Кузьма говорит, не уйду. Мне уходить некуда. Здесь у меня земля распахана. И мне идти некуда. Меня люди отовсюду выжили. У них и города, и поселения, и паровозы. И в небо уже люди полезли. Уйди, Кузьма, ты себе место найдешь. Кузьма заупрямился. Мужик землю съест, другому не бросит. Жалко ему землю, не может он этого. К тому же изба своя, еще новая.
1: А свист?
0: Свист Кузьме сутки на раздумье определил. А после снова принялся свистать. С каждой ночью все ближе и ближе же в сенях свистит. Говорит, завтра, Кузьма, к тебе на печь заползу, старые кости погрею, ты натопи пожарче. Жена Кузьму просит, уйдем, не в моготу мне, ребята ревут. Сам Кузьма похудел, почернел с лица. На следующую ночь отправил он жену с ребятами к отцу своему. Сам притаился, как только на печи засвистало, выскочил Кузьма на двор, дверь припер колом и поджег избу. Когда род из деревни сбежался, уже крыша обвалилась. А Кузьма кружит вокруг избы и хохочет. Ну, кто кого извел?
1: Так что, свист, что ли, сгорел?
0: Стены рушиться стали. Поднялся над избой черный столб, а внутри его огненный шар, как сверкающий глаз, засвистало. И осыпался столб на болото красными искрами. Потом трубно завыло, захохотало жутко и крикнуло. Спасибо, Кузьма! Согрел ты мои косточки! Теперь я еще 1000 лет проживу! Все у Кузьмы сгорело. И изба, и скотина, даже куры. Плюнул Кузьма и уехал из этих мест. А после пожара мужики переводили на болото попа. Поп подошел к самому краю, кадилом кадит. Огонек от кадила оторвался, побежал по болоту синими языками, а в самой трясине заухало, захохотало. Сказал поп, что болото самим Богом проклято и позабыто, что во веки веков будет свист его полновластным хозяином. Мол, недаром по Руси только в топких болотах живут черти подлинно дьявольской силы, падшие и наказанные божьи ангелы. Вот тогда место, где сгорела изба, назвали Кузьмовой гарью.
1: Там вот такая малина, выше самых высоких парней. Ягоды на ней крупные, посередке болота никто из ребят не бывал. Боязно.
0: Хозяин этого сада свист.
1: Когда я был маленький, забылся и залез с края в гущу. До середки не дошел, засвистала тихонько, а потом заговорила. Словно по земле, или, может, прямо из земли. Ты зачем мои ягоды ешь? Или тебя по краям мало? И громче свистнула.
2: Селедку хотеть не смейте. Посередке моего места. И то, как засвищу, и вы поглохнете на неделю.
1: Когда я бежал, слышался позади смех.
0: Смех, говоришь?
1: Детка Савельев, кто свист, мужик или девка? Когда меня пугал, как мужик. Когда смеялся, как девка.
0: А ты не ходи. Не лазай, куда не просят до времени.
1: Я Тамарка, все просвистала.

0: знаю. Зачем он раненого утянул? Трус проклятый. Своих утягивает, а немцев, небось, боится затронуть.
1: Тамарка, я тебя по затылку дам. Тогда ты примолкнешь. Никакого раненого не было. Я, наверное, привиделась от болотного дурмана. Привидение было. Ясно? И точка. Сиди тут с ребятишками, пока матери с работы не придут.
2: Сказал так Сенька и пошел по дороге. Долго шел. Наконец забрался наверх бугра, на древнее городище бурьяном, поросшее ромашками. Сел спиной к каменному кресту. Широко открылась его глазам земля. Если в избе перед ребятишками Сенька заплакать не смог, то перед видом своей земли заплакал. До войны все было очень понятно. Днем над сельсоветом полыхал красный флаг, жители работали колхозом. Играло радио в деревнях, говорило речи, чистые сытые солдаты пели бравые песни.
1: Сейчас ничего нет этого. Нет ни флага над сельсоветом, ни бравых солдат.
2: До войны у Сеньки были мать и отец, пес Яша, свободной деревенской породы, и добрый, и злой.
1: Кошка Тоня с котятами.
2: Зорька корова.
1: Васька поросенок.
2: 10 простых овец.
1: Петух Петя с разноцветными курицами.
2: Были у Сеньки изба высокая, на окнах белые занавески, огород с садом и деревня Малявина, тесовые крыши, насквозь пропахшие медом с окраинных лугов да горячими пирогами. Все деревенские жители были Сенькиными. Устанет Сенька гулять, зайдет в любую избу.
1: Здравствуйте, бабка Вера. Дайте попить молочка. Мне до дома еще вон сколько идти, а я уже есть хочу.
3: Ну, пей. Пей, касатик, пей, парное.
2: Поест Сенька, попьет и дальше направится. К старику Савельеву заглянет непременно.
1: Дед Савельев, у тебя пчелы над ульями так и гудят, сердится. Наверное, в ульях столько накопилось меду, что пчелам и поселиться уже негде. Дай метку полезать.
4: А полежи.
2: Сенька и в сельмаг зайти может, в сельмаге ему пряник дают. А раз Сенька из дому ушел в большой мир лежал на большом пространстве для Сеньки невидимом, поскольку перегораживали его большие леса, а за лесами, как говорят, земля загибалась. В большом мире все было большое, и деревни, и города, и реки, наверное, деревья и травы тоже были побольше. Катили оттуда на толстых колесах машины, там паровозы гудели, новый трактор, который недавно пригнали в Малявино, тоже происходил оттуда. Сперва Сенька к деду зашел, к Савельеву.
1: Дед, дай мне краюшку хлеба и еще котомку.
4: Или куда направился?
1: Пойду в огромный город, где делают аэропланы. Там буду.
4: Ну, у российских людей такая доля – ходить.
1: Дед, я никогда не вернусь.
4: А человек никогда обратно не возвращается. Воротится человек, глянешь, а это уже другой человек. А если таким же воротится, глянет, а место, из которого он когда-то вышел, уже другое. Этого, Сенька, многие не понимают. Потому и рвутся назад и страдают от своей ошибки. А ты пойми, ну не может человек ни жить по-вчерашнему, ни думать.
2: Вышел Сенька от деда Савельева. Постоял на крыльце. Попрощался с деревней. Пошел Сенька. На дороге петуха встретил. Ко-ко-ко. Сенька обернулся, стало ему удивительно. Не понял Сенька по-петушиному.
1: Прощай.
2: Уже за деревней встретил он привязанного к березе теленка-бычка. И по теленочи Сенька не понял. Он понял другое. Веревка, которой теленок привязан, вся в узлах. Значит, обрывал ее теленок не один раз. Тесно теленку возле березы. Всю траву поел и стоптал. Хочется теленку побежать на простор.
1: А нельзя. Потому и привязан, чтобы рожь не портил. А ты и в болото залезть можешь. Беда с тобой.
2: Теленок тоже Сеньку не понял. Теленок понимал одно. На воле побегать, с другими бычками пободаться. Пошел Сенька дальше по своей незнакомой дороге. Гороховый клин на пригорке, как нечестная голова.
1: Горох-то возле деревни посеять надо, чтобы ребятишкам за стручками бегать короче.
2: где проселок пустил от вилку в поля, стоит новый трактор. Молодой тракторист Михаил побежал в деревню, наверное. Наверное, попить молока. А может быть, мимо поля прошла Сенькина соседка, красивая тетка Люба. И тракторист пошел с ней целоваться.
1: И пускай целуются. Зачем же тогда людям губы? Не только ведь для того, чтобы чай студить.
2: Полез Сенька на бугор, нагибается низко, в иных местах даже на четвереньках лезет, чтобы не опрокинуться. Слышал Сенька, что стоит бугор здесь с давних времен, и оттого он такой крутой и ровный, что насыпали его руками, что раньше было на нем поселение. Проживали за толстыми стенами, сложенными из бревен, древние солдаты по названию «богатыри». Охраняли от врагов эту землю и сами ее пахали. До бугра Сенька за свою жизнь ни разу не добирался и ни разу на него не всходил. Поднимается Сенька еще выше, а земля становится все шире. А когда Сенька поднялся на самый верх, стало ему далеко видно вокруг. И сомкнулся тогда Сенькин мир малый с большим миром и огромным, так как земля Сенькина уходила вдаль на необъятные расстояния. Своя деревня Малявина лежала перед Сенькой вся открытая.
1: Теленок от березы оторвался, убежал в колхозную рожь и скачет в ней. Обалдел от свободы. Трактор уже поле пашет. И рядом с молодым трактористом Михаилом сидит красивая тетка Люба.
2: Всех сверху увидел Сенька. И поезд увидел, что идет за лесом. Даже город дальний на горизонте.
1: Куда от такой земли уйдешь, если она моя, и мамка моя, и отец, и сестренка, и все люди соседи, и птицы, все мои, и старый дед Савельев, и совсем старая бабка Вера, потому мои, что я ихний.
2: Подумал Сенька еще, что делить ему это ни с кем не нужно, неделимое оно. У каждого оно свое, хоть и одно и то же. Долго стоял на бугре Сенька среди изъеденных годами старинных крестов.
1: Кресты мои.
2: Сенька долго смотрел с высоты на обширную землю, как тогда до войны, и плакал. Зеленые леса казались ему поникшими. Они словно усохли, съежились, стояли пораненные и опорожненные. Тоскливо глядели в небо немые озера. Земля будто укоротилась, потеряла вольную силу. Наплакавшись, Сенька сорвался с бугра, помчался обратно в деревню. Ворвался в избу к деду Савельеву.
1: Был красноармеец, был?
5: Был, да сплыл.
1: Дед, всякие леши, оборотни, водяные, они сейчас где?
5: Ну где им быть? Подались партизанам. Ты думаешь, немцу не страшно? Он идет лесом один или партией. А если еще бы вдруг кухнет, да засмеется, да как пугнет другим звуком. Немец перепугу начнет палить, пули тратит. Того хуже, пушку притащит или скрипит в дому. Немцу спать мешает, нервы дергает. Нервный солдат в бою слабый. Пуганный солдат в бою панику создает. В нашей деревне лешим сейчас делать нечего. Наша деревня мала, на отшибе. У лешего сейчас дело в других местах.
1: Детка, а свист где?
5: Этот, я думаю, здесь. Этот со своего места не стронется.
1: Детка, а кто такой свист? Насекомое или животное?
5: И живое, и мертвое. И злое, и доброе. Для сильного – слабость. Для слабого – сила.
1: Детка, ты мне голову не морочь.
5: Если из моей избы все вынести. И фотокарточки, и икону бабкину, и кровать, и кошку мою Марту, и сверчка из-за печки. Что будет?
1: Пустота. Я про свиста спрашиваю.
5: То-то и есть, что пустота. А душа пустоты не терпит.

0: Ради Погодин. Где леший живет? Часть вторая. До войны все леса и овраги, все озера и речки были живыми. Селились в лесах лохматые лешие, имея такое свойство пребывать по желанию в росте до самых высоких деревьев и убывать до самой мелкой травинки. Силы они были страшные, обладали голосом громким. Ночью лешие выли. А по утрам зеленый пупырчатый водяной хлопал в ладоши. По лесным дорогам шастали кудлатые волки-оборотни, ходили неопрятные шишиги, не умеющие расчесать свои длинные волосы. В речках русалки куражились, берегини и водяницы. Банники и гуменники по задворкам на кулаках дрались и вопили скрипучими голосами. На кладбищах таились упыри красногубые. В чищобах глухо сидели ведьмы, ведуны, неясыти. В старых избах домовой поскрипывал, колдовскую бесконечную пряжу прял, на которой одними узелочками счастье в доме обозначал, другими узелками несчастье. И все старался, чтоб счастье побольше выходило. Но случалось по старости и засыпал. А теперь по всей земле, завоеванной немцем, летела бумага. Она засоряла улицы городов. Двигалась по дорогам, свивала в кустах желтоватые грязные гнезда. В этих гнездах шевелились острые черные буквы, красивые и надменные. Воззвания, приказы, запреты. Ветер нес ее с места на место и ронял в воду, где она погибала. Но не было близко той широкой воды, в которой бы эта бумага погибла вся.
1: Ты, Марта, помалкивай.
2: Дед Савельев, почему ты кошку Мартой зовешь?
1: А как же еще?
2: А корову тоже Мартой звал.
1: Не гораздо к новым именам привыкать. Все Марта да Марта, и ладно. Ты, Сенька... Она Марта.
0: По ночам старику Савельеву кажется, будто старость, отделившись, ложится рядом и лежит неслышно. Но иногда, словно чистые капли, просачиваются в старика видение, отмывают одряхлевшую память и озаряют ее болью, которая заглушает боль тела. И видит старик уже не Сеньку, а кирпичный дом с кирпичными большими сенями. Хозяин дома в России, в плену. Русский военнопленный, унтер артиллерийского полка Савельев в его доме живет.
1: Нет, не в доме. На конюшнях. При лошадях находился.
0: Хозяйка имения фрау Марта. Со скотиной и птицей справлялись три немки-батрачки и немец-работник. Марта была родом из восточных земель, знала немного по-польски, служанку в доме не держала и, хотя по достатку могла сидеть барыней, брала вилы, выгребала навоз из коровника и доила, и ездила в поле сама на жнейки и на косилки. В субботу Савельев запрягал жеребца в беговые дрожки, она уезжала в церковь в лаковых туфлях, в шелковой юбке со сборками и шляпе с коротким жестким пером.
1: Боже мой, баба какая красавица! Бог свидетель, не вру. Из дубовых плах я вытесал две короткие скамейки с прогибом. Марта любила сидеть на этих скамейках.
0: Большая холодная капля падает в старикову душу и, словно согревшись в ней, подступает к сердцу горячим паром. Она пришла к нему после церкви. Тогда они заплакали оба беззвучно и сладко смешивая слезы губами. Небо опустилось к земле. До торжественное, словно царь колокол, и словно царь колокол немое. В свою маленькую деревню Малявино, стоявшую в стороне от шумной тогдашней жизни, он прибыл черный, с валившимися глазами, с сердцем сожженным и отданным. Ушел из деревни на следующий день.
1: Вернулся 3 года спустя, после 2-го ранения, которое получил под Псковом, командуя артиллерийским расчетом.
0: Жена подала ему пожелтевшее письмо из Германии, в котором работник сообщал об отеле коров, возросших ценах и о том еще, что кланяется Савельеву молодой хозяин, его Савельева сын. Когда они с женой купили в Засекине тёлку, Савельев назвал ее Мартой, чтоб у него была причина произносить это имя вслух. И впоследствии всех коров, которые у него были, он называл Мартами.
1: А когда умерла жена, корова одному оказалась ненужной, тогда назвал Мартой кошку. Так и жил, не расставаясь с этим именем.
2: Детка Савелий, о чем ты думаешь?
1: Ты, говорю, Сенька, она Марта.
2: И что? Ты все один живешь? Вон бабка Вера, и то теперь не одна. Пойдем, сходим к ней. У меня дело есть.
0: Бабка Вера подобрала на дороге мальчишку. Мальчишкины ноги месили свой собственный след. Изъеденные глубокими цыпками, они судорожно поднимались, опускались, и все в одно место. Голову мальчишка держал высоко, на немеющей шее, худая грудь под рубашкой сотрясалась. Немного ниже ключицы, с правой стороны краснела сквозная гнойная дырка. Был он ранен пулей. Бабка крепко прижала его к себе, стиснула ему ноги. Но когда принесла в избу, когда поставила на пол, мальчишка побежал снова. Бабка налила в катку парной воды, и в катке мальчишка бежал. А потом обмяк, закрыл глаза, заплакал.
3: Соседи притащили бабке Вере для раненого кто что мог.
1: Я тут кочанчик капусты положу.
4: Ну, положи. Ой, мух-то, мух. Замучать стервы.
5: Так я могу занавеску тюлевую принести.
6: Бабка Вера, накось, мамка дала. Штаны фельдеперсовые.
4: Не одеванные.
6: Не-а.
4: Парню розовые. Ну, помогай надеть, что ли. Ногу-то, ногу ему придержи. Хе, вот так панталоны. Да подмышек ему. Фу, уйдите отсюда. Стервятники налетели. А у меня вон юбка тоже велика стала. Вон у меня какие были зады, что твой комод. А у вас странно смотреть, какие зады. Может, только Любкин зад может с моим и сравниться. О.
5: А из какого лешего нам в сок-то идти? Все высохли. Тьфу.
4: А ты чего расплевалась? У меня тут младенец больной. А ну, пошла вон отсюда. Иди-ка лучше в Засекино, сходи к фершелу. Прикажи, чтоб сюда бежал. Небось, полицейскому Кузьме клизмы ставит. О, леший кривой. Нет у него заботы, чтобы дитё больное поправить.
1: Ишь, как ты разошлась, бабка Вера. А ведь помирать думала.
4: Ой, помирать. Думала, да передумала. Боже милостивый, говорила, готова я предстать. Только возьми меня вместе с курицей. Ведь не кормленная, не поенная помрет ведь. На улицу выбежит, съест ее многоядный враг. Ой, боже милостивый. А в раю-то, небось, тоже без курицы скучно. Не взял меня Бог. Видать, нужна я еще.
2: Вот, я раненому немецкую фрукту принес.
4: Украл. Не иначе.
2: Да неужто они такую фрукту сами дадут? Вкусная, небось. Только я не знаю, как ее едят.
3: Вслед за Сенькой в избу набились ребятишки.
2: Что это? Вкусно.
3: Они стояли и таращились на неведомый фрукт, как на чудо. По их глазам понимала бабка, что глядят они на него не из голодной жадности, а переполненной восхищением. Радостные от того, что глаза их видят невиданное. Только самая маленькая Сенькина сестренка Маруська щурилась на чудесный плод с нескрываемым точным смыслом.
2: Дедушка, а ее едят?
1: Едят. Называется оно апельсин. Деликатный плод. Небось, попробовать надо.
4: Хаша бы и апельсина. Да для больного младенца это. Сенька, небось, не для вас постарался.
1: Для больного она без радости. Сопьет и все тут, как воду.
3: Он взял апельсин со стола. Упало бабкино сердце, но, видя рассыпанные вокруг сверкающие ребячьи глаза, она не посмела вмешаться. Дед Савельев взял нож. Бабкино сердце совсем ушло. Дед надрезал кожицу сверху вниз, развернул ее лепестками. Бабкино сердце подпрыгнуло, толкнулось в груди сильно и радостно, как у ребенка.
4: Ой, смотри ты, будто лилия.
2: А ее кушают?
1: Кушают. Понюхай ты сначала. И тебе, Вера, лизнее. А это больному. Разожми ему зубы.
3: Дед выдавил сок из ломтика в открытый, хватающий воздух рот больного. Мальчишка дернулся, выплюнул сок прямо в деда. И затих, затаился, спрятавши голову под подушку.
2: Вдруг ее есть нельзя? Вдруг это гадючая ягода?
1: Можно. Она вкусная.
3: Первым свой ломтик проглотил Сенька. Его обожгло кисло-сладким. За Сенькой остальные ребята съели в раз.
2: Я бы такой апельсин много бы съела. Целый корм. Вон как пальцы напахли.
4: Ой, кислятина, кислятина какая. Неужто в этой кислятине сок такой сильный? Я бы последнее яблоко на нее не сменяла бы. Нет. Ой.
3: Генералом вошла в избу Любка Самарина. В белой блузке шелковый платок на плечах с розами. Еще двойным мишкой, подаренный трактористом. Туфли скороход на высоком каблуке.
5: Ой, чем это у вас пахнет? Ясно, быстро. Корки апельсиновые в буфет. Ребятишек за печку. Будьте любезны, входите, гердоктор. Я тебе немца привела из Засекина, доктор ихний. Вот он, гердоктор. Пулей раненый.
3: Бабка засуетилась, налила в глиняный рукомойник теплой воды, выхватила из комода чистое полотенце. Пока немец мыл руки, она стояла возле него печальная и покорная, с затаенной надеждой, как все матери перед врачами. Немец долго, старательно вытирал пальцы и все рассматривал полотенце.
7: Sehr gut. Хорошая работа.
4: Чего уж. Крестьянское дело такое.
7: Рано чисти, значит, заживет скоро. Поила ли ты, бабка, мальчик?
4: Поила отварами, настоями его поила, поила, поила.
7: Покажи трава. Это знаю. Это нет. Это возьму.
4: А бери. Бери. Эта трава силу придает и ясность в голове.
7: Делали хорошо, хорошо. Правильно. Я там витамин для мальчика. Хорошо кормить. Молоко, яйца, курица, бульон, мед, творог.
4: О, Господи.
7: Понимаю, война. Я могу обменивать консерв, масло, сахар.
4: А на какие это шиши? Какое-то у нас золото. Эх, губу раскатал. Было кольцо обручальное, давно продала, когда сын болел. Икона была в серебряной ризе. Продала в церкву, когда внук хворал. А теперь что? Патефон? Патефон хочешь?
7: Патефон не нужно. Это обменивать часы.
4: Да куда же они тебе? Они уже 20 лет молчат.
7: Тебе банка консерв, а я
3: снимать часы. Может быть, у вас еще что-нибудь старинная одежда?
4: Одежда, говоришь? Не знаю, в сундуке разве что. О, о, о, юбки. Вот юбки, смотри, кофты, полушалки старые. А ведь как берегла, берегла. А ничего, хорошее еще.
3: Нет. Вот это...
5: А полотенце, гердоктор, красивые, густо вышиты.
3: И это...
5: Душегрейка со стеклярусом.
4: Сахару бы, мальчонки, а?
3: Русские не умеют беречь красивые старинные вещи. Русские так легко с ними рассеются, что я даже не понимаю, почему они иногда с таким упорством воюют. Вот, сахар. До свидания. Alvidosan. Часы не тяжелые. Как отчет?
1: Видал я всяких часов. С драконами и монахами, с павлами, с барынями, с каруселями. Одни видал с ярмаркой. Как бьет час, человечки медные на ярмарке зашевелятся, мимо друг дружки пройдут, музыка заиграет. Акробаты закувыркаются. А нет у них жизни. Механическое кружение. А в кукушке есть. Да и на кукушку-то она мало похожа. Так себе. Чурбачок с носом. А падишь ты, а?
4: Дивья. Хоть бы шли, а то и не тикали.

0: Еще задолго до войны ушла из старика Савельева сила, нужная для работы. Осталось только дыхание, чтоб старику свой век закончить на покое. Один дед на старости, сирота. Прикрепился он к ребятишкам, которые еще не пошли в школу. Когда накатилась война, накрыла деревню, захлебнулись люди в беде. Когда из деревни все мужики убыли на фронт. Когда всех молодых девушек угнали на секретную, так сказать, работу. Когда всех подростков увезли в Германию, чтобы их воспитывать для империи. Старик перестал выходить из дома. Сидит, и возле него сидят ребятишки.
1: Дед, почему бежит наше войско?
2: Неужто у нас силы мало?
3: Это не войско бежит. Это малые военные части маневрируют для стратегии. У германца страна небольшая. Он в раз собрал свое войско и ударил. А наша Россия какая? Если на одном краю шумнуть, звук по ней будет плутать целый месяц, пока до другой стороны добежит. А народу еще снарядиться нужно, да в назначенное место прийти. Собирается сейчас наше войско где-нибудь возле Волги. Русское войско всегда возле большой реки собирается. А как соберется, так вдарит германцу. У него же из глаз сопли брызнут.
4: Правда ударит?
3: Поняли?
4: Поняли.
3: Ну все, теперь бегите, мамки заждались.
2: Я за Малиной пойду.
0: Малина поспела, когда и положено поспевать в этой местности, в середине июля. У ребятишек от пустых харчей слабые ноги, а Кузьмова-горь близко. Налипли они на малин. Обобрали ребятишки всю малину с боков и то, что поглубже, объели. А дальше залезать боятся.
1: Ты пойди, Сенька. Может быть, и не тронет тебя свист. Сам уже объелся, наверное. Наверное, спит.
0: Взял Сенька ведерко. Вглубь полез. Малина там крупная, темно-красная, тяжелая на ладони, словно камушек. Набрал Сенька ведерко. Вынес ребятишкам. Съели без передыху.
1: Давай, Сенька, еще.
5: Селедку ходить не смейте, по селедке моего места. И то, как засмешу, и вы поглохнете на неделю.
4: Бежим, бежим! Маруська, руку давай!
0: Ребятишки тронулись бежать. Тамарка Маруську тянет за руку, Сенька позади. Хоть и страшно ему, но радостно.
1: Живой свист тут!
0: Ребятишки выбежали из малины, остановились один за другим, сбились в кучу. От дороги прямо к малиннику шагали два немца. Одежда на них черная, чистая, с галунами, и черный тяжелый мотоцикл стоит у дороги. На коляске пулемет низко раскорячился.
6: Хорош, кинде, хорош!
1: Не ходите в малину, там свист!
6: Свист? А, свист! Ха-ха! Свист!
1: Сенька! Сенька! Сенька!
0: Тамарка Маруська подхватила, вздохнулась сразу, несмотря что от тяжести нечем дышать, бросилась с Маруськой к деревне. Когда подбежали к сараю, а деревне еще полсотни шагов пробежать, заметили, что Сеньки с ними нету.
1: Сенька! Сенька!
0: Когда Сенька заметил немцев, идущих от мотоцикла к малине, сердцем понял, чего не мог понять головой. Бросился он обратно в малину и сразу увидел соседку, красивую тетку Любу, и лежащего красноармейца того самого, только обстиранного, причесанного, белого. Красноармейцевы глаза слабо и нежно светились, в угасающей улыбке его алела пугливая радость. Руки пытались подняться к тетке Любиному лицу, но уже не могли.
2: Это же Михаил.
0: Тракторист. Теткин любим жених довоенный.
2: Немцы тут в малине.
0: Михаил его не услышал. Тетка Люба его не услышала. Все гладило Михайлова волосы.
2: Немцы идут.
3: Тот швырнул его на землю. И, упав, Сенька увидел над собой старика Савельева. Старик тяжело дышал, наверное, бежал. В руках у него был топор. Немцы вошли на освещенную прямым солнцем полянку. В горстях у них были красные ягоды. Глаза стариковы налились лютой чернью, натянулись и залоснилось. Топор засиял, прочертив дугу, и упал немец. Тот же поменьше ростом выронил выхваченный уже пистолет. Сенька увидел высокий немец с пистолетом в руке. Смотрел на старика. Лицо его было лиловым, и черные губы кривились. А у старика только снежная борода, да под снежными волосами пугающий глаз. Сенька видел, что сзади и что под ним пистолет, оброненный немцем. Тетка Люба пятилась от Михаила на коленях, ее волосы цеплялись за траву. Высокий немец вышиб ногой топор из запущенной дедовой руки, размахнулся, чтобы ударить. Тут Сенька выстрелил. Немец плавно на подогнувшихся сразу ногах подшагнул к нему. В глазах удивление, боль и досада, что не принял во внимание скрюченного на земле мальчишку. А вот оно! И вот тут тетка Люба вскрикнула во второй раз. Подползла к Михаилу и, застонав, повалилась ему на грудь. Ночью старик взял трех женщин, они погрузили на мотоцикл убитых немцев, сверху положили умершего красноармейца, впряглись в веревочные лямки и покатили мотоцикл по дороге. Сенька пошел с ними. Они его не прогнали, молчали. В лесу, километрах в трех от деревни, старик положил мертвых так, будто они сражались. Втроем. Когда шли назад, что-то ухало в чаще. Чьи-то глаза светились из папоротника. В болоте ворочался, вздыхал. Свист. А на озере в лунной осыпи, в бледных искрах, хохотала, стонала русалка.

0: Вы слушали радиоспектакль по повести «Радия Погодина. Где леший живет?». Играли актеры Вячеслав Захаров, Сергей Гавлич, Ирина Соколова, Галина Гудова и юные артисты Мария Ваха, Катя Захарова и Алексей Соколов. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко, редактор Инга Бочанова.
1: Предлагаем вашему вниманию новеллу армянского писателя Вазгена Дарбни «Тосты моего отца». Читают Петр Щербаков и Всеволод Абдулов.
2: Так же, как и дед, отец мой был неизменным тамадой нашего рода. Когда я был совсем еще мал, думал, что для того, чтобы стать тамадой, достаточно лишь сесть во главе стола. Но позже понял, что сидит хоть рядом с самим Господом Богом, никто не изберет тебя тамадой, если тебе нечего сказать людям, если ты ничего не понимаешь в жизни и не разбираешься в людях, если не знаешь цену ни чаши, ни ее содержимому, если слово твое доходит до людей позже, чем вино. Отец мой был знаменитым кузнецом и мастерил только телеги. Видимо, эта честная дружба с железом и привела его к убеждению, что рассудительность, терпение отвращают зло и дают время поразмыслить над своими поступками. Будет ли от них польза людям? Для всего у него была одна мерка, с которой он подходил ко всем и ко всему, начиная от своих внуков и кончая судьбой человечества. И меркой этой были честность и достоинство. Итак, о терпении.
3: У нас в селе был обычай. Тот, кто вечером надумал поссориться с соседом, утром должен был трижды обойти вокруг школы. И если за это время намерение у него не менялось, то ссоры уже было не миновать. А если приходил к выводу, что он был неправ, то весной сажал в школьном саду дерево. Прекрасно это было зрелище, когда по весне один или несколько человек, словно в признании своих ошибок, сажали в школьном саду деревья. Что я хотел этим сказать? Если правитель какой-либо страны, решив напасть на соседа, трижды обошел вокруг его земли, то навряд ли тогда пролилось бы столько крови, а границы государства были бы окружены садами. Говорят, за океаном есть еще люди, которые, устав от мира и дружбы, принялись лаять на нашу страну. Неужели нет у них умного человека, который взял бы этого правителя за ухо и обвел его вокруг русской земли, пусть даже не три, а всего один раз? Может, ума наберется. Так выпьем же за великое терпение русских, всегда спасавшее не только их самих, но и другие народы, потому что русской думает и перед тем, как вложить меч в ножны, и перед тем, как его обнажить.
2: Руководство застольем у армян есть своеобразная школа нравственности. Повод выразить уважение к человеку, его труду. Быть тамадой значит владеть великим искусством слова, которое также пробуждает у людей добрые чувства ко всему прекрасному.
3: Предание гласит, будто Бог, сотворив народы, принялся делить между ними земли. Когда черед доходит до армян, в запасе остается лишь клочок каменистой земли. «Как же вы будете жить на такой земле?» – спрашивает Бог. «Ничего», – отвечают армяне, – «ты дай ее нам, а мы уж как-нибудь проживем». Спустя тысячелетия создатель вспоминает, что одному из народов достались лишь камни, И решает он посмотреть, что с ним сталось. Жив он или просто на земле стал одной каменистой пустыни больше. Долго ли искал, коротко ли, кто знает. Известно ли, что до сих пор не смог он найти эту землю. Потому что на вершинах каменистых гор вознеслись крепости и храмы. На склонах заколосилась пшеница, у подножий раскинулись виноградники, а из-под скал забили звонкие родники. Говорят, что нахмурился тогда Всевышний, поняв, что в мире, кроме него, есть и еще творцы. Так выпьем за здоровье того народа, который не держит камень за пазухой, а кладет его в основании своего дома, чтобы мир стал прочнее.
2: После каждого тоста отец обычно делал паузу, чтобы сказанное дошло до слушателей. Один из секретов мастерства тамады – почувствовать момент, когда нужно произнести тост. Чуть-чуть промедлишь, и людьми овладеет вино.
3: Раз лев попался в ловушку. Всю ночь метался он в ярости, пытаясь высвободиться. И уже под утро, ничего не добившись, уронил голову на лапы и в отчаянии зарычал. Вдруг слышит он слабенький писк. «Братец лев, позволь мне помочь тебе». Льву показалось, что он видит сон, но писк повторился. Приподнял он голову и заметил перед собой мышь. Тут лев еще ниже опустил голову и горько заплакал. Дожил, мол, до дня, когда его должна спасать столь ничтожная тварь. Но так как мышь не понимала львиного языка, то решила перегрызть путы. Она грызет, а лев в ярости рычит. «Ты уже свободен, владыка!» Поднялся лев, стряхнул с себя путы и на минуту задумался. Затем повернулся и пошел к ближайшей горе. Мышь за ним. Поднялся лев на вершину горы, оглянулся назад и увидел горящие от радости глаза мыши. Покачал он головой и с рычанием бросился в пропасть. Мол, горе тому льву, которого спасает мышь. Этим я хотел сказать, что встречаются еще на земле глупые и спесивые львы. Так выпьем же за человека, который умеет уважать младших и никогда не задирает носа.
2: Как видите, слово «тамады» – это настоящий урок нравственности, в котором есть место и поучениям, и едкой иронии. Случается, что человек узнает себя и окружающих во время подобного застолья и только после этого начинает задумываться о прожитой жизни. Слова «тамады» обращены к человеческим достоинствам, исполнены любви к родному очагу, и в то же время они осуждают людские пороки. Вот почему не всем выпадает честь руководить застольем. Получить это право не так-то легко, ибо рука, поднимающая чашу с вином, прежде всего должна быть привычной к плугу. Жестоким, но вместе с тем и желанным для ученика был в старые времена обряд посвящение в мастера. Как-то раз отец подрядился выполнить работу на пару с каким-то пришлым кузнецом. На вопрос отца, от какого мастера он получил пощечину, кузнец невнятно пробормотал чье-то имя. «Ничего не понял я из слов отца. Человек пришел поработать, а он спрашивает о каких-то пощечинах.
3: Первый раз я сел со своим мастером за стол в 18 лет. Помню, как все пили за меня, за мою умелую работу. Я был на вершине счастья, когда мне вдруг влепили пощечину.
2: У кузнецов эта пощечина означала посвящение в мастера, и теперь ему разрешалось самому открыть кузницу. Так они получали свой нелегкий диплом.
3: Выпьем же за тех мастеров, чья пощечина дороже золота. Однажды было это в марте месяце. Некий охотник взял ружье, чтобы отправиться на охоту. Но на балконе почувствовал себя плохо. Тут же на балконе повесил ружье на стену и лег в постель. Через пару месяцев охотник выздоровел, и ему вновь захотелось поохотиться в горах. Подошел к стене, чтобы снять ружье, и, о чудо! Прямо на ружье ласточки свили гнездо, и три птенца удивленно выглядывали из него. 100 лет минуло с того дня, а ружье и поныне висит на своем месте. По поверью, большая беда ждет того, кто разорит ласточкино гнездо. Выпьем же за тот день, когда ласточки совьют гнезда на оружии всего мира. Как-то у человека по имени Григор пропал сон. Ворочался он, ворочался, наконец не выдержал, перебрался на балкон. Но и тут не смог сомкнуть глаз. Так он мучился, пока как-то не постелил себе под окном соседа. И как только прилег тут, сразу же заснул. Но вскоре соседи перебрались в город, и Григор снова лишился сна. По селу даже пересуды пошли, мол, это невестка соседа лишила Григора сна. На его счастье, в эти же дни у невестки Григора родился внук. И с этого дня Григор стал засыпать мгновенно. Оказалось, что это плач соседского ребенка убаюкивал Григора. И если вы, молодые, не хотите под старость спать под чужими окнами, заводите детей. Детский плач делает человека добрым. Деды наши говорили, если ночью окажешься в незнакомом селе и услышишь детский плач, можешь без опаски войти в любой дом. Выпьем же за тех людей, которые не позволят своим дедам спать под чужими окнами. Отсюда и происходит крылатая фраза: «Стелит себе постель под чужими окнами». То есть у человека нет пока внуков.
2: Отец глубоко уважал свою жену. За 50 лет моей сознательной жизни я не помню случая, чтобы он хоть раз нагрубил ей. Они разговаривали между собой глазами, а язык глаз понять постороннему невозможно. У отца была очень красивая привычка, напоминающая священный обряд. Перед завтраком он спускался в сад, внимательно осматривал кусты роз, плодовые деревья, виноградник и, смущенно улыбаясь, приносил маме только что распустившуюся розу или поспевшую кисть винограда. В такие моменты они оба краснели, словно юные влюбленные, произносящие первые слова признания. Впрочем, мне всегда казалось, что жизнь их — это вечное признание в любви. Даже когда началась война, и мы, четверо братьев, отправились на фронт, отец не изменил своей привычки, только теперь он не улыбался и не краснел, поднося подарки. А мать уже не вдыхала аромат розы и не прикасалась к винограду. Виноград она отдавала внукам, а розу молча клала перед свечой, что горела в нише стены. Здесь же она читала свою молитву, напоминающую больше заклинание. «Пусть вернутся живыми все наши воины. И только в самом конце пусть вернутся живыми мои сыновья. И за все эти 4 года не взяла она в рот ни одной виноградинки. Все 4 года пугалась, завидя почтальона, и каждый раз, узнав, что сыновья ее живы, облегченно переводила дух. Ей повезло. Мы вернулись все 4. Видели бы вы, что творилось в этот день у нас дома. В этот день отец торжественно преподнес ей гроздь винограда и прошептал: «Живи долго». Только и всего. Но 2 этими словами было сказано очень много.
3: Когда-то в старые времена некий человек решил продать свой дом и перебраться к сыну. «За сколько продаешь?» – спросил его покупатель. «За 100 рублей», – ответил тот. Сумма по тем временам была такая огромная, что покупатель, не торгуясь, сразу же ушел. Однако так все это его заинтересовало, что на следующий день он вернулся и спросил: «Почему этот 10-рублевый дом хозяин продает за 100 рублей?» 10 рублей я прошу за дом, а 90 за своего соседа».
2: После этого коротенького тоста отец предлагал выпить за хороших соседей.
3: «А то встречаются и такие соседи, что люди соглашаются отдать свой дом даром, лишь бы быть от них подальше. Пусть всегда нашими соседями будут хорошие, добрые люди».
2: В ноябре 1920 года в село наше вошли русские солдаты. Один из них, Федя, прожил у нас дома 3 дня. Языка его бабушка не знала, но умудрялась объясняться с ним руками, глазами, мимикой. И на все Федя говорил слово «да». Мы и ребята заметили, что стоило Феде сказать «да», как на столе появлялись такие фрукты и сладости, которые мы сами видели только по праздникам. Попробовали и мы произнести это волшебное слово, однако у нас ничего не получилось. «Дом Феди находится очень далеко отсюда», – объяснили нам взрослые. «Чтобы прийти нам на помощь, он перешел много рек и гор. Вот поэтому его слово для нас волшебное». С тех пор это слово и для нас, малышей, стало святым. Когда пришла пора расставаться, Федя поцеловал бабушке руку и подарил ей книгу. В этот день у нас дома царило настоящее горе. Через 10 лет я пошел в школу. Честно говоря, учился не очень хорошо. Учеба не волк, в лес не убежит, казалось мне. И вот как-то вечером бабушка достала Федину книжку и, положив мне под подушку, сказала: «Если не будешь хорошо учиться, Федя узнает и рассердится». Через 10 дней я стал примерным учеником, чем очень всех удивил. Соседи стали допытываться у бабушки, как ей это удалось, что она со мной сделала, может, в церковь какую сводила. Под конец бабушка не выдержала и раскрыла секрет. С тех пор Федину книжку стали подкладывать под подушку соседских ребят. И вы знаете, не было случая, чтобы она не помогла. Может, и сейчас бы эта книга кочевала из кровати в кровать, только бабушка умерла, а кто последний брал у нее книгу, мы не знаем. Теперь, когда кто-нибудь из нашего села становится известным человеком, люди говорят: «А все Федина книга сделала». Это был сборник стихов Пушкина. Выпьем же за великую книгу русских. В 1941-м я воевал под Ленинградом. Так уж получилось, что до 20 декабря 1941 года я не получил из дому ни одного письма. В этот день я ходил в разведку. Вернулся в конец измотанный и уже было собирался прилечь отдохнуть, как услышал, что кто-то зовет меня. Вышел из землянки. Вижу, в 100 метрах стоит почтальон и машет мне конвертом: «Танцуй!» Как я добежал до нашей большой надежды, так мы называли нашего батальонного почтальона, не помню, выхватил у него из рук письмо от матери. 6 месяцев проблуждало письмо по фронтам, пока, наконец, прорвав кольцо блокады, не нашло меня. Только успел прочесть первую строчку письма, адресованного не мне, а брату, Саркис, сыночек мой, как от прямого попадания снаряда взлетела в воздух землянка,

0: мамой. Сердце, которое было всегда с детьми и спасло жизнь сыну. Жалко матерей. Пусть никогда больше не будет войны. Пусть матери никогда не путают адресов своих сыновей и всегда будут спокойны за них. Очень часто смысл увиденного в детстве становится понятным людям только в зрелом возрасте. Помню, как к отцу приходили совсем незнакомые люди и просили поменяться деньгами. Зачем? Все это казалось мне детской игрой. Давали отцу 100 рублей, и столько же у него брали. Только впоследствии я узнал, что справлять крестины или свадьбы можно лишь на честно заработанные деньги. Как правило, просителями были торговцы, на деньги которых запрещалось не то что свадьбы и именины отмечать, а даже гроб покупать. Случалось, что у отца отложенных денег не оказывалось, и тогда эти люди просили у него разрешения вывалить деньги в пепле. От таких просьб отец приходил в ярость, говоря: «Пепел в моем горне с грязью не смешивается».
1: Десятки лет назад напротив старой мельницы лежало длинное бревно. Здесь собирались сельские старики. С утра пораньше приходили они сюда и, рассевшись по возрасту, начинали плести истории своей жизни. Кто были, рассказывал, а кто и небылицы придумывал. Добавлю еще, что к бревну этому при случае могли и столетнего человека не подпустить. Это было своеобразное бревно почета, на котором имели право сидеть только люди уважаемые, с большими заслугами. Никто из молодых, даже если вокруг никого не было, на бревно это садиться не решался. Их место было на больших камнях под стеной. Какие хорошие традиции были у нас. К сожалению, они постепенно исчезают. Когда по улице с кувшином на плече проходила беременная женщина, все старики вставали с места и почтительно склоняли голову. «Будь осторожна, не оступись», — говорил старший из них. Сегодня я вновь вспомнил наших добрых и мудрых односельчан, давно ушедших от нас, людей, уважавших даже тех, кто должен был родиться только завтра. Давайте же этим стаканом выпьем за наших дедов, которые ушли из жизни, уважаемые всеми.
0: В старые времена бытовал такой обычай. На все, что ковалось в кузнице, будь то телега, топор или нож, мастер обязан был ставить клеймо со своим именем. И все кузнецы старались ставить свое имя на самом видном месте. Однако отец мой, мастер Микаэл, никогда так не делал. Клеймо свое он ставил на самом незаметном месте, на оси телеги. Пока она служит хорошо, пусть хвалят неизвестного мастера. А когда сломается, тогда уже по праву могут ругать Микаэла. Настоящий мастер в похвалах не нуждается. Мир земле. Народ мой, с каким трудом рождались эти твои слова? Были века, когда под запретом находился даже твой язык, не то что мечты и идеалы. Но у тебя было, что сказать миру, и ты создал свою письменность. Ты сказал свое слово и скажешь еще. Это великая добродетель — иметь столько камней и ни разу не бросить его в соседа. Иметь так мало воды, но делиться с ближними.

Иметь маленький кусочек неба, но интересоваться судьбами других звезд и планет. Получить столько ран, но не держать зла против других народов. Какое великодушие вырастить в расщелинах скал столько цветов, но ни один не назвать цветком зла. Иметь столько вершин и ни на кого не смотреть свысока. Какое душевное величие пережить столько трагедий, но не желать ничего подобного другим народам. Встретить столько врагов, но даже обнажая меч, желать только мира. Родина моя, как смогла ты, как сумела, вместив на таком маленьком клочке земли столько горя и страданий, одарить мир светлыми мечтами и прекрасными идеями. Ты обязана жить вечно, потому что человечество нуждается в тебе. Мир тебе, Родина моя!

Вы слушали новеллу армянского писателя Вазгена Дарбни «Тосты моего отца». Читали Петр Щербаков и Всеволод Абдулов. Передача подготовлена литературной редакцией радио.

0: бессмертные творения Шекспира нашли на сцене советского театра свою настоящую родину. Каждый новый шекспировский спектакль является знаменательным событием в жизни театра. В постановках Хмелевым благородной шекспировской комедии «Как вам это понравится» была для театра имени Ермоловой важным этапом на его творческом пути. Светлая и поэтическая история о том, как юная Розалинда, переодевшись в мужской костюм, бежала вместе со своей сестрой Сейли из владений злого герцога Фредерика, как гостеприимно встретили беглецов чистые сердцем пастухи и воины свободного орденского леса, и как Розалинда здесь, среди платанов и олив, нашла своего возлюбленного Орландо, раскрыта театром, как гимн молодой любви, как песня о ее всепобеждающей силе. Слушайте сцены из комедии Шекспира «Как вам это понравится». Роли исполняют Розалинда, лауреат Сталинской премии, заслуженная артистка республики Орданская. Орландо, заслуженный артист республики Корчагин. Селя, артистка Николаева. Орденский лес. Селия увидела на деревьях стихи, прославляющие красоту Розалинды. Она спешит поделиться этой новостью с сестрой.
1: Почему же здесь пустыня, и людей не видит взгляд? Нет, везде развесим ныне языки, и пусть гласят, что Розалинде дали боги создание высших образец, вручив ей лучшее из многих прекрасных лиц, а чей сердец ей небо это все судило, мне ж быть рабом ей до могилы.
2: О, милосердный Юпитер, какой скучной проповеди о любви утомили вы ваших прихожан. Mm-hmm. Ни разу не сказали, потерпите, добрые люди.
3: Ах, вы здесь.
2: Здесь.
3: Вы слышали эти стихи?
2: Слышала все, и даже больше, чем следует.
3: Неужели вас не изумляет, что ваше имя вывешено и вырезано на всех деревьях здесь?
2: А я уже успела наизумляться, пока ты не пришла. Потому что посмотри, что я нашла на дереве.
3: О, ты знаешь, кто это написал?
2: Мужчина?
3: Да.
2: Кто же это?
3: Друзьям очень трудно встретиться, но бывает так, что во время землетрясений гора с горой сталкиваются.
2: Да кто же это?
3: Возможно ли это?
2: Нет, я умоляю тебя, скажи мне, кто это?
3: Удивительно, удивительно, удивительнейшим образом. Удивительно, как это удивительно. Нет сил выразить, до чего удивительно.
2: Не выдай меня цвет лица. Не думаешь ли ты, что себя наряжен в мужской наряд, так и характер ему надел камзол и штаны? Угу. Каждая минута промедления для меня все равно, как переплыть целый Южный океан. Ну, умоляю тебя, скажи мне, кто это? Ну, Селия, Селия. Я хотела, чтобы ты была заикой. Ага. Тогда это имя выскочило бы из твоих уст, как вино, из фляги с узеньким горлышком. Или все сразу, или уж ни капли. Ага. Ну, умоляю тебя, раскупори свой рот и дай мне упиться твоими новостями.
3: Тогда тебе придется проглотить мужчину. Это твой молодой Орландо, да-да, тот самый, который разом положил на обе лопатки и борца, и твое сердце.
2: Черт уж шутки! Говори серьезно, как честная девушка.
3: Честное слово, он.
2: Орландо?
3: Орландо.
2: Здесь, в лесу?
3: Да.
2: Селия. Ну? Селия, ну что же мне делать с моим камзолом и штанами? Где ты его встретил? А? Куда он ушел? Где он живет? Зачем он здесь? Ой. Спрашивал он тебя обо мне, как он выглядел. Когда ты опять увидишь, отвечай мне на все одним словом.
3: Одолжи мне рот великана. Это слово слишком велико в наше время для любого рта. Ответить да и нет на все твои вопросы займет больше времени, чем ответить на все вопросы катехизиса.
2: Но он знает, что здесь в лесу и в мужском наряде. И он так же красив, как в день борьбы.
3: Отвечать на вопросы влюбленных так же легко, как считать мошек. Ну хорошо, слушай, как я его нашла. Только вникни как следует.
2: Вникни.
3: Я нашла его лежащим под деревом, как упавший желудь.
2: Ох, это дерево можно назвать деревом Юпитера, если оно дает такие плоды.
3: Будьте любезны, выслушайте меня, сударыня.
2: Молчу.
3: Так он лежал, растянувшись на земле, как раненый рыцарь.
2: Как не печально это зрелище, это должно быть очень красиво.
3: Попридержите ваш язык, он не вовремя делает скачки. Одет был охотником.
2: Он явился, чтобы убить мое сердце.
3: Я хочу допеть мою песню одна. Без припева ты меня сбиваешь с тона.
2: Разве ты не знаешь, что я женщина? Mm? Раз мне пришла в голову какая-нибудь мысль, я должна ее немедленно высказать.
3: Вот ты мне мешаешь. Посмотри-ка, не он ли сюда идет?
2: Селия.
3: Ну?
2: Селия, он.
3: А?
2: Селия, так, спрячемся за дерево. А? Я сейчас заговорю с ним, притворившись наглецом, и таким образом подурачу его.
3: Хорошо.
2: Эй, охотник, слышите вы?
4: Отлично слышу. Что тебе?
2: Скажите, пожалуйста, который сейчас час?
4: Тебе бы следовало спросить у меня, какое время дня. Ведь в лесу часов нет.
2: О, значит, в лесу нет ни одного настоящего влюбленного? Иначе же минутные стоны, ежечасные вздохи отмечали бы ленивый ход времени не хуже часов.
4: А почему ленивый ход времени? А почему не быстрый ход времени? Разве не все равно, как сказать?
2: Нет, сэр. Время идет различным шагом с различными людьми. Я могу сказать вам, с кем оно идет рысью, с кем шагом, с кем скачет галопом.
4: Ну хорошо. Скажи мне, с кем время идет рысью?
2: Извольте. Оно трусит мелкой рысцой с молодой девушкой между днем ее обручения и днем свадьбы. И если даже этот промежуток времени только в 7 дней, время тянется для нее так медленно, что кажется ей 7 годами.
4: Ну а с кем время идет шагом?
2: Шагом. Шагом.
3: С попом.
2: С попом, который не знает по-латыни. И с богачом, у которого нет подагры. Один спит спокойно, потому что не занимается науками, а другой живет спокойно, потому что не испытывает страданий.
4: Ну а с кем время мчится быстрым галопом?
2: С разбойником, которого ведут на виселицу. Как бы медленно ни передвигал он ноги, ему все кажется, что он слишком быстро придет на место.
4: Послушай, мальчик, а где ты живешь?
2: Здесь, в лесу, на опушке, как бахрома на краю юбки. Вот, с сестрой Лены.
4: Послушай, мальчик, а ты родом из этих мест?
2: Как кролик, который живет там, где родился.
4: Твое произношение гораздо лучше, чем можно было услышать в этих местах.
2: Меня учил говорить мой дядя, отшельник. Он в молодости жил в городе, часто бывал там в светском обществе, потому что он был влюблен. Ах, немало поучений наслушался я от него против любви. И благодарю Бога, что я не женщина, что нет во мне всех этих сумасбродных свойств, в которых он упрекал весь женский пол.
4: А ты не можешь вспомнить главных пороков, которые ставил твой дядюшка, вину женщинам?
2: А главных не было. Все были похожи один на другой, как грошовые монетки. И каждый казался чудовищным, пока не появлялся новый.
4: Ну, назови хотя бы один из них.
2: Нет. Я буду тратить свои лекарства только на того, кто болен. Вот здесь в лесу есть один человек, который портит все наши молодые деревья, вырезая на их коре имя Розалинда. Вот если бы я встретил этого человека, я бы ему дал несколько добрых советов, потому что, как мне кажется, он действительно болен любовной лихорадкой.
4: Это я тот самый влюбленный. Ну, дай мне твое лекарство.
2: Нет. А у тебя нет ни одного из тех признаков, о которых говорил мне мой дядя. Он научил меня, как распознавать влюбленных. Нет, в эти силки ты еще не попался.
4: А какие же это признаки?
2: Исхудалые щеки, которых у тебя нет. Подведенные глаза, которых у тебя нет. Нерасчесанная борода, которой у тебя тоже нет. Но бороду тебя прощаю, потому что у тебя и ровно столько, сколько доходов у младшего брата. Затем шляпа твоя должна быть без лент, рука без пуговиц, башмаки без шнурков. Весь вид должен выражать небрежное отчаяние. А в тебе ничего этого нет. И вообще ты похож на человека, влюбленного скорее в самого себя, а не в другого.
4: Я хотел бы заставить тебя поверить, что я влюблен.
2: Заставить меня поверить в то, что ты влюблен? Но ведь это так же легко, как заставить поверить ту, которую ты любишь. А она, клянусь тебе, скорее согласна поверить в это, чем в этом признаться.
3: Но шутки в сторону! Неужели это вы вырезываете, вывешиваете на всех деревьях здесь в лесу стихи, в которых так восхищаетесь Розалиндой?
4: Клянусь белой рукой Розалинды, это я. Это я тот самый несчастный.
2: Ну неужели же вы так сильно влюблены, как говорят об этом ваши стихи?
4: Ни стихи, ни ум человеческий не в состоянии выразить того, как сильно я люблю.
2: Любовь. Чистое безумие. И право заслуживает чулана и плетей не меньше, чем буйный сумасшедший. А причина, по которой влюбленных не наказывают, заключается в том, что те, которые должны бить влюбленных плетьми, плетьми, сами все влюблены. Нет, я умею вылечивать любовь советами.
4: И что ж, ты уж вылечил кого-нибудь таким образом?
2: Да, одного человека, и знаешь как?
4: Ну?
2: Я заставила его вообразить, что я его возлюбленная. Каждый день приходить ко мне в хижину и ухаживать за мной. А сам точно изменчивая луна, был то грустным, то веселым, то влюбленным, капризным, гордым, непостоянным. То я его приманивал, то я его отталкивал, то я его любил, то я его ненавидел. А сам ничего не чувствовал. Все мы мужчины, мужчины, скотинка одной масти в таких делах. То я плакал о нем, то я плевал на него. И таким образом довел моего поклонника от безумия в любви до настоящего безумия. Я его заставил покинуть шумный поток света и уйти в полное монашеское уединение. Вот как я его вылечил. Вот таким образом беру с выполоской твою печень так, что она будет чиста, как печень здоровой овцы. Ни одного пятнышка любви в ней не останется.
4: А я не хочу вылечиться, добрый юноша.
2: А я бы тебя вылечил. Я бы тебя вылечил, если бы ты стал звать меня Розалинда. Каждый день приходить ко мне в хижину и ухаживать за мной.
4: Вот на это, клянусь всей моей любовью к Розалинде, я согласен. Ну, говори мне, где твоя хижина.
2: Пойдем со мной, я тебе покажу ее. А по дороге ты мне расскажешь, где ты живешь?
4: С удовольствием. Добрый юноша.
2: Нет. Ты теперь должен звать меня Розалинда.
4: Розалинда.
5: А что сейчас будет?
6: А ты прости.
5: Я не могу.
6: Скандал. Такая большая девочка и до сих пор не научилась читать. Ты же знаешь буквы?
5: Знаю.
6: Ну так что там написано на экране? Какая первая буква?
5: Три.
6: Три не буква, а цифра. А это буквы. Понятно тебе?
5: Понятно.
6: Теперь говори, какая это буква.
5: Забыла.
6: Вот тебе раз. Это же буква непростая. Это буква твоей мамы.
5: Ж!
6: Это когда твоя мама была такая же маленькая, как ты. А теперь у нее другая буква. Ну?
5: Е? Евгения?
6: Верно. А потом какая буква?
5: В.
6: Молодец. Дальше.
5: Г.
6: Умница. Потом?
5: Опять три. Нет, нет, нет. Опять Е.
6: Верно. Дальше?
5: Дальше Н. Потом И. Потом еще раз И. Но только со скобочкой наверху. Да, деда?
6: Абсолютно верно. А все вместе. Только не сразу, а сначала подумай хорошенько. И не ерзай, а сиди смирно. Ну, складывай буквы.
5: Не могу.
6: Пой.
5: Петь?
6: Ну да, пой красиво и музыкально.
5: Евгений. гений.
6: Молодец, дальше.
5: Дальше буква О. Москва, да, деда?
6: Москва здесь ни при чем. Ты не гадай и не хитри, а читай по буквам.
5: Онегин.
6: А вместе?
5: Евгений Онегин.
6: Гениальный ребенок.
5: Деда, а что наверху написано маленькими буквами? Я не могу разобрать.
6: Написано Чайковский.
5: Корней Иванович?
6: Слава богу, нет.
5: А какой?
6: Петр Ильич.
5: А он что?
6: Он, вообрази себе, композитор.
5: Это сейчас его показывают на экране?
6: Его.
5: Какой красивый, с бородой. А это кто сейчас появился, его дочка?
6: Не думаю.
5: А кто?
6: Истолковательница.
7: Опера «Евгений Онегин» была создана Петром Ильичом Чайковским в 1877-1878 годах.
5: А почему у нее такие сердитые мездри?
6: Не мездри, а ноздри. Сколько раз я тебе говорил. Пора знать. И сиди спокойно, не вертись. Не мешай слушать.
5: Что слушать? Как она истолковывает? А когда начнется самое это, Евгений Онегин?
6: Уже начинается.
5: А это что показывает?
6: Оркестр.
5: А почему тут так много пустых стульев? У музыкантов грипп. Как скучно. Может быть, перекинемся на вторую программу? Вдруг там спокойной ночи, малыши? А то здесь все равно ничего не видно, а только немножко слышно.
6: Молчи. Сейчас все увидим. Вот, уже видно.
5: Это на даче?
6: Угу.
5: А чего они делают?
6: Варят варенье.
5: Какое?
6: Вишневое.
5: С косточками?
6: Без.
5: А косточки?
6: Вынуты шпильками.
5: И выбросили?
6: Да.
5: В оркестр?
6: Молчи, не мешай.

0: еще что они делают?
1: Поют.
0: Про львов?
1: Причем здесь львы? Поют совсем про другое.
0: Нет, про львов. Слыхали львы, слыхали львы, деда.
1: Что?
0: А львы слыхали?
1: Не имею понятия.
0: А если слыхали, что тогда? Они сюда не придут?
1: Кто?
0: Львы.
1: Не придут, здесь не цирк.
0: А что?
1: Опера.
0: Львы в оперу не приходят?
1: Редко, в самом крайнем случае.
0: А что за две другие женщины пришли?
1: Две сестры.
0: А как их зовут?
1: Вот толстенькую Оля, а черненькую Таня.
0: А третья сестра где?
1: Нету, только две.
0: А мама ходила на троих.
1: То совсем другое.
0: Цирк?
1: Нет, драма.
0: А кто те, которые варенье варили?
1: Мама и няня.
0: Такие маленькие.
1: Ну каких бог послал, и молчи. Хоть на минутку закрой рот.
0: А Ольга богатая?
1: Почему ты решила?
0: Красиво одета, с оборочками. А Татьяна, наверное, бедная, да, деда?
1: Не скажи, тоже довольно зажиточная.
0: Так интересно. Одна беленькая, другая черненькая. Одна резвушка, а другая грустненькая. Деда, я видела, как резвушка пробовала пальцем варенье. А та другая, Татьяна, все время понарошку книжку учила. Наверное, арифметику. Смотри, деда, уже пришли народные песни и пляски. Давай лучше перекинемся на вторую.
1: Подожди, сейчас будет интересно.
0: Придет какой-нибудь мужчина?
1: Не исключено.
0: Пришел, смотри, деда. Идет в пелерине. Деда, это кто, Хайкин?
1: Здравствуйте, откуда взяла?
0: Объявляли, что будет Хайкин.
1: Так дирижировать же, а не по гостям ходить.
0: А этого, который пришел, как звать?
1: Ленский.
0: А я думала, Пушкин. Точно так же одет, как Пушкин.
1: Нет, не Пушкин.
0: А почему же у него тогда пелеринка?
1: Потому что потому оканчивается на У. И не мешай мне слушать.
0: А он хороший?
1: Отличный.
0: Он кто?
1: Поэт.
0: Он муж этой резвушки Ольги?
1: Пока еще жених.
0: А это звучили хуже?
1: Смотря кому.
0: Деда, смотри, еще какой-то с Ленским пришел Хайкин.
1: Причем тут Хайкин? Хайкин дирижер.
0: А этот?
1: Помещик.
0: Я не понимаю, про чего ты говоришь.
1: И не надо тебе понимать.
0: А он кто, Пушкин?
1: Почему Пушкин?
0: Потому что он в пелеринке и голова кудрявенькая.
1: Нет, не Пушкин.
0: А как его зовут?
1: Евгений Онегин.
0: А вот и нет, это Арбенин.
1: Что за чушь?
0: Арбенин, я его знаю. Он чирует по телевизору, уже сходил с ума, когда отравил мороженым свою Нинку.
1: Да нет, то было совсем другое, то была драма.
0: А это?
1: Опера.
0: Какая?
1: Евгений Онегин.
0: А он хороший?
1: Так себе. Типичный представитель разочарованного дворянства.
0: А Татьяне он хороший?
1: Отличный, лучше не надо. Видишь, она даже с ним пошла гулять подальше от дома.
0: А он кто, поэт, как Ленский?
1: Нет.
0: Значит, про зайчиков?
1: Не понимаю.
0: Ну как же, деда? Ленский ведь поэт, значит, пишет стихи. А это Евгений Онегин про зайчиков.
1: Ничего не понимаю. Про каких зайчиков?
0: Ну, про заик.
1: Ах, про заик. Так бы ты сразу и сказала. Нет, он не про заик.
0: А про чего?
1: Про ничего. Ты мне уже, моя милая, надоела хуже горькой редьки. Смотри лучше на экран.
0: Татьяна уже в него влюбилась?
1: Похоже на то.
0: Деда, а потом она бросится в воду?
1: Ерунду говоришь.
0: Нет, не ерунду. Я сама видела. Только тогда она была дочка мельника.
1: Ну ладно тебе болтать. Слава богу, уже антракт.
0: А что будет потом?
1: Потом сцена письма.
0: Диктовка.
1: Еще хуже сочинение. Молчи. Начинается.
0: Так быстро.
1: А чего тянуть кота за хвост? Раз и готово.
0: А что она делает? Легла спать?
1: С нянькой разговаривает.
0: По-русски?
1: Конечно.
0: Я чего-то ничего не разбираю. Про чего они разговаривают?
1: Преимущественно про любовь. Нянька говорит, что любовь – это одни глупости. И что пусть лучше она ложится спать.
0: А она что?
1: Ну, ты же видишь, пишет.
0: Же адрес подписывает. А потом побежит бросать в ящик?
1: Нет, нянькин внук понесет.
0: Прямо к этому Онегину?
1: Собственные руки.
0: А он прочитает?
1: Тут же.
0: И что, не захочет с ней жениться?
1: Это мы потом узнаем. Ну, что ж ты закрыла глаза?
0: Я боюсь.
1: Чего?
0: Что он сейчас придет и не захочет жениться.
1: Уже пришел.
0: Что он ей поет?
1: Поет, чтоб не отпиралась.
0: Она отпирается?
1: Да нет, не отпирается.
0: Вот дура, надо, чтоб отпиралась. А теперь что он ей говорит?
1: Говорит, что, в общем, ее не любит.
0: Она?
1: Сидит, как убитая.
0: Из ружья?
1: Нет, морально.
0: Бедненькая. Уже кончилось? Можно открыть глаза?
1: Открывай, открывай, занавес.
0: А потом что будет?
1: Потом, милая моя, будет крепкий, здоровый сон маленькой девочки в своей уютной кроватке.
0: Милый, дорогой дедушка, самый любимый, не отправляй меня спать, я еще совсем немножко. Я хочу только узнать, что будет потом.
1: Ну, будет бал у Лариных.
0: У этих двух, у Тани Ори?
1: Да.
0: Он тоже приедет, этот противный Евгений?
1: Обязательно. Тише. Начинается.
0: Это бал?
1: Самый настоящий. Видишь, танцуют.
0: Хайкин дирижирует?
1: Да.
0: Это что, 1 мая?
1: Нет, именины Татьяны.
0: А почему этот Евгений Онегин танцует не с ней, а с ее сестрой Резвушкой?
1: Чтобы отомстить Ленскому.
0: А что Ленский?
1: Ну, известно, что нервничает.
0: А Татьяна?
1: Тоже нервничает.
0: Я бы лучше назло этому Онегину пригласила танцевать этого Ленского. Верно, дедушка?
1: Верно. Вообще, ты у нас молодец. Но, конечно...
0: Знаю, против обед. Да-да.
1: Перестань, наконец, ерзать. А главное, не ломай обстановку. Что ты буйствуешь?
0: Я боюсь.
1: Чего ж ты боишься?
0: Сейчас они подерутся.
1: Не подерутся.
0: А что будет?
1: Ну, будет, будет. Будет небольшой семейный скандальчик.
0: Какой?
1: Дуэль.
0: А чего это дуэль?
1: Ну, очень просто. Бах, и готово.
0: Из пулемета?
1: Из миномета.
0: А это хуже или лучше?
1: Закрой рот, бога ради.
0: А чего он теперь поет?
1: Ну, поет, что набезобразничал в чужом доме и просит прощения.
0: А ему что говорят?
1: Говорят, что, дескать, ничего бывает.
0: А Евгений Онегин что?
1: Уехал домой.
0: На электричке?
1: На лошади.
0: Как в цирке?
1: Вот именно.
0: А Ольга что?
1: Ломает руки.
0: Кому?
1: Себе.
0: А что их матерь?
1: Упала в обморок.
0: А обморок это что? Такое кресло, да?
1: Молчи, не кружись. Смотри, ты от волнения вся извертелась. Успокойся. Вот уже, кстати, и кончилось.
0: А что потом?
1: Ты же знаешь, что бывает потом.
0: Суп с котом.
1: Вот именно. А теперь, безо всяких разговоров, марш спать.
0: Так ведь еще не кончилось.
1: Для тебя кончилось. Иди спать сейчас же.
0: Не хочу.
1: Ого, как ты смеешь так дерзко разговаривать со своим любимым дедушкой?
0: Дорогой, милый дедушка, разреши мне еще немножечко. Я непременно хочу увидеть, как они стреляют друг в дружку.
1: Откуда ты знаешь, что будут стреляться?
0: Ты же сам сказал, что будет это, как ее звать, когда стреляют друг в дружку?
1: Дуэль.
0: Вот-вот.
1: Категорически.
0: Ну, дорогой, ну, милый, самый-самый любимый дедулечка.
1: Ишь, какая хитрая. Знаешь подход к своему деду. Ну, ладно. Еще 10 минут. Самые последние. Только сиди абсолютно спокойно.
0: Мельница? А где же мельник? Деду, он же превратился в ворона.
1: Мельник из другой оперы.
0: Мы уже ее смотрели.
1: 1000 раз.
0: Это когда князь женился на другой, а дочка мельника бросилась в воду, превратилась в русалку и выродила себе маленькую русалочку. Верно, деда?
1: Приблизительно. И закрой рот хоть на 1 минуту, а то никаких сил нет.
0: А про чего он поет? Про змей?
1: Про каких там еще змей?
0: Про удавов. То слыхали какие-то львы, а теперь какие-то удавы удалились. Деда, куда они удалились?
1: Ты меня сведешь с ума. Вовсе не удавы, а куда вы удалились весны моей золотые дни. Значит, не удавы, а золотые дни удалились. Ясно тебе?
0: Ясно, но куда они все-таки удалились?
1: Понятия не имею. Сиди, не ерзай. Имей в виду, если будешь портить мебель, я сейчас же перекинусь на 2-ю программу.
0: Дедушка, не надо, умоляю тебя. Там, наверное, сейчас показывают этот дикий бред.
1: Что ты городишь? Какой бред?
0: Дикий, на диком бреде.
1: Так не бреде, а бреге.
0: А что такое бреге?
1: Ну, на берегу, значит.
0: По-французски?
1: По-церковно-славянски.
0: Но все равно, лучше будем смотреть этот расстрел.
1: Что?
0: Ну, про этот расстрел.
1: Не расстрел, а дуэль.
0: Ну да, дуэль.
1: Ладно.
0: А где у них пулемет?
1: Не пулемет, а пистолеты сейчас принесут. Вот, уже принесли.
0: Один заряженный, а другой пустой, да, дядя?
1: Ничего подобного, все по-честному. У обоих заряжено.
0: Мини?
1: Пулями.
0: Они стреляют пулями друг в дружку, а если один опоздает стрельнуть?
1: Тогда ему труба.
0: Ой, на трубе будут играть. Дорогой, милый дедушка, спрячь меня, я боюсь.
1: Перестань визжать и не лезь под стол.
0: Боюсь. Летучий закрыл глаза и заткнул уши. Лерушку уже стрельнули.
1: Стрельнули. Вылазь.
0: Кто кого убил?
1: Онегина Ленского.
0: Ну, совсем?
1: Абсолютно. Ну, что ты плачешь, дурочка?
0: Мне жалко этого Ольгинова. Лежит на полу. Дураки, дураки, дураки. Не хочу больше смотреть эту противную постановку.
1: И правильно, иди лучше спать. У тебя и так глаза слипаются.
0: А что будет дальше? Татьяна утопится?
1: Да не утопится.
0: А что же?
1: Я тебе завтра утром все расскажу. А теперь скажи спокойной ночи и ступай, баиньки.
0: Спокойной ночи, дорогой милый дедушка. Вот. Спокойной вам ночи, приятного сна. Желаем вовить козла и осла.
1: Козла и осла не надо, не тяни кота за хвост, закругляйся.
0: Осла до полуночи, козла до утра.
1: Иди.
0: А завтра утром расскажешь, что потом было?
1: Непременно, иди.

0: В эфире передача отдела сатиры и юмора Всесоюзного радио «С улыбкой».
1: Предлагаю вам, друзья, отправиться сегодня по юмористическим маршрутам.
0: То есть?
1: Ну, по тем маршрутам, на которых можно встретиться с улыбкой.
0: А это какие-то особые маршруты? Чем они, скажем, отличаются от тех повседневных, по которым мы ходим на работу, в магазин, в парикмахерскую, на стадион?
1: Да, собственно, ничем. Они очень часто совпадают. Только идя по какому-нибудь делу, мы не всегда замечаем, что вместе с нами, той же дорогой, шествует улыбка. На работу, в магазин, в парикмахерскую, на стадион или на свидание.
2: Тебя просил я быть на свидании, мечтала встречи, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутилась, потом сказала «да-да-да». С утра побрился и галстук новый, горошек синий я надел. Купил три астры в четыре ровно, я прилетел, я прилетел. Я ходил и я ходила, я так ждал и я ждала. Я был зол и я сердилась, я ушел и я ушла. Мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас. Пора, да,

проходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я в обиду, и в кино искала вас. Так значит, на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час.

0: Согласитесь, человек ненаблюдательный прошел бы мимо этой музыкальной уличной сценки и, не настроенный на улыбку, не уловил бы в ней ничего забавного.
1: А жаль, тем самым он лишил бы себя хорошего расположения духа, которое позволяет отлично справляться со всеми делами.
0: После этого особенно начинаешь ценить людей приветливых и с чувством юмора.
1: Вы имеете в виду юмористов?
0: В первую очередь, да. И, кстати, один из них, Аркадий Инин, приглашает нас
1: в кафе «Тюльпан».
0: С чего это вы взяли?
1: А я вижу, рассказ называется «Любовь в кафе «Тюльпан».
0: Должен сказать, что юморист – человек, любящий неожиданности. И если его рассказ называется «Любовь в кафе «Тюльпан», то значит, мы вместе с автором направляемся, куда бы вы думали?
1: Ума не приложу.
0: На Эннскую киностудию. Я написал сценарий фильма о любви, ну а также о ревности и верности, о встречах и расставаниях. В общем, это была история на вечные темы, о вечных событиях, которые происходили, происходят и будут происходить в любое время и в любом месте. В моем сценарии эти события происходили в наши дни в кафе «Тюльпан». Именно там работали главные герои – повар Николай и официантка Эльвира.
2: Хороший сценарий.
0: Сказали мне на киностудии.
2: Интересный сюжет, живые персонажи, наблюдается юмор. Сценарий всем на студии понравился. И редактору, и директору, и даже режиссеру. Наверное, будущий фильм понравился бы и зрителям, но...
0: Что? Бодро перебил я. Отдельное замечание. Я учту.
2: Незачем их учитывать.
0: Вздохнули мне в ответ.
2: Сценарий не понравился работникам общественного питания.
0: Его что, читали в студийной столовой? Не понял я.
2: Зачем?
0: Не поняли меня. Ну, вы же сказали, что сценарий всем понравился на студии, и редактору, и директору, и даже режиссеру, а не понравился только общепиту, то есть столовой, да?
2: Нет, речь не о студии. Сценарий не понравился консультантам управлению общественного питания.
0: И мне вручили письмо на красивом фирменном бланке треста столовых и ресторанов. Там сообщалось, что в моем сценарии совершенно неинтересный сюжет, абсолютно неживые персонажи и не наблюдается никакого юмора. Зато наблюдается целый ряд грубейших искажений светлой общепитовской действительности. Так, например, крайне нетипичным на сегодняшний день является недовложение гарнира в горячее блюдо со сложным гарниром. Страница 17. Смехотворно нереален также швейцар-кафе, допускающий посетителей не в зависимости от наличия свободных мест, а в зависимости от того, дадут ли ему на лапу. Страница 25. Антинаучно-фантастически выглядит и эпизод, когда на жалобу о недожаренных тефтелях официант отвечает: «Возьми домой, жена дожарит». И уж, конечно, поклепом чистой воды являются намеки автора на обсчет клиентов. Страница 33, страница 61 и страница 69. Этот убедительный документ заканчивался кратким приговором. Сценарий не представляет художественного интереса в свете нашего постоянно развивающегося и улучшающегося общественного питания. Но сценарий не про общественное питание, а про любовь, удивился я.
2: Да, но про любовь в стенах предприятия общественного питания.
0: Интересно, а если я эту забавную историю перенесу в стены пожарной части, то вы ее отправите на консультацию пожарным? Очень, как мне показалось, остроумно спросил я.
2: Да, отправим пожарным.
0: Серьезно, ответили мне? А если я напишу про любовь банно-прачечных работников, вы проконсультируетесь с ними? Еще более, на мой взгляд, остроумно спросил я.
2: Да, с ними.
0: Еще более серьезно ответили мне. И тогда я, кажется, тоже начал терять юмор. Но ведь отправлять сценарии про аэропорт, аэрофлоту, а про врачей Минздраву, а про металлургов, главчермету, это нелепость? Они же будут просто защищать честь мундира.
2: Таков порядок.
0: Коротко ответили мне и вернули мой сценарий про любовь в стенах общепита. Сначала я возмутился, потом расстроился, а потом я подумал, а может, этот порядок правильный? Жаль, только поздновато его ввели. Вот, скажем, отправили бы вовремя Анну Каренину на консультацию в Министерство путей сообщения. Разве бы МПС допустило такое безобразие на транспорте? Нет, конечно. И Анна Аркадьевна осталась бы жива.
3: С шумной деловой улицы, на которой находится киностудия, давайте свернем теперь в старый тихий переулок. Переулок детства.
1: И тоже встретимся с улыбкой.
3: Конечно, с милой улыбкой воспоминаний.
4: Помню старый переулок вишни во дворе. Эту скрипку, половинку ноты на шнуре.

скрипачи гоняли, нячик драный и кривой. Был нам старый переулок полем и судьей. Был нам старый переулок домом и судьбой. Каждый двор и каждый камень помнят нас с тобой.

0: Следующий маршрут предложил нам наш слушатель Дмитрий Калюжный. Мы его пока не назовем. Это будет маршрут-загадка.
1: И что, наши слушатели должны догадаться, куда он ведет?
0: Да. А если они не догадаются сами по ходу дела, то найдут разгадку в конце рассказа.
1: А может быть, им что-нибудь подскажет название рассказа?
0: Пожалуйста. Рассказ называется «Первобытные люди». Вам это что-нибудь говорит?
1: Ну, учитывая ваше высказывание о том, что юморист обожает неожиданности, ровным счетом ничего. Вернее, это может быть что угодно.
0: Тогда слушайте.
2: Витек сказал, что когда-то мальчишкой он умел зажигать спички о стену. Мы попробовали, не вышло. Стены у нас шершавые. Тогда Витёк стал чиркать о ступеньку, а мы подняли его на смех. Мы смеемся, а он чиркает. И счиркал все спички в последнем коробке. Пошли в киоск за новым коробком, но киоск был закрыт. Когда шли обратно, Семён подобрал два камушка. Первобытные люди, говорит, вообще без спичек жили. Ну давай, Семён, давай. Мы сигареты в труху искрошили, пока он камнями гремел, искру вышибая. Вышиб, наконец, молодец. Да так дал себя по пальцу, что зашипел не хуже сковороды. Ой, ну, Семён. Митяй сказал, что камушками тяпать друг от друга – это каменный век. И что лично его, Митяя, предки обходились двумя дощечками. Да что ты, Митяй, где ты возьмешь в современном городе аж две дощечки? Но Митяй, ай, недаром диплом когда-то получил, приволок стул. Мы его мигом размонтировали и стали по методу предков огонь добывать. Сначала Митяй тер, потом Витек, потом я. Семён все еще прыгал на одной ноге и тереть не мог. Вдруг мы догадались, древние-то дощечки лаком покрыты не были. Витек сбегал за наждачком, ободрали мы палки, веселее дело пошло. Ого-го, загорелось! Вот откуда слово «огонь» пошло. Из «ого-го» наших предков. Ой, толковые были ребята. Только мы от этих палок прикурить успели. Шеф бежит. Кричит. Кричит.
3: Я вас в порошок сотру, бездельники, уволю, премии лишу, грарума.
2: И так каждый день. Только выйдешь покурить, прибегает и кричит. Но разве цивилизованный человек может себя так вести?
1: Все ясно. Мы побывали в курилке учреждения или предприятия. Знаменитое место, давно находящееся под прицелом язвительной улыбки.
0: Посмотрите. Улыбка делает нам знаки, приглашая сесть в трамвай.
1: А что же там может быть интересного для нас?
0: Сейчас увидим.
4: Ваш билет, пожалуйста.
0: Пожалуйста.
4: Спасибо. Ваш билет, пожалуйста.
5: Одну минуточку. Он должен быть где-то здесь. Так, в кошельке его нет, в кармане. А, я вспомнила, он у меня в сумке. И здесь его тоже нет.
6: Извините, что я вмешиваюсь, но если вы не возражаете, я могу предложить вам свой билет.
4: Пожалуйста, если вы желаете заплатить штраф.
6: Нет, вы меня не поняли. Просто у меня есть еще один билет.
4: Вы что, берете всегда два билета?
6: Да, я всегда покупаю два билета. Понимаете, я делаю это специально. Ну, мало ли что может случиться. Один билет может потеряться, и в этом случае у меня есть запасной.
4: Но вы с таким же успехом можете потерять и второй билет.
6: Совершенно верно. Поэтому я всегда покупаю проездной.
0: Теперь пересаживаемся в троллейбус номер 8, следующий до зоопарка.
1: И в нем тоже хозяйничает улыбка.
0: Конечно, она везде с нами.

0: Покинем городскую улицу и войдем во двор большого многоэтажного дома.
1: И спросим, где живет семья из рассказа Сергея Кондратьева.
0: Совершенно незачем это спрашивать. И так ясно, что она может жить в любом подъезде, на любом этаже, в любой квартире.
1: Но все-таки как же мы ее найдем?
0: Нас приведет точно по адресу насмешливая улыбка автора рассказа «Доживем до 25-го».
2: Календарь показывал 18-е. До 25-го, таким образом, оставалась ровно неделя. В этот день все началось с того, что мне на работу позвонила жена.
3: Ты знаешь?
2: Радостно сообщила она.
3: Мне предложили чудненькое платье. Правда, деньги нужно сегодня. Я сняла то, что мы отложили на отпуск, но тридцатки не хватает.
2: Ну, ничем не могу помочь. Ты же знаешь, что раньше 25-го денег взять негде.
3: Значит, надо занимать?
2: Занимай ты. Я уже и так обегал весь этаж в поисках пятерки, соврал я. Надо было срочно заплатить членские взносы.
3: Хорошо.
2: Согласилась жена тоном, не предвещающим ничего хорошего.
3: Я займу у своих, но 25-го ты мне отдашь, чтобы я могла расплатиться.
2: Ну вот, тоскливо подумал я, до 25-го еще неделя, а тридцатки уже нет. Однако это было еще не все. Не успел я прийти с работы домой и сесть ужинать, как в кухню протиснулся сын.
4: Отец,
2: сказал он,
4: наш век, век прогресса.
2: Неужели? Искренне удивился я. Насколько я понимаю, ты впервые в жизни получил прогрессивку.
4: До этого дело пока не дошло. Но прогресс вот-вот войдет в наш дом. Я имею в виду видеомагнитофон. Кое-что я выручил за книги, но все равно какой-то мелочи не достает. Самое смешное, что отдавать деньги надо завтра.
2: Завтра? А какое завтра число, сынок? Поинтересовался я, стараясь придать голосу как можно больше ласковых интонаций.
4: 19-е.
2: Так неужели за свои 28 лет и 3 месяца ты еще не усвоил, что деньги в нашем доме появляются только 25-го. 25-го и ни минуты раньше. Не говоря уже о том, что видеомагнитофон, по-моему, вообще может подождать.
5: Разумеется.
2: Подхватила вошедшая из прихожей невестка.
5: Это не предмет первой необходимости. К тому же я нашла у себя в ящике старую заколку. Этот фасон сейчас входит в моду. Так вот, она зеленого цвета.
2: Зеленого, прекрасно! Для того, чтобы по цвету с ней гармонировало мое лицо, тебе осталось только назвать сумму, которую я должен выложить.
5: Что касается вашего лица, то в данной ситуации оно волнует меня куда меньше, чем некоторые детали моего туалета. Мне необходимо зеленое пальто, шарф, перчатки, сумка, сапоги.
2: Тупо и помело! Хватит! Сколько можно повторять, что сегодня 18-е! 18-е, а не 25-е! Невестка с сыном демонстративно ушли, но тут же в кухне появилась дочь.
6: Папа!
2: Вкрадчиво начала она.
6: Тебе ведь нравится итальянская музыка?
2: Да, ответил я, и поскольку не почувствовал подвоха, начал понемногу успокаиваться. Особенно одна песня, ну это, знаешь, вот где поется... Амор, амор, амор. Ну так что же ты хочешь?
6: А я хочу подарить тебе пластинку с итальянской музыкой.
2: Ну, наконец-то! Хоть один человек сегодня хочет что-то сделать для меня. Прекрасная мысль. Тем более, что на дискотеке мне ходить уже поздно.
6: Вот именно. Но для этого, папочка, мне надо поехать в Италию.
2: В Италию?
6: Ну, конечно. Причем путевки распределяют завтра, а у меня...
2: Дальше я уже не слушал. Ну как? Как они не могут зарубить себе на носу, что до 25-го можно рассчитывать только на зарплату? И больше ждать денег неоткуда. Да и та сумма, которая будет 25-го, тоже не резиновая. Ее просто не может хватить на все. Ведь 25-е – это всего лишь число, когда получает пенсию мой 73-летний папа. К тому же я рассчитывал, что 25-го числа этого месяца папа купит мне новый спиннинг.
0: Веселый перекресток.
1: Место, где пересеклись все юмористические маршруты нашего сегодняшнего путешествия.

0: Анна спрашивает:
1: простите, а где же инструкция, как этим пользоваться?
0: Заведующая отделом спрашивает свою сотрудницу:
1: вы ведь моложе меня, не правда ли?
2: Что вы, я бы никогда себе этого не позволила.
3: Некий автор в своей первой книге написал такое посвящение своей дорогой маме, которая научила меня читать. Один из читателей в библиотечном экземпляре сделал такую приписку: «Жаль, что мама не научила вас еще и писать».
4: Почему вы требуете повышения жалования при вашей низкой квалификации?
5: А знаете, как это трудно делать то, чего не умеешь?
1: Репортер посетил ателье известного художника и задал ему, помимо прочих, такой вопрос.
6: Как вы полагаете, маэстро, не страдают ли некоторые живописцы избытком самолюбия и самомнения?
3: Да, вы совершенно правы. Есть такие, которые считают, что их картины не уступают моим.
4: На нашем предприятии теперь решили давать премии только за хорошую работу.
7: Ну и ну! А на что же ты теперь будешь жить?
1: В 3:00 ночи зазвонил телефон. Хозяин квартиры поднял трубку и услышал голос.
5: Нельзя ли у вас выяснить один вопрос?
8: В такое время? На часах 3:30.
5: Благодарю вас. Я как раз это и хотел узнать.

0: Вы слушали очередной выпуск передачи «С улыбкой», подготовленный отделом сатиры и юмора Всесоюзного радио.
1: В передаче принимали участие артисты московских театров.
0: Режиссер Клена Белявская.
1: Музыкальный редактор Эра Куденко.
0: Редактор

0: партия и советское правительство делали все возможное, чтобы обеспечить мирный труд советских людей. Вот что сказал об этом на Красной площади 7 ноября 1939 года Народный комиссар обороны СССР Климент Ефремович Ворошилов.
1: Наша страна соблюдает нейтралитет и ведет свою неизменную, единственно правильную политику, политику мира. Однако не все зависит от нашего правительства. Мы находимся в окружении капиталистических стран, поэтому всегда в переживаемый момент особенно должны быть бдительными и ко всему готовыми. Советское правительство зорко следит за международными событиями и своевременно и должным образом на них реагирует. Теперь все знают, что Красная Армия свою задачу выполнила в точном соответствии с полученными ею заданиями правительства. Трудящиеся Западной Украины и Западной Белоруссии освобождены, и воссоединившись со своими братьями Советской Украины и Советской Белоруссии, являются уже полноправными гражданами Советского Союза. Красная Армия сейчас находится на мирном положении, но она неустанно, как и раньше, ведет большую работу по боевой и политической подготовке. Каждый командир, политработник и боец хорошо знает, что только отличное владение своим оружием, умение им пользоваться в условиях современно сложного боя, что только высокая политическая грамотность могут обеспечить Красной Армии, нашему государству, мир и свободный труд народов, а в случае войны нужную победу. Эти неоспоримые истины в этом году были снова делом проверены не только при освобождении Западной Украины, Западной Белоруссии, но и боями в далекой Монголии на реке Халкин-Гол. Международная обстановка в данное время представляет собой запутанный и кровавый клубок. Подожженный империалистами мир горит с двух сторон. Самые большие государства Европы и Азии ввязались в войну, с помощью которой пытаются разрешить неразрешимые задачи отживающего свой век капитализма. Благодаря правильной внешней политике нашего правительства и Центрального комитета партии наш народ избавлен от войны. Это наше великое счастье. Но никто из нас не имеет права забывать, что правильная, мудрая внешняя политика правительства будет тем успешнее, чем сильнее будет государство, чем могущественнее будет Красная Армия и военно-морской флот.
2: Фабула романа «На пути к границе» предельно проста. Молодой человек и девушка, благодаря чистой случайности, бежавшие из-под расстрела, пробираются к границе, за которой их ждет свобода и безопасность. Автор не оставляет у читателя никаких иллюзий. Уже из первых строк становится ясной трагическая развязка. События, о которых нам предстоит узнать, это лишь воспоминания героя о самых ярких днях его жизни, о мгновениях, вырванных у смерти. Но лирический пролог, которым открывается роман, не только придает дополнительную напряженность действию, рождая предчувствие неизбежной катастрофы. Он как бы заранее подготавливает нас к той бережности, с которой воспроизведен каждый шаг героев, каждое сказанное слово, мельчайшие подробности нескольких суток, проведенных ими вместе. Для Карла, от лица которого ведется рассказ, все это капли бесценного времени.
3: Я должен вспомнить все. Мгновение, когда остановилось сердце, каждую твою улыбку, любимая.

0: На этих нескольких сутках, прожитых героями в непрестанной, реально ощутимой близости со смертью, сконцентрировано все внимание автора. Он почти ничего не сообщает о прошлом Герды и Карла. Мы узнаем лишь, что оба они участвовали в движении сопротивления, были схвачены фашистами и встретились впервые в камере смертников. Судьбы их оказались связаны случайно, но опасность, которой они подвергаются, сближает героев, рождает в них чувство ответственности друг за друга, а затем и любовь. Эта любовь остается невысказанной, она целомудренна и строга, но короткое «после», которое вновь и вновь, как заклятие, повторяет Карл, обессилевший Герде, красноречивее многословных объяснений.
1: Я обернулся и, широко расставив ноги, стал смотреть на восток, куда пролегал наш путь. Но я спиной чувствовал их, а не совсем близко. Я уже слышал топот, треск ветвей, хлюпанье сапог по мокрому снегу, видел сверкание касок и слышал щелканье затворов. Над ними все время стояло облако, а над нами сияло солнце, рассекая лучами воздух. Свет заливал нас со всех сторон. Я узнавал приметы. Все те же. Сухость во рту, дрожь лица, неодолимое желание двигаться, шевелить ногами, бежать. «Ветер стих», — осевшим голосом сказал я. «И похолодало, значит, в горах будет туман». «Ты же не в силах спокойно стоять на месте», — прошептала она, глядя на меня, как на чужого. «Не мели вздор», — сказал я, громко смеясь. Она уловила нарочитость этих слов. Ее лицо скривилось в горестную гримасу, отчего меня захлестнул стыд, и я наклонился и опустил руку на ее плечо. «Послушай», — сказал я, — «не дури». Она оттолкнула мою руку. «Уходи!» — крикнула она и взметнулась всем телом. «Уходи! Незачем волочить меня за собой, я больше не в силах идти. Слышишь, не могу, не хочу. А ты беги и перейдешь границу. Только отведи меня куда-нибудь за какой-нибудь камень или лучше всего в кусты, чтобы я могла лечь. Только бы мне раздобыть немного воды». Она заплакала. Тихо, совсем не слышно. Слезы струились по ее щекам, но лицо ее было как камень. Я стоял, глядел на нее и не знал, что мне делать. И тут вдруг разом отошел страх. «После», — подумал я, — «помнишь, как мы все говорили? После». С рук и ног схлынула немота, и я снова был свободен, спокоен и почти равнодушен ко всему. И увидел вокруг все, что было сотворено задолго до нас. Небо с бегущими по нему облаками, деревья с набухшими почками и сверкающие на солнце полоски кварца в горной стене. «Герда», — сказал я и тихо рассмеялся, — «какая же ты дуреха! Ты же знаешь, что я останусь с тобой!»

0: В любви Карла и Герды нет ничего от отчаяния, от предчувствия неминуемой гибели. Она неразрывно связана с надеждой, с волей к жизни, и именно поэтому она помогает обоим стать выше страха смерти. О страхе в романе говорится много. Поначалу может даже показаться слишком много. Панический ужас заставляет Карла бесцельно метаться по лесу сразу после побега. Страх терзает людей, помогающих им. Но, заостряя наше внимание на страхе, который испытывают все персонажи романа, автор тем самым возвеличивает силу человеческого духа, этот страх преодолевающего. В каждом из действующих лиц чувство солидарности, причастности к общей борьбе против захватчиков торжествует над эгоистическим инстинктом самосохранения. Разные люди приходят на помощь Карлу и Герде. Все они сознательно рискуют жизнью ради их спасения, как уже рисковали не раз, и как оставшиеся в живых будут вновь рисковать. Беглецов передают из рук в руки, как эстафету, и перед читателем встает картина поистине всенародной сплоченности, вырисовывается облик борющейся Норвегии.
1: Мы остановились в густом ольшанике, все еще стоявшем без листьев. Вебьернсен вынул зеленую, как мох, фуражку и завертел ее в руках, уставившись на Герду, озабоченным и чуть смущенным взглядом. «Немцы заняли станцию и сейчас прочесывают восточную часть леса», — зашептал он, нервно теребя свободно болтавшуюся пуговицу на своем тесном комбинезоне. «А не то вы бы могли прямиком пересечь железнодорожный путь. А теперь придется сделать по-другому», — продолжал он, стараясь успокоиться и дышать ровно. «Вон за тем пригорком, к северу, работают дорожники. Они мастят насыпь и укладывают новые шпалы. Скоро им подадут товарный вагон, чтобы отвезти часть рабочих к каменоломне, что за станцией. Мы смешаемся с ними и для отвода глаз поработаем. А затем вы уйдете за каменоломню и отыщете лесную тропинку, которая проходит мимо заднего крыльца моего дома». Мы спустились к железнодорожному полотну и, обойдя пригорок, увидели рабочих. «Вот здесь мы начнем работать, и постепенно будем уходить все дальше», — шепнул он нам. «А это все свои люди». Мы вскинули мотыги на плечо и затрусили к небольшой группе людей, стоявших поодаль в ожидании поезда. Когда мы подошли к ним, рабочие расступились и пропустили нас в середину. Я заметил, они нарочно расставили вокруг нас самых рослых и дюжих парней. Я стоял между Гердой и начальником станции, и все время, пока мы тряслись в вагоне, сжимал рукоятку мотыги, и рука моя в такт тряски то и дело касалась руки девушки. Я слышал шум голосов, но никто не смотрел на нас. Мы были окружены стеной человеческих тел. Я слышал, как глухо постукивают башмаки по рассохшимся доскам пола. Еще я слышал дыхание тех, кто стоял с нами рядом. И все это время мы видели чеканный, словно высеченный из камня, профиль человека с резкими складками на лице и пышными рыжими усами, над ртом без устали что-то жевавшим. Но и все это тоже казалось неправдоподобным. Мы тряслись в этом вагоне вместе со всеми этими людьми, и все же мы были словно невидимая брешь между ними. И кто бы ни дотрагивался до меня рукой, а не то и ногой, я словно бы не ощущал ничьих прикосновений. Я видел только ледяную руку Герды. Мне хотелось взять ее, но я не смел. А потом мы подъехали к станции, и менее чем в 100 метрах от нас был вокзал. На перроне стояли 4 солдата. И все они уставились на наш поезд. Но он свернул на боковой путь и протарахтел дальше, прямо через шоссе которое было преграждено шлагбаумом.
0: Война ставит людей в противоестественные отношения друг к другу. Война сеет страх и ненависть, убивает любовь и надежду, как бы говорит нам писатель. Свидетельство тому – гибель Герды, сломанная жизнь Карла, трагические судьбы или вынужденная жестокость тех, кто помогал беглецам на пути к границе, следы от пуль на белоснежной коре берез в пробуждающемся весеннем лесу. И это убеждение автора, ни разу не высказанное им прямо, но пронизывающее все повествование, придает тонкому психологическому роману Стигина оттенок глубокой гражданственности, характер философского обобщения.
1: Мы не слышали их приближения, пока первые из них не вышли из-за кустов, там, где тропка выводила к пригорку. Их было трое. Солнце стояло над деревьями, и его косые лучи освещали холм. Они ударили фашистам в глаза, и те остановились, заморгав в слепящем весеннем свете три белых пятна под стальными касками. Сделав несколько шагов, они снова остановились, и один из них что-то прокричал, показывая на хутор. Мы повалились ничком на землю за ивовыми кустами, и у Герды вырвался из груди один единственный глухой, отчаянный стон. Это не был вопль о помощи, а глубокий вздох, в котором слилось все, что мы пережили за последние ночи и дни. И я вскинул автомат, и все уже было мне безразлично. Но губы мои бормотали что-то похожие на молитву, только бы все они спустились на хутор. Только бы ушли, тогда мы сможем дойти до ручья, и никто не увидит нас. Я опустил левую руку на затылок Герды и придерживал ее, боясь, как бы она не вскочила и не бросилась вдруг бежать. Она лежала, глядя в землю, на вереск, на тоненькие зеленые стебельки, пробивавшиеся среди жухлой травы, и слезы струились по ее лицу. Солдаты зашагали к хутору. Я на мгновение закрыл глаза и услышал стук собственных зубов. Я пытался что-то сказать, но тут один из немцев что-то прокричал, и когда я открыл глаза, двое повернули назад и возвратились на прежнее место. Одним из них был тот самый солдат с пулеметом. Они сели в траву, положили к себе на колени оружие, и тот, что сидел поближе к нам, закурил сигарету. А другой ничего не делал. Он просто сидел, придерживая обеими руками пулемет, и оглядывался кругом. «Герда!» – прошептал я. «Встань и возьми пистолет. Мы попытаемся пройти к ручью. Может, они нас не заметят». Секунду-другую она смотрела на меня, и каждая секунда казалась нескончаемо долгим мгновением. Но она все поняла. И мы поднялись, и, пригибаясь, пошли вперед, пока не достигли открытой лужайки. Я слегка торопливо сжал ее руку, и мы во весь рост зашагали по холму, где не было для нас никакой защиты. Справа у меня была Герда, слева солдаты, и мы оба спокойно шли своим путем, не отводя глаз от холма. Солнце заливало его ослепительно белым светом. Какая-то птица, вспорхнув, низко пролетела над нами. Кругом валялись камни, а чуть подальше виднелись обломки рухнувшей изгороди. Еще 5 метров, и мы будем у ручья, и он заглушит звук наших шагов, думал я. Во рту у меня пересохло, все тело болезненно ныло, и еще я думал, все будет хорошо. Мы уйдем от них. Раз мы уже добрались сюда, к границе, значит, уйдем. И тут я услышал окрик, и круто обернулся, и увидел, что они вскочили с травы. Я упал на одно колено и выпустил в них 3-4 патрона, и увидел, как один из них рухнул на спину, но снова пытался встать. Я сгреб Герду в охапку и поволок ее вперед, заслонив своей спиной, и отчетливо сознавал, что скоро все будет кончено. Эта уверенность привела меня в ярость. Я крикнул ей «Беги!» и подтолкнул ее вперед. Она держала кольт в правой руке и вскрикивала на каждом шагу, когда ей приходилось всей тяжестью наступать на больную ногу. Я вдруг ушел на несколько метров вперед и, дожидаясь ее, послал в сторону фашистов новую очередь выстрелов и увидел, как они, выбежав из-за угла, мчатся вверх по узкому проходу между домом и скотным двором. Мимо нас, над нами, просвистели пули, едва не задев нас. Я ответил очередью из автомата и увидел, как фашисты попадали в траву. Герда тоже выстрелила несколько раз из кольта, и меня попеременно охватывали то ярость, то страх, то смертельный ужас при мысли о том, что сейчас будет с нами. Мы достигли ручья, и в тот же миг громко пронзительно вскрикнула Герда. Она зашаталась и, вскрикнув еще раз, повалилась в ручей и больше уже не поднялась. Я встал на колени и вытащил ее из воды. «Оставь меня», — прошептала она, и я видел, что она вся посерела. Они ранили меня в спину. Я уже не встану. Я выпрямился и стал палить из автомата куда только мог, где только замечал какое-нибудь движение, и вдруг обнаружил, что все фашисты исчезли. Значит, они залегли и решили ждать, зная, что можно не торопиться. Я поднял Герду и перенес ее на другую сторону ручья. Здесь я уложил ее на спину между березой и несколькими камнями, создававшими заслон, и, присев рядом с ней, стал ждать. Герда лежала, не шевелясь, и глядела на тонкие черные ветви березы. Казалось, она совсем не чувствует боли, но лицо ее было землистого цвета. Она коротко кивнула и протянула мне кольт. «Все», — сказала она, и что-то дрогнуло у нее в уголке губ. «Герда!» — забормотал я, склонившись над ней. «Герда!» «Все», — повторила она и улыбнулась уже обоими уголками губ. Она вдруг откинула голову назад, и глаза ее затуманились. «Беги», — прошептала она. Я медленно и твердо покачал головой, стараясь, чтобы она меня поняла. «Я умираю», — сказала она. «Нет смысла тебе оставаться». «Герда!» Она не дышала. С холма застучал пулемет. Кору на березе над нами прошили пули. Я увидел, как фашисты, пригнувшись, побежали к ручью. Я вскочил и, стоя, выпустил в них весь заряд патронов, затем бросил автомат и побежал. Я бежал по восточному склону ручья и лишь однажды обернулся назад. Я увидел, что Герда, держась за березовый ствол, выпрямилась во весь рост. Она прислонилась головой к изрешеченному пулями дереву, и лицо ее было белее коры. Волосы ее сверкали и переливались на солнце. Я скрылся в лесу. Я бежал. Первые 300 метров из моей души рвался крик. Внутренний голос кричал мне: «Стой, поверни назад, заляг где-нибудь и расстреляй из кольта всех, кого сможешь!» Потом снова я бежал дальше, и в душе была только боль. А еще позже, когда я бежал уже так долго, что не помнил себя, только чувствовал вкус крови на губах и резь в груди, уже и вовсе не стало ничего, кроме леденящего чувства, что все было тщетно, напрасно. Я подло обманут. Солнце сияло, заглушая краски, рассыпая повсюду черно-белые тени. Я увидел деревья, болота и камни, и над лесом равнодушное небо. Вокруг не было слышно ни звука. Я побрел дальше, по-прежнему сжимая правой рукой кольт, и вдали увидел первые сторожевые вышки. Солнце повисло прямо над вершиной горы, той самой, под которой лежал наш хутор. В воздухе потеплело, я скинул куртку и, еще дальше углубившись в лес, зашагал к границе.

0: Телетайп. Телетайп истории.
1: Телетайп.
0: Телетайп времени.
1: Телетайп.
2: Телетайп.
0: Телетайп.
3: В 1932 году решением Совета народных комиссаров к работе приступил отряд изыскателей, в задачу которого входило изучение возможностей строительства железной дороги севернее Байкала в условиях вечной мерзлоты. Постановлением ЦК ВКПБ и СНК РСФСР от 17 августа 1937 года работы по изысканию и проектированию трассы, которые велись разными организациями, были переданы Наркомату путей сообщения. Зимой 1942 года в связи с стратегической необходимостью и отсутствием в стране рельсового проката железнодорожное полотно на трассе было разобрано и отправлено для строительства рокады вдоль Сталинградского фронта. Проектно-изыскательские работы были возобновлены летом 1967 года. В 1974 году на 17-м съезде комсомола был сформирован стройотряд и направлен на трассу будущего строительства. ЦК ВЛКСМ принял решение о шефстве комсомола над новой стройкой.

Дорогая Леночка, я уже на трассе. Я хочу, чтобы ты представила меня, как я стою над глубочайшим озером мира Байкалом, а вокруг меня зеленое море тайги. И мне кажется, я различаю звериные тропы, глухие берлоги, словно слышу, как шуршат под елочными лапами древние тайны. И представляется мне, что я сам частица тайги, ноги мои корни деревьев, а руки крылья. И только гложет меня изнутри то, что тебя нет со мной. Держись, зайчонок, не слушай никого, особенно АП и ВС. И все будет прекрасно. Заработки здесь, говорят, хорошие, потому что множатся на северный коэффициент. Я, как только начну работать, буду откладывать. Жилья здесь строят много, так что квартиру, думаю, получить очень скоро. Еще месяц-два вызову тебя, и мы будем жить отдельно. И не будем зависеть от АП и ВС. Сейчас я иду на прием к начальнику мехколонны Истомину. Извини, спешу. Целую 10 000 000 раз. Твой Сеня Куликов.

0: Как говорите фамилию?
1: Куликов. Семен Иннокентьевич.
0: Что случилось, Семен Иннокентьевич?
1: Вот приехал к вам. Принимаете?
0: Профессия?
1: Закончил библиотечный техникум.
0: Это вы не сюда попали.
1: Я научусь.
0: Здесь мехколонна, а не учебный комбинат.
1: Ну, я буду стараться, правда.
0: Водительские права есть?
1: Нет.
0: А плотничать сумеете?
1: Плотничать?
0: Да.
1: Не знаю. Нет, наверное.
0: Ну, в армии служил?
1: Так точно служил.
0: Ну, и по какой специальности?
1: Да я в основном там на подсобном хозяйстве был. У нас свиньи там были, курочки.
0: Чего-чего?
1: Имею благодарность от командира полка.
0: Зачем приехал?
1: Дорогу строить приехал.
0: Вот вы где у меня все энтузиасты неукротимые. А я еду за туманом и за запахом тайги. Взял бы этих горячих журналистов с восторженным блеском в глазах, да в Байкал пыл постудить. Наорали, набарабанили на всю страну. Стройка века. И понаехали к нам вот такие, вроде тебя, библиотечные работники. А мне-то и нужен всего один грейдерист 5-го разряда. Да 2 бульдозериста с допуском к International Harvester и Fiat Alice. Поваром пойдешь?
1: Поваром? Нет, это я точно не умею.
0: Ну, тогда будь великодушен, извини. Обратись вон в поселковую библиотеку.
1: Там занято. Со дня основания. 4 девочки до пенсии сидят.
0: Ничем помочь не могу.
1: Ну, примите меня, пожалуйста. Понимаете, у меня так сложились обстоятельства, что у меня нет другого выхода. Мне нужно заработать, и потом мне нужна квартира.
0: Чего-чего?
1: Мне очень нужна квартира.
2: Вызывали?
0: Вызывал.
2: Ну?
0: У тебя что, Черепанов? Там, где совесть была, там что?
2: Болел, не выходил.
0: А где твой больничный?
2: А я его не брал. Кому что надо? Выйду, и все дела.
0: Вот придется тебя увольнять по 33-й, пункт 4.
2: Ну ладно, сразу увольнять. Права не иметь. Сначала вы выговор объявите, потом строгий, потом с предупреждением.
0: Чего-чего?
2: Я говорю, сначала выговор, а потом...
0: И что он слушает? Ну, прекрасно, что отремонтировали. Пускай выезжают. Почему померзнут? Ну, ладно, выкрутись. Ну, пришлю, говорю, работай. И стопняком пойдешь?
1: И стопняком?
0: Да, вагончики на трассе отапливать.
1: А сколько истопник получает, а?
0: Экономист. Ну, оклад, правда, небольшой, но 70% прогрессивки, да 70% северных, да еще колесные.
1: Я согласен.
0: Черепанов, давай-ка проводи вон товарища до отдела кадров, а потом являйся сюда за выговором.
2: Ну вот, другой разговор, а то сразу увольнять, да увольнять. Михалыч, ну что ты?
1: Спасибо, до свидания.
0: До свидания.
2: Черепанов. Толя.
1: Куликов. Сеня.
2: Ну что, Сеня, пойдем трассу строить? Может, что и получится, а?
3: В строительстве 170-километровой линии БАМ-Тында, соединяющей Восточно-Сибирскую магистраль с БАМом, приняло участие 30 строительно-монтажных организаций. Народное хозяйство должно произвести для новой железной дороги 600 тысяч тонн рельсов со скреплениями, 1 миллион 800 тысяч тонн проката, 380 тысяч тонн труб, 2800 километров кабеля. По значению в развитии экономики зарубежные специалисты приравнивают новую магистраль к сооружению Суэцкого канала и Транссибирской магистрали.

0: Ой, холодина, ща концы отдам.
1: Ты что с нами творишь, а? Мужики, что он с нами творит?
2: Давай работай, тебе за что деньги платят?
0: А ну давай топи, люди мерзнут.
3: Че, мальчик на побегушках, что ли?
0: Че?
3: Вы работаете, я работаю. Вы не работаете, я тоже не работаю.
2: Братцы, да он нам тут вытрезвитель сварганил.
0: Я тебе сейчас устрою вытрезвитель.
1: Мужики, гляди, он нам всю систему здесь разморозил.
0: Да ты что?
4: Так.
1: Привет, Михалыч.
4: Почему же вы не на работе?
1: Вот ты истопник нашабашил.
4: Все после вчерашнего?
2: Можно сказать... После сегодняшнего.
0: Да какая работа, Михалыч? Ты гляди, колотун-то какой. Видал? Рука к ноге примерзла. Вон.
4: Да, действительно, почему здесь так холодно? Как ваша фамилия?
3: Куликов моя фамилия.
4: А, теперь вспомнил. Истопник с библиотечным образованием.
0: Во-во.
4: Почему здесь так холодно? Ты можешь объяснить или нет?
3: Могу. Вот хотел людей от водки отучить. Чего, чего? Ну, хотел, чтобы они не пили сегодня больше.
4: Ну и как, отучил?
3: Не знаю.
0: А что тут знать, Михалыч? Он же нам всю систему разморозил. Мы здесь всю ночь как пингвины, понимаешь
5: ли? Вот этого еще не хватало. Теперь сюда сварку на тракторе гнать. Весело.
4: Ладно, потом решим, кого гнать и куда гнать. Вам всем здесь будет записан прогул.
0: Ну ладно, Михалыч. Да ты что, Михалыч, мы отработали.
1: Ну завязывай.
2: Отпашем первый раз, что ли?
0: Больше пить не будем.
2: Но и меньше тоже.
5: Ну ладно, хватит зубоскалить, остряки.
4: Партизанскими методами, товарищ Куликов, производительность труда не повысишь.
0: Нет.
4: Я этих людей не первый день знаю. Они, конечно, себе здесь напозволяли.
0: Да.
4: И за это наказание понесут.
0: Понесем.
4: Но завтра они будут работать, как звери, понял?
2: Завтра. Завтра мы как носороги. Мы как леопарды кинемся, все здесь перепашем, эту тайгу все.
4: А вот тебе размороженная система будет стоить, ну, по крайней мере, премии. И одной третьей зарплаты.
1: Михалыч, что будет сделано, Михалыч, пока.
0: Так, это от чего ты нас тут отучить-то собирался, а?
3: Ребята, ребят.
6: Ну-ка посмотри сюда. Зануда библиотечная.
7: Что?
4: Хорош, Игорь, пошли.
3: Ребят, слушайте, ну, вы же не правы, ну.
4: Хорош, Толян.
6: Пойдем, Игорь.
0: Пойдем.
3: Дорогая Леночка, живу я отлично. Люди здесь замечательны в своем большинстве. Приняли меня здесь как родного. Хотя, конечно, встречаются здесь и отдельные недостатки. И с этими недостатками иногда приходится бороться. Но бороться можно по-разному. Это я теперь понял.

0: Ну где этот пришлепнутый? Его не за спиртом, за смертью посылать.
1: Да, истопничок нам достался какой-то несерийный. Черепок, слыхал, чего он вчера вечером отмочил?
2: Это кто?
1: Ну кто, Куликов, кто еще?
2: А что, опять что-нибудь разморозил,
1: ну,
2: что ли?
1: У всех магирусов двигателя повыключал на самом-то морозе.
2: А нафига он их повыключал?
1: А вот тут не поверишь, сон наш оберегал. Говорит, нам двигатели спать мешают.
2: Не, шизанут он, это точно. Ну а что, как обошлось-то?
1: Да никак, как. Полдня под магирусами костры жгли, потом бульдозерами вытаскивали. В общем, еще одна премия полетела у мальчика.
0: Слышно? Говорят, Нинка, это повариха. Ну. На нее глаз положила, ага. Ну, он говорит, ну, мол, то, все, да, Нинка известна, затеньте. А вот ей, кончай, мол, Нина, эту безнравственную жизнь. Надо тебе по-хорошему замуж выходить.
1: Да ты что, она чего?
0: Ну, она ему паломником в области.
2: Да. Плохо кончит мальчик, это точно.
0: Ты смотри, какая, 2 часа достает, а?
3: Здрасте.
1: Здрасте. Давно не виделись.
0: Легок на поминках. Принес бутылку-то?
2: А?
3: Принес.
2: А ну покажешь.
3: Вот.
1: Ой, о, молодец. Вот ой, хороший мальчик. Лето. Разливай, черепок.
2: Слушай, а за кусон?
3: Вот, огурчики в котлопункте добыл.
2: Огурчики в котлопункте добыл. Молодец. Чего дрожишь? Замерзши?
1: Аля от волнения у тебя.
3: Холодно.
2: Ну, а ты вот прими, Сенечка. Согреешься.
1: Чистый?
3: Не разводили.
2: Ну, садись, Сень, Сенечка.
3: Мужики, я что хочу сказать. Помните, я вас тут поморозил?
0: Ну?
4: Ну, было.
3: В общем, я думал об этом. Одним словом, я был неправ.
0: Ну, да.
3: Видно, я тут равновесие нарушил.
2: Чего-чего?
3: Равновесие. Сколько, говорят, из тебя зла исходит, столько тебе и воздастся.
2: Запиши вот это.
0: Равновесие.
3: Только исходить может постепенно, а воздастся одним махом.
2: И это тоже запиши.
3: Вот мне и перепало. Ладно, забудем. Я тост хочу рассказать.
2: Тост? Сеня, говори.
3: Сейчас, вот какой. Жил человек.
2: Только покороче, ладно?
3: Сейчас. Жил человек, и ничего у этого человека не было, кроме таланта. И никакого ему проку не было от этого таланта. Тогда он взял, закопал свой талант в землю, сразу разбогател. Дом появился, золото, хрусталь, там слуги, то все, жена. Но сильно он заскучал без таланта. Муторно ему стало. Примерно так, да, Толик?
5: А я... Откуда знает?
3: Знаешь, так ему стало тошно, что хоть в петлю. Бросился он свой талант откапывать, раскопал, а таланта нет. В землю ушел. Он кисти в руки взял, чтоб рисовать, а ничего у него не выходит. Вроде и видит все, и понимает, и чувствует, а руки его не слушаются. Тогда он взял и повесился.
5: А ты откуда знаешь?
3: Чего?
5: Чего-чего? Того самого. Ты бы в эти дела не совался, Сень. А?
3: Ну, чего ты боишься, Толь? Ну, у тебя же отличные рисунки. Я, правда, не очень, но все-таки разбираюсь.
1: Погоди. Какие рисунки у него?
3: Да он знает.
0: Черепок, да ты, может, у нас Суриков? Жан-Поль Клод Моне Модильяне?
5: Да ладно, слушай ты его больше. Сам что несет, не знает.
0: А ты их видел?
3: Видел. Один рисунок. Набросок верни.
0: И чё же он там набросал?
3: Фису. Онюшкину. И знаешь, как здорово?
1: Погоди. Фиска, это помастер наша, что ли? А я думаю, кто это вокруг прорабки у нас снег-то обтаптывает, а?
2: Да.
5: Покончай поливать.
1: А чё ты нервничаешь, а? Ты чё нервничаешь? Черепок не клюет, что ли?
5: Ну, я сказал, хватит.
1: Все.
5: А тебя что, Сеня? Здесь за язык кто-нибудь тянул?
0: Толян, ну куда?
6: Господа!
0: 100 грамм-то, кто?
1: Да. А ты что, всегда вот так?
3: Как?
1: Ну вот так вот, что думаешь, так прямо сразу и рубишь.
3: Не всегда, к сожалению.
1: А что?
3: Вот о тебе тоже кое-чего думаю, а сказать не решаюсь.
1: И что ты про меня думаешь?
3: А вот думаю, сидишь ты здесь, а магазин через полчаса откроется.
1: Ну и что?
3: Разберут ведь. Такой товар не залеживается.
0: Я дико извиняюсь, что встряну в ваш диалог. Это какой товар там не залеживается?
3: Да вещь он одну присмотрел. В Москве не найдешь. Вчера приценился, а четвертного не хватило.
0: Что за вещь-то, Валера? Шифоньер? Пылесос? Может, гарнитур тюльпан?
1: Да нет, там такая курточка детская, голубенькая, на меху. Японская.
0: Да на кой?
1: Ну ладно, все.
0: Не, ну расскажи, интересно.
1: Ну, парень у меня растет в Иркутске у одной знакомой, понял?
0: Да ну.
1: Да.
0: Первый раз про такое слышу.
1: А я не говорил никому.
0: А ему?
3: Мне тоже не говорил.
0: Ну ладно, что ты, в другой раз возьмешь?
1: Да ладно, что я в другой раз куплю. Четвертного-то все равно не хватает, а ведь разберут же.
3: У меня тут 23 рубля осталось. Возьми.
1: Ну, пару рублей у продавцов займу. С получки верну.
0: Валер, ну, дела. Разбежались все. Сидят они.
3: Ты сейчас тоже побежишь.
0: Я? Да по мне хоть пожар. По мне что ни говори, я от спирта убежать не сумею.
3: Убежишь.
0: Спорим на ящик, что с этого места не сойду.
3: На ящик?
0: На ящик.
3: Не, с тобой спорить не буду.
0: Почему?
3: А это не спирт. Это я воду налил, пошутил.
0: Боцманские шутки.
3: Где же я спирт-то найду в поселке? В рабочее время.
0: За такие шутки убивают и на Западе, и на Востоке, знаешь?
3: Знаю.
0: Гореть ты здесь будешь. Голубым пламенем.
3: Буду.

0: Милая моя Леночка, мне очень трудно привыкнуть к новой моей жизни. Я много работаю и много думаю о тебе, любимая моя. Работать здесь очень трудно, но очень интересно. Трасса проходит по древней земле, которая хранит еще множество тайн. Здесь живут эвенки, буряты, тунгусы. Очень интересные люди. Они рассказывают поразительные легенды о добром Ульгине и злом Эрлике. А некоторые старики всерьез утверждают, что их предки были птицами и умели летать над тайгой. Жаль, что я лишен этого дара. Мне бы так хотелось оказаться сейчас рядом с тобой. Как ты там без меня? Скучаешь? Я очень. И все-таки я благодарен твоим родителям. Они были по-своему правы, стаскивая меня с неба на землю. Ну, действительно, в моем возрасте человек уже должен твердо стоять на ногах. И, как говорит ВС, крутить уже на пальце ключ от машины. Ну, насчет ключей пока ничего не скажу. Но на ноги, кажется, постепенно встаю. Получаю я теперь побольше. Нахожусь на выбранной должности, по профсоюзной линии.
1: Слушаю. Да, я в курсе. Да нет, начальство на это не идет. Ну, я знаю, что неправильно. Как что делать? Бороться. Ну, плетью, может, и не перешибешь, а добрым словом попробуем. Ну, давай, заходи, пока.
2: Сень, ну где же справедливость, а?
1: Давай вместе искать.
2: Ну, где мы ее найдем?
1: Обращайся в суд, я тебя поддержу.
2: Остальное местком?
1: Остальных убедим.
2: Не шутишь?
1: Нет, у меня с юмором плохо.
2: Ну, ладно, Сень.
3: Сеня, глянь-ка. Вот, смотри, вот здесь лозунги распишем. Угу. Здесь цифры и выписки.
1: Угу. А где же юмор?
4: А нужно.
1: Обязательно.
3: Ладно.
5: Сень, у меня на ковер. Какая очередь?
1: 18-я.
6: А на стенку?
1: 32-я.
6: На машину запиши.
1: Запорожец, Москвич.
6: Все, Жигули, люкс.
1: Записываю. Подписку хочешь?
6: Хочу, а на что?
1: На Косина Кулиева.
6: Неужели есть?
1: Есть, но мало.
6: Если мало, пиши, Сень.
1: Записал.
6: Но жизнь.
1: Косин Кулиева.
7: Привет, Валя. Здорово, Сень.
1: Привет.
7: Слушай, посоветуй, а куда лучше поехать? На Балатон или в Карловы Вары?
1: А у тебя чего болит?
7: Да ничего не болит, мне хороший плащ нужен.
1: Тогда лучше в Париж.
7: Заметано.
8: Я-то Яник, Сапыр Степанович.
1: Здравствуйте.
8: Плотник.
1: И что?
8: Хотел тебе письмо писать.
1: Зачем?
8: Я всем пишу, лес валить с умом надо. Белка уйдет, рыба уйдет, птица уйдет, писец уйдет, остановить надо.
1: Время придет, остановим, Сапыр Степанович.

Вот так-то, Леночка. Работы, как видишь, хватает. Ну, а с квартирой пока задержка. Тут многие приехали с детьми, и Местком в первую очередь распределяет им. Тем более, что мы с тобой еще даже не расписаны. Так что подождем еще немного, ладно? Совсем чуть-чуть.

0: Можно?
1: Проходи.
0: Мороз-то.
1: Да, холодно.
0: С утра, кажется, полегче было, а сейчас?
1: Ага, привалило. Ты по делу или так, а то у меня писанин еще полно к завтрашнему дню.
0: А ты пиши, я мешать не буду. Посижу просто недолго.
1: Фиса, я тебя чего хочу спросить, ты только не обижайся. Чего ты ко мне ходишь, а? Сегодня вон уж третий раз являешься.
0: А я так захожу, погреться.
1: Ага. Ну, как насчет нарядов? Разобрались? Споров больше нет?
0: А может, кто и спорит, не со мной, а с Истоминым. Потому что он сам проверяет и грунт, и километраж.
1: А грунт какой идет? Скальный или песочек?
0: Да песочек в основном. А шифера хотят скальный.
1: Ну, скальный-то, конечно, выгоднее. Расценки повыше и вообще. Фиса, вот я смотрю на тебя и удивляюсь. Странно это все-таки, а? На вид вроде ничего интересного. Глаза вон какие.
0: Какие?
1: С загадкой. Ну, пошла бы, что ли, куда-нибудь. Когда-нибудь с кем-нибудь. Ну, в кино там или на танцы, а? Фиса, ты чего? Фиса, да успокойся. Да ты что? Подожди, чайку попей.
0: Ну, не подходи ко мне.
1: Ты что?
0: И не прикасайся. Потому что я не могу, когда меня касаются. Прости меня.
1: Да ты что, а? Что с тобой?
0: Не получается у меня, Сень.
1: Чего не получается?
0: Жизнь не получается.
1: Ой, и не надо реветь.
0: А в общежитии девчонки как начнут говорить про парней и начинают показывать фотографии. А я подушкой закрываюсь, чтобы не слышать. Не могу.
1: Ну, так это дело известное. Девушки про парней, парни про девушек. А иначе как? Иначе вымрем.
0: Как болезнь.
1: Я понял.
0: Что понял?
1: Понял, как тебя обидели. Ну, Фиса, за это всю жизнь расплачиваться нельзя.
0: Мы когда сюда приехали, мы собрались в первый день там. А он со мной заговорил так, как-то заговорил. И как одурманил. А потом набросился грубо так. А у меня теперь один намек, опять тошнота подступает.
1: А кто он?
0: А неважно. Я не могу там с девчонками со своими. Что-то творится со мной. Вчерашнюю ночь с

0: Я допишу и уйду.
1: Ты пиши, я мешать не буду.
0: Не холодно?
1: Нет, спасибо, согрелась.
0: Вот такие, Леночка, у меня дела. Деньги продолжаю откладывать. Скопил пока немного, всего 400 рублей. Но живу я экономно, лишнего не трачу. Тут один дядя хочет машину продать. Правда, машина не новая, и дядя подозрительный. Но если кузов поменять, да перебрать двигатель и покрасить в цвет моренго, залюбуешься. А потом ее можно продать. Или даже не продавать. Как думаешь? Раз зашел, проходи.
2: Мороз-то осенний.
0: Да, привалило.
2: С утра, кажись, ничего, а к ночи смотри, как завернуло.
0: Ты по делу или так?
2: Я-то? Да я так, Сень. На огонек. Тянет к тебе, Сеня.
0: Врёшь, небось.
2: Вру, небось. Слушай, дай какую-нибудь таблеточку. У меня вот что-то как-то голова раскалывается. Температура вроде. Пощупай. О, чувствуешь?
0: Да, вроде.
2: Да погоди, не убирай руку-то. Легчает вроде.
0: Правда?
2: Правда. Ей-богу, легчает, Сень.
0: Подожди, ты помолчи, ни о чем не думай.
2: Ни о чем? Ладно. Ага. Не буду.
0: Ты что?
2: А решать-то завтра будете?
0: Завтра.
2: Какая же статья?
0: Номера не помню.
2: Увольнение и волчий билет в зубы, так что ли?
0: Не знаю, может, так отпустят. Это как повернется.
2: А мне отсюда уходить неохота. Я бы здесь остался. Мне здесь как-то так нравится, Сеня. Слышь, нет?
0: Слышу.
2: Может, вякнешь там что-нибудь заменять? Я вроде сейчас здесь слушают. А? Сейчас мне нельзя уходить, Сень.
0: Нет.
2: Чего-то нет.
0: Я уже один раз попробовал.
2: Мозги мне просветить? А они так темные и остались, так что ли?
0: Ну, если хочешь, так.
2: От жизнь, а? От жизнь. Со мной только свяжись, потом век не развязаться. Ой, Сенька, смотри-ка. А башка-то совсем не болит. А почему это, Сеня?
0: Не знаю. Может быть... Ты только не смейся.
2: И не буду.
0: Понимаешь, мне иногда кажется, что я чужую боль чувствую.
2: Чужую боль чувствуешь? Странное дело. Вот иногда смотрю на тебя, Сеня. Я тебя убить хочу. Прямо на месте. А иногда душу, понимаешь, открыть.
0: Ну так сделай.
2: Что?
0: И то, и другое.
2: Это ты молодец. Здорово меня тогда подсек насчет того, что рисовать умею. Знаешь, Сенька, об этом ведь никто не знал. Ни одна душа, ни жива, ни мертва.
0: Я знаю.
2: Что ты знаешь? Что ты знаешь? А знаешь, Сеня, кто меня в художники определил? Поп. Церковь у нас была авторитетная. И поп авторитетный был товарищ. На лесопеде, понимаешь, ездил. Никто не ездил, а он ездил. Я вообще-то способный был. Был у меня, Сеня, талант. Был. Ох, был это точно. Ну, отец Паисий, поп, значит, мне говорит, у тебя, говорит, паря. У тебя, говорит, паря, талант. Езжай вот в художественное училище в Пермь. И газетенку мне сует с объявлением. Раз. Мать туда-сюда, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Однако денег дала, сколь смогла, в один конец. А поп взял да Сеня и добавил.
3: А чего? Два курса, отучился.
0: А чего только два-то?
2: Вышибли.
3: Характер дурной был, заводился с полоборота. Ну, там получился сюжетик. Я в леспромхоз подался, на сучки. А лес, сам знаешь, лес, Сеня...

0: Туда-сюда, народ лихой. Я один чистый и был. А так все разрисованные.
1: Ну и что? Где ватчоночка, где девчоночка, где чего? Ох, ватчоночка, девчоночка. Да и сел сегодня по глупой, конечно.
2: Взяли в рай по 5 бутылок красного.
1: Да ничего. А после вот весь север излазил. Вот сюда прибился. Сделали завскладом перевалочным. Завскладом меня, Сеня.
0: Ой, смех один.
1: Да вот. А вот и все, пожалуй.
3: Ну что, замолчал-то?
1: А что говорить-то?
3: Ну, не все же сказал.
1: Все?
3: Нет.
1: Все, Сеня?
3: Ну, начал уж. Давай, говори.
1: Да. Да по пьянке, Сеня. По пьянке дело было.
3: Много?
1: Да нет, не очень. Примерно 1500, ну, может, 2 там. Правда, шифера еще 140 листов. Думал, покрыть успею. Сейчас увольнять начнут, сразу все и всплывет. Вот такие дела. Что делать-то, Сень?
3: Ну, больших денег у меня нету.
1: Да я знаю.
3: Ну, немного есть, вот 400 рублей.
1: Тоже деньги.
3: Вот возьми.
1: Спасибо. Знаешь, заработаю, отдам сразу.
3: Угу.
1: Сеня, друг.
0: Давай шапками махнемся. Вроде как побратаемся.
3: Да
0: а?
3: Ты что? Не, у меня шапка.
1: Ну, махнемся. Ну, как друга прошу. Ну, давай махнемся.
3: Андатровая.
1: Ну, вот, смотри. Не, твоя тоже ничего. Да нормально все.
0: Ох, Сеня, ща бы стопоря. У тебя стопоря случайно нету?
3: Нет, я с вами алкашами вкус к нормальной выпивке потерял.
0: Да, действительно, с нами алкашами только свяжись, потом век не развязаться. Слушай, Сеня, слушай, у меня к тебе будет последний вопрос. Вот там за занавеской у тебя баба знакомая. Она у тебя как, на раз или у тебя, может, к ней сильное глубокое чувство? Ты расскажи, будь другом, Сеня.
3: Толик, да не
0: нет,
3: надо.
0: Нет, я к тому, что она мне тоже как-то не посторонняя, ты понял, нет? Ну, бабы. А я думаю, что это она мне через бедро бросает, а? Сказала бы, там, рожи не вышел или еще что-нибудь, но по-хорошему. А то крик шум.
3: Толя.
1: Пионерку себя строит.
3: Толик, не надо.
1: Сама же была согласна, а потом такое понесла. Ну, что ты понесла?
3: Уйди. Толик, уйди.
1: Да ладно, пошли.
3: Фис, ну не надо, ну. Ну не надо, ну прошу тебя, Фис, ну успокойся.
4: Фис. Оставьте меня! Не трогайте меня!
3: Фиса! Фис, куда ты? Фиса! Ну глупо же! Ну глупо, заблудишься в тайге, замерзнешь! Фиса! Фиса! Фис, ну я же знаю, что ты где-то здесь. Фис! Фиса!
4: Чего тебе надо?
3: Куда ты убежала? Зачем?
4: Тебе какое дело? Убежала и убежала. Проветриться захотелось.
3: А, проветриться. Ну, давай.
1: Фиса.
4: Не подходи ко мне.
3: Ночевать здесь останешься.
4: Останусь.

0: А что это там такое? Дым?
1: Пар.
0: Почему?
1: Серные источники. Горячие, даже зимой температура плюс 50.
0: Источники? Глубокие?
1: По колено. Говорят, целебные.
0: Жалко, что не глубокие.
1: Глупые.
0: Ну и пусть.
1: Нельзя об этом думать.
0: А я думаю.
1: Это преступление, Фиса. Перед природой. Мы и так волей-неволей нарушаем равновесие. Ты часть природы, от тебя дети должны пойти. Внуки, правнуки. Может быть, из-за того, что ты сейчас по глупости руки на себя наложишь. Через 100 лет кто-нибудь будет мучиться, не находить себе пару, нарушится равновесие.

природе все взаимосвязано, и кто покушается на эту взаимосвязь, преступник. Может быть, не было бы землетрясения в Алжире, если бы в 17 веке королеве шотландской Марии Стюарт не отрубили бы голову. А эта лиственница, может быть, не сгинула только потому, что когда-то давно злодейский хан Кончак князя Игоря помиловал. Все это живет, дышит, движется только благодаря тому, что где-то кто-то кого-то спас или кто-то кого-то любил. Любовь создала этот мир, так люди раньше думали. А я сейчас так думаю. Пока у нас есть любовь, у нас есть будущее.

0: Слышишь?
1: Чьи это голоса?
2: Не знаю.
1: Ну скажи.
2: Это долго объяснять. Возможно, кто-то купается в серном источнике.
1: Как странно. Со мной что-то происходит, а я не понимаю, что...
2: Так должно быть. Дай мне твою руку.
1: Нет.
2: Не бойся. Не думай так. Иди ко мне. Вот видишь, твои руки радуются моим рукам. Я согрею их, ладно?
1: Ладно. А там ребенок. Смотри.
2: Да. Девочка.
1: Может быть, она потерялась?
2: Нет. Она найдется.
1: Ты знаешь?
2: Знаю. Это твоя дочь.
1: Моя дочь. Удивительно ты говоришь, а я тебе верю.
2: Только я пока не могу угадать ее имени.
1: Светлана или Даша. Я еще сама не знаю.
2: Она скоро родится, и ты это узнаешь.
1: Почему я тебе верю? Объясни.
2: Всего не объяснишь.

0: а там какие-то люди.
1: Где?
0: А вон парень.
1: Это не парень. Это отец твоего ребенка.
0: А рядом с ним?
1: То же самое.
0: Отец?
1: Отец.
0: Как их много.
1: Должен же быть у тебя выбор. Из них ты выберешь себе самого достойного. Достойного.
0: А тебя нет среди них? Ответь мне, пожалуйста.
1: Меня нет, прости. У меня другая жизнь, другая судьба. У меня все по-другому. Не сердись.
0: Но я ж не смогу. Одна без тебя. Сень.
1: Сможешь. Ты теперь умная. Ты теперь сильная. Сможешь. Сможешь!

0: Дорогая Леночка, я не совсем понял, почему я должен приехать. Это сейчас трудно, Ленок, и в смысле материальном, и в смысле моей занятости. Понимаешь, я стал нужен не только тебе, но и многим другим людям. Отпуск я получу только в августе, так что потерпи немного, родная моя. Извини, прерываю письмо. Бегу на экзамен по технике безопасности. Кстати, я тебе писал о Фисе, Онюшкиной. Так вот, это она принимает у нас экзамены. Ну, пока. До свидания.
1: Не, ну ты подумай, ну кому оно надо, вся эта техника безопасности,
2: а? Ну не скажи, не скажи. Магируса и то беречь надо, а тут человек.
1: Да ладно. О, брат с Куликов идет.
2: Привет, Семен Накинч. Да. Привет, голубчик.
3: Профсоюзному богу шире дорогу.
4: Привет. Привет. Экзамены тут принимают.
1: Тут-а.
4: Ну как она,
1: а? Ой, строга. Слушай, ее сегодня тоже вроде экзаменуют. Инспектор приехал из Иркутска. Мрачный!
5: Так, кто следующий?
1: Давай, Калю, твоя очередь.
6: Прощайте, товарищи, с Богом.
1: Ура! Давай, счастливо. Разрешите?
7: Ваше направление.
5: Пожалуйста.
7: Экзамен по технике безопасности сдает электросварщик 3-го СМП Кару Калью Сигурд Юханусович.
8: Это еще что такое?
6: Я это эстонец.
8: Извините.
7: Приступим к Кару Калью Сигурд.
6: Для вас можно просто Калью или Кальюлик.
5: Берите билет.
6: Билет номер 8. Электротравма, ее симптомы и первая помощь при поражении.
7: Пожалуйста, отвечайте.
6: Спасибо. Электротравма называется травма от...
8: От чего?
6: От тока.
8: От какого тока?
6: Травма от электрического тока.
7: Правильно.
8: Спасибо.
6: Степень тяжести зависит от силы тока, а также общего состояния организма, на который этот ток воздействует.
7: Теперь симптомы поражения.
6: Симптомы поражения выражаются в форме...
8: А?
7: Что с вами?
8: Ничего, спичкой палец обжег.
6: О, выражаются в форме ожогов, специфических термических и неспецифических
7: гипертермических.
8: Не подсказывайте.
7: Извините.
6: Гипертермических покраснений. По-русски выучил только до сих пор, дальше не помню.
7: Ему очень трудно выучить все по-русски.
8: Ну а почему мне не трудно?
6: Берем два электрода. Папанду синон. Тука имени Вольта.
8: Дернет.
6: Не толчно. Палун вата.
8: А я говорю, дернет.
6: Не сильно. Сис.
8: Положи на место. Ты откуда сам-то?
6: Из-под Кохлоярви.
8: Юхана Тома, знаешь?
6: Юхана Тома? Нет, не знаю.
8: Друг мой. Тоже вот так вот все соединял. В прошлом году похоронили. Нет, а вообще-то материал знает. Так, у вас бухгалтерия до 5 или до 6?
6: До 5.
8: Продолжайте экзамен. Ни пуха, ни пера.
6: Всю эту муру, Фиса, я выучил ради вас.
7: Это не мура, это техника безопасности. Ее надо знать.
6: Я все выучил ради вас наизусть. И про ожоги, и про обморожение, и про укусы бешеных насекомых и других зверей. Пойдемте сегодня в клуб. Там будет большая программа артистов кино.
7: Кто выступает?
6: Артисты. Я имена не помню. Трудные имена, не эстонские.
9: Здрасте.